0: Светлое радио. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Прощание славянки. Жду свою электричку. И вдруг прощание славянки. Духовыми аккордами врывается под своды вокзала. Вонзается в мозг. Будто иглами. И будоражит лихорадочно мысли, кто придумал этот ритуал. Когда? Зачем? Подстриженные затылки, глаза, прячущие от матерей слезы. 41-й. Серые мышиные шинели с запахом пыльного войлока. Кто-то вернется на костылях, кто-то беспомощно будет прятать пустой болтающийся рукав в карман, увидев на перроне родные до боли глаза. Иные уйдут в вечность. Браво марширует передо мной малыш, бодро отчеканивая каждый шаг, беспрестанно заглядывая в лицо насторожившейся матери –

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из послания игумена Кирилла Белозерского великому князю Московскому и Владимирскому Василию I. Конец XIV века. Вологодское княжество. Кирилло-Белозерский монастырь. Бога ради, будь внимателен к себе и ко всему княжению твоему, в коем Святой Дух поставил тебя пасти людей Господних, которых приобрел Он честною Своею кровью. Ведь раз сподобился ты получить от Бога великую власть, то столь же большое воздаяние ты должен воздать Ему за это. Воздай же благодателю долг, храня его святые заповеди, уклоняясь от всякого пути, ведущего в пагубу. Со многой твердостью храни себя в добрых делах. Ибо сказал святой апостол: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Возненавидь, Господин, всякую власть, влекущую тебя ко греху. Непреложным имей благочестивый помысел, и не величайся, Господин, временной славой в суетном высокомерии. Мала ведь и кратка здешняя жизнь, и с плотью сопряжена смерть. И ты думай об этом, и не упадешь в ров гордости. Но бойся, Господин, Бога, истинного царя, и блажен будешь. Ибо блаженны, сказано, боящиеся Господа».
0: Голоса

радио.

0: Радио «Вера».
1: Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной робею. Но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я не смею.

0: Вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Автобус поднимался вверх по горной дороге Серпантину. Среди пассажиров был монах Паисий. Обычно в дороге он шепотом читал молитвы. Но на этот раз сосредоточиться не получалось. В автобусе громко играла музыка, и некоторые пассажиры даже пытались подпевать. Молодые люди, ехавшие с отцом Паисием, несколько раз подходили к водителю и вежливо просили его сделать музыку потише. Однако шофер их словно не слышал и, наоборот, прибавлял громкость. «Да оставьте вы его в покое», — в конце концов сказал им отец Паисий. «Радио мне совсем не мешает. Я пою церковные песнопения, а оно мне подпевает». А про себя Паисий подумал: «Слава тебе, Боже, что люди живы и здоровы. Вон еще и песни распевают. Радио — это не беда. Куда хуже было бы, если, Боже, сохрани, где-нибудь на трассе случилась авария. Как бы я такое выдержал?» До места добрались благополучно. Отца Паисия встретили радостными объятиями, улыбками и неизменным вопросом: «Ну, как доехал?» И Паисий отвечал: «Прекрасное было путешествие. Ехал, напевая духовные песнопения». Любой негатив можно отразить добрыми помыслами. Не сосредотачивайся на плохом, а думай о хорошем, часто говорил монах Паисий. Эти простые слова стали для многих настоящим духовным открытием, ключом к настоящей христианской жизни. А монах Паисий прославился как великий афонский подвижник 20 века, старец Паисий Святогорец.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Виктор Лисюнин.
1: Когда люди спрашивают о том, как надо правильно молиться, читать ли акафисты, псалтырь, класть ли поклоны во время молитвы, я все время вспоминаю духовный совет архимандрита Павла Груздева, которым и с вами хочу поделиться. «Молись, как будто ты упал в колодец и видишь, кто-то мимо идет. Ты ведь не будешь говорить: кидай веревку, где ты раньше был? Нет, ты будешь упрашивать: спаси меня, помоги мне».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма философа Константина Леонтьева философу Василию Розанову. 1891 год.

Свято-Троицкая, Сергиева лавра. Позвольте мне предложить вам такой план. Если я, оставшись у Троицы, к Рождеству увижу, что у меня найдутся вольные деньги, то возьмите у меня, сколько будет нужно, на проезд из Белого и обратно ко мне и на прожиток в гостинице в течение недели, не менее, а то и более, и будемте разговаривать каждый день раза по два или хоть по вечерам без умолку. Отдадите, когда вздумается. Надо относиться к этому просто и с сердечной чистотой верить, что нередко дающему давать гораздо приятнее, чем получающему принимать». До чего мне дорого было бы свидание с вами.

0: Имена, имена милосердия.
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский, когда к нему за помощью и советом приезжали москвичи, часто отвечал им: «Зачем вы едете ко мне? Ведь у вас есть отец Валентин». Отец Иоанн имел в виду Валентина Амфитеатрова, священника, о котором люди до сих пор говорят, как о добром пастыре, небесном заступнике и московском утешителе. Валентин Николаевич родился в Орловской губернии в знаменитой семье священнослужителей. Дядей Вали приходился митрополит Киевский Филарет, другим родственником был архиепископ Казанский Антоний. Амфитеатров пошел по их стопам, окончив Московскую духовную академию. В 1874 году в московском храме святых равноапостольных Константина и Елены появился новый настоятель – отец Валентин. Он 18 лет служил в этой церкви, и она стала любимой москвичами. Потом его назначили настоятелем Архангельского собора Кремля. К этому времени о замечательном проповеднике и духовнике уже говорила вся Москва. Сотни верующих тянулись к нему. Отец Валентин проводил в храме по 17 часов в сутки. Всех выслушивал, утешал, для каждого находил доброе слово. Домой, к жене и детям, которых у него было четверо, батюшка возвращался без сил и, как он сам писал, голодный, но радостный. К слову, своего дома он никогда не имел, семья жила на съемных квартирах. Это не удивляло тех, кто знал, каким бессребреником был отец Валентин. За всю жизнь он ничего не накопил, все раздавал нуждающимся. Богатые прихожане часто жертвовали ему солидные суммы. Отец Валентин тут же отдавал их бедным или подсказывал желающему сделать благотворительный взнос, кому отправить средства. Долгие годы священник опекал семьи москвичей. Помогал, например, если глава семейства терял место. Отправлялся к начальству уволенного и уговаривал взять его обратно. А вдовевшим женщинам батюшка находил или работу, или благотворителей, которые не давали несчастным пойти по миру. Отец Валентин выплачивал множество пособий неимущим, помогал бедным невестам с приданым, и все это делал тайно, через своих знакомых. Под его особым попечением были дети-сироты. Он устраивал их на учебу, оплачивал ее, и если находил возможность, отдавал ребенка на усыновление хорошим людям. Отец Валентин говорил: «Я из тех нянек, для которых их питомцы делаются не менее дороги, как родные дети». Сколько на его попечении было таких питомцев, не сосчитать. Конечно, помогать всем страждущим один отец Валентин не мог. У него не имелось на это средств, зато хватало добровольных помощников. Духовные дети из числа состоятельных никогда не отказывали в материальной поддержке тем, о ком хлопотал батюшка. Да и не только в материальной. Когда отец Валентин решил организовать медицинскую помощь для заболевших прихожан, к делу тут же подключились врачи. К тем, кто оказался беззащитным перед законом, отправлялись адвокаты. К детям с проблемами в учебе – репетиторы. И все они – медики, юристы, педагоги – были частью большой духовной семьи отца Валентина. До конца своих дней он продолжал духовную и благотворительную работу. В последние годы жизни ослеп, но принимал посетителей у себя дома и обязательно помогал и молился за всех. А когда люди говорили ему: «Батюшка, а как вас любят-то?», отец Валентин отвечал: «А для чего же иначе еще и жить?», имея в виду, что нет в жизни ничего важнее любви к ближнему.
0: Имена, имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Главной святыней древних иудеев был Ковчег Завета. Так назывался переносной ящик, в котором хранились каменные скрижали с 10 заповедями. Кроме того, в ковчеге находилась чаша с манной, чудесной пищей, которой Господь питал евреев во время путешествия по Синайской пустыне, а также посох Аарона, расцветший на глазах египетского фараона, в доказательство всемогущества единого Бога. Ковчег являлся символом союза Творца с народом Израиля и служил свидетельством присутствия Господа в его среде. К Ковчегу Завета могли прикасаться только иудейские священники. Другим же дотрагиваться до святыни было строго запрещено. Иначе человек мог умереть. Такое печальное событие произошло, например, с Азой, иудеем, нечаянно дотронувшимся до Ковчега Завета. Ветхозаветные иудеи очень гордились своей главной святыней, но, к сожалению, ее утратили. Ковчег Завета оказался потерян во время захвата Иерусалима войсками Навуходоносора в 6 веке до Рождества Христова. Господь, однако, не оставил народ избранный и вместо прежнего ковчега даровал ему ковчег духовный. Именно такая мысль содержится в Задостойнике, одном из основных песнопений праздника введения Богородицы во храм Господень. Комментирует священник Антоний Борисов.
2: Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы вошел в церковный календарь примерно в 8-9 веках. Несмотря на это, данное торжество по своему статусу ничем не уступает другим важным праздникам – Рождеству Христову, Успению и иным. Молитвенно вспоминая введение Богоматери в Иерусалимский храм, церковь говорит нам об одном важном факте. Когда Иерусалимский храм заново отстроили после возвращения из Вавилонского плена, его главная часть, Святой Святых, оказалась пустым. Ковчег Завета, который должен был там стоять, иудеи утратили. Когда Богоматерь вошла в храм Соломона, то священник Захарий впустил ее во Святое Святых. Так Богородица стала духовным ковчегом, вместилищем особой благодати. Вот как об этом говорит Задостойник введения. «Пусть одушевленного Божия ковчега отнюдь не касается рука непосвященных, но уста верных, не умолкая, воспевая возглас ангела, в радости Богородицы да взывают: истинно выше всех ты, Дева чистая».
1: Задостойник введения поется на литургии в день праздника. Время его исполнения наступает после того, как священник благословит хлеб и вино в таинстве Евхаристии. В этот момент они становятся телом и кровью Христовыми. Прославляя затем Богоматерь словами Задостойника, Церковь указывает, что благодаря Деве Марии Христос Спаситель родился в нашем мире и совершил свой искупительный подвиг. Давайте послушаем Задостойник праздника введения Богородицы во храм в исполнении хора «Достойно есть».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Глядя кругом, слушая, вспоминая, я вдруг почувствовал тайное беспокойство на сердце. Поднял глаза к небу, но и в небе не было покоя. Испещренное звездами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось. Я склонился к реке, но и там, и в этой темной, холодной глубине тоже колыхались, дрожали звезды. Тревожное оживление мне чудилось повсюду. И тревога росла во мне самом. Я облокотился на край лодки. Шепот ветра в моих ушах, тихое журчание воды за кормою меня раздражали. И свежее дыхание волны не охлаждало меня. Соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков. Слезы закипали у меня на глазах. Но то не были слезы беспредметного восторга. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она все понимает и все любит. Нет, во мне зажглась жажда счастья.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На рассвете, когда просыпаюсь, к тебе летят первые мысли мои, первое движение души, дотянуться до улыбки твоей, первый мой шепот, имя твое, первое изумление, ты рядом. Словно младенец, увидевший страшный сон, спешит укрыться в объятиях матери и радуется, что сон не разлучил его с ней. Так я, пробудившись, спешу в объятие твое, радуясь, что странствия во сне не разлучили меня с тобой. Как нелюбезен я с тобой, любовь моя! Стыд съедает меня за нелюбезность мою к тебе. Ни на миг не покидаешь ты меня. Я же часами странствую по снам моим без тебя. Потому кляну я сновидение и сон свой, и восхищаюсь силами небесными, ни днем, ни ночью, не сводящими с тебя очей. Сон утомляет. Ты приносишь покой и отдых. Не будет покоя уставшему без созерцания тебя, ни утешения скорбящему без беседы с тобой, ни здоровья больному без касания десницы твоей, ни очищения нечистому без омовения в свете твоем. Спешу в храм твой улицами пустынными, спешу и не встречаю никого на пути своем. Все спят и в снах своих мучаются от разлуки с тобой, а ты сидишь на каждой постели и ждешь, пока души вернутся из дальних скитаний. Стыд съедает меня, любовь моя, за нелюбезность к тебе, душ человеческих, что так надолго покидают они источник жизни своей. Звери лесные проснулись на заре, и ты стоишь рядом с ними и пасешь их. Думают звери о пище, о пище думают они утром ранним, так же, как и я, но знаю, что тобой лишь могу утолить голод свой. Пустынными улицами на рассвете спешу я, славы твоей взыскуя. Слышу колокола в храм зовущие, и возношусь мыслями, и смотрю с высоты на землю, чтобы видеть, сколько чад человеческих отказалось от скитаний безумных и встретила сущего, далекого безумства сна. Проснулись в кельях и пещерах святые отшельники и беседуют с тобой. Встали те, чьи души никогда не ложатся, но как свечи горящие день и ночь прямо стоят пред тобой. Благослови, Господи, всех молитвенников и отшельников жизнью своею, словно ладаном кадящих землю сонную. Многие тысячи душ на рассвете с телом расстаются. И когда родится солнце, загорится оно свечой поминальной над множеством умерших. И смотрю на тебя, любовь моя, как склоняешься ты над тысячами умирающих и ждешь, что призовут они имя твое. И слышишь, как каются некоторые за всю жизнь свою и вопиют к тебе о помощи. Благослови, Господи, всех кающихся на одре смертном и отзовись на вопль их. Пустынными улицами спешу, слава моя, и вхожу в храм твой, чтобы петь тебе величание. И один в храме стою, тобою и ангелами твоими наполненным. И на колени падаю, и молюсь в слезах. Пробуди к себе, Господи, небодержец, все души спящие братьев моих и народа моего. Отяжелели и ослабли души грешников и опустились до границ адовых. О, любовь вечно бодрствующая! Пробуди их прежде, чем смерть столкнет их в сон беспробудный, вечный, в сон страшный, который не осенит свет лица твоего.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами. Небо, земля и воды. Самый воздух, казалось, был насыщен блеском. «Посмотрите, как хорошо», — сказал я, невольно понизив голос. «Да, хорошо», — так же тихо отвечала она, несмотря на меня. «Если бы мы с вами были птицы, как бы мы взвились, как бы полетели, так бы и утонули в этой синеве. Но мы не птицы, а крылья могут у нас вырасти», — возразил я. «Как так?» «Поживите, узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья». «А у вас были?» «Как вам сказать? Кажется, до сих пор я еще не летал». Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней. «Умеете ли вы вальсировать?» — спросила она вдруг. «Умею», — отвечал я, несколько озадаченный. «Так пойдемте, пойдемте. Я попрошу брата сыграть нам вальс. Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья».

0: Радио Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век. Москва. Шестов, Белый, Балтрушайтис. Все они папины друзья из Серебряного века. Я помню Балтрушайтиса на протяжении 10 лет. И с того момента, как я его застала, где-то с 1924 и до последней нашей встречи в середине 30-х годов, перед его отъездом в Париж литовским послом. Юргис Казимирович выглядел одинаково. Не молодо, но примерно на свой возраст. Он был чуть-чуть постарше папы, неизменно подтянут и элегантен. Для литовцев Балтрушайтис – это примерно то, что для нас Пушкин. Для них он первый поэт Литвы. Но стихи начал писать по-русски, рано приехал в Москву, учился в Московском университете. Он вошел в круг поэтов-символистов – Бальмонта, Брюсова, Вячеслава Иванова. Думаю, тогда папа с ним и познакомился. И когда в 1912-м они оба отправились стажироваться в разные немецкие университеты, то уже писали друг другу письма. Что интересно, когда в 20-м году Балтрушайтис стал первым послом независимой Литвы, то посольство открыли прямо в его доме, на Поварской. Став послом, Балтрушайтис спасал многих своих друзей от большевиков, легально переправляя их за границу. Предложил он литовские паспорта и папе. Все уже чувствовали, что гайки закручиваются, что становится все труднее жить и невозможно работать. Но папа все равно отказался.

Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Отряд, в котором служил молодой радист Арсений, пробирался к передовой. Враг был совсем рядом. Напряжение росло с каждой минутой. Однажды ночью раздался выстрел. Вскочили по тревоге и увидели своего же сослуживца с винтовкой. Из его ноги на снег капала кровь. Солдат ранил себя, надеясь вернуться домой к семье. Командир приказал немедленно взять его под арест. Наутро провинившегося надлежало отвезти в город для передачи военному трибуналу. Конвоиром был назначен Арсений. Ему до боли стало жаль товарища, которому по суровым военным законам грозил расстрел. Арсений решил ободрить солдата. «Не бойся. Вот увидишь, все обойдется. Отправят тебя в какое-нибудь тихое место, детям своим сможешь помогать. Еще лучше всех нас устроишься». Уже в городе их нагнал однополчанин. Командир послал его с письмом, в котором оправдывал арестованного и просил оставить его в тылу. Просьба была исполнена. Арсений вернулся в отряд с легким сердцем. После войны Арсений уехал на Афон и принял монашеский постриг. Теперь его звали монах Паисий. Но о войне не забывал и часто рассказывал о ней, осмысляя далекие события с духовной точки зрения. Когда чужая боль становится твоей, а в добром пожелании много любви, оно угодно Богу, и Бог исполняет его, говорил, вспоминая историю с арестованным солдатом, монах Паисий, бывший радист, а ныне известный православный подвижник, старец Паисий Святогорец.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает протоиерей Виктор Лисюнин.
1: Бывает, что люди, ссылаясь на бедность или на отсутствие здоровья, когда физически нужно потрудиться, отказываются помочь ближнему. При том, что отказывать кому-то в просьбе совестливому человеку всегда неприятно. Его мучает чувство вины. Хочу поделиться наставлением святителя Николая Сербского, подходящим для такого случая. Можешь помочь человеку? Помоги. Не можешь помочь? Помолись. Не умеешь молиться? Подумай о человеке хорошо. И это уже будет помощь, потому что светлые мысли – это тоже оружие.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний художника Михаила Нестерова об окончании росписи Владимирского собора. 1896 год. Украина. Город Киев. Была первая всеночная в нашем соборе. Торжественная служба длилась 4 часа. Дивный хор Калишевского, сотни огней, впервые зажженных перед образами, над которыми когда-то мечтал, в которых осталась частица себя. Все это волновало до слез. Вспоминалось в эти минуты все лучшее в жизни. Люди, события, свое счастье. Все поднималось на поверхность сознания, будило сердце, призывало его восторженно вторить событию. Я горячо, искренне, со слезами мысленно благодарил Бога за то, что Он дал мне дожить до этого дня. Это была лучшая награда, о которой я мечтал. Воспоминания об этом дне будут сиять особым блеском до конца дней моих. Особенно памятен первый удар колокола в нашем соборе ко всеночной. Что был за дивный момент! С этого момента собор перестал быть нашей мастерской. Мы, художники, перестали в нем быть хозяевами. Он стал храмом, православным храмом, через который потом прошли сотни тысяч людей со своими радостями, скорбями, с интересом к искусству. Он стал всероссийским достоянием. А мы, художники, в продолжении ряда лет так в нем обжившиеся, отошли на задний план. Вот этот дивный благовест в большой колокол тогда и вещал нам об этом и многом другом. Сердце трепетно забилось. Совершилось давно жданное. Митрополичья служба была торжественна. От всеночной мы с Виктором Васнецовым ушли усталые, но счастливые.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Судьба братьев Федора и Григория Каменских, живших в Перми во второй половине XIX века, восхищала их современников. О братьях много говорили в городе, передавая из уст в уста историю о том, как бывшие крепостные графа Голицына сумели стать миллионерами. Но больше всего разговоров было о щедрости каменских благотворителей. Те, кто знали Федора и Григория лично, не удивлялись тому, что братья разбогатели. Ум, смекалка, тонкое понимание момента и способность работать денно и нощно – вот на чем стояло их громадное состояние. Совсем еще молодыми людьми Федор и Григорий занимались перевозкой соли. Собрав необходимую сумму, избавились от крепостной неволи, переехали из родной деревни Данилихи, что неподалеку от Перми, в саму Пермь, и занялись прибыльным делом – извозным промыслом. Перевозки от Москвы до Китая принесли братьям такие доходы, что Каменские смогли приобрести пароход, потом еще один и еще, а потом и вовсе открыли целое пароходство. Оно перевозило грузы по всей России. Всего за 10 лет братья стали миллионерами и с 1860 года начали заниматься благотворительностью. Они не получили никакого образования, всему учились сами, очень жалели о том, что им не пришлось сидеть за партой. И когда у братьев появилась возможность сделать первое крупное пожертвование, Каменские купили в Перми большое здание, перестроили его, превратили в учебные классы и подарили первому женскому училищу. Потом оно стало Мариинской женской гимназией. Братья до конца своих дней были ее попечителями. Церковному строительству глубоко верующие в Бога Каменские уделяли особое внимание. На возведение в Перми Вознесенского храма они перечислили 8 тысяч рублей. Церковь во имя святого Николая Чудотворца при Пермском пересыльном арестантском замке тоже строилась на средства братьев. Скиту Афонского монастыря они подарили колокол, поддерживали деньгами храмы Иерусалима и православную миссию в Японии. Глубоко сочувствуя детям-сиротам, Федор и Григорий Казьмичи приобрели в Перми дом и открыли в нем приют с домовой церковью. Он обошелся братьям в 26 тысяч рублей. И еще одна прекрасная домовая церковь была возведена для богадельни, которую тоже построили Каменские. Главным же делом своей жизни братья считали строительство огромного комплекса Успенского женского монастыря с каменным храмом в честь Успения Божьей Матери, с деревянной церковью во имя жен Мироносец и с Казанской церковью. Ее фасад украшали фрески художников Нестерова, Рериха, Васнецова, с которыми братья дружили. К реализации своего грандиозного замысла Каменские приступили в 1875 году. На их средства в Перми выросли жилые и служебные корпуса монастыря. Он считался лучшим во всей епархии. Братья обеспечили обитель первичным капиталом в 50 тысяч рублей. 300 монахинь, проживавших в ней, занимались различными ремеслами, которым обучались тут же на специальных курсах. Обитель стала украшением города. Позолоченные кресты ее храмов были видны издали. А приезжающие в Пермь по железной дороге люди даже шутили, что это именно их город встречает торжественным звоном монастырских колоколов. Пермяки, прекрасно осведомленные о том, что Каменские обязательно делали пожертвования с каждого своего успешного коммерческого начинания, уважали братьев бесконечно. За дела их воздает им Бог. Так говорили люди о Федоре и Григории Каменских.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвою и сладкой тишиной. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мной. Афанасий Фет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Льву Калекину всего 4 года, но мальчику уже пришлось преодолеть немало испытаний. 960 граммов. Столько весил Лёва, когда появился на свет раньше срока. Первые 3 месяца малыш провел в реанимации. Врачи не давали точного прогноза, выживет ли ребенок с такой массой тела. Но Лёва остался жив. Вот только преждевременные роды сказались на здоровье ребенка. У Льва детский церебральный паралич и серьезные трудности с движениями. Мышцы мальчика напряжены, словно тугие канаты, поэтому ноги плохо его слушаются. За 4 года при поддержке родителей и специалистов Лёва прошел несколько реабилитаций и достиг значительных успехов. Сегодня он самостоятельно сидит, встает, передвигается на четвереньках. Мальчик мечтает заниматься спортом и быть похожим на папу. Он у Лёвы спасатель. Помочь ребенку снять чрезмерное мышечное напряжение и подарить возможность встать на ноги может специальная операция. Во время нее врачи будут работать с оболочками мышц, которые отвечают за передачу двигательного импульса. Это ювелирная хирургическая работа, делают которую всего несколько специалистов в мире. В одной из клиник в Грузии такую операцию готовы провести и Леве. Но так как денег на дорогостоящее лечение у семьи нет, ее поддерживает фонд «География добра». Он помогает собрать средства для Левы, который очень ждет возможности ходить самостоятельно. Поддержать Льва можно на сайте фонда географиядобра.рф. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: В полдень к озеру приходят дети и купаются в воде озерной и в свете солнечном. Господи, вся природа невинностью восхищается. Рабы, изможденные и измученные, солнце и озеро, преображаются в присутствии детей. Преображается озеро в величественный храм Божий, когда дети входят в него. Первосвященник солнца приходит в волнении, когда лучи его перекрещиваются с лучами детских душ. «Пустите детей приходить ко мне», — шепчет вся природа, — «и вы поймете, что и я дитя. С разорителями своими и я разорителем становлюсь, с детьми же и я дитя. Бездушным я кажусь бездушной, для святителей я алтарь. Кто ищет во мне зверя, тем шлю навстречу зверя. Кто ищет во мне Бога, явлю его. Грешники убийцей меня именуют, праведники жертвенником. Только невинности открываюсь я невинностью, и только детям Божиим, как дитя Божие. Пустите детей приходить ко мне, возглашает Сын Божий, и одни лишь дети приходят к Нему. Гиене огненной подлежат те, кто преграждает детям путь к Сыну Божию, ибо не приходят сами и не дают приходить другим. Почему, Господи, почему детей ищешь? Вопрошают сотворенные и нерожденные рожденного и несотворенного. Словно идолы каменные, духом мирским влекомые, таковы они. Жизнью внутренней движим рожденный и несотворенный, и дух мира бежит от него. От того, что и сам я дитя, детей ищу. Обманщики обманщика видят во мне, безбожники безбожника, власть придержащие бунтовщика. Фарисеи спрашивают, кто сей, и не могут вместить. Мудрецы мирские уловляют его в сети своей мудрости. Только дети знают меня, ибо и я дитя. Как дитя не принадлежу я сам себе, и как дитя не ищу славы себе. Как дитя не творю ничего от себя, и как дитя не мыслю ничего от себя. Но как дитя думаю то, о чем учит отец мой, и говорю то, что слышу, и творю то, что от него вижу. Дети перестают быть детьми, я же никогда не перестаю. Дети перестают быть детьми от злых учителей своих, возбраняющих им пребывать постоянно со мной и научающих их старящей мудрости мира. Я не перестаю быть ребенком, ибо питаюсь вечно юной мудростью неба. Блаженны те, кто в зрелости отвратился от учителей своих и мертвящей мудрости той, старящей, творящей больными и несущей смерть. Того, кто ко мне обратится, кого мир стариком сделал, ребенком сотворю. И как дитя вечное будет царствовать во царствии моем, закрытом для старцев мирских. Говорю вам, царство мое есть царство детей. Воистину, не узрят сотворенные света царство Божие, но узрят рожденные. Распадутся идолы каменные, духом мирским влекомые, и ветер прахом их будет играть, а дети жизни истины войдут в жизнь вечную. Лучезарный Господи, дитя вечное в недрах Святой Троицы, помоги мне невинностью своей, величайшей силой всех миров родиться от Духа Святого. Да не распадусь и не развеюсь по ветру, как идол каменный, миром сотворенный. Да быть мне, как младенцу рожденному, неразлучно с тобою в вечности, о Царь невинных и невинности».

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Долетели до нас отрывочные, однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев. Толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями. «Вот бы пойти с ними», — сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов. «Разве вы так набожны?» «Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг», — продолжала она. «А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?» «Вы честолюбивы», — заметил я. «Вы хотите прожить недаром, след за собой оставить. А разве это невозможно?» «Невозможно», — чуть было не повторил я. Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил: «Попытайтесь».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний графини Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева. Париж. В 1926 году мы переехали на квартиру на улице Клода Лорена, где весь дом был населен русскими. Русские жили каким-то отдельным государством в Большой Франции. Русские рестораны, русские магазины, церкви. Главным был, конечно, собор Александра Невского на улице Дарю. Но вскоре появилось Сергиево подворье и многие церкви в окрестностях Парижа. Так что мы чувствовали себя почти как дома. На Пасху мы ездили в храм на улицу Дарю. И потом с зажженными свечками возвращались домой на метро.

тебе с горячею мольбою я прибегаю, Боже мой! Не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучею звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надежды оживи. Прости душевные томления и песни грустные мои. Прости меня, что часто горе не в силах я перенести, и сердце, бурное как море, с его страстями укроти.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Отец Порфирий ехал из Салоник на Афон. До парома нужно было добираться на автобусе. Когда отец Порфирий пришел на автовокзал, билетов на сидячие места в кассе уже не было. Несмотря на больные ноги и неблизкий путь, ему пришлось ехать стоя. В автобусе монаха потеснили молодые парни. Пробираясь к своим местам, они весьма бесцеремонно расталкивали стоящих пассажиров. Пожилой мужчина, сидевший неподалеку, обратился к ним. «Ребята, уступите-ка место священнику». Но молодые люди сделали вид, что не слышат. Тогда разгневанный пассажир встал и предложил монаху сесть на его место. Отец Порфирий поблагодарил и вежливо отказался. Мужчина сошел на одной остановке с отцом Порфирием. «Отче, почему вы не сели?» – спросил он монаха. «Если бы я сел, те парни никогда бы не осознали, что поступают нехорошо. А теперь я уверен, их совесть даст о себе знать, и в другой раз они так не поступят. Только не осуждая, можно дать человеку шанс исправиться», — ответил отец Порфирий. «Самое ценное раскаяние, когда человек раскаивается не потому, что его осудил кто-то со стороны, а потому, что его обличает изнутри собственная совесть. Тогда он меняется в лучшую сторону», — говорил отец Порфирий. «Его способность никого не осуждать, не навязывать своего мнения, не обличать, смягчала самые ожесточенные сердца и души. И благодарные люди называли этого удивительного монаха афонским мудрецом, духовным учителем и святым старцем, преподобным Порфирием Ковсоколевитом».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: обращенными христианами вопросов, как правильно приготовиться к исповеди. Некоторые ошибочно считают, что самое главное – это аккуратно написать свои грехи на бумажке и озвучить весь список священнику. Хочу поделиться с вами словами священника, церковного историка и литератора отца Александра Ельчининова. «Приготовление к исповеди не в том, чтобы, возможно, полно вспомнить и даже записать свой грех, а в том, чтобы достигнуть того состояния сосредоточенности, серьезности и молитвы, при которых, как при свете, станут ясны грехи. Иначе приносить духовнику надо не список грехов, а покаянное чувство, не детально разработанную диссертацию, а сокрушенное сердце».
1: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1909 год. Мы подъезжаем к острову Валааму. Раздается звон церковного колокола. Подул ветер, и с острова доносится аромат бесчисленных роз. Здесь розы исключительно красные. На пристань выезжает несколько экипажей, управляемых монахами, с высокими породистыми лошадьми для встречи богомольцев. Здесь меня поместили вместе с одной девушкой в номере гостиницы. Все так благоустроено. С первых шагов уже на пристани. При виде благоговейных монахов проникаешься особым каким-то чувством, которое я испытывала только в Оптиной пустыне. Ночью в час будильщик проходил по коридору и нараспев произносил около каждой двери: «Пению время, молитве час, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Такой приятный напев. Одной особе из Москвы так понравился этот напев, что она просила гостиничного положить его на ноты, а по приезде в Москву она закажет будильник с таким напевом во время отбивания часов. В храмах и на всем монастырском укладе жизни лежал отпечаток необыкновенной строгости, благоговения, страха Божьего.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1905 году во время всероссийской всеобщей стачки в Керчи перед фабрикой Константина Мисоксуди рабочие устроили митинг. Тут же появился городовой. Он попытался арестовать несколько человек и не миновать им тюрьмы, если бы в дело не вмешался владелец предприятия. Со словами «Ты куда моих рабочих забираешь?» Мисоксуди прогнал полицейского. О своих сотрудниках с

0: самый богатый в Керчи предприниматель заботился всегда, даже когда их поведение оставляло желать лучшего. Греческий переселенец Константин Мисаксуди карьеру свою начал с того, что развозил пресную воду по домам керченцев, но скоро он занялся торговлей. Константин был отцом 8 детей, чтобы вырастить их образованными людьми, работал сутками. В 1867 году Мисаксуди открыл собственное дело – табачную фабрику, которая стала одним из ведущих предприятий Керчи. Хозяином Константин Иванович оказался превосходным. На его фабрике и речи не было о жестокой эксплуатации людей. Более того, работники имели бесплатное медицинское обслуживание. Мисаксуди организовал на своем предприятии амбулаторию с аптекой. Константин Иванович открыл при фабрике и кассу взаимопомощи. Тогда это считалось редким явлением. Каждый месяц он перечислял своим сотрудникам определенную сумму, из которой по праздникам им начислялись премии. Существовал на предприятии и инвалидный капитал. Из него платили пособие тем, кто получил травмы на рабочем месте. Этим доброе отношение хозяина к подчиненным не ограничивалось. При фабрике имелся магазин. Товары в нем были дешевле, чем в городе. Работали детские ясли. Рабочие и служащие получали подарки в дни личных праздников. Константин Иванович был крестным отцом многих детей своих сотрудников и посаженным отцом на бракосочетаниях рабочих. Люди уважали Мисаксуди. Все знали, единственное, чего он не терпит, это безделье. Праздно шатающийся по фабрике человек мог получить от Константина Ивановича серьезный нагоняй. Но почти сразу старику становилось неловко, и он дарил провинившемуся подарок. Добротой хозяина часто пользовались. Зная, что он всегда выручит, если есть нужда в деньгах, некоторые рабочие приходили к нему с просьбой помочь материально, например, в связи с родами жены. И Мисаксуди порой замечал, что у кое-кого из просителей прибавление в семействе случается по несколько раз в год. Но Константин Иванович не сердился, уличив человека в обмане, и в деньгах не отказывал. Мисаксуди всегда помогал грекам, жившим в Керчи. Старался устроить соотечественников на работу, выдавал им денежные пособия. Был попечителем Александровской гимназии и директором попечительского комитета о тюрьмах. В 1883 году прихожане Свято-Предтеченской церкви избрали его старостой храма, а императрица Александра Федоровна утвердила Мисаксуди в звании почетного члена Керченского городового попечительства детских приютов за регулярные пожертвования сиротам. В 1908 году Константина Ивановича не стало, но его вдова и дети продолжили семейную благотворительную традицию. Помогали бедным учащимся, основали приют для детей-сирот имени Константина Мисаксуди. Это богоугодное заведение стало одним из лучших в Таврической губернии.
1: Имена милосердия.

Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму. И одинокую тропинку, покой нищий, я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Монастырь Святой Екатерины на Синае – одна из древнейших монашеских обителей в мире. Первые подвижники поселились здесь еще в IV веке. Со временем в монастыре Святой Екатерины появились значимые православные святыни. Одна из них – икона под названием Пантократор, то есть Вседержитель. На ней, иконе, изображен Иисус Христос в царских одеждах, поэтому и назван образ «Вседержитель». Образ выполнен в технике энкаустики. Художник перед нанесением смешал краски с горячим воском. Из-за этого изображение имеет яркие фактурные оттенки. Но не только этим славится Синайский Пантократор. Христос на иконе изображен с разными по форме глазами и половинами лица. Так иконописец хотел показать, что во Христе таинственным образом соединились две природы – божественная и человеческая. Православная Церковь на протяжении веков исповедует веру в то, что Спаситель – Сын Божий, пришедший в мир и принявший человеческое естество от Девы Марии. Это учение имеет важнейшую ценность, ведь если Христос не является Богом, то Его искупительный подвиг ничего не значит. Если же Он не истинный человек, то Его искупительные страдания на кресте были иллюзорными. Учение о богочеловечестве Христа – было закреплено не только в церковных документах или творениях богословов, но и в церковных песнопениях. В особенности выделяются в этом смысле догматики – вероучительные песнопения, составленные святым Иоанном Дамаскиным. О содержании догматика шестого гласа рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Давайте для начала послушаем текст «Догматика» в русском переводе. «Кто не прославит Тебя, Всесвятая Дева, кто не воспоет девственного рождения от Тебя? Ибо вне времени воссиявший от Отца Сын Единородный, Он Самый произошел от Тебя чистый, неизъяснимо воплотившись. Он – Бог по естеству, и ради нас, по естеству став человеком, не разделяется на два лица, но познается в двух неслиянных естествах. Моли Его, Святая Всеблаженная, о помиловании душ наших». Святой Иоанн Дамаскин вложил в текст догматика все учение о богочеловечестве Христа. Он указывает, что Иисус не просто человек, Он, принявший человечество, Сын Божий. Как Бог, Христос вечен, Он был, есть и будет всегда. Но по своей любви к людям Он стал человеком, пришел на землю в определенный момент истории. Христос родился 2000 лет назад от Девы Марии, оставшейся после Его рождения Девой.
1: Все догматики, а их всего 8, исполняются поочередно на вечернем богослужении накануне воскресения. Каждый догматик поется в соответствии с имеющимся порядком, уставом, в определенную субботу. Пением догматика Церковь демонстрирует веру в богочеловеческую природу Иисуса Христа, призывает прихожан верить, что Спаситель – Сын Божий, нашего ради избавления, ставший человеком. Послушаем догматик шестого гласа в исполнении хора киевских духовных академий и семинарий.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Лев Толстой. Отрывок из повести детства. Читает Юрий Григорьев.
1: Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства. Как не любить, не лелеять воспоминания о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений. Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом на своем высоком креслице. Уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром. Сон смыкает глаза, но не трогаешься с места. Сидишь и слушаешь. И как не слушать? Маман говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу. Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо. И вдруг она сделалась вся маленькая-маленькая. Лицо ее не больше пуговки, но оно мне все так же ясно видно. Вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и силы веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели – невинная веселость и беспредельная потребность любви были единственными побуждениями в жизни.

0: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
1: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
2: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
0: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
0: и любить.
8: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Что важно учесть, когда пытаешься понять, как устроена христианская нравственность? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 4 и 5 глав Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
10: И понемы доши народи, мнози от Галилеи и Десятиграды.
11: И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вы — соль земли, и если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?
10: То чудо иссыпано будет вон, и попираемо человеки.
9: Если попробовать провести элементарный эксперимент и спросить людей, знают ли они хотя бы что-то о десяти заповедях, если не подростки, то люди среднего и старшего возраста ответят положительно и даже попробуют назвать некоторые из них. Но если во время подобного эксперимента спросить про заповеди блаженств, боюсь, что о них не знает практически никто. И это при том, что большинство людей на наших улицах – это по-прежнему люди крещенные, и Новый Завет они должны знать лучше Ветхого. Впрочем, подобный результат совершенно закономерен, и всякий, кто сравнит эти заповеди, поймет причину. Тот, кто знаком с десятью заповедями, знает, что они выглядят как необычные, но при этом самые настоящие законодательные нормы, в которых одни действия запрещаются – не поклоняйся идолам, не прелюбодействуй и прочее, а к другим человек побуждается – чти день субботний, почитай отца и мать. Конечно, для кого-то они, может быть, и нуждаются в разъяснении, но для большинства интуитивно понятны. Не так дело обстоит с заповедями блаженств, которые мы услышали в сегодняшнем евангельском отрывке. Блаженны нищие, блаженны алчущие и жаждущие, плачущие, милостивые, миротворцы, Кажется, все довольно конкретно, бери и делай. Но в итоге не все так просто. Ведь перед нами не столько поступки, сколько состояния. И некоторые из них в обычной жизни связаны совсем не с блаженством, а скорее со страданием. Духовная нищета – не поступок. Жажда правды или кротость – тоже. Кое-что вроде миротворчества можно интерпретировать как поступок. Но, думаю, для всех очевидно, что какие-нибудь миротворческие силы ООН вряд ли можно всем составом записать в Сыны Божии. А раз перед нами состояния, они сложны тем, что нестабильны. Например, человек воспринял Бога как все, что есть в его жизни, и ощутил свою духовную нищету. А потом в общении с близкими стал вести себя властно, гордо, надменно. Решил, что он хозяин положения. И все, ни о какой духовной нищете не может быть и речи. Или жаждет человек правды Божией, а потом в какой-то момент начинает бороться за свою правду. И настаивает, и побеждает, и даже момент блаженства победы над другими переживает. Но подлинного блаженства не достигает. А уж сколько гонимых людей ссылалось на слова Спасителя, считая, что любые гонения сразу сделают из них мучеников совести. Все эти примеры свидетельствуют об одном. Христос призывает нас к состояниям и действиям, которые требуют рассудительности и трезвости. Их нельзя просто совершить как поступки и успокоиться. В них мы, как канатоходцы, призваны быть очень внимательными, чтобы не упасть. В таком случае сама нравственная жизнь оказывается не стремлением к статусу того, кто все положительные заповеди соблюдает и ни одного запрета не нарушает, но к состоянию того, кто растет и укрепляется, радуется и блаженствует от того, что Божьей воли в его жизни становится все больше».

0: Дети – это живые иконы. Потрудитесь над ними, не исказите в них Божий образ своим невниманием и небрежением. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Тополиный пух. Светит ласковое июньское солнце. Дует легкий ветерок. Я приоткрываю окно и вижу, как в воздухе летает тополиный пух. Кажется, он повсюду. На земле, на кустах, на деревьях. Если бы не антимоскитная сетка, пушистые семена тополя проникли бы в мою квартиру. Слышу, как внизу бабушки у подъезда недовольно бурчат. Когда же это закончится? Меня эта картина почему-то переносит в детство. Мы с подружками бегаем по траве, устланной белым пухом, ловим пушинки и весело кричим: «Снег идет!» И я задумалась, почему нам, взрослым, мешают такие простые вещи? Ведь в детстве они не выводили нас из себя. Идет дождь, мы ворчим. Летит тополиный пух, раздражаемся. Даже небольшой дискомфорт и неудобство способны вывести нас из равновесия. И не потому ли Господь в Евангелии говорит: «Будьте как дети, ведь дети радуются всему». Я пошире открываю окно и теперь смотрю на летящие пушинки уже детским взором. Какое необычное явление! Как красиво тополиный пух украсил наш двор! Теперь уже не я перенеслась в детство. Теперь детство, детское восприятие мира вернулось ко мне. Я улыбаюсь теплому солнцу и тополиным пушинкам.

0: Вера. Актуальная тема.
1: О соблазнах при общении в социальных сетях клирик московского храма святителя Николая Чудотворца в Хамовниках, священник Алексей Долгов.
2: Как и всякое изобретение, интернет нейтрален в нравственном отношении. Им можно пользоваться и получать для души как пользу, так и вред. Социальные сети вроде бы решили проблему недостатка общения, помогли многим людям чувствовать себя не одинокими. Многие тысячи подписчиков, огромный круг общения. Парадоксально, но эта простота общения впоследствии делает человека еще более одиноким, потому что дружить по-настоящему в интернете, как правило, не получается. Еще одна проблема заключается в том, что в сети человек может быть кем угодно. И это привлекательная псевдосвобода. Действительно, можно не опасаться мнения общества, порицания, друзей, знакомых, особенно действуя анонимно. Конечно, это ведет к соблазну жить не своей жизнью, примерять различные маски, делать все, что захочется. И зачастую это позволяет проявляться в нас греховным качеством. Травля, издевательства, насмешки, особенно над подростками, чья психика часто не выдерживает такой нагрузки, приводит к страшным трагедиям, о которых мы слышим время от времени. И с этим, конечно, нужно бороться. Но есть много людей, кто нашел свою дорогу к Богу и к храму благодаря социальным сетям. Услышал слово Евангелия Царства. Но только войдя в церковь, мы учимся жить сегодняшним днем, здесь и сейчас, как заповедует Христос. И именно это и есть настоящая жизнь.
0: Актуальная тема.
3: Не надо никогда насиловать течение событий, а надо смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение свое. Святитель Феофан Затворник.
4: Радио «Вера» — это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио «Вера». Вместе творим добро. Сегодня в 18.00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз у нас в гостях основатель проекта «Общее дело протоиерей» Алексей Яковлев и руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии Наталья Летавина.
0: Живут такие люди.
6: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Когда я в одной из соцсетей познакомилась с Павлом Качкаревым, ему было 40 лет. Половину из них он провел в инвалидной коляске. Причем 10 лет постоянно находился в своей квартире в Казани, не имея возможности выйти на улицу. Павел родился и вырос в городе Набережные Челны. После школы переехал в Казань, в армии служил в Ульяновске. Его, высокого и спортивного юношу, определили в воздушно-десантные войска. Прыжки с парашютом, по словам Качкарева, были его любимым занятием. Но за несколько месяцев до демобилизации случилась трагедия. Во время очередного прыжка сильный порыв ветра закрутил десантника и ударил о землю. Перелом шейного отдела позвоночника привел к параличу. Так в 21 год у Павла началась другая жизнь. Вернувшись после долгого лечения домой, он поступил в Татарский институт содействия бизнесу. Учился дистанционно и одновременно проходил реабилитацию. Признается, было нелегко, но высшее экономическое образование он все-таки получил. А после начался 10-летний период вынужденного бездействия в четырех стенах. «Я годами не мог выйти из тесной квартиры. В подъезде не было ни лифта, ни пандуса. А найти желающих носить меня на руках – очень сложная задача», – делится переживаниями Павел. Родные всегда поддерживали его, но большую часть времени он оставался с грустными мыслями один на один. В поисках выхода из тупика Павел Кочкарев досконально изучил тему «Жизнь после травмы». Прошел обучающие программы, прочитал множество книг. А потом переехал с мамой в многоквартирный дом, полностью приспособленный для нужд инвалида. С того времени мужчина не сидит на месте, постоянно ездит по Казани и другим городам. Павел занимается общественной деятельностью, помогая другим людям с инвалидностью. «Я хорошо понимаю тех, у кого в жизни случилось подобное несчастье», – объясняет он, – «и стараюсь личным примером укреплять их веру в себя». Кочкарев – автор нескольких социальных проектов. Среди них – бесплатные уроки компьютерной грамотности для маломобильных людей и социальные такси, предоставление автобусов с подъемниками для перевозки пассажиров на инвалидных колясках. Мы создали эти проекты благодаря спонсорам, а позже получили президентские гранты на их развитие, поясняет Павел. Самое востребованное детище Кочкарева – это туры для людей с ограниченными физическими возможностями. Однажды, гуляя по Казани, он решил показать любимый город тем, кто в силу обстоятельств оказался запертым в своей квартире. Это было в 2017 году. С тех пор мы вывезли на экскурсии подопечных почти всех домов инвалидов Республики Татарстан. С радостью рассказывает Павел. Наш герой старается вернуть людям с ограниченными возможностями вкус к жизни. Помогает обрести уверенность в завтрашнем дне. «Весь смысл моей жизни – это именно то, чем я и занимаюсь, то есть помощь другим», – говорит он. И мне кажется, что его слова не расходятся с делами. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
7: Сегодня, 2 июня, церковь вспоминает святого мученика Фалалея Эгейского, святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, святого мученика Аскалона Антиохийского, а также обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского. Мученик Фалалей Эгейский жил в III веке. Он был родом из Сирии, из знатной христианской семьи. Его отец командовал военной частью, брат служил в церкви, а сам Фалалей получил медицинское образование. Император Тиберий объявил гонения на христиан. Фалалей был схвачен, но избежал казни. Он скрылся в городе Эгее, но вскоре его арестовали и там. Юноша не стал убегать, а смело сказал судье: «Делай со мной, что хочешь. Желаю умереть за Христа Спасителя и Бога моего, надеясь его помощью претерпеть все муки». Фалалея пытали, но чудесным образом он остался невредим. Изумленные палачи увидели это и сами исповедали себя христианами. Фалалея не удалось утопить, и дикие звери не тронули его. Собравшийся народ восклицал: «Велик Бог христианский! Бог Фалалея, помилуй нас!» Мученика казнили, отрубив ему голову. Церковь, в память о том, что Фалалей был врачом, безвозмездно лечившим больных, призывает его помощь в молитвах над больными, в таинстве елеосвящения и преосвящении воды.
8: Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания его».
7: Церковь прославляет мученический подвиг святого Фалалея Эгейского и обращается к нему с молитвенной просьбой: «Святой мученик Фалалей, моли Бога о нас».

1962 году Вадим Шаповалов работал редактором ленинградского телевидения. Одним из его проектов была передача о студентах города. Авторы сценария Борис Гершт и Константин Григорьев предложили записать для программы новую песню. Текст для нее они уже сочинили и решили показать Шаповалову. Вадиму стихи очень понравились. Тонкие лиричные строки описывали привычную для северной столицы погоду. Дождь бесконечной рекой, струящийся по асфальту. Шаповалов, обладая музыкальным образованием и вкусом, сам положил стихи на музыку. Оставалось найти исполнителя. И тут помог случай. Коллега и приятель Вадима Михайловича, композитор Александр Колкер, в то время стал известным благодаря своей новой песне «Карелия». Первую исполнительницу этого произведения, Лидию Клемент, Колкер и рекомендовал телевизионщикам для записи. Результат превзошел ожидания. Вскоре песня о ленинградском дожде звучала по всей стране. Шаповалов причиной такого успеха называл талант Лидии Клемент. Вспоминая певицу позднее, когда ее уже не было в живых, он говорил так. «Лида была очень добра, скромна, отзывчива и одарена от Бога. За свою очень короткую человеческую и творческую жизнь она успела привязать к себе сердца миллионов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. «Я никому ничего не должен». Такую или аналогичную по смыслу фразу можно услышать довольно часто. Мы стремимся устроить свою жизнь так, чтобы в какой-то момент, с чистой совестью, сообщить самим себе и всему миру о том, что у нас ни перед кем нет долгов. Ни перед людьми, ни перед Отечеством, ни перед банками, и даже Богу мы ничего не должны. На этом фоне совершенно неожиданно, странно и провокационно звучат слова апостола Павла, который писал о том, что он должен всем и сразу. Эти слова святого апостола мы можем услышать сегодня во время литургии в православных храмах. Они взяты из первой главы послания к римлянам. Давайте их послушаем.
2: Павел, раб Иисус Христов, зван апостол, избран в благовестие Божие.
3: Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию,

0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет».
1: Написано: «Праведный же от веры жив будет».
2: Только что мы услышали самое начало послания апостола Павла к римлянам. Как и всегда в своих посланиях, прежде всего апостол представился, затем он преподал своим адресатам пространное благословение от Спасителя мира Христа. Далее он написал о том, что у него уже давно были планы лично прийти в Рим, и он предпринимал попытки это сделать, но всякий раз встречал непреодолимые препятствия. Ну а дальше Павел написал нечто удивительное. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам». Как так? Почему апостол считал себя должным всем, в том числе и тем людям, которых он никогда не видел, которых он лично не знал и которые предельно далеки от его родного еврейского народа? Чтобы стать чьим-то должником, нужно что-то у этого человека взять. Павел не был знаком с упомянутыми им людьми, а потому и не мог быть им должным. Но само его перечисление крайне обширных групп людей указывает на то, что речь идет о его ощущении себя должником всего мира. И благодаря этому мы понимаем, Павел чувствовал себя должником самого Бога. И здесь, пожалуй, проходит граница, отделяющая святого апостола от большинства других людей. Ведь мало кто может сказать о себе, как о человеке, переживающем свой неоплатный долг перед Богом. Вполне очевидно, что если человек все же чувствует себя должным Богу, то он не сможет хоть как-то уменьшить этот долг, пытаясь что-то дать Богу напрямую, ведь Бог ни в чем не нуждается. Богу не нужны ни наши пожертвования, ни наши храмы, да и молитвы наши необходимы не Богу, а нам. Потому ощущающий себя должником Бога человек будет стараться дать Богу то, что Господь от нас ждет. То есть такой человек постарается всеми силами исполнять волю Божию. Воля Божия об апостоле Павле была известна и самому апостолу, и нам. О Павле Христос сказал так: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать мое имя перед народами и царями и сынами Израилевыми». Именно этим святой апостол и занимался до последнего своего вздоха. Исполнял он волю Божию, конечно, не по принуждению, а по любви к Богу. Этой любви он продолжает учить всех христиан и сегодня.
3: Апостольские чтения.

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Уже 7-й год в Москве работает «Добрый дом» – благотворительная гостиница для онкобольных детей из регионов. Ребята, приехавшие в столицу на лечение, вместе с сопровождающими их взрослыми, могут жить здесь бесплатно. «Добрый дом» стремится дать семьям всестороннюю поддержку. Поэтому с этого года в социальной гостинице появились психолог и логопед. Так, дважды в неделю с ребятами проводит занятия Галина Воликова. Психолог с более чем 10-летним стажем. Специалист помогает детям справиться с эмоциональными трудностями во время лечения. А логопед Любовь Карцева занимается с подопечными, у которых есть особенности развития речи. Родители юных гостей «Доброго дома» отмечают положительные изменения у детей. К примеру, мама 16-летней Лизы Батуевой признается, что дочь всегда ждет встреч с логопедом. Благодаря занятиям девушка стала быстрее запоминать буквы и цифры, улучшила мелкую моторику. А мама Захара Гурова добавляет, что длительное лечение сказалось на эмоциональном состоянии ее сына. Работа с психологом помогла мальчику победить страхи, приобретенные за время болезни. Так, благодаря поддержке близких и сотрудников «Доброго дома», юные онкопациенты шаг за шагом возвращаются к полноценной жизни. Если вы хотите помочь социальной гостинице и ребятам, которые там живут, переходите на сайт «Доброго дома» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О борьбе со страстями на пути к Богу клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, протоиерей Василий Гелеван.
2: Надо сначала увидеть себя грешником. Надо быть честным и искренним. Но мы-то привыкли себя выгораживать. Это прямо с самого детского садика у нас и в школе, и потом всю жизнь. Всегда мы себе найдем оправдание. И наоборот, ближнего осудим. И не только ближнего, и дальнего. И вот власти, и какие-то иностранные, и наши отечественные. Ну, все плохие. А кто хороший тогда? Я хороший. Вот так мы живем миру. Но этот путь в никуда. Это путь осуждения, путь гнева, ропота и уныния, в конечном итоге смерти. А Христос дает нам другой путь. Церковь дает нам покаяние, как работа над собой, как критику прежде всего себя самого. И это, в общем, залог успеха и залог своего не только духовного, даже просто человеческого роста, когда ты себя видишь грешником. Но тут нужно избежать крайности. Вот какая есть крайность у гордеца, который говорит «я лучше всех», вот 100% есть крайность у лжесмиренного человека, который говорит «я хуже всех». Не надо быть лучше всех или хуже всех. Смирение в том, чтобы знать свою меру. Мера избавляет нас от уныния. Ведь уныние появляется там, где человек берет на себя непосильные задачи. А когда ты берешь свой крест, несешь смиренно свой крест, вот тогда спокойно можно и донести его. В этом и покаяние. Сбросить с себя груз осуждения, груз самооправдания и идти своей дорогой к Богу.
0: Актуальная тема.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
6: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
6: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
7: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
7: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 2 июня, церковь вспоминает святого мученика Фалалея Эгейского, святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, святого мученика Аскалона Антиохийского, а также обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского. Святой благоверный князь Давмонт Псковский в крещении Тимофей жил в 13 веке и был родом из Литвы. Когда там началась междоусобица, он бежал в Псков. Вместе с ним пришли 300 литовских семей. Псковский край стал для князя и его приближенных второй родиной. Давмонт со свитой принял крещение. Уже через год за доблесть и истинно христианские добродетели псковичи избрали его своим князем. В течение 33 лет он управлял городом. Он был справедлив и строго следил за правосудием, щедро творил милостыню, покровительствовал храмам и монастырям. Давмонт женился на внучке святого благоверного князя Александра Невского. В течение многих лет он надежно защищал северо-западную границу русского государства от неприятельских нападений. Перед каждой битвой Давмонт приходил в храм, клал свой меч к подножию Святого Престола и принимал благословение духовника. В память о защитнике города каменная оборонительная стена, возведенная им, была названа Давмонтовой. Его боевой меч еще много лет вручался в храме Святой Троицы псковским князьям при возведении на престол. В лике благоверных церковь прославляет мирских правителей, которые вели праведную жизнь и потрудились на благо православия. Мы чествуем святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея и просим его: «Святой благоверный князь Давмонт, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Большая семья сидела за чаепитием в саду. Благоухали цветущие липы, на столе пыхтел большой самовар. Пока взрослые дочери разливали чай, красивая дама средних лет в светлом платье перебирала струны гитары. Из плетеного кресла качалки на нее с восхищением и любовью смотрел муж. Длинная седая борода добавляла ему возраста, хотя он был совсем еще не стар. Супруги отмечали серебряную свадьбу. 25 лет они прожили вместе, разделяя на двоих радости и печали. Воспитали детей. В разгар чаепития мужчина вдруг достал из кармана пиджака тетрадь. «Я тут сочинил кое-что для тебя», — обратился он к жене. Супруга отложила гитару, взглянула с любопытством. Мужчина неловко кашлянул и прочел название «Хозяйка Медной горы». Дело было в 1936 году. Именно тогда Павел Петрович Бажов написал свои первые уральские сказы, а вдохновила его на творчество супруга Валентина Александровна. «Жене я обязан своей творческой жизнью», — говорил Бажов. В 1939-м вышло первое издание его сборника «Малахитовая шкатулка». Павел Петрович с волнением вручил супруге новенький, пахнущий свежей типографской краской, томик. Жена бережно открыла его и прочла дарственную надпись на титульном листе. «Неизменному другу и помощнику, милой моей жене, первому читателю, критику и советчику, с уважением, любовью и благодарностью». Именно на этих чувствах крепко стоял счастливый брак Бажовых. Они встретились в 1907 году, но тогда даже представить себе не могли, что их жизни окажутся связаны воедино. Павел Петрович был молодым педагогом, преподавателем русского языка в Екатеринбургском епархиальном женском училище. 17-летняя Валентина Иваницкая – его ученицей. Валя была настоящей красавицей. Высокая, стройная, с тяжелыми русыми косами. Однако преподаватель словесности, казалось, никак не выделял ее среди других воспитанниц. Был, как и с остальными, строг и требователен. Сердечная душевная привязанность обнаружилась позже. Валя тогда уже окончила училище, но часто приходила навестить подруг, которые занимались классом меньше. Тогда-то Павел Петрович и Валентина Александровна впервые посмотрели друг на друга новыми глазами. 3 июля 1911 года они обвенчались. «Наша совместная жизнь сложилась на основе глубокой любви, большой дружбы и доверия. Эти чувства прошли через всю нашу жизнь, не угаснув до последних дней», – вспоминала Валентина Бажова. Накануне свадьбы Павел Петрович подарил жене стихотворение, которое сам написал. В нем были такие строки: «Об руку смело пойдем мы вперед, светлую веру храня». Именно так, рука об руку, Бажовы прошли по жизни долгие 40 лет. Им пришлось вынести многое – революцию, гибель детей, войны и голод. Жизнь помотала Бажовых по большой стране. Но всюду и всегда их спасала и возвращала к жизни любовь. В доме никогда не было ссор, недоразумений, тяжелых сцен. В 1921 году Павел Петрович тяжело заболел тифом, был на грани жизни и смерти. Супругу к нему в госпиталь не пускали, но каждый день через медсестер Валянушка, так ласково звал жену Бажов, передавала ему трогательные записки. «Выздоравливай, милый мой хороший, золотко мое родное», – писала она мужу. В голодный 1930 год, когда стало нечем кормить детей, Бажовы решили продать единственную семейную драгоценность – свои обручальные кольца. Расставаться с этим символом любви было нелегко. Но Бажов сказал жене: «Ведь наша с тобой любовь не в кольцах, а в душах. Значит, вечная». Писатель Борис Полевой рассказывал, как однажды Павел Петрович, уже глубокий старик, показал ему фотографию, сделанную в день его венчания. «Это мы с Валюней после свадьбы», – сказал он с такой любовью и волнением, как будто не много лет назад, а только что вышел из-под венца. А Валентина Александровна Бажова вспоминала, как после венчания муж протянул ей шоколадную конфету. Павел и Валентина разломили ее пополам и съели вместе. «С тех пор все у нас пополам, и горе, и радость», – говорила Валентина Александровна. Она пережила мужа на 21 год и до самой своей кончины хранила ему верность. На месте разрушенного в годы революции храма Николая Чудотворца в деревне Кашино в Пермском крае, где когда-то венчались Бажовы, сегодня стоит памятный камень в честь этого события. К нему с цветами приходят молодожены. Они вспоминают удивительную любовь Валентины Александровны и Павла Петровича Бажовых и мечтают, чтобы их брак был таким же крепким.
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Что важно учесть, когда пытаешься понять, как устроена христианская нравственность? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 4 и 5 глав Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И понемы доши народи, мнози от Галилеи и Десятиграды».
3: «И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли, и если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?
2: То чудо иссыпано будет вон, и попираемо человеки.
1: Если попробовать провести элементарный эксперимент и спросить людей, знают ли они хотя бы что-то о 10 заповедях, если не подростки, то люди среднего и старшего возраста ответят положительно и даже попробуют назвать некоторые из них. Но если во время подобного эксперимента спросить про заповеди блаженств, боюсь, что о них не знает практически никто. И это при том, что большинство людей на наших улицах – это по-прежнему люди крещенные, и Новый Завет они должны знать лучше Ветхого. Впрочем, подобный результат совершенно закономерен, и всякий, кто сравнит эти заповеди, поймет причину. Тот, кто знаком с 10 заповедями, знает, что они выглядят как необычные, но при этом самые настоящие законодательные нормы, в которых одни действия запрещаются – не поклоняйся идолам, не прелюбодействуй и прочее, а к другим человек побуждается – чти день субботний, почитай отца и мать. Конечно, для кого-то они, может быть, и нуждаются в разъяснении, но для большинства интуитивно понятны. Не так дело обстоит с заповедями блаженств, которые мы услышали в сегодняшнем евангельском отрывке. Блаженны нищие, блаженны алчущие и жаждущие, плачущие, милостивые, миротворцы. Кажется, все довольно конкретно, бери и делай. Но в итоге не все так просто, ведь перед нами не столько поступки, сколько состояние. И некоторые из них в обычной жизни связаны совсем не с блаженством, а скорее со страданием. Духовная нищета – не поступок, жажда правды или кротость тоже. Кое-что вроде миротворчества можно интерпретировать как поступок. Но, думаю, для всех очевидно, что какие-нибудь миротворческие силы ООН вряд ли можно всем составом записать в Сыны Божии. А раз перед нами состояния, они сложны тем, что нестабильны. Например, человек воспринял Бога как все, что есть в его жизни, и ощутил свою духовную нищету. А потом в общении с близкими стал вести себя властно, гордо, надменно. Решил, что он хозяин положения. И все, ни о какой духовной нищете не может быть и речи. Или жаждет человек правды Божией, а потом в какой-то момент начинает бороться за свою правду. И настаивает, и побеждает, и даже момент блаженства победы над другими переживает. Но подлинного блаженства не достигает. А уж сколько гонимых людей ссылалось на слова Спасителя, считая, что любые гонения сразу сделают из них мучеников совести, все эти примеры свидетельствуют об одном. Христос призывает нас к состояниям и действиям, которые требуют рассудительности и трезвости. Их нельзя просто совершить как поступки и успокоиться. В них мы, как канатоходцы, призваны быть очень внимательными, чтобы не упасть. В таком случае сама нравственная жизнь оказывается не стремлением к статусу того, кто все положительные заповеди соблюдает и ни одного запрета не нарушает, но к состоянию того, кто растет и укрепляется, радуется и блаженствует от того, что Божьей воли в его жизни становится все больше.

0: «Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого». Преподобный Антоний Оптинский. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Всегда испытываешь некую робость, входя в море для заплыва, осознавая, что эта мощная стихия глубока и бездонна. Не случайно буйки предупреждают смельчаков не пересекать намеченную ими линию во избежание непредвиденных последствий. Приступит человек, и сердце глубоко, гласит Священное Писание. В жизни духовной нам также должно быть весьма осторожными и осмотрительными, чтобы ненароком не пересечь невидимую черту смирения и сокрушения духа и не впасть в пучину самообольщения и осуждения ближних.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В праздник Святой Троицы митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Это один из 12 праздников, называемый еще Пятидесятницей, посвящен сошествию Святого Духа на апостолов в 50-й день после воскресения Христова. В этот праздничный день Казанский собор был украшен цветами и зеленью в воспоминании о том, что всю красоту мира Господь сотворил для человека. После праздничной божественной литургии была совершена Великая Вечерня, у которой в этот день есть несколько особенностей. В мирную Ектению добавляются особые прошения о благодати Святого Духа, а главное – это чтение коленопреклоненных молитв. По завершении богослужений митрополит Кирилл поздравил молящихся с великим праздником Святой Троицы и обратился с проповедью.
3: Когда мы сегодня молились, в молитвах коленопреклона говорилось, чтобы Господь помог каждому из нас – чтобы Господь благословил Церковь нашу миром, согласием, та, которая была создана в этот день Святой Троицы в Иерусалиме. Чтобы Господь благословил и даровал Небесное Царство усопшим нашим, дорогим, близким и дальним. Конечно же, наверное, помимо слов молитвы, каждый из нас молился и за наших бойцов в зоне специальной военной операции. Пусть Господь поможет нашим бойцам. Конечно же, как мы читали молитвы Руси, и победой, и поможет сохраниться от смерти, ран и пленения. Пусть Господь благословит наш град, наш край, наше Отечество. Пусть благодать Святого Духа исправит неверие, жестокосердие, не допустит преступлений против близких и наполнит всех святостью. С праздником Святой Троицы, Святой Пятидесятницы!
2: В Ставропольском президентском кадетском училище в эти дни проходит международный фестиваль кадетской дружбы «В единстве сила». 31 мая состоялась торжественная церемония открытия фестиваля. Мероприятие собрало делегации воспитанников и воспитанниц довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации со всей нашей страны, а также из Беларуси и Индии. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла церемонию открытия посетил настоятель храма Святой Троицы города Ставрополя, проректор по воспитательной работе Ставропольской духовной семинарии, духовник президентского кадетского училища протоиерей Владимир Волков. Он передал участникам мероприятия благословение главы Ставропольской митрополии и отметил важность духовного развития личности, сохранения традиционных нравственных ценностей и единства, которое является одной из основ силы России. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Мои

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает сотрудник синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин.
2: В 2010 году в России бушевали пожары, и пострадало очень много семей в сельской местности, в Нижегородской, Рязанской и других областях. И вот наша организация, одна из первых организаций, начала собирать помощь для погорельцев. И за эти две недели активной нашей работы перед моими глазами просто прошли тысячи людей, приносили вещи, одежду, еду. Мы начали составлять списки людей, кто чем может помогать, кто-то там какой-то техникой, кто-то автомобилями. И были отправки и ночные в том числе. Ну, когда доброволец может ехать только ночью. И выходит наша одна из сотрудниц, она дежурила на телефоне. Вот ей позвонили лично и сказали, что вот в таком-то населенном пункте нужны грабли, лопаты, макароны и тушенка. И она говорит: Валерий Константинович, вот я приняла вот эту заявку, им очень нужно. А также я еще нашла машину, вот женщина готова поехать через 4 часа, вы ей загрузите, пожалуйста. А я говорю: а вы знаете, у нас нет этого ничего, давайте завтра, завтра нам еще все принесут люди. А она говорит: а вот это вот тут же есть, макароны, тушенка. А я говорю: а вот эти кучки уже отложены в другой населенный пункт, а этим вот, которых вы нашли, мы повезем завтра. Вот. И все-таки решили позвонить той женщине, чтобы она не приезжала. И вдруг идет погрузка у меня, вот те, кто, на кого были отложены необходимые продукты. И вдруг приезжает женщина и говорит: вы знаете, вот я вот с той сотрудницей договорилась, сказали, чтобы не приезжать, но потом позвонили и сказали, чтобы приезжали. И для меня это какой-то некий конфуз, кто-то женщину ввел в заблуждение. Я очень прям начал расстраиваться, прям сердиться. В это время подходит сторож ночной и говорит: Валерий Александрович, вот вам тут кто-то звонит по телефону. Беру трубку, и в трубке говорят: вы знаете, мы из города Королева, мы купили макароны, тушенку, лопаты, грабли, и мы повезем куда надо. У нас плохая машина, она может сломаться по пути, но мы все равно поедем, куда скажете, туда повезем. И тут стоит вот рядом, я понимаю, что стоит женщина, у которой машина не ломается, она знает, куда ей надо ехать, и ей нужно везти вот в ту деревню то, что как раз купили эти люди в городе Королеве. И я просто даю трубку, говорю: вот люди в городе Королеве, вы с ними созвонитесь, договоритесь, заберете вот то, что нужно, и отвезете. И вот это вот такое явное, как бы, Божье чудо, когда Господь собирает в какой-то такой один узел, вот завязывает людей из разных городов, с разными там, с машинами, там, с этими макаронами. И когда ты становишься свидетелем, это, ну, просто тебя меняет. Господь дает возможность тебе помогать и видеть то, как Он сам работает.

Вера. Светлое радио. Сегодня, 2 июня, церковь вспоминает святого мученика Фалалея Эгейского, святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, святого мученика Аскалона Антиохийского, а также обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского. Мученик Аскалон Антиохийский жил в III веке в Египте. Он пострадал за веру в правление императора Диоклетиана. Правитель Ариан требовал от Аскалона отречься, но тот смело исповедал свою веру. Христианин предрек Ариану, что настанет час, когда правитель сам назовет Христа единым и истинным Богом. Тот только посмеялся и приказал пытать Аскалона. Мученик молча переносил истязания. Палачи прерывались, считая, что он мертв, и тогда христианин открывал глаза и отвечал: «Я не лишился чувств и неустанно славлю Бога моего и Создателя». Ариан повез Аскалона на другой берег Нила, чтобы продолжить пытки и устрашить христиан, живущих в той местности. Внезапно лодка замерла на середине реки. Ничто не могло ее сдвинуть. Аскалон прошептал Ариану, что поможет лишь его признание истинности Спасителя. Когда изумленный Ариан вслух признал это, лодка тронулась с места. Впрочем, жестокосердный правитель быстро забыл о чуде. Он приказал казнить мученика Аскалона. Христиане с честью похоронили его. Святитель Иоанн Златоуст писал о мучениках. Не только душа, но и само тело их стало причастным большей благодати и не только не потеряло после частых терзаний той крепости, которую имела, но и приобрело большую и высшую, что может быть удивительней этой победы. Церковь прославляет мученический подвиг святого Аскалона Антиохийского и обращается к нему с надеждой на молитвенную помощь. Святой мученик Аскалон, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Композитор Сергей Рахманинов в 1892 году окончил Московскую консерваторию по двум специальностям – фортепиано и композиция. Неудивительно, что фортепианная музыка преобладает в его творчестве. Спустя год после выпуска молодой Рахманинов обратился к произведению сразу для двух фортепиано и создал сюиту, то есть цикл из нескольких частей. В рахманиновской сюите номер один четыре раздела, и каждый из них имеет поэтический эпиграф. Если первые три части повествуют о человеческих чувствах – любви, печали, ностальгии, то последняя – «Светлый праздник» – это картина великого торжества, праздника Святой Пасхи. Два фортепиано изображают ликующий колокольный благовест, о котором говорится в цитате из стихотворения Алексея Хомякова: «И мощный звон промчался над землею, и воздух весь гудя затрепетал. Певучие серебряные громы сказали весть святого торжества». Интересно, что предшествующая этой пьесе часть сюиты носит заголовок «Слезы». Таким образом, Рахманинов будто формирует отдельный маленький цикл в цикле. «Слезы», вызванные переживаниями от скорбных дней Страстной Седмицы. И потом «Безудержная радость в честь светлого Христова воскресения». «Светлый праздник» из сюиты номер один для двух фортепиано Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении Николая Петрова и Алексея Черкасова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Я никому ничего не должен. Такую или аналогичную по смыслу фразу можно услышать довольно часто. Мы стремимся устроить свою жизнь так, чтобы в какой-то момент, с чистой совестью, сообщить самим себе и всему миру о том, что у нас ни перед кем нет долгов. Ни перед людьми, ни перед Отечеством, ни перед банками, и даже Богу мы ничего не должны. На этом фоне совершенно неожиданно, странно и провокационно звучат слова апостола Павла, который писал о том, что он должен всем и сразу. Эти слова святого апостола мы можем услышать сегодня во время литургии в православных храмах. Они взяты из первой главы послания к римлянам. Давайте их послушаем.
2: Павел, раб Иисус Христов, зван апостол, избран в благовестие Божие.
3: Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я

0: Прежде всего апостол представился. Затем он преподал своим адресатам пространное благословение от Спасителя мира Христа. Далее он написал о том, что у него уже давно были планы лично прийти в Рим, и он предпринимал попытки это сделать, но всякий раз встречал непреодолимые препятствия. Ну а дальше Павел написал нечто удивительное. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам». Как так? Почему апостол считал себя должным всем? В том числе и тем людям, которых он никогда не видел, которых он лично не знал, и которые предельно далеки от его родного еврейского народа. Чтобы стать чьим-то должником, нужно что-то у этого человека взять. Павел не был знаком с упомянутыми им людьми, а потому и не мог быть им должным. Но само его перечисление крайне обширных групп людей указывает на то, что речь идет о его ощущении себя должником всего мира. И благодаря этому мы понимаем, Павел чувствовал себя должником самого Бога. И здесь, пожалуй, проходит граница, отделяющая святого апостола от большинства других людей. Ведь мало кто может сказать о себе, как о человеке, переживающем свой неоплатный долг перед Богом. Вполне очевидно, что если человек все же чувствует себя должным Богу, то он не сможет хоть как-то уменьшить этот долг, пытаясь что-то дать Богу напрямую, ведь Бог ни в чем не нуждается. Богу не нужны ни наши пожертвования, ни наши храмы, да и молитвы наши необходимы не Богу, а нам. Потому ощущающий себя должником Бога человек будет стараться дать Богу то, что Господь от нас ждет. То есть такой человек постарается всеми силами исполнять волю Божию. Воля Божия об апостоле Павле была известна и самому апостолу, и нам. О Павле Христос сказал так: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать мое имя перед народами и царями и сынами Израилевыми». Именно этим святой апостол и занимался до последнего своего вздоха. Исполнял он волю Божию, конечно, не по принуждению, а по любви к Богу. Этой любви он продолжает учить всех христиан и сегодня.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное

0: Мне было лет 15, когда молодой человек подарил мне чайную розу. Одну. Не по скупости. Он вложил в этот подарок особый смысл. Единственная роза и единственная я. Одна такая. Я поставила цветок в тонкую вазу на стол в моей комнате. Ночью, лежа на кровати, смотрела на нее в свете ночника. А днем в свете солнца. Роза была с тоненькими прожилками у лепестков. На тон белее, чем сам бутон. Снаружи лепестки казались чуть зеленее, а внутри словно наполненные теплым светом. Роза постепенно распускалась. Я следила за ее жизнью, как за жизнью человека. Она была прекрасна. И я ее нарисовала. Нигде не училась, а нарисовала цветными карандашами. Получилось очень похоже. Родители изумились. Наверное, я прониклась этим ощущением восторга от уникальности цветка, который испытал молодой человек, подаривший мне прекрасный бутон. И я оценила его замысел. Ведь когда получаешь в подарок пышный букет, конечно, радуешься. Но через день один за другим цветы начинают увядать. Ты еще не успела с ними познакомиться, а приходится прощаться. Иногда потому, что просто не успеваешь ухаживать за каждым. Завял букет, выбросила букет. А вот с одной розой я носилась долго. Подрезала, подкармливала, переставляла на свет. Приоткрывала для нее окно, чтобы шел свежий воздух. Наверное, так же трудно любить каждого человека в отдельности. Почему считается, что человечество в целом любить проще, нежели каждого из людей отдельно? Мне кажется, вот поэтому. Когда заботишься об одном человеке, не можешь не видеть все его многочисленные нужды. Приходится вкладывать силы в то, чтобы их удовлетворять. И шипы, конечно же, шипы тоже ощущаешь. Но ты видишь и красоту, каждую тоненькую черту, и свет. Свет, идущий от души любимого человека, уникального творения Божьего.
1: Частное мнение.

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 2 июня, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Лигов» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 2 июня, Церковь вспоминает святого мученика Фалалея Эгейского, святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, святого мученика Аскалона Антиохийского, а также обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского. Святитель Алексий, митрополит Московский и всея Руси чудотворец, в миру Елеферий, жил в XIV веке. Он родился в Москве в семье боярина Феодора Бяконта. Юноша рано принял иночество и 20 лет провел в Московском Богоявленском монастыре в строгих подвигах. В 1354 году он стал митрополитом московским. Алексий много путешествовал, в том числе и с дипломатическими задачами. Был он в Константинополе, не раз приезжал в Золотую Орду. Однажды хан потребовал, чтобы святитель прибыл к нему и исцелил его слепую супругу Тайдулу. «Прошение и дело превышает меру сил моих», — сказал митрополит Алексий. «Но я верю тому, который дал прозреть слепому. Не презрит он молитвы веры». И действительно, по его молитве окропленная святой водой супруга хана исцелилась. Перед своей кончиной в 1378 году митрополит Алексий завещал положить тело его в чудовом монастыре в Кремле. Из скромности он указал место погребения вне стен храма. Но великий князь Дмитрий Донской, глубоко почитавший святителя, повелел положить тело митрополита Алексия в церкви близ алтаря. Почти через 50 лет свод храма обрушился от ветхости. При строительстве нового мощи митрополита Алексия были обретены нетленными. Ныне они покоятся в Патриаршем Богоявленском соборе в Москве. Святитель Алексий, митрополит Московский, один из выдающихся деятелей российской истории. Он почитается как великий заступник и молитвенник земли русской. Прославляя его труды, мы просим: святитель Алексий, моли Бога о нас. –

0: Молись, сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1802 году по указу императора Александра I было создано Министерство иностранных дел, которое занималось внешнеполитическими делами Российской империи. В ведомство министерства входили русские посольства и дипломатические миссии, расположенные в разных странах. При каждом представительстве, кроме послов и сотрудников, службу несли православные священники. В здании посольств или рядом с ними устраивались домовые церкви. Они назывались посольскими и тоже входили в ведение Министерства иностранных дел. Так, в Риме на территории русского представительства с 1836 года находился храм святителя Николая Чудотворца, а в Берлине в 1837 году был устроен храм во имя равноапостольного князя Владимира. Подобные посольские церкви появились в Лондоне, Вене, Копенгагене и других городах. К концу правления императора Николая II при посольствах действовало 15 церквей. Храм в посольстве был необходим для окормления русских путешественников и служащих представительств. Многие дипломаты годами выполняли свою заграничную работу в странах, где не было распространено православие. Для них посольская церковь была важным местом. Служащие могли участвовать в литургии и таинствах, таких как исповедь и причастие. Исследователи отмечают, что штат православного духовенства за рубежом состоял из одного или нескольких священников, иногда диакона и псаломщиков, которые получали жалование от Министерства иностранных дел. Для зарубежного служения Святейший Синод выбирал самых образованных священнослужителей со знанием иностранных языков. Кандидатура согласовывалась Министерством иностранных дел. Посольские священники являлись официальными представителями России и сталкивались с разными внешнеполитическими вызовами. Например, в период Крымской войны в 50-х годах XIX века во Франции оказалось более 1000 пленных русских солдат и офицеров. Из-за военных действий Париж были вынуждены покинуть сотрудники посольства, за исключением священника, протоиерея Иосифа Васильева, который служил в посольском храме во имя апостолов Петра и Павла. Впоследствии именно ему местные власти позволили встречаться с военнопленными. Он духовно окормлял их, служил требы и добился улучшения положения соотечественников, а в дальнейшем принимал участие в их возвращении на родину. Русскому духовенству приходилось сталкиваться и с другими сложностями. Небольшие посольские церкви не всегда могли вместить всех желающих поучаствовать в богослужении. Поэтому русские миссии в европейских странах начали активно возводить новые храмы и соборы. Так, например, в 1861 году в Париже появился еще один православный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. А в 1899 году был построен посольский храм в Вене во имя святителя Николая Чудотворца. В течение XIX века и в начале XX века священники продолжали нести службу при посольских храмах и заниматься делом возведения православных церквей за рубежом. После революции 1917 года многие зарубежные посольские церкви были юридически отделены от уже советских дипломатических представительств или закрыты. К делу возведения русских храмов за границей вернулись в Российской Федерации. В 2006 году в Риме на территории русского посольства был освящен храм во имя святой великомученицы Екатерины. В 2012 году при посольстве в Праге появился храм в честь мученицы Людмилы, княгини Чешской. Посетить их могут все желающие. Старинный посольский храм во имя святителя Николая в Риме сейчас является одним из храмов Московского патриархата в Италии. В нем регулярно совершаются богослужения, которые может посетить каждый путешественник. –

0: сюжеты.
1: Солист российской и мировой оперной сцены, участник фронтовой бригады «Артисты за победу» Олег Диденко.
2: Есть такой замечательный проект, называется «Белый пароход», в котором по всей России от Калининграда до Камчатки отбирают детей самых-самых талантливых, объединяют их, подготавливают с ними программу в течение 2 недель и потом выступают. Вот в том числе в Большом театре, и даже Валерий Гергиев дирижирует не первый год этой программой. И приехали в Донецк для того, чтобы посмотреть девочек и мальчиков, которые могут хорошо петь и которые могут артистично показаться, для того, чтобы вот со всей России отобрать 150 человек. Нам приводят совсем маленькую девочку, ей всего 7 лет, и люди про нее рассказывают, что когда ей было 5, во время бомбардировки она находилась в подвале вместе с остальными жителями. И одна единственная говорила, что не надо бояться, все будет, мир наступит, и все будет хорошо. И пела «Катюшу». И таким образом поддерживала боевой дух и настроение, и веру в будущее и в будущую светлую жизнь, нормальную, человеческую, у всех, кто находился рядом. Когда она станет чуть постарше, она обязательно станет участницей этого фестиваля «Белый пароход».
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Что важно учесть, когда пытаешься понять, как устроена христианская нравственность? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 4 и 5 глав Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И по нем идоши народи, мнози от Галилеи и Десятиграды.
3: И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из Иордана. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли, и если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?
2: То чудо иссыпано будет вон, и попираемо человеки.
1: Если попробовать провести элементарный эксперимент и спросить людей, знают ли они хотя бы что-то о десяти заповедях, если не подростки, то люди среднего и старшего возраста ответят положительно и даже попробуют назвать некоторые из них. Но если во время подобного эксперимента спросить про заповеди блаженств, боюсь, что о них не знает практически никто. И это при том, что большинство людей на наших улицах – это по-прежнему люди крещенные, и Новый Завет они должны знать лучше Ветхого. Впрочем, подобный результат совершенно закономерен, и всякий, кто сравнит эти заповеди, поймет причину. Тот, кто знаком с десятью заповедями, знает, что они выглядят как необычные, но при этом самые настоящие законодательные нормы, в которых одни действия запрещаются, не поклоняйся идолам, не прелюбодействуй и прочее, а к другим человек побуждается: чти день субботний, почитай отца и мать. Конечно, для кого-то они, может быть, и нуждаются в разъяснении, но для большинства интуитивно понятны. Не так дело обстоит с заповедями блаженств, которые мы услышали в сегодняшнем евангельском отрывке. Блаженны нищие, блаженны алчущие и жаждущие, плачущие, милостивые, миротворцы. Кажется, все довольно конкретно, бери и делай. Но в итоге не все так просто. Ведь перед нами не столько поступки, сколько состояние. И некоторые из них в обычной жизни связаны совсем не с блаженством, а скорее со страданием. Духовная нищета – не поступок. Жажда правды или кротость – тоже. Кое-что вроде миротворчества можно интерпретировать как поступок. Но, думаю, для всех очевидно, что какие-нибудь миротворческие силы ООН вряд ли можно всем составом записать в Сыны Божии. А раз перед нами состояния, они сложны тем, что нестабильны. Например, человек воспринял Бога как все, что есть в его жизни, и ощутил свою духовную нищету. А потом в общении с близкими стал вести себя властно, гордо, надменно. Решил, что он хозяин положения. И все, ни о какой духовной нищете не может быть и речи. Или жаждет человек правды Божией, а потом в какой-то момент начинает бороться за свою правду. И настаивает, и побеждает, и даже момент блаженства победы над другими переживает. Но подлинного блаженства не достигает. А уж сколько гонимых людей ссылалось на слова Спасителя, считая, что любые гонения сразу сделают из них мучеников совести, все эти примеры свидетельствуют об одном. Христос призывает нас к состояниям и действиям, которые требуют рассудительности и трезвости. Их нельзя просто совершить как поступки и успокоиться. В них мы, как канатоходцы, призваны быть очень внимательными, чтобы не упасть. В таком случае сама нравственная жизнь оказывается не стремлением к статусу того, кто все положительные заповеди соблюдает и ни одного запрета не нарушает, но к состоянию того, кто растет и укрепляется, радуется и блаженствует от того, что Божьей воли в его жизни становится все больше.

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Ну когда же наступит выходной? Есть ли что-то более прекрасное, чем музыка? Подобные вопросы, как мы знаем, считаются риторическими, то есть не требующими ответа. Конечно, иногда в ответ на фразу «как дела?» хочется отвести собеседника в сторону и подробно изложить историю своей жизни. Однако обычно мы все же ограничиваемся коротким, вежливым ответом. Но есть вопросы, которые задавать не стоит. Например, выяснять слишком личные подробности. Или выведывать у кого-то сведения о другом человеке. Одно дело, когда это спрашивают, чтобы помочь. Например, одному из знакомых или коллеги. Ведь не всегда уместно задать вопрос прямо. Вдруг человек обидится. Но другое дело, когда преобладает праздный интерес. А ты не знаешь, Маша вышла замуж. А ты не слышал, Петя поступил в институт. Ой, а как там у Василия Ивановича с квартиры? Ипотеку выплатили? Вот на такие вопросы не стоит отвечать, хотя у вас, возможно, и есть ответ. Деликатно предложите вопрошающему узнать все из первых рук. Ведь даже если вы дадите правдивую информацию, собеседник может интерпретировать ее по-своему и после передать другим совсем не то, что вы сказали. Как же отвечать на подобные неудобные вопросы? Есть несколько вариантов. Первый. Сказать прямо, что у вас правило не обсуждать другого человека у него за спиной. Это честный, но довольно жесткий ответ. Второй вариант. Скажите, что вы не знаете всей информации. И затем поинтересуйтесь у собеседника. Почему тебе это интересно? Возможно, ему просто хочется поговорить. А может быть, действительно желает помочь. Третий вариант. Переведите разговор на другую тему. Вопрос личного характера – это попытка перейти на чужую территорию, узнать сведения о чужой жизни. Поэтому спрашивать и отвечать стоит аккуратно, чтобы не перейти грань уместности. Уверена, что теплый душевный разговор может содержать такие вопросы, которые будут комфортны для собеседника. С вами была Нина Резник.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Святые Ставропольского края.
4: Что заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
5: Священномученик Николай Кандауров родился 21 января 1886 года в станице Барсуковской. Это современный Кочубеевский муниципальный округ Ставропольского края. Его отец, отставной офицер, инспектор народных училищ, в 1898 году погиб от рук террористов. Николая растила мать, прадед которой был священником, а отец и дед – причетниками в Николаевской церкви станицы Барсуковской. Николай окончил Ставропольское духовное училище, затем поступил в Ставропольскую семинарию, где учился 5 классов. Рассказывает настоятель храма святителя Николая Чудотворца станицы Барсуковской иерей Алексей Сергиенко.
6: По окончании Ставропольской духовной семинарии получает назначение псаломщиком в село Просковее Ставропольской губернии. И в этом же году, 1907 году, женится на дочери священника и рукоположен в сан диакона. В семье рождается 7 детей. 1911 году священномученика Николая рукополагают в пресвитеры, и он получает назначение уже в Кубанской области. В это время в стране начинаются события революции, гражданской войны, и священномученик Николай перемещается практически по всей кубанской земле. Известно, что с 1917 года по 1924 год он меняет больше 7 приходов. Каждый приход разрушен гражданской войной, революцией, и священник Николай Кандауров первое, что делает, восстанавливает богослужение, начинает восстановление церкви. И при аресте в 1930 году председатель ОГПУ зло пошутил, когда арестовал его, говоря, что если он такой умелец восстанавливать церкви, значит, пусть потрудится на восстановление и Советской Республики. В заключении отец Николай находится 2 года. В это время свирепствует голод, и в это же время умирает супруга священномученика Николая. От голода также пострадало огромное количество людей. Люди умирали массово. Этот же голод не обошел стороной и станицу Барсуковскую, в которой также похоронены и родители священномученика Николая Кандаурова. В 1932 году, придя после заключения, священачальник направляет священномученика Николая в Белоруссию, где он также восстанавливает церковь. Но голод добирается и до Белоруссии. И огромная семья священномученика Николая терпит бедствия. Эти бедствия заставляют священноначале перевести его уже в Московскую область. Наступает 1937 год, год, когда проводятся повальные аресты священников, священнослужителей по обвинению в контрреволюционной деятельности. 25 января 1938 года арестовывается и отец Николай Кандауров. Его обвиняют в контрреволюционной деятельности и выносят ему смертный приговор расстрел. И на Бутовском полигоне отца Николая расстреливают в числе очень многих новомучеников земли русской.
5: В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви протоиерей Николай Кандауров был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мой любимый вид транспорта – велосипед. Так приятно прокатиться летней порой, ощущая, как теплый ветерок поглаживает спину. Поэтому я с большим интересом узнала из социальной сети об акции «Велодобро» и одном из ее участников-волонтеров. Дом Виталия Пасенко в поселке Анна Воронежской области легко узнать по вывеске «Социальная мастерская «Велодобро». Во дворе множество старых велосипедов, ржавых и сломанных, детских и взрослых. Анинский пенсионер находит их на свалках или принимает в дар от местных жителей, а потом ремонтирует и дарит детям. Еще один велосипед установлен сверху на заборе. Сразу видно, что хозяину нравится этот двухколесный транспорт. Несколько лет назад, после выхода на пенсию, Виталий Владимирович увлекся велопутешествиями. Исколесил пол России. Сам может собрать и разобрать велосипед, как говорится, с закрытыми глазами. Поэтому он с радостью присоединился к благотворительной акции «Велодобро», в которой при поддержке фонда президентских грантов участвуют многие регионы нашей страны. «Не у всех детей есть велосипеды», — объясняет Виталий Пасенко. «Деньгами я помочь им не могу, сам живу на небольшую пенсию. Но я хорошо разбираюсь в технике, и мне по силам собрать из 2-3 неисправных велосипедов один хороший». Таким образом, мастер подарил вторую жизнь десяткам велосипедов, и каждому при помощи проекта «Велодобро» нашел новых хозяев. Как правило, это ребятишки из многодетных и малообеспеченных семей. Столь ценным подарком радуются не только подрастающее поколение, но и родители. Ведь для многих семей детский велосипед – настоящая роскошь. А Виталий Владимирович в своей мастерской продолжает творить «Велодобро». С помощью корреспондентов телевидения, приехавших к нему брать интервью, он обратился к жителям райцентра «Анна» и всей Воронежской области с единственной просьбой – не выбрасывать ненужные велосипеды и запчасти, а по возможности передавать ему. Я верю, что люди откликнутся на этот призыв, и Виталий Пасенко сможет подарить радость еще многим детям. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 2 июня, церковь вспоминает святого мученика Филолея Эгейского, святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, святого мученика Аскалона Антиохийского, а также обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского. Мученик Филолей Эгейский жил в III веке. Он был родом из Сирии, из знатной христианской семьи. Его отец командовал военной частью, брат служил в церкви, а сам Филолей получил медицинское образование. Император Тиберий объявил гонения на христиан. Филолей был схвачен, но избежал казни. Он скрылся в городе Эгее, но вскоре его арестовали и там. Юноша не стал убегать, а смело сказал судье: «Делай со мной, что хочешь. Желаю умереть за Христа Спасителя и Бога моего, надеясь его помощью претерпеть все муки». Филолея пытали, но чудесным образом он остался невредим. Изумленные палачи увидели это и сами исповедали себя христианами. Филолея не удалось утопить, и дикие звери не тронули его. Собравшийся народ восклицал: «Велик Бог христианский! Бог Филолея, помилуй нас!» Мученика казнили, отрубив ему голову. Церковь, в память о том, что Филолей был врачом, безвозмездно лечившим больных, призывает его помощь в молитвах над больными, в таинстве елеосвящения и преосвящении воды.
3: Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его».
2: Церковь прославляет мученический подвиг святого Филолея Эгейского и обращается к нему с молитвенной просьбой:
3: святой мученик Фалалей. Моли Бога о нас.

Песни на стихи Виктора Дюнина вошли в золотой фонд отечественной эстрады. Уже полвека они звучат в эфире, а о скромном авторе публике известно немного. Поэт родился в 1944 году в небольшом селе в Кемеровской области в семье учителей. После окончания школы работал корреспондентом районной газеты, художественным руководителем Дома культуры. Затем поступил в МГУ на факультет журналистики. Еще в студенческие годы сотрудничал с музыкальными редакциями Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Получив диплом, стал работать в журнале «Советская эстрада и цирк». Здесь Виктор познакомился со многими композиторами, которые стали его соавторами. Одним из них был Юрий Антонов. Проникновенная лирика Дюнина на многие годы стала источником вдохновения для музыканта. В творческом союзе родились десятки песен. Их исполняли вокально-инструментальные ансамбли «Добрые молодцы», «Веселые ребята», «Аракс». Одно из ярких совместных произведений Виктора Дюнина и Юрия Антонова – музыкальная зарисовка «Я иду к тебе навстречу», написанная в 1983 году. В этой песне мир предстает преображенным любовью, необычным и прекрасным. Слушателям композиция полюбилась в исполнении группы «Синяя птица».

Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.

0: Эти слова святого апостола мы можем услышать сегодня во время литургии в православных храмах. Они взяты из первой главы послания к римлянам. Давайте их послушаем.
1: Павел, раб Иисус Христов, зван апостол, избран в благовестие Божие.
2: Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет».
1: Написано: «Праведный же от веры жив будет».
0: Только что мы услышали самое начало послания апостола Павла к римлянам. Как и всегда в своих посланиях, прежде всего апостол представился, затем он преподал своим адресатам пространное благословение от Спасителя мира Христа. Далее он написал о том, что у него уже давно были планы лично прийти в Рим, и он предпринимал попытки это сделать, но всякий раз встречал непреодолимые препятствия. Ну а дальше Павел написал нечто удивительное. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам». Как так? Почему апостол считал себя должным всем, в том числе и тем людям, которых он никогда не видел, которых он лично не знал и которые предельно далеки от его родного еврейского народа? Чтобы стать чьим-то должником, нужно что-то у этого человека взять. Павел не был знаком с упомянутыми им людьми, а потому и не мог быть им должным. Но само его перечисление крайне обширных групп людей указывает на то, что речь идет о его ощущении себя должником всего мира. И благодаря этому мы понимаем, Павел чувствовал себя должником самого Бога. И здесь, пожалуй, проходит граница, отделяющая святого апостола от большинства других людей. Ведь мало кто может сказать о себе, как о человеке, переживающем свой неоплатный долг перед Богом. Вполне очевидно, что если человек все же чувствует себя должным Богу, то он не сможет хоть как-то уменьшить этот долг, пытаясь что-то дать Богу напрямую, ведь Бог ни в чем не нуждается. Богу не нужны ни наши пожертвования, ни наши храмы, да и молитвы наши необходимы не Богу, а нам. Потому ощущающий себя должником Бога человек будет стараться дать Богу то, что Господь от нас ждет. То есть такой человек постарается всеми силами исполнять волю Божию. Воля Божия об апостоле Павле была известна и самому апостолу, и нам. О Павле Христос сказал так: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать мое имя перед народами и царями и сынами Израилевыми». Именно этим святой апостол и занимался до последнего своего вздоха. Исполнял он волю Божию, конечно, не по принуждению, а по любви к Богу. Этой любви он продолжает учить всех христиан и сегодня.
3: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О борьбе со страстями на пути к Богу клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, протоиерей Василий Гелеван.
2: Надо сначала увидеть себя грешником. Надо быть честным и искренним. Но мы-то привыкли себя выгораживать. Это прямо с самого детского садика у нас и в школе, и потом всю жизнь. Всегда мы себе найдем оправдание. И наоборот, ближнего осудим. И не только ближнего, и дальнего. И вот власти, и какие-то иностранные, и наши отечественные. Ну, все плохие. А кто хороший тогда? Я хороший. Вот так мы живем миру. Но этот путь в никуда. Это путь осуждения, путь гнева, ропота и уныния, в конечном итоге смерти. А Христос дает нам другой путь. Церковь дает нам покаяние, как работа над собой, как критику прежде всего себя самого. И это, в общем, залог успеха и залог своего не только духовного, даже просто человеческого роста, когда ты себя видишь грешником. Но тут нужно избежать крайности. Вот какая есть крайность у гордеца, который говорит «я лучше всех», вот 100% есть крайность у лжесмиренного человека, который говорит «я хуже всех». Не надо быть лучше всех или хуже всех. Смирение в том, чтобы знать свою меру. Мера избавляет нас от уныния. Ведь уныние появляется там, где человек берет на себя непосильные задачи. А когда ты берешь свой крест, несешь смиренно свой крест, вот тогда спокойно можно и донести его. В этом и покаяние. Сбросить с себя груз осуждения, груз самооправдания и идти своей дорогой к Богу.
0: Актуальная тема.

0: Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас. Предайся воле Божией и обретешь мир скорбной душе своей и сердцу. Преподобный Никон Оптинский.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

Сегодня, 2 июня, Церковь вспоминает святого мученика Филолея Эгейского, святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, святого мученика Аскалона Антиохийского, а также обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского. Святой благоверный князь Давмонт Псковский в крещении Тимофей жил в 13 веке и был родом из Литвы. Когда там началась междоусобица, он бежал в Псков. Вместе с ним пришли 300 литовских семей. Псковский край стал для князя и его приближенных второй родиной. Давмонт со свитой принял крещение. Уже через год за доблесть и истинно христианские добродетели псковичи избрали его своим князем. В течение 33 лет он управлял городом. Он был справедлив и строго следил за правосудием, щедро творил милостыню, покровительствовал храмам и монастырям. Давмонт женился на внучке святого благоверного князя Александра Невского. В течение многих лет он надежно защищал северо-западную границу русского государства от неприятельских нападений. Перед каждой битвой Давмонт приходил в храм, клал свой меч к подножию святого престола и принимал благословение духовника. В память о защитнике города каменная оборонительная стена, возведенная им, была названа Давмонтовой. Его боевой меч еще много лет вручался в храме Святой Троицы псковским князьям при возведении на престол. В лике благоверных Церковь прославляет мирских правителей, которые вели праведную жизнь и потрудились на благо православия. Мы чествуем святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея и просим его: «Святой благоверный князь Давмонт, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В феврале 1943 года студенты Мюнхенского университета, брат и сестра, 24-летняя Софи и 28-летний Ханс Шоль, как обычно, пришли на занятия. Поднявшись по лестнице на второй этаж, они переглянулись и едва заметно друг другу кивнули. Ханс скрылся в коридорах, а Софи прошла на балкон, который выходил во внутренний двор университета. Там прогуливались студенты и подметал дорожку дворник. Софи открыла портфель, достала толстую пачку листовок и бросила их с балюстрады вниз. Они разлетелись веером и упали на землю. Студенты тут же стали поднимать их и с изумлением читали. В листовках говорилось о том, что так тщательно скрывало от своего народа нацистское правительство. 2 недели назад немецкие войска потерпели поражение в Сталинградской битве. Так называемую непобедимую нацистскую армию авторы листовок называли «бандой беспощадных убийц». Воззвание заканчивалось словами «Долой Гитлера!». Софи быстро сбежала по лестнице в университетский холл. Там ее уже ждал брат. Он разложил листовки по аудиториям. Молодые люди радовались. Им удалось выполнить непростую миссию. Они еще не знали, что девушку, бросающую листовки, заметил дворник. На выходе из университета Софи и Хансу преградили путь офицеры гестапо. Добропорядочная религиозная семья Шоль из немецкого города Ульм с самого начала не поддерживала нацизм. В 1935-м, когда вышел так называемый «расовый закон», старший брат Софии, Ханс, стал открыто заявлять о своем несогласии с гитлеровской идеологией. Тогда в доме Шоли прошли обыски. Гестаповцы изъяли запрещенные книги. Между тем, это была просто художественная литература. Например, томик стихов Генриха Гейне, любимого поэта Софи. Однажды в ее классе готовили праздничный концерт. Софи предложили прочитать со сцены пару стихотворений. Девочка сказала, что будет читать Гейне. Учитель пришел в ярость и категорически запретил декламировать произведение этого, как он выразился, писаки еврейского происхождения. «Кто не знает Гейне, тот не знает немецкой литературы», — возразила Софи. Именно тогда она впервые задумалась о том, насколько чудовищно фашистское мировоззрение, которое власти насильно внедряют в сознание народа. В 1942 году в дневнике Софи появятся такие строки: «Хочу с Божьей помощью бороться против Гитлера». Между тем Ханс вернулся из армии, куда его призвали в 1939. За время службы ему многое довелось повидать. Он с дрожью в голосе рассказывал сестре о преступлении Гитлера, о том, как расстреливают военнопленных и мирных жителей, о концлагерях. Брат и сестра решили бороться вместе. Так появилась группа антифашистского сопротивления «Белая роза». Кроме Ханса и Софи в нее входили еще несколько человек, в основном студентов. Молодые люди раздобыли типографский станок и стали печатать листовки, которые раскладывали по почтовым ящикам. В них они выражали протест расовой дискриминации, по пранию духовно-нравственных прав человека, называли Гитлера палачом и призывали присоединиться к движению сопротивления нацизму. По ночам участники «Белой розы» рисовали на городских стенах граффити с антигитлеровскими лозунгами. Софи и Ханс прекрасно понимали, что все это может стоить им свободы и даже жизни, но не могли по-другому. 18 февраля 1943 года прямо в университете Софи и Ханса Шоль арестовали. Через 3 суток непрерывных допросов состоялся суд. Брата и сестру обвинили в государственной измене. Обвинения звучали так: осуждали национал-социалистический образ жизни. Наихудшим образом отзывались о фюрере. Шолли отказались раскаяться в содеянном. «Я по-прежнему считаю, что сделала лучшее, что могла сделать для своего народа», — сказала Софи в зале суда. После этого огласили приговор. Смертная казнь для обоих. Буквально через несколько часов он был приведен в исполнение. Софи и Ханс до последней минуты не теряли мужества, чем поразили даже своих палачей. Идя на казнь, Софи подняла глаза к небу и сказала: «Солнце по-прежнему светит». Это были слова надежды для всех, кто верил, что мрак фашизма обязательно будет побежден.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Что важно учесть, когда пытаешься понять, как устроена христианская нравственность? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 4 и 5 глав Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И понемы души народи, мнози от Галилеи и Десятиграда.
3: И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли, и если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?
2: То чудо иссыпано будет вон, и попираемо человеки.
1: Если попробовать провести элементарный эксперимент и спросить людей, знают ли они хотя бы что-то о десяти заповедях, если не подростки, то люди среднего и старшего возраста ответят положительно и даже попробуют назвать некоторые из них. Но если во время подобного эксперимента спросить про заповеди блаженств, боюсь, что о них не знает практически никто. И это при том, что большинство людей на наших улицах – это по-прежнему люди крещенные, и Новый Завет они должны знать лучше Ветхого. Впрочем, подобный результат совершенно закономерен, и всякий, кто сравнит эти заповеди, поймет причину. Тот, кто знаком с десятью заповедями, знает, что они выглядят как необычные, но при этом самые настоящие законодательные нормы, в которых одни действия запрещаются – не поклоняйся идолам, не прелюбодействуй и прочее, а к другим человек побуждается – чти день субботний, почитай отца и мать. Конечно, для кого-то они, может быть, и нуждаются в разъяснении, но для большинства интуитивно понятны. Не так дело обстоит с заповедями блаженств, которые мы услышали в сегодняшнем евангельском отрывке. Блаженны нищие, блаженны алчущие и жаждущие, плачущие, милостивые, миротворцы. Кажется, все довольно конкретно, бери и делай. Но в итоге не все так просто. Ведь перед нами не столько поступки, сколько состояние. И некоторые из них в обычной жизни связаны совсем не с блаженством, а скорее со страданием. Духовная нищета – не поступок. Жажда правды или кротость – тоже. Кое-что вроде миротворчества можно интерпретировать как поступок. Но, думаю, для всех очевидно, что какие-нибудь миротворческие силы ООН вряд ли можно всем составом записать в Сыны Божии. А раз перед нами состояния, они сложны тем, что нестабильны. Например, человек воспринял Бога как все, что есть в его жизни, и ощутил свою духовную нищету. А потом в общении с близкими стал вести себя властно, гордо, надменно. Решил, что он хозяин положения. И все, ни о какой духовной нищете не может быть и речи. Или жаждет человек правды Божией, а потом в какой-то момент начинает бороться за свою правду. И настаивает, и побеждает, и даже момент блаженства победы над другими переживает. Но подлинного блаженства не достигает. А уж сколько гонимых людей ссылалось на слова Спасителя, считая, что любые гонения сразу сделают из них мучеников совести, все эти примеры свидетельствуют об одном. Христос призывает нас к состояниям и действиям, которые требуют рассудительности и трезвости. Их нельзя просто совершить как поступки и успокоиться. В них мы, как канатоходцы, призваны быть очень внимательными, чтобы не упасть. В таком случае сама нравственная жизнь оказывается не стремлением к статусу того, кто все положительные заповеди соблюдает и ни одного запрета не нарушает, но к состоянию того, кто растет и укрепляется, радуется и блаженствует от того, что Божьей воли в его жизни становится все больше.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Мороженое. Проснулся как-то летним утром в деревне и решил прогуляться до реки. Дошел минут за 25. И так легко, что дай, думаю, пройдусь еще немного. И вот, через пару километров передо мной выросли стены монастыря. Зашел в монастырский храм, помолился. На душе стало так мирно, тихо. Вышел из церкви и вижу строение с вывесками «Чайная» и «Святой источник». Все под одной крышей. Зашел туда, чтобы попить родниковой воды, и справа у прилавка чайной заметил надпись «Мороженое собственного производства». Оказывается, монахини этой обители сами делают десерты из молока монастырских коров. Мне так захотелось попробовать ледяное лакомство, но денег с собой я не взял. «Братик, а принеси-ка, пожалуйста, вон те канистры сюда». Вдруг обратилась ко мне монахиня за прилавком и указала на 3 20-литровые бутыли. Я помог. Она неожиданно протянула мне запотевший от холода стаканчик с мороженым. Скажу так, мороженого вкуснее я в жизни не ел. Вот так начало дня. Прогулялся вдоль реки, помолился в храме, помог монахиням и попробовал десерт, сделанный их руками. И все это за одно утро. За одно светлое утро.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня мы приготовим яркое и сочное блюдо – фаршированный перец под сырной корочкой. Для начала мы приготовим фарш. Для приготовления нам понадобится 0,5 килограмма перекрученного мяса, 2 обжаренные луковицы и 2 зубчика чеснока. Я их также перекрутила через мясорубку. 60 грамм риса, 2 протертых помидора, 4 столовые ложки сметаны, перец, соль по вкусу. Ну и, конечно же, сам болгарский перец. В миске соединяем перекрученное мясо, рис, перетертые томаты. Все это хорошо перемешиваем. Не забываем посолить по вкусу и поперчить. Болгарский перец разрезаем пополам. Достаем с него серединку, семена и белую сердцевинку. Перцы выкладываем в смазанную маслом форму. Слегка их присолим и смажем сметаной. Заполняем половинки перца фаршем. Ставим в духовку. После того, как наши перцы запекались 30 минут, достаем их из духовки. Сверху на каждый перец выкладываем 100 грамм натертого сыра, смешанный с 2 столовыми ложками сметаны. Ставим в духовку на 10 минут, чтобы наша шапочка подрумянилась. Перед подачей запеченный перец украшаем мелко нарезанной зеленью. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Помните, главное в приготовлении – это любовь, которой вы готовите. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает священник Андрей Бархатнов, клирик Покровского женского монастыря города Москвы.
2: Этот случай произошел на заре нашей супругой семейной жизни. Мы тогда были очень молоды и не всегда в каких-то вещах были друг с другом согласны. И вот мы, очередной раз, не найдя общего языка, пришли на воскресную литургию. А исповедовались мы у одного священника, у отца Михаила Клочкова, одного из старейших клириков храма святителя Николая в Хамовниках, много лет в этом храме прослужившего и очень любимого всеми прихожанами. И получилось так, что супруга на исповедь подошла первой. И, по всей видимости, стала отцу Михаилу рассказывать, как я не прав, со всей горячностью, свойственной ей. Я как раз в этот момент проходил мимо аналоя, потому что я тогда нес послушание пономаря. И отец Михаил, прервав исповедь, позвал меня, и мы с ним вместе вошли в алтарь. А у отца Михаила всегда во всех алтарях были такие залежи банок с вареньем, конфет, сладостей, в общем, всего, что ему приносили или в качестве гостинца любящие его духовные чада. И вот отец Михаил залезает в один из сундуков и мне торжественно вручает там банку с каким-то вареньем, говоря, что вот чай попьете дома, когда придете. Ну, а я, в общем, не очень понимаю, что происходит. Банку взял, и за послушание мы чай этот попили, и как раз во время его помирились. История, казалось бы, простая очень, да, и, может быть, мало в ней какого-то назидания, но сейчас, уже став священником, я понимаю, что чаще всего людям не нужно назидание, и даже совет не всегда нужен. Иногда достаточно в отношения вложить немножечко любви, которую люди чуть-чуть утратили. Достаточно даже какой-то маленькой искорки любви, искорки теплоты для того, чтобы ситуация коренным образом изменилась.
0: Добрые истории.
3: Сегодня, 2 июня, церковь вспоминает святого мученика Фалалея Эгейского, святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, святого мученика Аскалона Антиохийского, а также обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского. Мученик Аскалон Антиохийский жил в 3 веке в Египте. Он пострадал за веру в правление императора Диоклетиана. Правитель Ариан требовал от Аскалона отречься, но тот смело исповедал свою веру. Христианин предрек Ариану, что настанет час, когда правитель сам назовет Христа единым и истинным Богом. Тот только посмеялся и приказал пытать Аскалона. Мученик молча переносил истязания. Палачи прерывались, считая, что он мертв. И тогда христианин открывал глаза и отвечал: «Я не лишился чувств и неустанно славлю Бога моего и Создателя». Ариан повез Аскалона на другой берег Нила, чтобы продолжить пытки и устрашить христиан, живущих в той местности. Внезапно лодка замерла на середине реки. Ничто не могло ее сдвинуть. Аскалон прошептал Ариану, что поможет лишь его признание истинности Спасителя. Когда изумленный Ариан вслух признал это, лодка тронулась с места. Впрочем, жестокосердный правитель быстро забыл о чуде. Он приказал казнить мученика Аскалона. Христиане с честью похоронили его. Святитель Иоанн Златоуст писал о мучениках. Не только душа, но и само тело их стало причастным большей благодати и не только не потеряло после частых терзаний той крепости, которую имела, но и приобрело большую и высшую, что может быть удивительней этой победы. Церковь прославляет мученический подвиг святого Аскалона Антиохийского и обращается к нему с надеждой на молитвенную помощь. Святой мученик Аскалон, моли Бога о нас,

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Георг Фридрих Гендель – композитор, чье имя прочно связано с торжественной и величественной музыкой барокко. Одно из самых известных его произведений – «Антем», то есть духовное хоровое произведение под названием «Садок священник». Садок – это древнее имя, принадлежавшее священнику, который присутствовал при помазании на царство царя Соломона. «Антем» был написан для особого случая – коронации английского короля Георга II в 1727 году. Со временем сочинение приобрело самостоятельную жизнь и стало одним из самых узнаваемых в творчестве Генделя. В основе произведения лежит библейский рассказ из Третьей книги царств. В нем говорится: «Священник Садок и пророк Нафан помазали Соломона, и народ, радуясь, восклицал: „Да здравствует царь! Да здравствует царь вовеки! Аминь! Аллилуйя!“» Музыка Генделя передает торжество момента, радость народа и величие происходящего. Особенно впечатляет оркестровое вступление. Оно словно накапливает напряжение, готовя слушателя к мощному и ликующему вступлению хора. Фрагмент из антема «Садок священник» Георга Фридриха Генделя прозвучит в исполнении симфонического оркестра и хора Герринта Джонса. Дирижер Геррит Джонс.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Я никому ничего не должен. Такую или аналогичную по смыслу фразу можно услышать довольно часто. Мы стремимся устроить свою жизнь так, чтобы в какой-то момент, с чистой совестью, сообщить самим себе и всему миру о том, что у нас ни перед кем нет долгов. Ни перед людьми, ни перед Отечеством, ни перед банками, и даже Богу мы ничего не должны. На этом фоне совершенно неожиданно, странно и провокационно звучат слова апостола Павла, который писал о том, что он должен всем и сразу. Эти слова святого апостола мы можем услышать сегодня во время литургии в православных храмах. Они взяты из первой главы послания к римлянам. Давайте их послушаем.
2: Павел, раб Иисус Христов, зван апостол, избран в благовестие Божие.
3: Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно

0: представился. Затем он преподал своим адресатам пространное благословение от Спасителя мира Христа. Далее он написал о том, что у него уже давно были планы лично прийти в Рим, и он предпринимал попытки это сделать, но всякий раз встречал непреодолимые препятствия. Ну а дальше Павел написал нечто удивительное. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам». Как так? Почему апостол считал себя должным всем? В том числе и тем людям, которых он никогда не видел, которых он лично не знал, и которые предельно далеки от его родного еврейского народа. Чтобы стать чьим-то должником, нужно что-то у этого человека взять. Павел не был знаком с упомянутыми им людьми, а потому и не мог быть им должным. Но само его перечисление крайне обширных групп людей указывает на то, что речь идет о его ощущении себя должником всего мира. И благодаря этому мы понимаем, Павел чувствовал себя должником самого Бога. И здесь, пожалуй, проходит граница, отделяющая святого апостола от большинства других людей. Ведь мало кто может сказать о себе, как о человеке, переживающем свой неоплатный долг перед Богом. Вполне очевидно, что если человек все же чувствует себя должным Богу, то он не сможет хоть как-то уменьшить этот долг, пытаясь что-то дать Богу напрямую, ведь Бог ни в чем не нуждается. Богу не нужны ни наши пожертвования, ни наши храмы, да и молитвы наши необходимы не Богу, а нам. Потому ощущающий себя должником Бога человек будет стараться дать Богу то, что Господь от нас ждет. То есть такой человек постарается всеми силами исполнять волю Божию. Воля Божия об апостоле Павле была известна и самому апостолу, и нам. О Павле Христос сказал так: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать мое имя перед народами и царями и сынами Израилевыми». Именно этим святой апостол и занимался до последнего своего вздоха. Исполнял он волю Божию, конечно, не по принуждению, а по любви к Богу. Этой любви он продолжает учить всех христиан и сегодня.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Капаева, блогер, молодая мама.
0: Частное мнение.
2: Молодая мама Лена довольно быстро пришла в форму и с гордостью гуляла по городу с колясочкой в модном платье, которое подчеркивало ее осиную талию. И как-то раз в парке ей встретилась бывшая одноклассница Вера. «Какая милая у тебя доченька! И ты, Леночка, выглядишь чудесно! Та же стройная красавица, как и прежде!» Лене эти слова были приятны, она улыбалась. Но как только она вернулась с прогулки, неожиданно поднялась температура. Да какая 39,5! Бедняжка промучилась трое суток, отдав малышку бабушке, чтобы не заразить, мало ли что с ней. Потом стало легче, но выяснилось, что она больше не может кормить ребенка. Молока не осталось ни капли. «Это Катька меня сглазила. Никаких симптомов болезни не было. И тут такое, точно! Уже институт закончила, а парня нет. Фигура у нее ужасная, как была в школе толстушкой, так и осталась. Наверняка замуж хочет и ребенка. Вот позавидовала, и я заболела». Мысли неслись вихрем, их было не остановить. Лена злилась на Катю все сильнее и сильнее и решила, что больше никогда не станет с ней разговаривать, с этой завистницей. А ведь когда-то дружили, помогали друг другу на контрольных, утешали в неудачах. Но все это в прошлом. На самом деле у Лены случился самый обыкновенный лактостаз, из-за которого молоко и пропало. Если бы она обратилась за помощью к врачу, эту проблему можно было бы решить, и она продолжила кормить дочь. Но в силу отсутствия знаний и понимания, что происходит, девушке было легче списать все на зависть, оборвать дружбу, которая длилась много лет. Как часто и я поступаю так же. В любой непонятной сложной ситуации я всегда ищу виноватого. И, конечно, в последнюю очередь заглядываю внутрь себя. Не во мне ли самой причина? Первая мысль о человеке, которая приходит мне в голову, совсем недобрая. Почти всегда пуля несется плохая. В итоге проблема не решается. А я продолжаю терять родных и дорогих людей. Господь дал заповеди не просто, чтобы ограничить, а с целью привести нас в рай, который, кстати, может случиться уже здесь, на земле, в душе каждого человека. Одна из главных – о любви к ближнему. Вот он, простой рецепт радости и счастья. Только у меня все наоборот. И результат соответствующий.
0: Частное мнение.

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Юлийский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.

Сегодня, 2 июня, Церковь вспоминает святого мученика Филолея Эгейского, святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, святого мученика Аскалона Антиохийского, а также обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского. Святитель Алексий, митрополит Московский и всея Руси чудотворец, в миру Елеферий, жил в XIV веке. Он родился в Москве в семье боярина Федора Бяконта. Юноша рано принял иночество и 20 лет провел в Московском Богоявленском монастыре в строгих подвигах. В 1354 году он стал митрополитом московским. Алексий много путешествовал, в том числе и с дипломатическими задачами. Был он в Константинополе, не раз приезжал в Золотую Орду. Однажды хан потребовал, чтобы святитель прибыл к нему и исцелил его слепую супругу Тайдулу. «Прошение и дело превышает меру сил моих», — сказал митрополит Алексий. «Но я верю тому, который дал прозреть слепому. Не презрит он молитвы веры». И действительно, по его молитве окропленная святой водой супруга хана исцелилась. Перед своей кончиной в 1378 году митрополит Алексий завещал положить тело его в чудовом монастыре в Кремле. Из скромности он указал место погребения вне стен храма. Но великий князь Дмитрий Донской, глубоко почитавший святителя, повелел положить тело митрополита Алексия в церкви близ алтаря. Почти через 50 лет свод храма обрушился от ветхости. При строительстве нового мощи митрополита Алексия были обретены нетленными. Ныне они покоятся в Патриаршем Богоявленском соборе в Москве. Святитель Алексий, митрополит Московский, один из выдающихся деятелей российской истории. Он почитается как великий заступник и молитвенник земли русской. Прославляя его труды, мы просим: «Святитель Алексий, моли Бога о нас».

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Знаменитый врач Иван Манухин и его жена Татьяна называли свой брак совместным подвигом жизни. И этот подвиг был бы невозможен без взаимной любви. Она не раз спасала супругов от гибели и, в конце концов, привела ко Христу. С Таней Крундышевой Иван Манухин познакомился в начале 1900-х годов в Царском селе, где жил на квартире своей родственницы Александры Сутугиной. Однажды в гости к Александре Тимофеевне приехали друзья – вдова купца Крундышева Любовь Николаевна и ее дочь Татьяна. Молодые люди разговорились. Оказалось, что Татьяна очень умна и любознательна, интересуется наукой и искусством. Таня была объята каким-то своеобразным просветительным пламенением, вспоминал он. Их роман продолжался несколько лет. В октябре 1907 года молодые люди условились обвенчаться. За 3 дня до свадьбы Иван Иванович получил повестку в суд. Годом ранее он участвовал в антиправительственной демонстрации, был арестован, затем отпущен, и теперь его вновь привлекли по статье, которая в лучшем случае грозила 2 годами тюрьмы, а в худшем – 10-летием каторги. Манухин во всем признался невесте, попросил прощения, сказав, что теперь не смеет надеяться на то, что Татьяна станет его женой. Девушка удивленно слушала Ивана Ивановича, а затем сказала: «Это ничего не меняет. Я знала, что дело не прекращено, а только отсрочено. И если даже нас ожидает самое худшее, я буду вам верна». Молодые люди обвенчались в Петербурге, в храме на Конюшенной улице. Суд над Иваном Ивановичем закончился обвинительным приговором, но в конце концов Манухин, как талантливый ученый и врач, был помилован особым указом императора. Татьяна окончила женский педагогический институт и занялась литературной деятельностью. Манухин стал успешным практикующим врачом. Иван Иванович специализировался на инфекционных болезнях. Особенно его занимал туберкулез. Во многом потому, что это заболевание мучило Татьяну. Разработанная Иваном Ивановичем методика реабилитации позволила ей полностью выздороветь. После революции Иван Иванович трудился в органах временного, а затем и большевистского правительства. Власти были готовы даже предоставить в распоряжение Манухина Бабловский дворец в Царском селе для устройства клиники и лаборатории. Но одно событие изменило всю жизнь Манухиных. Осенью 1918 года Татьяна заболела испанским гриппом. Она находилась при смерти. Ее супруг, один из лучших в мире специалистов по инфекционным болезням, не мог ничего сделать. «Я понял, что смерти Татьяны я не переживу», – вспоминал Иван Иванович. «С юных лет убежденный атеист, горячий противник религиозности моего семейного окружения, в эту ночь я решился на абсурд, на безумную мечту о выздоровлении Тани. Я обратился к Богородице. Если ты существуешь, помоги». «Наутро», – вспоминал Манухин, – «Татьяне стало гораздо лучше. Спустя несколько дней она совершенно выздоровела. С тех пор Иван Иванович вернулся к православной вере и церкви». После этого события Манухину стало особенно тяжело мириться с властью большевиков. В 1921 году Манухины приняли решение оставить Россию и поселиться в Париже. За границей Иван Манухин продолжал заниматься медицинской практикой и дорабатывал свой главный труд – самозащита организма. Татьяна писала книги о русских святых. Супруги помогали друг другу. Иван Иванович договаривался с издательствами и типографиями. Татьяна корректировала рукописи супруга. После его кончины она готовила к публикации книгу «Самозащита организма». Манухины были постоянными прихожанами храма Александра Невского на улице Дарю в Париже. Каждое воскресенье они причащались. «Всегда после причастия у них был особенно торжественный вид», вспоминала Мария Струве, друг Манухиных. Мы, все окружающие, смотрели на них как на что-то изысканное, как на образец доброты и любви.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Что важно учесть, когда пытаешься понять, как устроена христианская нравственность? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 4 и 5 глав Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И по нем идоши народи, мнози от Галилеи и Десятиграды.
3: И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вы — соль земли, и если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?
2: То чудо иссыпано будет вон, и попираемо человеки.
1: Если попробовать провести элементарный эксперимент и спросить людей, знают ли они хотя бы что-то о 10 заповедях, если не подростки, то люди среднего и старшего возраста ответят положительно и даже попробуют назвать некоторые из них. Но если во время подобного эксперимента спросить про заповеди блаженств, боюсь, что о них не знает практически никто. И это при том, что большинство людей на наших улицах – это по-прежнему люди крещенные, и Новый Завет они должны знать лучше Ветхого. Впрочем, подобный результат совершенно закономерен, и всякий, кто сравнит эти заповеди, поймет причину. Тот, кто знаком с 10 заповедями, знает, что они выглядят как необычные, но при этом самые настоящие законодательные нормы, в которых одни действия запрещаются – не поклоняйся идолам, не прелюбодействуй и прочее, а к другим человек побуждается – чти день субботний, почитай отца и мать. Конечно, для кого-то они, может быть, и нуждаются в разъяснении, но для большинства интуитивно понятны. Не так дело обстоит с заповедями блаженств, которые мы услышали в сегодняшнем евангельском отрывке. Блаженны нищие, блаженны алчущие и жаждущие, плачущие, милостивые, миротворцы. Кажется, все довольно конкретно, бери и делай. Но в итоге не все так просто – ведь перед нами не столько поступки, сколько состояние. И некоторые из них в обычной жизни связаны совсем не с блаженством, а скорее со страданием. Духовная нищета – не поступок. Жажда правды или кротость – тоже. Кое-что вроде миротворчества можно интерпретировать как поступок. Но, думаю, для всех очевидно, что какие-нибудь миротворческие силы ООН вряд ли можно всем составом записать в Сыны Божии. А раз перед нами состояния, они сложны тем, что нестабильны. Например, человек воспринял Бога как все, что есть в его жизни, и ощутил свою духовную нищету. А потом в общении с близкими стал вести себя властно, гордо, надменно, решил, что он хозяин положения. И все, ни о какой духовной нищете не может быть и речи. Или жаждет человек правды Божией, а потом в какой-то момент начинает бороться за свою правду. И настаивает, и побеждает, и даже момент блаженства победы над другими переживает. Но подлинного блаженства не достигает. А уж сколько гонимых людей ссылалось на слова Спасителя, считая, что любые гонения сразу сделают из них мучеников совести, все эти примеры свидетельствуют об одном. Христос призывает нас к состояниям и действиям, которые требуют рассудительности и трезвости. Их нельзя просто совершить как поступки и успокоиться. В них мы, как канатоходцы, призваны быть очень внимательными, чтобы не упасть. В таком случае сама нравственная жизнь оказывается не стремлением к статусу того, кто все положительные заповеди соблюдает и ни одного запрета не нарушает, но к состоянию того, кто растет и укрепляется, радуется и блаженствует от того, что Божьей воли в его жизни становится все больше.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Всегда испытываешь некую робость, входя в море для заплыва, осознавая, что эта мощная стихия глубока и бездонна. Не случайно буйки предупреждают смельчаков не пересекать намеченную ими линию во избежание непредвиденных последствий. Приступит человек, и сердце глубоко, гласит Священное Писание. В жизни духовной нам также должно быть весьма осторожными и осмотрительными, чтобы ненароком не пересечь невидимую черту смирения и сокрушения духа и не впасть в пучину самообольщения и осуждения ближних.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит: «Согласно Священному Писанию, Бог долго терпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены сами себе. Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо больше того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо. Когда получит просимое, благо гораздо меньшее. Прошения, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет он и тех прошений, которые противны его святой воле, противны его премудрым, непостижимым судьбам. В противность определению Божию просил великий Моисей Боговидец, чтобы даровано было ему войти в землю обетованную, и не был услышан. Молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и слезами о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не был услышан. Итак, когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле святого Бога, который по недоведомым причинам оставил твое прошение неисполненным. Сынам мира, просящим у Бога земных благ для удовлетворения плотских вожделений, возвещает святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да во сластях ваших иждивете». Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особенной тщательностью, изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвою в беседу с ним, с Богом. Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давайте при молитве самое благоговейное положение тела. «Стой, как осужденный, с поникшей головой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы связаны веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном, уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютой болезнью, а не козлогласованием. Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши. Видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В городе Минеральные воды Ставропольского края нет крупных оздоровительных комплексов, как в Пятигорске, Кисловодске и Ессентуках. Но есть уникальный Дом Милосердия. Его хозяйка и создательница – Ольга Ширяева, о которой я прочитала на сайте «Гордость России». Эта многодетная мама когда-то была единственным ребенком в семье. Ей часто приходилось слышать, что те, у кого нет братьев и сестер, вырастают эгоистами. В детстве я не знала, кто такие эгоисты, и боялась этого слова. Мне казалось, что оно похоже на слово «хулиган», вспоминает женщина. Но она всегда старалась дарить радость. Бесплатно стригла соседских бабушек и дедушек. Кормила бездомных животных. Это доставляло удовольствие и окружающим, и ей самой. Став взрослой, Ольга открыла свой магазин, а в качестве первого благотворительного проекта основала клуб по интересам для молодежи и пожилых людей. Однажды в местной больнице она познакомилась со Светланой, бывшей военнослужащей. Эта немолодая женщина прошла войну в Афганистане. Была ранена, получила контузию и много лет лечилась от последствий травмы. У Светланы и ее детей не было никаких документов, рассказывает Ольга. «Я приютила их на время лечения и помогла восстановить удостоверение личности». После этого случая жизнь Ольги Ширяевой изменилась. Сотрудники больницы стали обращаться к ней за помощью в оформлении документов для некоторых пациентов. А социальные работники и полицейские просили найти временное жилье для тех, кому некуда было идти. Она помогала по мере сил, а со временем решила организовать собственный приют для бездомных или дом для страдающих по ее меткому определению. «Меня вдохновила канадская программа домашнего приюта, по которой люди с ограниченными возможностями живут не в медицинских стационарах, а в семьях», – делится Ольга. «К этому моменту мой муж получил в наследство дом, в который мы и решили поселиться с нашими солнышками. Так мы называем подопечных. Шло время. Ширяевы задумались об увеличении жилой площади. Они взяли кредит и переехали в более просторный дом. В 2020 году в их приюте, названном «Дом Милосердия», проживало уже более 60 подопечных. «Это моя семья», — говорит Ольга. Приюту помогают добровольцы и неравнодушные люди. Вещами и продуктами, деньгами и делами. Домочадцы не сидят без дела. По мере сил занимаются хозяйством. Кто-то готовит, кто-то моет посуду, ухаживает за огородом или поливает цветы. Наши жильцы окружены теплом и заботой. А при необходимости к ним приходят медицинские сестры и врачи, комментирует хозяйка большого дома. Ольга Ширяева делится опытом со всеми желающими и надеется, что когда-нибудь такие домашние социальные приюты появятся по всей России. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 2 июня, церковь вспоминает святого мученика Филолея Эгейского, святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, святого мученика Аскалона Антиохийского, а также обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского. Мученик Филолей Эгейский жил в III веке. Он был родом из Сирии, из знатной христианской семьи. Его отец командовал военной частью, брат служил в церкви, а сам Филолей получил медицинское образование. Император Тиберий объявил гонения на христиан. Филолей был схвачен, но избежал казни. Он скрылся в городе Эгее, но вскоре его арестовали и там. Юноша не стал убегать, а смело сказал судье: «Делай со мной, что хочешь. Желаю умереть за Христа Спасителя и Бога моего, надеясь его помощью претерпеть все муки». Филолея пытали, но чудесным образом он остался невредим. Изумленные палачи увидели это и сами исповедали себя христианами. Фалалея не удалось утопить, и дикие звери не тронули его. Собравшийся народ восклицал: «Велик Бог христианский! Бог Фалалея, помилуй нас!» Мученика казнили, отрубив ему голову. Церковь, в память о том, что Фалалей был врачом, безвозмездно лечившим больных, призывает его помощь в молитвах над больными, в таинстве елеосвящения и преосвящении воды. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его». Церковь прославляет мученический подвиг святого Фалалея Эгейского и обращается к нему с молитвенной просьбой: «Святой мученик Фалалей, моли Бога о нас».

0: 1970 году поэт Андрей Вознесенский и композитор Микаэл Таривердиев написали песню, которой заслушивается вот уже не одно поколение. Композицию «Не исчезай». Она родилась буквально за пару часов, когда поэт и композитор собрались вместе. Вознесенский экспромтом выдавал строку за строкой, а Таривердиев в том же темпе перекладывал слова на музыку. В 1975 году песня прозвучала в телевизионном фильме «Ольга Сергеевна» режиссера Александра Прошкина. Лирическая, трогательная композиция прекрасно подходила к этой киноистории о чистой и светлой любви. Исполнил ее тобда для киноленты Иосиф Кобзон. После фильма песня некоторое время больше нигде не звучала, а в 1977-м состоялось, так сказать, ее второе рождение. Она стала дебютом только что созданного эстрадного дуэта Галины Бесединой и Сергея Тараненко и впоследствии самой узнаваемой его песней.
1: Не исчезай,
2: не исчезай,
1: во мне ты вовек,
2: во мне ты вовек.
1: Не исчезай на какие-то полчаса. Вернем.

0: не исчезай,
1: не исчезай
0: из жизни моей,
1: из жизни моей,
0: не исчезай невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп, и у каждой есть тысячи свеч.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Я никому ничего не должен. Такую или аналогичную по смыслу фразу можно услышать довольно часто. Мы стремимся устроить свою жизнь так, чтобы в какой-то момент, с чистой совестью, сообщить самим себе и всему миру о том, что у нас ни перед кем нет долгов. Ни перед людьми, ни перед Отечеством, ни перед банками, и даже Богу мы ничего не должны. На этом фоне совершенно неожиданно, странно и провокационно звучат слова апостола Павла, который писал о том, что он должен всем и сразу. Эти слова святого апостола мы можем услышать сегодня во время литургии в православных храмах. Они взяты из первой главы послания к римлянам. Давайте их послушаем.
2: Павел, раб Иисус Христов, зван апостол, избран в благовестие Божие.
3: Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы –

0: до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет».
1: Написано: «Праведный же от веры жив будет».
2: Только что мы услышали самое начало послания апостола Павла к римлянам. Как и всегда в своих посланиях, прежде всего апостол представился, затем он преподал своим адресатам пространное благословение от Спасителя мира Христа. Далее он написал о том, что у него уже давно были планы лично прийти в Рим, и он предпринимал попытки это сделать, но всякий раз встречал непреодолимые препятствия. Ну а дальше Павел написал нечто удивительное. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам». Как так? Почему апостол считал себя должным всем, в том числе и тем людям, которых он никогда не видел, которых он лично не знал и которые предельно далеки от его родного еврейского народа? Чтобы стать чьим-то должником, нужно что-то у этого человека взять. Павел не был знаком с упомянутыми им людьми, а потому и не мог быть им должным. Но само его перечисление крайне обширных групп людей указывает на то, что речь идет о его ощущении себя должником всего мира. И благодаря этому мы понимаем, Павел чувствовал себя должником самого Бога. И здесь, пожалуй, проходит граница, отделяющая святого апостола от большинства других людей. Ведь мало кто может сказать о себе как о человеке, переживающем свой неоплатный долг перед Богом. Вполне очевидно, что если человек все же чувствует себя должным Богу, то он не сможет хоть как-то уменьшить этот долг, пытаясь что-то дать Богу напрямую, ведь Бог ни в чем не нуждается. Богу не нужны ни наши пожертвования, ни наши храмы, да и молитвы наши необходимы не Богу, а нам. Потому ощущающий себя должником Бога человек будет стараться дать Богу то, что Господь от нас ждет. То есть такой человек постарается всеми силами исполнять волю Божию. Воля Божия об апостоле Павле была известна и самому апостолу, и нам. О Павле Христос сказал так: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать мое имя перед народами и царями и сынами Израилевыми». Именно этим святой апостол и занимался до последнего своего вздоха. Исполнял он волю Божию, конечно, не по принуждению, а по любви к Богу. Этой любви он продолжает учить всех христиан и сегодня.
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В праздник Святой Троицы 31 мая Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Троице-Сергиевой Лавре.

0: богослужения святейший патриарх обратился к пастве с первосвятительским словом о церкви.
1: Церковь есть нечеловеческая организация. Если бы было так, то от церкви ничего бы уже не осталось, может быть, даже и воспоминаний. Потому что самые сильные, огромные человеческие объединения, которые знает история, ушли в небытие. И даже руководители их мало кто знает, кроме специалистов по истории. А вот эти рыбари, 12 апостолов, получившие дар Святаго Духа, преобразовали весь мир, всю Вселенную. Не своим умом, не своими силами, а силой благодати Божией, которая была низведена на них в день Святой Пятидесятницы. И служение апостольское не исчезло. По воле Божией их миссии, их служение продолжается в церкви, через церковь, при участии архипаста и несущих ответственность особую за продолжение апостольского служения, за духовенство, которое несет также и ответственность за духовное просвещение народа и за всех верующих людей, которые сохраняют веру в Господа и стараются жить по Его закону. Сегодня наш общий праздник, великий праздник торжества церкви, торжества веры, торжества православия. И да помогает всем нам Господь, каждому на своем месте, каждому в свое время быть верным продолжателем того великого делания, которое совершил Господь, которое продолжили апостолы и которое восприняла Церковь, в том числе и Церковь сегодняшнего дня, в которой мы с вами и являемся ее членами, а значит и ответственными за ее миссию.
2: Актуальная тема.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 2 июня, церковь вспоминает святого мученика Фалалея Эгейского, святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, святого мученика Аскалона Антиохийского, а также обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского. Святой благоверный князь Давмонт Псковский в крещении Тимофей жил в XIII веке и был родом из Литвы. Когда там началась междоусобица, он бежал в Псков. Вместе с ним пришли 300 литовских семей. Псковский край стал для князя и его приближенных второй родиной. Давмонт со свитой принял крещение. Уже через год за доблесть и истинно христианские добродетели псковичи избрали его своим князем. В течение 33 лет он управлял городом. Он был справедлив и строго следил за правосудием, щедро творил милостыню, покровительствовал храмам и монастырям. Давмонт женился на внучке святого благоверного князя Александра Невского. В течение многих лет он надежно защищал северо-западную границу русского государства от неприятельских нападений. Перед каждой битвой Давмонт приходил в храм, клал свой меч к подножию святого престола и принимал благословение духовника. В память о защитнике города каменная оборонительная стена, возведенная им, была названа Давмонтовой. Его боевой меч еще много лет вручался в храме Святой Троицы псковским князьям при возведении на престол. В лике благоверных церковь прославляет мирских правителей, которые вели праведную жизнь и потрудились на благо православия. Мы чествуем святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея и просим его: «Святой благоверный князь Давмонт, моли Бога о нас».

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В Москве, недалеко от станции метро «Рижская», посреди многоэтажек стоит маленький белокаменный храм середины 15 века, один из самых древних в Первопрестольной, церковь мученика Трифона в Напрудном. У входа каждого встречает удивительный надвратный образ. Юноша на белом коне, в одежде охотника, держит на вытянутой руке благородную птицу. Фреска называется «Чудо святого Трифона о соколе». Древняя Трифоновская церковь посреди современного жилого района столицы напоминает о чудесных событиях, которые произошли здесь 5 столетий назад. Как можно догадаться, связаны они были с соколом, охотничьей птицей, которая ценилась тогда на Руси наравне с золотом, мехами и драгоценностями. По преданию, однажды во время охоты Ивана Грозного улетел любимый сокол царя. Государь призвал своего распорядителя охоты, сокольничьего Трифона Патрикеева, и под страхом смертной казни велел ему разыскать птицу. День и ночь Трифон бродил по окрестностям, но сокола нигде не было. На исходе 3-го дня поисков сокольничий остановился отдохнуть близ Напрудной слободы. После горячих молитв, обращенных к своему небесному покровителю, святому мученику Трифону, утомленный сокольничий уснул. Во сне ему явился юноша на белом коне. В руке у него был сокол. Юноша сказал Патрикееву: «Возьми пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю и ничего не бойся». Сокольничий открыл глаза и с изумлением увидел пропавшего царского сокола. Он сидел на дереве совсем рядом. Потрясенный Патрикеев догадался, что ему помог сам святой Трифон. В благодарность на месте чудесного обретения царского сокола Трифон Патрикеев построил храм в честь своего святого небесного покровителя, мученика Трифона. Казнь, которую смог чудесно избежать Трифон Патрикеев, по тем временам считалась вполне соответствующим наказанием за потерю сокола. Точно так же строго каралась и кража пернатого. Настолько высоко ценилась эта птица. Держать соколов могли позволить себе только очень богатые люди, преимущественно аристократы. Сокол считался на Руси дорогим подарком. Недаром птиц часто преподносили в дар самым высокопоставленным особам, прежде всего царям. Иван Грозный так ценил пернатых охотников, что в его царствовании был учрежден целый сокольничий приказ, орган власти, похожий на министерство. Он отвечал за сохранность царских птиц, их содержание и дрессировку. Впрочем, историки отмечают, что соколиная охота пришла на Русь гораздо раньше, еще в XI веке. Охотничьи соколы были у князей Олега Святославича и Ярослава Мудрого. Упоминание о соколиной охоте можно встретить в «Слове о полку Игореве» и «Поучении» Владимира Мономаха. Наиболее широкое распространение охоты с соколами получило во времена царя Алексея Михайловича. Никогда больше в истории соколиная охота не имела такого размаха. Хотя и императрица Елизавета Петровна, и Екатерина II держали охотничьих птиц и иногда выезжали с ними поохотиться. Последняя же царская соколиная охота состоялась в 1856 году во время празднеств в честь коронации императора Александра II. Сегодня о соколе, когда-то самой дорогой птице на Руси, можно вспомнить, придя в музей-заповедник «Коломенское» или в Трифоновский храм у станции метро «Рижская», на месте которого 5 веков назад произошло чудо о соколе.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Сюжеты.
1: Солист российской и мировой оперной сцены, участник фронтовой бригады «Артисты за победу» Олег Диденко.
2: Есть такой замечательный проект, называется «Белый пароход», в котором по всей России от Калининграда до Камчатки отбирают детей самых-самых талантливых, объединяют их, подготавливают с ними программу в течение 2 недель и потом выступают. Вот в том числе в Большом театре, и даже Валерий Гергиев дирижирует не первый год этой программой. И приехали в Донецк для того, чтобы посмотреть девочек и мальчиков, которые могут хорошо петь и которые могут артистично показаться, для того, чтобы вот со всей России отобрать 150 человек. Нам приводят совсем маленькую девочку, ей всего 7 лет, и люди про нее рассказывают, что когда ей было 5, во время бомбардировки она находилась в подвале вместе с остальными жителями. И одна единственная говорила, что не надо бояться, все будет, мир наступит, и все будет хорошо. И пела «Катюш». И таким образом поддерживала боевой дух и настроение, и веру в будущее и в будущую светлую жизнь, нормальную, человеческую, у всех, кто находился рядом. Когда она станет чуть постарше, она обязательно станет участницей этого фестиваля «Белый пароход».
0: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Что важно учесть, когда пытаешься понять, как устроена христианская нравственность? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 4 и 5 глав Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И по нем идоше народи, мнози от Галилеи и Десятиграды.
3: И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из Иордана. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли, и если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?
2: То чудо иссыпано будет вон, и попираемо человеки.
1: Если попробовать провести элементарный эксперимент и спросить людей, знают ли они хотя бы что-то о десяти заповедях, если не подростки, то люди среднего и старшего возраста ответят положительно и даже попробуют назвать некоторые из них. Но если во время подобного эксперимента спросить про заповеди блаженств, боюсь, что о них не знает практически никто. И это при том, что большинство людей на наших улицах – это по-прежнему люди крещенные, и Новый Завет они должны знать лучше Ветхого. Впрочем, подобный результат совершенно закономерен, и всякий, кто сравнит эти заповеди, поймет причину. Тот, кто знаком с десятью заповедями, знает, что они выглядят как необычные, но при этом самые настоящие законодательные нормы, в которых одни действия запрещаются – не поклоняйся идолам, не прелюбодействуй и прочее, а к другим человек побуждается – чти день субботний, почитай отца и мать. Конечно, для кого-то они, может быть, и нуждаются в разъяснении, но для большинства интуитивно понятны. Не так дело обстоит с заповедями блаженств, которые мы услышали в сегодняшнем евангельском отрывке. Блаженны нищие, блаженны алчущие и жаждущие, плачущие, милостивые, миротворцы. Кажется, все довольно конкретно, бери и делай. Но в итоге не все так просто. Ведь перед нами не столько поступки, сколько состояние. И некоторые из них в обычной жизни связаны совсем не с блаженством, а скорее со страданием. Духовная нищета – не поступок. Жажда правды или кротость – тоже. Кое-что вроде миротворчества можно интерпретировать как поступок. Но, думаю, для всех очевидно, что какие-нибудь миротворческие силы ООН вряд ли можно всем составом записать в Сыны Божии. А раз перед нами состояния, они сложны тем, что нестабильны. Например, человек воспринял Бога как все, что есть в его жизни, и ощутил свою духовную нищету. А потом в общении с близкими стал вести себя властно, гордо, надменно. Решил, что он хозяин положения. И все, ни о какой духовной нищете не может быть и речи. Или жаждет человек правды Божией, а потом в какой-то момент начинает бороться за свою правду. И настаивает, и побеждает, и даже момент блаженства победы над другими переживает. Но подлинного блаженства не достигает. А уж сколько гонимых людей ссылалось на слова Спасителя, считая, что любые гонения сразу сделают из них мучеников совести, все эти примеры свидетельствуют об одном. Христос призывает нас к состояниям и действиям, которые требуют рассудительности и трезвости. Их нельзя просто совершить как поступки и успокоиться. В них мы, как канатоходцы, призваны быть очень внимательными, чтобы не упасть. В таком случае сама нравственная жизнь оказывается не стремлением к статусу того, кто все положительные заповеди соблюдает и ни одного запрета не нарушает, но к состоянию того, кто растет и укрепляется, радуется и блаженствует от того, что Божьей воли в его жизни становится все больше.

0: Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. А зовут меня Касьяном, а по прозвищу – Блоха. Так говорит о себе персонаж одного из рассказов Ивана Тургенева. Есть в произведениях этого автора и другие герои с прозвищами – Хорь и Калиныч, Бирюк. Тургенев, будучи писателем наблюдательным, приметил это явление и использовал в своих произведениях как часть народной жизни. Прозвища существуют с глубокой древности, начиная с античных царей и полководцев. Встречаются они и в Писании. Вспомним, что Иисус Христос нарек двух братьев, Иакова и Иоанна, Буанергес, сынами грома, из-за их вспыльчивого и горячего нрава. А апостол Симон получил имя Петр, камень, по предназначению, которое определил ему Иисус – стать камнем, на котором будет основана церковь. Можно сказать, что прозвище – это второе имя, данное человеку по его характерной черте – происхождению, роду занятий, нраву или внешности. На Руси прозвище или назвище существует давно. Сначала при рождении давали семейные имена – Смеяна, Забава, Остромир, Большак, Томила, Потеха. А после принятия православия основным именем становится крестильное – или, как его называли, молитвенное. Мирское имя долгое время существовало наряду с христианским, а потом постепенно перешло или в прозвище, или в фамилии. Так Большак превратилось в Большаков, Крикун – в Крикунов и так далее. Вторые имена давались князьям за их деяния, свойства характера, внешние черты. Например, Ярослав Мудрый, Иван Калита – Юрий Долгорукий, Василий Темный. Встречая в древних документах прозвища, можно узнать интересные факты о прошлом. Например, многое скажет нам о людях того времени такие прозвания, как «рунь», то есть «лохмотья», или «голик», «веник без листьев». В наше время мы тоже используем прозвища, и бывает, что они носят насмешливый характер. Поэтому стоит быть аккуратными. Не все люди готовы откликаться на прозвище. Возможно, стоит узнать у знакомого, нравится ли ему его второе имя. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». В праздник Святой Троицы митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Это один из двунадесятых праздников, называемый еще Пятидесятницей, посвящен сошествию Святого Духа на апостолов в 50-й день после воскресения Христова. В этот праздничный день Казанский собор был украшен цветами и зеленью в воспоминании о том, что всю красоту мира Господь сотворил для человека. После праздничной божественной литургии была совершена Великая Вечерня, у которой в этот день есть несколько особенностей. В мирную Ектению добавляются особые прошения о благодати Святого Духа, а главное – это чтение коленопреклоненных молитв. По завершении богослужений митрополит Кирилл поздравил молящихся с великим праздником Святой Троицы и обратился с проповедью.
6: Когда мы сегодня молились, в молитвах коленопреклона говорилось, чтобы Господь помог каждому из нас – чтобы Господь благословил церковь нашу миром, согласием, та, которая была создана в этот день Святой Троицы в Иерусалиме. И чтобы Господь благословил и даровал Небесное Царство усопшим нашим, дорогим, близким и дальним. Конечно же, наверное, помимо слов молитвы, каждый из нас молился и за наших бойцов в зоне специальной военной операции. Пусть Господь поможет нашим бойцам. Конечно же, как мы читали молитвы Руси, и победой, и поможет сохраниться от смерти, ран и пленения. Пусть Господь благословит наш град, наш край, наше Отечество. Пусть благодать Святого Духа исправит неверие, жестокосердие, не допустит преступлений против близких и наполнит всех святостью. С праздником Святой Троицы, Святой Пятидесятницы!
5: В Ставропольском президентском кадетском училище в эти дни проходит международный фестиваль кадетской дружбы «В единстве сила». 31 мая состоялась торжественная церемония открытия фестиваля. Мероприятие собрало делегации воспитанников и воспитанниц довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации со всей нашей страны, а также из Беларуси и Индии. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла церемонию открытия посетил настоятель храма Святой Троицы города Ставрополя, проректор по воспитательной работе Ставропольской духовной семинарии, духовник президентского кадетского училища протоиерей Владимир Волков. Он передал участникам мероприятия благословение главы Ставропольской митрополии и отметил важность духовного развития личности, сохранения традиционных нравственных ценностей и единства, которое является одной из основ силы России. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести –

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Екатерина Шефер, руководитель творческой студии для детей, мастер песочной анимации.
2: История, которую хотелось рассказать, это связанная с очень близким другом моей семьи, Виталием Герасименко. Он был геологом, всю свою жизнь в институте РАН работал. Он мне очень дорог, как человек, как друг, как отец моих друзей. Случилась история на Дальнем Востоке. Была геологическая экспедиция, в которой участвовал мой папа. И Виталий, он залез на высокий кедр и упал с него. Падая, он, слава богу, так цеплялся за ветки и, в общем, ну, не разбился, хотя была очень большая высота. Он повредил позвоночник. Со сломанным позвоночником его доставили в районную больницу, первую помощь оказали. Ну, естественно, его нужно было перевозить в Москву. И это было очень сложно, ждали самолета. И пока Виталий там лежал, а человек, он очень деятельный и действительно вот настолько добросердечный, что просто так лежать он не мог. Он услышал, что в соседней палате плачет кто-то. И вот этот плач периодически повторялся. И он, при том, что ему строго-настрого сказали лежать и не вставать, он как-то поднялся и посмотрел там, кто же там так плачет. И оказалось, что там лежала девушка молодая, она тоже была геологом, и с какой-то экспедицией она ехала на лошади, и под ноги лошади скатился медвежонок, напугал лошадь, лошадь встала на дыбы, и девушка упала, и, в общем, тоже сломала себе основание позвоночника, тоже лежала, и у нее не было никого из родных, никого не могли никому дозвониться, только где-то далеко младший брат, родители куда-то вот уехали, и она из Иркутска, и она совершенно вот одна. И Виталий взял больной со своим сломанным позвоночником, взял шефство над ней, и вот в итоге так все организовал, что ее вместе с ним погрузили в самолет и доставили в Иркутск, а потом уже в Москву. И там ее все-таки смог вот этот младший брат встретить. Такого человека с таким большим сердцем и добротой, и много таких у него, конечно, ситуаций было в жизни, я, наверное, не знаю больше.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера». Сегодня, 2 июня, церковь вспоминает святого мученика Фалалея Эгейского, святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, святого мученика Аскалона Антиохийского, а также обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского. Мученик Аскалон Антиохийский жил в III веке в Египте. Он пострадал за веру в правление императора Диоклетиана. Правитель Ариан требовал от Аскалона отречься, но тот смело исповедал свою веру. Христианин предрек Ариану, что настанет час, когда правитель сам назовет Христа единым и истинным Богом. Тот только посмеялся и приказал пытать Аскалона. Мученик молча переносил истязания. Палачи прерывались, считая, что он мертв, и тогда христианин открывал глаза и отвечал: «Я не лишился чувств и неустанно славлю Бога моего и Создателя». Ариан повез Аскалона на другой берег Нила, чтобы продолжить пытки и устрашить христиан, живущих в той местности. Внезапно лодка замерла на середине реки. Ничто не могло ее сдвинуть. Аскалон прошептал Ариану, что поможет лишь его признание истинности Спасителя. Когда изумленный Ариан вслух признал это, лодка тронулась с места. Впрочем, жестокосердный правитель быстро забыл о чуде. Он приказал казнить мученика Аскалона. Христиане с честью похоронили его.
3: Святитель Иоанн Златоуст писал о мучениках. Не только душа, но и само тело их стало причастным большей благодати и не только не потеряло после частых терзаний той крепости, которую имела, но и приобрело большую и высшую, что может быть удивительней этой победы. Церковь прославляет мученический подвиг святого Аскалона Антиохийского и обращается к нему с надеждой на молитвенную помощь.
0: Святой мученик Аскалон, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1906 году в рамках масштабного проекта «Русские сезоны» парижская публика познакомилась с национальным искусством России, живописью, скульптурой и музыкой. Русская культура стала подлинным откровением для парижан, но спустя 3 года их ждал еще более впечатляющий сюрприз – балет. С тех пор русские балетные сезоны стали ярчайшим событием культурной жизни Франции. Они выделялись еще и потому, что в их репертуар входили произведения, которые, с одной стороны, пронизаны духом Древней Руси, ее фольклором и традициями, а с другой – современные и оригинальные. Именно таким спектаклем, покорившим европейскую публику в 1911 году, стал балет Игоря Стравинского «Петрушка» в постановке Михаила Фокина. В отличие от других театральных произведений, где сначала задумывается сюжет и только потом пишется музыка, в «Петрушке» все произошло наоборот. Композитор вспоминал, что ему пришла в голову оркестровая композиция в народном стиле, и в процессе сочинения перед глазами возник образ игрушечного плясуна. Стравинский долго не мог найти подходящее название для этой музыки, но в конце концов его осенило «Петрушка». Так родился балет, раскрывающий незамысловатую историю 3 кукол – Петрушки, балерины и арапа. Главное достоинство этого балета – в красочной, яркой музыке в русском лубочном стиле. Перед глазами встают образы масленичной ярмарки, уличных балаганов, шарманки и кукольного театра. Фрагмент «Русская» из балета «Петрушка» Игоря Стравинского – прозвучит в исполнении симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Дирижер Юрий Тимирканов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Я никому ничего не должен. Такую или аналогичную по смыслу фразу можно услышать довольно часто. Мы стремимся устроить свою жизнь так, чтобы в какой-то момент, с чистой совестью, сообщить самим себе и всему миру о том, что у нас ни перед кем нет долгов. Ни перед людьми, ни перед Отечеством, ни перед банками, и даже Богу мы ничего не должны. На этом фоне совершенно неожиданно, странно и провокационно звучат слова апостола Павла, который писал о том, что он должен всем и сразу. Эти слова святого апостола мы можем услышать сегодня во время литургии в православных храмах. Они взяты из первой главы послания к римлянам. Давайте их послушаем.
2: Павел, раб Иисус Христов, зван апостол, избран в благовестие Божие.
3: Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже доныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов.

0: Только что мы услышали самое начало послания апостола Павла к римлянам. Как и всегда в своих посланиях, прежде всего апостол представился, затем он преподал своим адресатам пространное благословение от Спасителя мира Христа. Далее он написал о том, что у него уже давно были планы лично прийти в Рим, и он предпринимал попытки это сделать, но всякий раз встречал непреодолимые препятствия. Ну а дальше Павел написал нечто удивительное. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам». Как так? Почему апостол считал себя должным всем? В том числе и тем людям, которых он никогда не видел, которых он лично не знал, и которые предельно далеки от его родного еврейского народа. Чтобы стать чьим-то должником, нужно что-то у этого человека взять. Павел не был знаком с упомянутыми им людьми, а потому и не мог быть им должным. Но само его перечисление крайне обширных групп людей указывает на то, что речь идет о его ощущении себя должником всего мира. И благодаря этому мы понимаем, Павел чувствовал себя должником самого Бога. И здесь, пожалуй, проходит граница, отделяющая святого апостола от большинства других людей. Ведь мало кто может сказать о себе, как о человеке, переживающем свой неоплатный долг перед Богом. Вполне очевидно, что если человек все же чувствует себя должным Богу, то он не сможет хоть как-то уменьшить этот долг, пытаясь что-то дать Богу напрямую, ведь Бог ни в чем не нуждается. Богу не нужны ни наши пожертвования, ни наши храмы, да и молитвы наши необходимы не Богу, а нам. Потому ощущающий себя должником Бога человек будет стараться дать Богу то, что Господь от нас ждет. То есть такой человек постарается всеми силами исполнять волю Божию. Воля Божия об апостоле Павле была известна и самому апостолу, и нам. О Павле Христос сказал так: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать мое имя перед народами и царями и сынами Израилевыми». Именно этим святой апостол и занимался до последнего своего вздоха. Исполнял он волю Божию, конечно, не по принуждению, а по любви к Богу. Этой любви он продолжает учить всех христиан и сегодня.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог-востоковед.
0: Частное мнение.
2: Я преподаю языки на курсах. Окончила два факультета – филологический и педагогический. Сколько себя помню, сильно переживала, что не удалось реализовать все навыки, полученные в университете. В мечтах видела себя переводчиком-синхронистом, а иногда и вовсе кандидатом филологических наук. Но ни диссертации, ни переводов в моей жизни так и не случилось. Я много лет хотела выкроить время хотя бы для чего-то одного, например, небольшой художественный текст профессионально перевести. Но сначала не было времени, а потом сил. Нередко смотрела я на свои два диплома с грустью, словно на два таланта, зарытых в землю. При этом не переставала молиться, надеяться. А вдруг? Недавно пошла в храм. Служба еще не началась. Мой духовник сидел на лавке и беседовал с молодым человеком. Внезапно прервался и подошел ко мне. «Ань, как будет по-английски решение?» Я ответила, но удивилась. Через какое-то время батюшка снова подошел. «Ань, поговори, пожалуйста, с молодым человеком по-английски. Ему нужна помощь, а я языка не знаю. Узнай, чем можно помочь?» Батюшка ушел в алтарь, а я подошла к юноше, и мы разговорились. Он оказался католиком из Испании. Приехал с намерением перейти в православие. У юноши были некоторые проблемы, и он мне подробно о них рассказал. Позже подошел наш батюшка, и я все передала ему. Немного побыла переводчиком между ним и испанским гостем. Юноша поблагодарил нас и ушел, твердо решив креститься в ближайшее время. Господь показал мне, что любой талант может послужить ко благу и спасению ближнего. Даже если нам кажется, что сейчас он не востребован, скрыт, никогда не поздно достать его на свет Божий, стряхнуть пыль и использовать по назначению, а то и приумножить. Для меня было большой честью помочь юноше-испанцу принять верное решение. Гораздо больше, чем если бы я действительно стала переводчиком-синхронистом или защитила диссертацию. Просто иногда наши таланты не зарываются в землю, а откладываются в укромное место, чтобы однажды открыться именно там, где они больше всего нужны. Надо только не терять надежду и молиться, чтобы принести настоящую пользу себе и ближним во славу Божью.
0: Частное мнение.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

Сегодня, 2 июня, Церковь вспоминает святого мученика Фалалея Эгейского, святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, святого мученика Аскалона Антиохийского, а также обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского. Святитель Алексий, митрополит Московский и всея Руси чудотворец, в миру Елеферий, жил в XIV веке. Он родился в Москве в семье боярина Феодора Бяконта. Юноша рано принял иночество и 20 лет провел в Московском Богоявленском монастыре в строгих подвигах. В 1354 году он стал митрополитом московским. Алексий много путешествовал, в том числе и с дипломатическими задачами. Был он в Константинополе, не раз приезжал в Золотую Орду. Однажды хан потребовал, чтобы святитель прибыл к нему и исцелил его слепую супругу Тайдулу. «Прошение и дело превышает меру сил моих», — сказал митрополит Алексий. «Но я верю тому, который дал прозреть слепому. Не презрит он молитвы веры». И действительно, по его молитве окропленная святой водой супруга хана исцелилась. Перед своей кончиной в 1378 году митрополит Алексий завещал положить тело его в чудовом монастыре в Кремле. Из скромности он указал место погребения вне стен храма. Но великий князь Дмитрий Донской, глубоко почитавший святителя, повелел положить тело митрополита Алексия в церкви близ алтаря. Почти через 50 лет свод храма обрушился от ветхости. При строительстве нового мощи митрополита Алексия были обретены нетленными. Ныне они покоятся в Патриаршем Богоявленском соборе в Москве. Святитель Алексий, митрополит Московский, один из выдающихся деятелей российской истории. Он почитается как великий заступник и молитвенник земли русской. Прославляя его труды, мы просим: «Святитель Алексий, моли Бога о нас».

0: время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Приемной комиссии Пермского медицинского института с интересом рассматривали необычного абитуриента. Молодого человека в красноармейской форме лекарского помощника. На дворе был 1919 год. Шла гражданская война. Красноармеец протянул бумагу с печатью. Приказ о командировании для поступления в вуз. Седой профессор, взглянув на документ, спросил: «Вы что же, к нам прямо с фронта?» Абитуриент ответил по-военному: «Так точно». Он действительно приехал в Пермь прямо с полей гражданской войны, из действующей армии, в которой уже 4 года служил медиком. Звали молодого человека Илларион Иванов. Будущий, выдающийся отечественный хирург родился в 1895 году в Казанской губернии в семье бедного крестьянина Андрона Иванова. С детства мальчик хорошо знал, что такое тяжелый труд. Вместе с отцом Илларион пахал, сеял, убирал хлеб. При этом успевал прилежно учиться в школе и мечтал стать врачом. На обучение в университете денег, конечно, не было. А вот бесплатные фельдшерские курсы Илларион успешно окончил в 1916-м. Через год грянула Октябрьская революция. Вслед за ней гражданская война. Парня призвали в Красную армию. Ему было тогда 22 года. Учитывая недавно приобретенную специальность, назначили помощником лекаря военного госпиталя. Бойцы поступали нескончаемым потоком. Днем и ночью Иванов обрабатывал раны, перевязывал, ассистировал на операциях. Спал урывками, ел, когда придется. В России тогда бушевала не только война, но и эпидемия сыпной тиф. В 139-м госпитале, где служил Иванов, тогда организовали тифозный барак. Однако медперсонал категорически отказывался там работать. Малейшая неосторожность и верная смерть. Не действовали ни приказы, ни угрозы командиров. Тогда Иванов добровольно вызвался в тифозное отделение. В одиночку он ухаживал сразу за всеми больными в бараке. Было тяжело. Из-за этого он часто забывал о необходимых предосторожностях. И, конечно, заразился. Долго лежал в лихорадке. Но организм сумел справиться с болезнью. Илларион выздоровел. Командование расценило его поступок как профессиональный подвиг. Наградой Иванову стало направление в Пермский медицинский институт. В 1924 году молодой человек с отличием его окончил и остался жить в Перми. Специальность Иванов выбрал по тем временам редкую – хирургическую урологию. Многие коллеги доктора вспоминали, что у него были грубые крестьянские руки, которые словно преображались, когда в них оказывался скальпель. Еще будучи студентом-старшекурсником, Илларион Андронович виртуозно делал сложнейшие операции по собственным авторским методикам. За свою жизнь их он выполнил десятки тысяч. Только во время Великой Отечественной войны Иванов провел более 4000 операций. С 1941 по 1945 Илларион Андронович был ведущим хирургом Пермского специализированного урологического госпиталя. Он не только оперировал, но и занимался подготовкой фронтовых врачей и медицинских сестер, читал лекции в университете. В 1961 году в своей «Альма-Матер» в Пермском медицинском институте Иванов стал заведующим кафедрой хирургии. Илларион Андронович проявил себя и как талантливый изобретатель. Он разработал особый механизм для разрезания гипсовых повязок. Впервые в мире использовал в качестве шовного материала конский волос и сам придумал способ его стерилизации. В общении с коллегами и пациентами был открытым, разговаривал просто. Со многими из бывших больных поддерживал переписку. Они делились с ним радостными событиями, присылали фотографии и благодарили хирурга за золотые руки, вернувшие их к жизни. 15 октября 1965-го Иллариону Андроновичу исполнилось 70. В день своего рождения он с утра выполнил две сложные операции, а потом отправился на юбилейный вечер, который организовали коллеги в его честь. Там Иванов неожиданно почувствовал себя нехорошо. обследование показало онкологическое заболевание. Через месяц с небольшим, 21 ноября 1965-го, хирург скончался. В день похорон, более 7 километров до места последнего упокоения, его гроб несли на руках врачи, студенты и благодарные пациенты. Сегодня, в память о выдающемся докторе и ученом, на здании Пермского государственного медицинского университета установлена мемориальная доска, а уникальными методиками Иллариона Андроновича Иванова пользуются хирурги во всем мире.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. Конец 20 века. Сейчас мы переживаем период обильного мироточения. От крестов, икон, не только писанных на доске, но даже и фотографий. В храме Иоанна Воина в Москве, в центральной части его, есть храмовая икона, перед которой все молятся, перед самым иконостасом. А повторение этого изображения тоже старого письма, но гораздо моложе, и его, как менее ценное, выставили на паперть. И вдруг, лет 10 тому назад, по этой иконе за стеклом побежала струйка, на моей памяти впервые. Первая мысль, конечно, конденсация, перепад температуры, но настоятель отнесся к этому внимательно. Нет, это не вода, но и не масло, какая-то особая консистенция. Через какое-то время снова появилась струйка, и некоторое время икона мироточила, потом эти истечения прекратились. На Западе есть несколько таких русских мироточивых икон, их перевозят из страны в страну. Я их самих не видел, но мне давали ватку, пропитанную этой жидкостью. На нее можно нажать, и с нее капает жидкость. Потом, особенно если в доме неблагочестивая жизнь, ватка высыхает, а в какой-то момент опять наполняется жидкостью. Все эти феноменальные явления имеют один смысл – пробудить нравственное состояние человека.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Несколько лет назад я работала недалеко от Свято-Данилова монастыря. В конце рабочего дня, устав от звонков и большого количества информации, я выключала телефон и шла в обитель, где покоятся святые мощи одного из покровителей Москвы, Даниила Московского. Вечером там было тихо и немноголюдно. В храме у мощей преподобного иногда кто-то из братьев монастыря тихо пел ему тропарь, то есть прославляющее песнопение. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы звучит так. «От княжеской славы отказавшись, просвещаемый божественной благодатью, богомудрый князь Даниил, весь разум и сердце от суетного мира этого, ты без уклонений верил Творцу». На церковнославянском языке первая часть песнопения звучит так. «Княжение твоего славу отложив, озаряемый божественную благодатью, богомудрый княже Данииле, весь разум в сердце от суетного мира сего, к зиждителю неуклонно возложил еси». Давайте послушаем первый отрывок. –

Вот как по-русски звучит вторая часть песнопения. «И как звезда на востоке российского государства ты просиял, целомудренно и подобно ангелу, совершая прекрасный жизненный путь, сохранил непорочную веру, поэтому после смерти прославил тебя Бог в чудесах, так как ты изливаешь исцеление всем с верой приходящим, чтимой раке твоей». На церковно-славянском языке эта часть песнопения звучит так. «И яко звезда на востоце российского государства просиял еси, целомудрием же и равноангельным твоим житием, течение доброе совершая, веру соблюл еси непорочну, тем и по смерти прославитя Бог в чудесех, яко источаешь исцеление верно притекающим к честней раце твоей». Послушаем вторую часть песнопения. –

завершается тропарь святому Даниилу Московскому вот такими словами: «Поэтому сегодня мы, люди Твои, празднуем Успение Твое. Ты же, как имеющий благоговейную смелость обращаться ко Христу, моли спасти Отечество Твое и в мире быть государству нашему». По-церковнославянски третья часть звучит так: «Сего ради днесь празднуем Успение Твое, люди Твои. Ты же, яко имаши дерзновение ко Христу, моли спасти Отечество Твое и мирней быть державе нашей». Давайте послушаем третью часть «Тропаря».

Сегодня, когда количество информации стало еще больше, молитва святого преподобного Даниила Московского пред Богом мне особенно нужна. Я выключаю телефон и уезжаю в Свято-Данилов монастырь, побродить по дорожкам обители, поклониться святому Даниилу и просто помолиться в тишине. Предлагаю вместе послушать тропарь святому преподобному Даниилу Московскому полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 2 июня, Церковь вспоминает святого мученика Фалалея Эгейского, святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, святого мученика Аскалона Антиохийского, а также обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского. Мученик Фалалей Эгейский жил в III веке. Он был родом из Сирии, из знатной христианской семьи. Его отец командовал военной частью, брат служил в церкви, а сам Фалалей получил медицинское образование. Император Тиберий объявил гонения на христиан. Фалалей был схвачен, но избежал казни. Он скрылся в городе Эгее, но вскоре его арестовали и там. Юноша не стал убегать, а смело сказал судье: «Делай со мной, что хочешь. Желаю умереть за Христа Спасителя и Бога моего, надеясь его помощью претерпеть все муки». Фалалея пытали, но чудесным образом он остался невредим. Изумленные палачи увидели это и сами исповедали себя христианами. Фалалея не удалось утопить, и дикие звери не тронули его. Собравшийся народ восклицал: «Велик Бог христианский! Бог Фалалея, помилуй нас!» Мученика казнили, отрубив ему голову. Церковь, в память о том, что Фалалей был врачом, безвозмездно лечившим больных, призывает его помощь в молитвах над больными, в таинстве елеосвящения и преосвящении воды. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос умерщвленный явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания его». Церковь прославляет мученический подвиг святого Фалалея Эгейского и обращается к нему с молитвенной просьбой: «Святой мученик Фалалей, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Что такое Библия и для чего она нужна?
3: Библия – это священное писание и Слово Божие. Библию писали разные люди, избранные Богом. Они жили в разных странах. Это были цари, врачи, пастухи и рыбаки. Библия состоит из 77 книг. Ее писали в течение многих лет. До Рождества Христова был написан Ветхий Завет, а после рождения Иисуса Христа появился Новый Завет. Библия учит нас жить счастливо и подсказывает, где мы неправы.
4: Библия состоит из двух частей – Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете говорится о том, как Господь вел за собой израильский народ и готовил их к рождению Иисуса Христа. А в Новом Завете говорится, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Там пишут, как Бог сотворил мир, как Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Библия нужна, чтобы жить по заповедям Божьим и слушаться нашего Отца Бога.
5: Библию написали апостолы и пророки. Я думаю, Святой Дух сходил на тех людей, которые писали. И они писали Слово Божие. Библия нужна нам для того, чтобы получать многие ответы на вопросы. А еще, чтобы мы прочитали Библию, мы можем потом понять, как жить по заповедям Божьим. Мы когда сидели с моим братом, и мама достала Библию и начала нам ее читать. Нам было очень интересно.
6: Библия – это, можно так сказать, библиотека с многими книгами. Библия нужна для того, чтобы узнать о Боге и веровать в Него, молиться Ему. Ну, в Библии, вот, например, рассказывается о Боге. То есть там еще пишется о Иисусе Христе, как Он шел, подготавливал и избавлял от грехов всех людей, и умер ради нас, и теперь вот мы живем благодаря Ему. У меня в Библии очень много есть. Ветхий Завет начинается то, что Бог сначала создал мир. Он сказал сначала, да будет свет. 6 дней он работал, а на 7-й он отдыхал. Ну, он создавал мир. Ну, там зверей, людей. Ну, людей каких? Адама и Еву.
5: Библия, во-первых, она переводится с греческого как книги, потому что Библия – это не одна книга, а целая библиотека. Эти книги писали апостолы и пророки. Я думаю, что им подсказывал Господь и вера в Бога и его любовь. И поэтому у них получались эти книги. Библия нужна, чтобы узнавать что-то о жизни Христа и до рождения Христа, потому что Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете рассказывается все до рождения Иисуса Христа, а в Новом Завете все рассказывается о жизни Иисуса Христа и о его рождении.
7: Библия – это священное писание. Это не просто одна книга какая-то, а книги. Эти книги писал Бог через авторов. Он брал и вдохновлял Святым Духом, чтобы они писали. Там писали и цари, и рыбаки, пастухи даже. Библия нужна, потому что если слушать каких-то там людей, ты не знаешь, что делать или другое. А Библия расскажет, что тебе делать. Еще она меняет людей. Ну, когда они прочитают, и становятся лучше. У меня есть Библия. Ну, она очень такая большая по размерам. Когда я не знаю, что делать, я открываю Библию, читаю и понимаю, что мне делать.
2: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Какая игра красок. Теплый горчичный тон выцветшей травы. Глубокий изумрудный оттенок молодых елей. Бирюзовый купол храма отражается в небесной лазури. Все эти переливы отзываются в душе. Создают светлое настроение.
9: Да, смотреть на картину радостно.
8: И это не единственное достоинство. Аполлинарий Васнецов – скрупулезный документалист. Для его произведений характерна историческая точность. Полотно «Летний день» – это почти фотографическое изображение одного из уголков подмосковной усадьбы Демьянова.
9: Демьянова? А где это?
8: О, это неподалеку от города Клина, на реке Сестре. Аполлинарий Михайлович проводил там каждое лето в начале 20 века.
9: Это его имение?
8: Нет, оно принадлежало Владимиру Танееву, брату известного композитора. Помещик был меценатом и охотно принимал художников и музыкантов в своей усадьбе Демьянова.
9: Васнецов приезжал туда писать пейзажи?
8: Да, ведь места там живописные, особенно летом. Липы водят хороводы с елями, лужайки выстелены нежной травой. Вот совсем как на картине «Летний день». В усадьбе был роскошный парк с тенистыми аллеями и прудами. Ну, жаль, он не сохранился. Имение Демьянова разорили после революции 1917 года.
9: И церковь снесли.
8: А, вот Успенская церковь уцелела. Она была разграблена в безбожное время, долго стояла заброшенной. А в 1996 году храм вернули православным, и верующие постепенно его реставрировали, благоустроили. Есть надежда, что и усадьба Владимира Танеева будет восстановлена.
9: Если так, то картина «Летний день» может сослужить добрую службу. Пейзаж позволяет заглянуть в прошлое, увидеть уголок усадьбы Демьянова, каким он был в начале 20 века.
8: Полезны реконструкторам будут и другие демьяновские полотна Аполлинария Васнецова. Светлые пейзажи с ценными историческими подробностями.
10: Картину Аполлинария Васнецова «Летний день» можно увидеть в Саратовском государственном художественном музее имени Александра Радищева.
1: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Пусть не будет у вас иного на сердце, а другого на устах.
1: Это наставление святителя Луки Жидяты, первого новгородского епископа русского, не греческого происхождения. Содержится оно в литературном памятнике «Поучение к братии», которое наряду со «Словом о законе и благодати» киевского митрополита Илариона считается самым ранним литературным произведением отечественной церковной прозы. Написано «Поучение» около 1050 года на древнерусском языке. Автор в самых простых выражениях дает своей пастве, еще мало охваченной христианским учением, первоначальное руководство о вере и нравственности, в том числе призывает к искренности. «Не буди ино на сердце, а ино в устях».
0: Цитата

0: Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Василия Никифорова-Волгина можно без преувеличения назвать писателем, отдавшим жизнь за свое творчество. Писать и публиковаться он начал, будучи еще совсем молодым человеком, но уже первые его читатели поражались необыкновенной плавности, легкости и удивительной гармоничности его рассказов. Нашим современникам Никифоров-Волгин стал известен сравнительно недавно. В советские годы его имя было своего рода литературным табу, ведь писатель был расстрелян за антикоммунистическую пропаганду в творчестве. И только в последние 20 лет книги Василия Никифорова-Волгина стали широко издаваться в России. В их числе сборник рассказов под названием «Родные огни». С первых же прочитанных страниц становится ясно. Единственное, что действительно пропагандирует творчество писателя, так это искренние и чистые порывы души, умение тонко чувствовать окружающий мир, видеть его в самых ярких красках и передавать это видение другим. Автор находит слова и образы, которые глубоко проникают в душу и задевают в ней какие-то самые заветные и тонкие, давно не тронутые струны. Образы эти подчас совсем простые, лишенные вычурности и изысков, но от этого еще более близкие и проникновенные. Мать, замешивающая в избе тесто для пирога, семейный ужин в наступающих зимних сумерках с хрусткой кислой капустой, солеными огурцами и сладкой кашей. В рассказе «Крещение» Никифоров-Волгин рисует предпраздничный вечер так, что даже самым жарким летом, читая этот рассказ, обязательно почувствуешь колкий морозный воздух, услышишь скрип снега и плеск студеной воды в Иордане, большой проруби, в которую народ традиционно окунается в праздник Крещения. Ближе к концу сборника все чаще встречаются рассказы, после прочтения которых понимаешь, трагическая судьба их автора, наверное, не могла сложиться иначе. До глубины души поражает рассказ «Чаша», в котором священник в поруганном красноармейцами храме вспоминает, как погиб его маленький сын, выхвативший из рук вандалов чашу для причастия. Вместе с дедом Сафроном из рассказа «Свеча» хочется глубоко и горько вздохнуть над пепелищем старой сельской церкви, дотла сожженной так называемыми «борцами с опиумом для народа». Большую часть жизни писатель прожил в Эстонии и до ее присоединения к СССР видел родину лишь в буквальном смысле с другого берега. В рассказе, давшем название всему сборнику, он пишет о том, как смотрел на свою Россию через гладь Ладожского озера и видел, как на русской его стороне загорались огоньки в избах крестьян. Но даже оттуда Василию Никифорову-Волгину его родные огни казались самыми близкими. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Льву Калекину всего 4 года, но мальчику уже пришлось преодолеть немало испытаний. 960 граммов. Столько весил Лёва, когда появился на свет раньше срока. Первые 3 месяца малыш провел в реанимации. Врачи не давали точного прогноза, выживет ли ребенок с такой массой тела. Но Лёва остался жив. Вот только преждевременные роды сказались на здоровье ребенка. У Льва детский церебральный паралич и серьезные трудности с движениями. Мышцы мальчика напряжены, словно тугие канаты, поэтому ноги плохо его слушаются. За 4 года при поддержке родителей и специалистов Лёва прошел несколько реабилитаций и достиг значительных успехов. Сегодня он самостоятельно сидит, встает, передвигается на четвереньках. Мальчик мечтает заниматься спортом и быть похожим на папу. Он у Лёвы спасатель. Помочь ребенку снять чрезмерное мышечное напряжение и подарить возможность встать на ноги может специальная операция. Во время нее врачи будут работать с оболочками мышц, которые отвечают за передачу двигательного импульса. Это ювелирная хирургическая работа, делают которую всего несколько специалистов в мире. В одной из клиник в Грузии такую операцию готовы провести и Леве. Но так как денег на дорогостоящее лечение у семьи нет, ее поддерживает фонд «География добра». Он помогает собрать средства для Левы, который очень ждет возможности ходить самостоятельно. Поддержать Льва можно на сайте фонда географиядобра.рф. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: слушаете радио «Вера». Вера. География Веры.
1: В Восточной Сибири, в 60 километрах от знаменитого озера Байкал, стоит город Иркутск. Он был основан в середине 17 века. Русскую оборонительную крепость построили в том месте, где в Ангару впадает река Иркут. Она и дала название селению. В 1686 году Иркутский острог получил статус города. Одним из первых зданий на его территории стала деревянная церковь нерукотворного образа Спасителя. Город стремительно развивался. Сеть рек, соединяющая его с Москвой и с Китаем, способствовала торговле и дипломатии, а также христианскому просвещению коренных народов Сибири. В Иркутск приехали православные миссионеры во главе с епископом Иннокентием Кульчицким, ныне прославленным в лике святых. В 1727 году город стал епархиальным центром. Здесь один за одним вырастали храмы. Традиции христианского просвещения, заложенные святителем Иннокентием, сибиряки пронесли сквозь века. Сегодня в Иркутске издаются несколько православных газет, действует епархиальный интернет-портал, выходят в эфир церковные телепередачи. И каждый день над городом плывет колокольный звон, созывая людей на молитву.
2: Радио «Вера» в Иркутске можно слушать на частоте 88,5 FM.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

Сегодня в 18:00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз у нас в гостях основатель проекта «Общее дело протоиерей» Алексей Яковлев и руководитель отдела развития Патриаршей гуманитарной миссии Наталья Летавина.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Я никому ничего не должен. Такую или аналогичную по смыслу фразу можно услышать довольно часто. Мы стремимся устроить свою жизнь так, чтобы в какой-то момент, с чистой совестью, сообщить самим себе и всему миру о том, что у нас ни перед кем нет долгов. Ни перед людьми, ни перед Отечеством, ни перед банками, и даже Богу мы ничего не должны. На этом фоне совершенно неожиданно, странно и провокационно звучат слова апостола Павла, который писал о том, что он должен всем и сразу. Эти слова святого апостола мы можем услышать сегодня во время литургии в православных храмах. Они взяты из первой главы послания к римлянам. Давайте их послушаем.
2: Павел, раб Иисус Христов, зван апостол, избран в благовестие Божие.
3: Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет».
2: Написано: «Праведный же от веры жив будет».
1: Только что мы услышали самое начало послания апостола Павла к римлянам. Как и всегда в своих посланиях, прежде всего апостол представился, затем он преподал своим адресатам пространное благословение от Спасителя мира Христа. Далее он написал о том, что у него уже давно были планы лично прийти в Рим, и он предпринимал попытки это сделать, но всякий раз встречал непреодолимые препятствия. Ну а дальше Павел написал нечто удивительное. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам». Как так? Почему апостол считал себя должным всем, в том числе и тем людям, которых он никогда не видел, которых он лично не знал и которые предельно далеки от его родного еврейского народа? Чтобы стать чьим-то должником, нужно что-то у этого человека взять. Павел не был знаком с упомянутыми им людьми, а потому и не мог быть им должным. Но само его перечисление крайне обширных групп людей указывает на то, что речь идет о его ощущении себя должником всего мира. И благодаря этому мы понимаем, Павел чувствовал себя должником самого Бога. И здесь, пожалуй, проходит граница, отделяющая святого апостола от большинства других людей. Ведь мало кто может сказать о себе, как о человеке, переживающем свой неоплатный долг перед Богом. Вполне очевидно, что если человек все же чувствует себя должным Богу, то он не сможет хоть как-то уменьшить этот долг, пытаясь что-то дать Богу напрямую, ведь Бог ни в чем не нуждается. Богу не нужны ни наши пожертвования, ни наши храмы, да и молитвы наши необходимы не Богу, а нам. Потому ощущающий себя должником Бога человек будет стараться дать Богу то, что Господь от нас ждет. То есть такой человек постарается всеми силами исполнять волю Божию. Воля Божия об апостоле Павле была известна и самому апостолу, и нам. О Павле Христос сказал так: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать мое имя перед народами и царями и сынами Израилевыми». Именно этим святой апостол и занимался до последнего своего вздоха. Исполнял он волю Божию, конечно, не по принуждению, а по любви к Богу. Этой любви он продолжает учить всех христиан и сегодня.
0: Апостольские чтения.

0: милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Максимовская икона Богородицы в судьбах России.
1: Максимовская икона Божией Матери названа по имени святителя Максима. Грек по национальности, в 1283 году он стал митрополитом киевским. А спустя 16 лет из-за притеснений со стороны татаро-монголов переехал во Владимир. Когда архипастырь завершил неблизкий путь и прилег отдохнуть на новом месте, ему явилась Богородица. Она благословила владыку заботиться о пастве на Владимирской земле и вручила ему амафор – часть богослужебного облачения епископа. Митрополит Максим проснулся со слезами на глазах и с изумлением обнаружил в своих руках подарок Божией Матери. По преданию, чудесный амафор более 100 лет хранился в золотом ковчеге в Успенском соборе Владимира. Во время нашествия на город татаро-монголов реликвию спрятал ключарь этого храма, священник Патрикий. Захватчики пытали его, дознаваясь, где спрятан драгоценный ларец. Но священнослужитель не открыл им тайны и был жестоко убит. Местонахождение святыни с тех пор остается неизвестным. Память о чудесном явлении Богородицы отображает ее Максимовская икона. Образ был написан в 1299 году. Пречистая Дева изображена на нем в полный рост, с Богом-младенцем в левой руке. Правая небесная заступница протягивает епископский амафор святителю Максиму, который изображен у ее ног. Максимовская икона несколько веков находилась в иконостасе Владимирского Успенского собора. В XVIII веке святыню украсили драгоценной ризой и поместили над захоронением митрополита Максима в этом же храме. После революции 1917 года максимовский образ Богородицы стал экспонатом Владимира Суздальского музея-заповедника, где пребывает и поныне. В Успенском соборе над гробницей святителя Максима хранится список чудотворной иконы, выполненной на рубеже XIX и XX века.
0: Небесная заступница. Максимовская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Евангелие от Луки.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елизаветы Яньковой об Отечественной войне 1812 года. Троица Сергиева Лавра. В 1812 году представился митрополит московский Платон, жительствовавший в Спасо-Вифанском монастыре. Как будто Господь медлил его от нас брать, чтобы был на земле праведник, молящийся о всеобщем бедствии. У Троицы и в Вифании неприятель не был. В народе говорили, что два раза Бонапарт посылал отряд, чтобы поразведать, нет ли войска нашего и казаков в Троицкой лавре, и захватить лаврские сокровища. Но посланные никак не могли достигнуть до Троицы, потому что такой туман спускался на землю, что они и нехотя должны были возвращаться назад.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Из египетского плена к земле обетованной израильский народ шел долгих 40 лет. Этот путь можно преодолеть за более короткий срок, но Создатель определил, что в Палестину, или иначе в Ханаан, не войдет ни один иудей, рожденный в Египте. Сознание, отравленное языческим пленом, не могло в полной мере вместить веру в единого Бога. Когда же одно поколение странников полностью сменило другое, и сам Моисей был уже на пороге смерти, события стали разворачиваться стремительно. На пути израильтян к Ханаану стояли 5 могущественных царств. Путники обратились к правителям этих государств с просьбой пройти по их территориям. Моисей обещал, что иудеи воспользуются лишь центральной дорогой, так называемым царским путем, не потревожат полей и виноградников, и если станут пить воду из колодцев, то заплатят за нее. Царь Идумеи отказал израильтянам, и они обошли его владения. Правитель Аморейского царства также воспрепятствовал путникам, и тогда они по благословению Бога вступили в битву и победили. Воодушевленные победой, странники разбили еще один народ, стоящий на их пути – жителей царства Васан. В Библии это государство названо страной исполинов, а его царь Ог – последним из Рефаимов. Под Рефаимами в книгах Ветхого Завета подразумеваются некие гиганты, обитавшие в Палестине. Чтобы показать, каким могущественным был противник иудеев, библейская книга «Второзаконие» приводит размеры железного одра васанского царя Ога. Длиной его ложе было в 9 локтей, а шириной в 4, то есть почти 4 на 2 метра. Библейское сообщение с описанием ложа царя Ога долгое время считалось образным преувеличением. Но в 1918 году немецкий археолог Густав Далман заявил, что во время раскопок на территории Иордании обнаружил упоминаемый в Священном Писании железный одр васанского правителя.
1: Проводя археологические исследования в нескольких километрах от столицы Иордании города Аммана, немецкие ученые обнаружили странное сооружение, укрепленную на сложенных в несколько ярусов массивных овальных камнях горизонтальную поверхность. Конструкция напоминала гигантский стол или кровать. Во Второзаконии упоминается, что одр царя Ога хранится в Равве у сынов Аммоновых, а это как раз то место, где расположен современный Амман. Густав Долман посчитал, что находка может иметь отношение к описанному в Библии царскому ложу. Он произвел замеры каменной конструкции, чтобы узнать, соответствуют ли они размерам библейского гигантского одра. Точное соотношение древних и современных мер помогло установить археологическое открытие 1891 года, а именно, древняя надпись с указанием длины Силаамского тоннеля в Иерусалиме – 1200 локтей. Измерив тоннель в метрах, ученые установили, что один локоть в древнееврейской системе мер равен 43,5 сантиметрам, а значит, одр царя Ога был величиной 3 метра 91 сантиметра в длину и 1,74 метра в ширину. Именно такого размера и оказалась каменная конструкция, найденная немецким профессором Далманом.
0: Совпадение впечатляло. Однако оставалось много вопросов. Так, в Библии одр царя Ога назван железным, а сооружение, найденное в окрестностях Аммана, было из камня. Впрочем, современное название этого минерала – базальт, то есть железный камень, свидетельствует, что по своим свойствам он близок к металлу. Эта порода содержит до 15% железа. Но неужели васанский правитель использовал столь неуютное ложе для сна? Густав Далман предположил, что Священное Писание говорит о смертном одре царя Ога, на котором тот возлег после победы иудеев.
2: Steinerne Baumwerke
1: Каменные сооружения, подобные тому, что обнаружила немецкая экспедиция в Иордании, ученые находили и прежде. В конце XIX века они получили общее название мегалиты или дольмены. Предназначение этих конструкций предполагалось самое различное, от культового до бытового. А поскольку в нескольких дольменах были обнаружены человеческие останки, то преимущественной стала версия, что каменные камеры чаще всего создавались для захоронений. И васанский царь Ок вполне мог быть похоронен в склепе, сооруженном из железного камня базальта.
0: Густаву Далману не удалось стопроцентно доказать, что дольмен, обнаруженный им в окрестностях Амана, это одр васанского царя Ога. Но точное совпадение размеров базальтовой конструкции и описанного в книге «Второзаконие железного ложа» безусловно впечатляет, а также помогает представить, какие противники стояли у иудеев на пути к земле обетованной. И разве не удивительно, что за 40 лет странствия в пустыне израильский народ из рабов возрос до воинства, способного постоять за свою веру и заповеданную Богом землю перед лицом гигантов?

0: Сегодня, 2 июня, Церковь вспоминает святого мученика Фалалея Эгейского, святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, святого мученика Аскалона Антиохийского, а также обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского. Святой благоверный князь Давмонт Псковский в крещении Тимофей жил в XIII веке и был родом из Литвы. Когда там началась междоусобица, он бежал в Псков. Вместе с ним пришли 300 литовских семей. Псковский край стал для князя и его приближенных второй родиной. Давмонт со свитой принял крещение. Уже через год за доблесть и истинно христианские добродетели псковичи избрали его своим князем. В течение 33 лет он управлял городом. Он был справедлив и строго следил за правосудием, щедро творил милостыню, покровительствовал храмам и монастырям. Давмонт женился на внучке святого благоверного князя Александра Невского. В течение многих лет он надежно защищал северо-западную границу русского государства от неприятельских нападений. Перед каждой битвой Давмонт приходил в храм, клал свой меч к подножию Святого Престола и принимал благословение духовника. В память о защитнике города каменная оборонительная стена, возведенная им, была названа Давмонтовой. Его боевой меч еще много лет вручался в храме Святой Троицы псковским князьям при возведении на престол. В лике благоверных Церковь прославляет мирских правителей, которые вели праведную жизнь и потрудились на благо православия. Мы чествуем святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея и просим его: «Святой благоверный князь Давмонт, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови, ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которое обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами в переводе с греческого «старейшинами», то епископами в переводе с греческого, опять же, «блюстителями», «попечителями», даже «надзирателями». Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги, а епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, — говорит он, — малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Я? Но хану виднее. Хотел бы я, чтобы все мои молитвы были угодны Господу моему. Так чего же хочет хан?
5: Он хочет, чтобы я отпустил тебя к нему. Если твоими молитвами исцелится царица, хан дарует нам мир. Если же откажешься поехать, быть в войне. Спаси русскую землю. Собирайся в Орду.
4: Ради русской земли я готов пойти на смерть. Но дело это превышает меру сил моих.
5: Верую, что тот, кто исцелил слепого, не отвергнет и твои молитвы.
4: Пусть будет так. Исцелится царица, слава Богу, а нет, хотя бы кровью моей послужу родной земле.
6: Накануне отъезда митрополит отслужил молебен у мощей святителя Петра, небесного покровителя Москвы. Во время молитвы сама собой зажглась свеча, установленная у мощей. Свидетелями этого чуда были все, кто присутствовал в храме. Эту свечку раздробили на множество частей и раздали молящимся. А малый ее кусочек владыка взял с собой. Во время опасного путешествия своего предстоятеля русские люди с надеждой и верой молились о нем и о больной жене хана. В Орде митрополита Алексия тоже ждали с большой надеждой. Слепой царице приснился сон, в котором митрополит исцелил ее. По приказу хана к приезду Алексия были изготовлены драгоценные ризы, в которых Тайдула видела его во сне. И чудо свершилось. После пламенной молитвы святого больная прозрела. Хан даровал Руси мир, а самого святителя осыпал драгоценностями. Бесценный подарок сделала ему и Тайдула. Она подарила Алексию участок земли в Москве, принадлежащий ей. На этом месте святитель основал позднее Чудов монастырь, как напоминание о том чуде, которое Господь сотворил в Орде. Когда святитель вернулся в Москву, ему навстречу вышел 8-летний княжич Дмитрий, будущий Донской, и воскликнул:
7: «Владыка, чем мы заплатим за труды твои? Ты же даришь нам жизнь мирную!»
6: Через 2 года скончался великий князь Иоанн, и митрополит Алексий заменил отроку Дмитрию отца. Он вырастил того, кто впоследствии станет освободителем русской земли, того, кто свергнет ненавистное иго, сумев объединить для этого русских князей. Именно митрополит Алексий вместе с преподобным Сергием Радонежским сумели убедить князя Дмитрия в том, что борьба за интересы только московского княжества гибельна. Они передали князю драгоценную мечту о единении всех русских земель. Святитель видел, что именно Москве суждено стать тем центром, вокруг которого может сплотиться Русь. Когда суздальский князь сумел заполучить в Орде ярлык на великое княжение, владыка этому не противился. Но переносить кафедру во Владимир отказался, оставаясь верным Москве и юному Дмитрию. Еще несколько раз святитель ездил в Орду, отводя беду от Руси. Своими кроткими и мудрыми речами он умел умилостивлять грозных ханов, умел подарить их горячим сердцам покой. В Орде любили владыку, и доверяли ему. Потрудился Алексей на мирном поприще и внутри Руси. Он сумел примирить князя Дмитрия с его злейшим врагом князем Михаилом Тверским, который стал верным союзником Москвы. Всего лишь через 3 года после смерти святителя Алексия состоялась Куликовская битва. Русь победила. Это была победа и великого заступника русской земли, смиренного грешника Алексия. Так этот дипломат, молитвенник и чудотворец называл себя, подписывая письма.
0: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Всякое дело, каким бы ничтожным оно вам ни казалось, делайте тщательно, как пред лицом Божиим. Помните, что Господь видит все. Преподобный Никон Оптинский.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «А какого размера душа?» – спросил однажды маму в храме трехлетний малыш. Один из героев романа Александра Исаевича Солженицына «Раковый корпус» тоже задумывается на эту тему. Олег Костоглотов заходит в магазин одежды. За его спиной мужчина спрашивает: «Скажите, а вот 50-й номер рубашки у вас есть с 39-м воротничком?»

0: Она, по слову святого Паисия Афонского, одного из самых известных святых наших дней, может становиться то уже, то шире. И зашедшему в магазин Олегу захотелось сразу же из него выбежать, чтобы мысли наполнялись тем, что гораздо важнее размеров воротничков.
1: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
1: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Что важно учесть, когда пытаешься понять, как устроена христианская нравственность? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 4 и 5 глав Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: И понемы доши народи, мнози от Галилеи и Десятиграда.
4: И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли, и если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?
3: То чудо иссыпано будет вон, и попираемо человеки.
2: Если попробовать провести элементарный эксперимент и спросить людей, знают ли они хотя бы что-то о десяти заповедях, если не подростки, то люди среднего и старшего возраста ответят положительно и даже попробуют назвать некоторые из них. Но если во время подобного эксперимента спросить про заповеди блаженств, боюсь, что о них не знает практически никто. И это при том, что большинство людей на наших улицах – это по-прежнему люди крещенные, и Новый Завет они должны знать лучше Ветхого. Впрочем, подобный результат совершенно закономерен, и всякий, кто сравнит эти заповеди, поймет причину. Тот, кто знаком с 10 заповедями, знает, что они выглядят как необычные, но при этом самые настоящие законодательные нормы, в которых одни действия запрещаются, не поклоняйся идолам, не прелюбодействуй и прочее, а к другим человек побуждается, чти день субботний, почитай отца и мать. Конечно, для кого-то они, может быть, и нуждаются в разъяснении, но для большинства интуитивно понятны. Не так дело обстоит с заповедями блаженств, которые мы услышали в сегодняшнем евангельском отрывке. Блаженны нищие, блаженны алчущие и жаждущие, плачущие, милостивые, миротворцы. Кажется, все довольно конкретно, бери и делай. Но в итоге не все так просто, ведь перед нами не столько поступки, сколько состояние. И некоторые из них в обычной жизни связаны совсем не с блаженством, а скорее со страданием. Духовная нищета – не поступок. Жажда правды или кротость – тоже. Кое-что вроде миротворчества можно интерпретировать как поступок. Но, думаю, для всех очевидно, что какие-нибудь миротворческие силы ООН вряд ли можно всем составом записать в Сыны Божии. А раз перед нами состояния, они сложны тем, что нестабильны. Например, человек воспринял Бога как все, что есть в его жизни, и ощутил свою духовную нищету. А потом в общении с близкими стал вести себя властно, гордо, надменно. Решил, что он хозяин положения. И все, ни о какой духовной нищете не может быть и речи. Или жаждет человек правды Божией, а потом в какой-то момент начинает бороться за свою правду. И настаивает, и побеждает, и даже момент блаженства победы над другими переживает. Но подлинного блаженства не достигает. А уж сколько гонимых людей ссылалось на слова Спасителя, считая, что любые гонения сразу сделают из них мучеников совести, все эти примеры свидетельствуют об одном. Христос призывает нас к состояниям и действиям, которые требуют рассудительности и трезвости. Их нельзя просто совершить как поступки и успокоиться. В них мы, как канатоходцы, призваны быть очень внимательными, чтобы не упасть. В таком случае сама нравственная жизнь оказывается не стремлением к статусу того, кто все положительные заповеди соблюдает и ни одного запрета не нарушает, но к состоянию того, кто растет и укрепляется, радуется и блаженствует от того, что Божьей воли в его жизни становится все больше.
0: Радио «Вера».

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.
1: Афонский монах Арсений сидел в тени оливкового дерева позади своей маленькой хижины кельи, которую он делил еще с несколькими братьями. Отец Арсений пытался совершать молитвенное правило по четкам, однако получалось это у него с трудом, потому что с другой стороны кельи раздавались громкие удары молотка по дереву. Его сосед, отец Ефрем, мастерил бочки. Бочки у отца Ефрема получались отменные, крепкие, большие. Сначала он делал их лишь изредка, для монастырей Святой Горы. Однако вскоре о его мастерстве узнали паломники-миряне, и от заказчиков не стало отбоя. Каждый день с утра и до самого вечера над кельей стоял стук молотка. Отец Ефрем и сам был не рад. Жаловался, что постоянная работа мешает ему совершать молитву. Но отказать людям добрый кроткий монах не мог. Отец Арсений со вздохом спрятал четки в карман монашеского подрясника. Нужно было срочно что-то предпринимать. Монах позвал остальных братьев, чтобы обсудить с ними, как быть дальше. «Мало того, что этот постоянный стук нарушает наше молитвенное безмолвие, — сказал он, — но ведь и сам отец Ефрем страдает. Из-за этих своих бочек у него нет времени на молитву. К тому же он может получить переутомление, ведь, по своему любочестию, никому не в силах отказать. Давайте помолимся, а потом спросим его, согласен ли он вместе с нами поискать более уединенное место. Люди, приходящие сюда, от этого совсем не пострадают, ведь бочки можно заказать где угодно. А вот монашеская молитва — совсем другое дело». Помолившись, братья высказали свои соображения отцу Ефрему. Тот с радостью согласился. «Даже добро следует творить с рассудительностью», — говорил отец Арсений, которого за уединенное отшельническое жительство на Афоне называли пещерником, а за молитвенную жизнь и духовную мудрость — старцем. Нельзя допускать, чтобы помощь одним людям причиняла неприятности другим. А если не знаешь, как поступить, молись Богу, и Он укажет правильный путь.
0: Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Арсений Пещерник.

0: Радио «Вера».
1: Не тем, Господь, могуч, непостижим, Ты пред моим метущимся сознанием, Что в звездный день Твой светлый серафим Громадный шар зажег над мирозданием. Нет, Ты могуч и мне непостижим Тем, что я сам, бессильный и мгновенный, Ношу в груди, как он и серафим, Огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий Фет.

Радио «Вера». Светлое радио. У человека есть еще одна возможность быть счастливым. Это умение радоваться чужому счастью. Фазиль Искандер.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма протоиерея Сергия Мичева духовной дочери Татьяне Куприяновой. 1926 год. Город Кисловодск. Таня, родная моя, спасибо вам за письмо. Не унывайте. Раз вы почувствовали радость, мир и настоящее духовное бытие постом, стало быть, все в вас благополучно. Не унывайте. Теперь скоро увидимся. Чувствую себя лучше. Помните только одно. В христианстве никогда не поздно начать жизнь сызнова. И во Христе это только и можно. Пример? Все святые во главе с разбойником благоразумным. Господь вас любит и посылает вам такие испытания, когда вызов по повестке. Слава Богу за все. Храни вас Господь.
0: Голоса.

проблем в серых ниток клубок, что судьба их едва ли развяжет. Но надежды в себе сохраняй ты росток. Потерпи, выход время.

0: радио. Струнах псалтыри.
1: О, Андрюша, здравствуй, дорогой. Как же я рад видеть тебя. Наконец ты таки смог приехать на святую землю. И ко мне заглянул. Но молодец.
2: Толик, родной, о чем ты? Разве я мог побывать в Иерусалиме и с тобой не встретиться? Друг детства — это как брат. Такие связи не рвутся.
1: Да, пожалуй. Ведь самые лучшие воспоминания у меня – это наш старый московский двор, школа, футбольное поле на пустыре. Ребята, знал бы ты, как мне не хватает возможности пробежаться по любимым местам. Хоть одним глазком бы посмотреть на старых друзей.
2: Так а что тебе мешает? Сел на самолет, 3,5 часа, и ты в Москве.
1: Да ну. Вот, ты давно был?
2: Давным-давно не был. Темп жизни не позволяет.
1: О, то-то и оно. А тебе ехать-то всего ничего. 20 минут на метро. Куда уж мне с моим-то дальним зарубежьем. А иной раз, знаешь, прямо тоска берет. А если честно признаться, она и не отпускает меня вовсе. Как ржавчина разъедает изнутри. Саднет душу.
2: Ну ты что, друг, тосковать последнее дело. Тем более здесь, на святой земле, по которой совсем недавно, каких-то 2000 лет назад, ходил сам Христос. Здесь, кажется, камни мостовой, стены зданий, окрестные горы должны исцелять от уныния. Вспомни 124-й псалом. «Не поколеблются вовеки те, что живут в Иерусалиме».
1: Нет, стены помогают дома. Ты вспомни поговорку. А дом-то у меня остался там, в Москве. А здесь я как будто вечный гость.
2: Я думаю, знаешь, о чем эта поговорка?
1: О чем же?
2: О том, что родной дом помнит тебя ребенком. И какие бы ошибки и проступки ты ни совершал, входя под крышу родительского дома, ты словно реабилитируешься, возрождаешься. Ведь почему детство нам так дорого?
1: Наверное, потому что мы были беззаботны тогда.
2: Точно. А беззаботны мы были, потому что были чистосердечны с собой и друг с другом. И как бы человек ни менялся в жизни, каким бы солидным и важным он ни стал, в нем не перестает пульсировать желание вернуться к себе, настоящему, умеющему доверять, любящему без оглядки. Отсюда и острая тяга возвратиться в родные места, в дом, где стены помогают быть таким, каким тебя задумал Творец.
1: Как тут не вспомнить светлый наказ Христа? Будьте как дети.
2: Точно. И здесь, в Иерусалиме, этот наказ хочется исполнить с той же жаждой. Вот словно домой вернулся. Словно этот город непостижимым образом тоже стал твоей родиной.
1: Вот ты как рассудил. Неожиданно. И утешительно.
2: Больше того, вполне может оказаться, что евангельские места поддержит тебя надежнее, чем те края, где ты вырос. Ностальгия коварна, она может обмануть, как там у Геннадия Шпаликова. По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места.
1: Да, да, помню. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищешь. Ни тебе, ни мне. Ну почему так получается, Андрюш?
2: Трудно сказать, Толя. Может быть, потому что дерзкость в человеке – это зерно вечности, царства небесного. И не в прошлое оно нас влечет, а в будущее. А мы увязаем в несбывшемся, вместо того, чтобы стремиться вверх и вперед.
1: Слушай, а вот эта строчка про Иерусалим, ты сказал, она из псалма?
2: Да, это одна из песней восхождения. Их всего 15, и вместе они иногда именуются «Псалтырь в псалтыре».
1: «Песни восхождения? А почему такое название?»
2: Есть версия, что эти псалмы пели иудеи во время богослужения на ступенях вновь отстроенного после вавилонского пленения Иерусалимского храма. По-другому их так и называют – «песни ступеней». Но, вероятнее всего, свое название эти псалмы получили за то, что они помогают душе совершить восхождение к Богу, настроиться на верный лад – служат духовным камертоном.
1: Прочитай, а?
2: 124-й. Конечно, слушай. «Надеющиеся на Господа, подобно горе Сиону, не поколеблются вовеки те, что живут в Иерусалиме. Горы осеняют их, и Господь осеняет людей своих отныне и вовеки. Ибо не дает Господь грешникам власти над праведными, да не протянут праведные рук своих к беззаконию. Даруй благо тем, кто добр и праведен сердцем, а людей развращенных и творящих беззаконие покарает Господь. Мир Израилю!»
1: Надо же, как звучит по-детски. Господь дарует благо, а тех, кто творит беззаконие, покарает. Хочется в это верить, но не слишком ли это наивно?
2: Наивно, говоришь? Это написал человек, который прошел вавилонский плен, то есть в рабстве побывал. Едва ли он в жизни хлебнул лихо меньше, чем мы с тобой. И после всего, что псалмопевцу пришлось пережить, он в какой-то радостной простоте исповедует, что «надеющиеся на Господа подобно горе Сиону». Мне это напоминает, как мой дед Андрей, пройдя войну и германский плен, и сталинские лагеря, остался человеком светлым и верующим. А насчет детскости очень верно сказано. Ты же вот в детстве верил в то, что зло обязательно будет наказано, в то, что жить нужно по правде.
1: Ты же знаешь, что верил. Вместе росли.
2: Так не отрадно ли найти подтверждение твоей детской веры в древнем псалме «Песни восхождения к Богу»?
1: Отрадно, Андрюш. Все меня сегодня радует. И твой приезд, и наш разговор, и 124-й псалом, так свежо прозвучавший, будто бы и не было стольких лет за плечами.
3: «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля!»

0: Сегодня, 2 июня, Церковь вспоминает святого мученика Фалалея Эгейского, святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, святого мученика Аскалона Антиохийского, а также обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского. Мученик Аскалон Антиохийский жил в III веке в Египте. Он пострадал за веру в правление императора Диоклетиана. Правитель Ариан требовал от Аскалона отречься, но тот смело исповедал свою веру. Христианин предрек Ариану, что настанет час, когда правитель сам назовет Христа единым и истинным Богом. Тот только посмеялся и приказал пытать Аскалона. Мученик молча переносил истязания. Палачи прерывались, считая, что он мертв, и тогда христианин открывал глаза и отвечал: «Я не лишился чувств и неустанно славлю Бога моего и Создателя». Ариан повез Аскалона на другой берег Нила, чтобы продолжить пытки и устрашить христиан, живущих в той местности. Внезапно лодка замерла на середине реки. Ничто не могло ее сдвинуть. Аскалон прошептал Ариану, что поможет лишь его признание истинности Спасителя. Когда изумленный Ариан вслух признал это, лодка тронулась с места. Впрочем, жестокосердный правитель быстро забыл о чуде. Он приказал казнить мученика Аскалона. Христиане с честью похоронили его.
1: Святитель Иоанн Златоуст писал о мучениках. Не только душа, но и само тело их стало причастным большей благодати и не только не потеряло после частых терзаний той крепости, которую имела, но и приобрело большую и высшую, что может быть удивительней этой победы.
0: Церковь прославляет мученический подвиг святого Аскалона Антиохийского и обращается к нему с надеждой на молитвенную помощь. Святой мученик Аскалон, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». В праздник Святой Троицы митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Это один из двунадесятых праздников, называемый еще Пятидесятницей, посвящен сошествию Святого Духа на апостолов в 50-й день после воскресения Христова. В этот праздничный день Казанский собор был украшен цветами и зеленью в воспоминании о том, что всю красоту мира Господь сотворил для человека. После праздничной божественной литургии была совершена Великая Вечерня, у которой в этот день есть несколько особенностей. В мирную Ектинию добавляются особые прошения о благодати Святого Духа, а главное – это чтение коленопреклоненных молитв. По завершении богослужений митрополит Кирилл поздравил молящихся с великим праздником Святой Троицы и обратился с проповедью.
5: Когда мы сегодня молились, в молитвах коленопреклона говорилось, чтобы Господь помог каждому из нас – чтобы Господь благословил Церковь нашу миром, согласием, та, которая была создана в этот день Святой Троицы в Иерусалиме, чтобы Господь благословил и даровал Небесное Царство усопшим нашим, дорогим, близким и дальним. Конечно же, наверное, помимо слов молитвы, каждый из нас молился и за наших бойцов в зоне специальной военной операции. Пусть Господь поможет нашим бойцам. Конечно же, как мы читали молитвы Святой Руси, и победой, и поможет сохраниться от смерти, ран и пленения. Пусть Господь благословит наш град, наш край, наше Отечество. Пусть благодать Святаго Духа исправит неверие, жестокосердие, не допустит преступлений против близких и наполнит всех святостью. С праздником Святой Троицы, Святой Пятидесятницы!
4: В Ставропольском президентском кадетском училище в эти дни проходит международный фестиваль кадетской дружбы «В единстве сила». 31 мая состоялась торжественная церемония открытия фестиваля. Мероприятие собрало делегации воспитанников и воспитанниц до вузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации со всей нашей страны, а также из Беларуси и Индии. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла церемонию открытия посетил настоятель храма Святой Троицы города Ставрополя, проректор по воспитательной работе Ставропольской духовной семинарии, духовник президентского кадетского училища протоиерей Владимир Волков. Он передал участникам мероприятия благословение главы Ставропольской митрополии и отметил важность духовного развития личности, сохранения традиционных нравственных ценностей и единства, которое является одной из основ силы России. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
6: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Надолго в Петербурге. Завтра уезжаете. Сегодня мы с вами в Русском музее. А еще ведь хотели Александра Невскую лавру посетить.
8: Непременно, Никитушка. Поезд в Москву вечером, а мы с утра на литургию сходим. Еще и побыть в монастыре успеем. У меня гостиница как раз рядом. Да и ты недалеко живешь.
7: Да, дома даже колокольный звон из лавры иногда слышен. Маргарита Константиновна, а вы в детстве, кажется, жили в подмосковном Сергиевом Посаде, рядом с Троицей Сергиевой лаврой?
8: Всего пару лет, но часто вспоминаю то время, 1970-е. Троица Сергиева лавра была тогда одним из немногих действующих монастырей в стране.
7: Вы туда ходили?
8: Мне было лет 12, когда впервые попала в лавру, одна без взрослых. Помню, дошла до святых ворот и остановилась. Почувствовала робость и благоговение. Ясно ощутила, что там, за этими воротами, совсем другой мир.
7: Да, кажется, понимаю, что вы имеете в виду. Граница между нашей повседневной суетой и миром тишины и молитвы.
8: Именно так, Никита. С тех пор каждый раз, прежде чем зайти в монастырь, останавливаюсь на мгновение у ворот. Знаешь, пока рассказывала, вспомнила картину одной из моих любимых. Она находится тут, в Русском музее.
7: А как называется?
8: Полотно Алексея Саврасова «У ворот монастыря». Давай поищем. Если не ошибаюсь, это где-то здесь. Да, вижу. Вот оно.
7: Красота какая! Зеленый летний лес. Вокруг тишина. По крайней мере, такое ощущение возникает, глядя на картину. Река или пруд. Над водой легкий деревянный мост. Он ведет к монастырю, стоящему на высоком пригорке, на самом берегу. За березами и соснами виднеются купола храма. На переднем плане утопают в зелени монастырские врата. По лестнице к ним поднимаются люди.
8: Алексей Кондратич Саврасов написал полотно «У ворот монастыря» в 1875 году, когда вместе с семьей жил в Сергиевом Посаде.
7: Но ведь, кажется, здесь изображена не Троица Сергиева лавра.
8: Верно, Никита. Саврасов любил гулять по окрестностям Сергиева Посада, любовался красотой пейзажей и переносил их на холст. Перед нами не сама лавра, а один из ее скитов – Боголюбское Киновие. Он находится примерно в 3 километрах к востоку от монастыря, на берегу Гефсиманских прудов.
7: А что такое Киновие?
8: В переводе с греческого это означает «общежитие». Так принято называть монашеские общины.
7: Ой, Маргарита Константиновна, я только сейчас обратил внимание, в правом углу картины над лесом радуга.
8: Хорошо, что заметил, Никита. Это важная деталь. Алексей Саврасов не раз изображал радугу на своих полотнах. Искусствоведы даже объединили некоторые его работы в так называемый радужный цикл. Картина «У ворот монастыря» тоже в него входит.
7: Угу. На полотне особый свет. Такое бывает сразу после дождя. Я сначала не придал этому значения. А теперь, кажется, понимаю задумку художника. Дождь только что закончился, и в небе появилась радуга. Может быть, это такая художественная метафора надежды?
8: Вполне возможно. А еще, как считают искусствоведы, радуга в пейзажах Алексея Саврасова подчеркивает божественное начало в окружающем нас мире. Ведь в Библии радуга – это символ Божьей милости. Господь явил радугу Ною после всемирного потопа как знак примирения с человечеством.
7: Маргарита Константиновна, посмотрите, а вот эти люди, которых художник изобразил на лестнице у ворот монастыря, кажется, совсем как вы, остановились в благоговении, прежде чем зайти внутрь.
8: И сейчас шагнут из мирской суеты в мир непрестанной молитвы.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: В студенческие годы, когда я пришел к вере, духовной литературы было не достать. Но мой духовный отец давал мне книги святых отцов. Хочу поделиться с вами некоторыми поучениями, которые помогли мне в понимании жизни. Исаак Сирин. Путь Божий есть ежедневный крест. Никто не восходил на небо, живя прохладно, с послаблением себе. О пути же прохладном знаем, где он оканчивается. Богу не угодно, чтобы беспечен был тот, кто ему предал себя всем сердцем. Попечение же его должно быть об истине. А из всего познается, что под Божьим он промыслом, когда Бог непрестанно посылает ему печали.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. У каждого из нас порой случаются трудные времена. О том, как справляться с тревожными мыслями и в любых обстоятельствах смотреть в будущее с надеждой и верой, размышлял в своих произведениях великий подвижник и писатель XIX столетия святитель Игнатий Брянчанинов. Выдержки из некоторых его творений, таких как «Аскетические опыты», «Слово о человеке», а также фрагменты из писем к духовным чадам, вошли в сборник «Крепость и утешение. Духовные наставления и советы» святителя Игнатия Брянчанинова. «Блажен тот пловец житейского моря, который часто устремляет взоры к небу», — говорил святитель Игнатий. По его мысли, создавая человека из праха земного, Господь обещал неусыпно вести его своим святым промыслом. А значит, никто у Бога не забыт, о каждом он заботится. Поэтому в горестях важно не отчаиваться, а доверить себя Богу и Его святой воле. Сделать это можно через молитву. Господь сказал: «Просите и дастся вам, ищите и обрящите, стучите и отворят вам». И святитель Игнатий побуждает читателей: «Будем просить терпением и постоянством, отрицая своей воли и своего разума, предоставляя все святой воле Божьей, и время, и способ, и само исполнение просимого». Святитель Игнатий уверен: верить себя Господу гораздо надежнее, чем полагаться только на собственные силы. «Он, Создатель твой, себя отдал за тебя на казнь, за тебя пролил кровь свою. Чего же еще он не сделает для тебя?» – вопрошает Владыка. Поэтично и глубоко осмысливает он участие Бога во всех наших делах и призывает за все благодарить Создателя. «Слава Богу!» – могущественные слова. Во время скорбных обстоятельств, когда обступят, окружат сердце помыслы сомнения, малодушия, неудовольствия, ропота – от одного шума этих слов

0: утешение благодатное уничтожило всю тягость земного и горького. Крепость и утешение вселяют в сердце и жизненные советы и наставления святителя Игнатия Брянчанинова. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный

0: Первый источник.
1: Привет.
2: Ну, здорово.
1: Знаешь уже, дело-то против конкурентов наши ребята проиграли.
2: Да ладно. Но ведь говорил же, как правильно сделать. А эти все хвастались. Не переживай, мы обратились к самым лучшим адвокатам. Ну и вот, что получилось?
1: Ну чего ты удивляешься? Как известно, нет пророка в своем отечестве.
2: Да уж, согласен. Но ведь не хотят понять очевидного.
3: Да, в жизни часто так бывает. Других людей мы готовы слушать и принимать, но советы тех, кто находится рядом с нами, отвергаем. Ситуации, когда чужое лучше, чем свое, другой мудрее, чем кто-то близкий и хорошо знакомый, обозначаются выражением «нет пророка в своем отечестве». Оно пришло к нам из Библии и есть во всех четырех Евангелиях. У евангелиста Матфея оно звучит так: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». Господь пришел в Назарет, туда, где жила его семья, где многие знали его с детских лет. Он пришел проповедовать, но услышал, откуда у него такая премудрость и силы. Не плотников ли он сын? И далее, как сказано в Священном Писании, не совершил там многих чудес по неверию их. Святитель Иоанн Златоуст отмечает: придя в Назарет, Христос оставляет чудеса, чтобы не возжечь в иудеях большей зависти и чтобы не осудить строже за умножившееся неверие, но не упрекает их. Мысль, озвученная в Евангелии от Матфея, почти в том же виде содержится и у евангелиста Марка. В Евангелии от Луки слова Иисуса об этом звучат так: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве». Пророками называли людей, которые толковали волю Бога и возвещали остальным слово назидания и утешения. Пророк значит говорящий, и тем, что он говорит, заслуживает уважения и внимания к себе. Самого Иисуса как пророка чтили и признавали во многих городах, но отечество оказалось для него негостеприимным. Жители Назарета видели в Христе простого жителя, как и они сами, и не допускали того, что это он послан Богом. Святой Феофилакт Болгарский, рассуждая над строками Писания, отмечал: «Люди всегда имеют обычай заботиться о редком и странном, ему дивиться, а общее обычно презирать. Поэтому ни один пророк не ценится в своем отечестве, но если он придет из какой-нибудь другой страны, ему удивляются. Нет пророка в своем отечестве. Так еще говорят о невнимательном или скептическом отношении к талантливым людям в своей стране, городе или семье».
0: Первый источник.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: В городе Вышний Волочок, что под Тверью, действует православный женский монастырь Казанской иконы Божьей Матери. На территории обители, рядом с главным Казанским собором, есть небольшая часовенка, освященная во имя святых Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии. Христианские добродетели, давшие имена этим мученицам, были присущи нашей современнице, которая похоронена под сводами часовни. Это Любовь Ивановна Лазарева, или, как ее ласково называют верующие, старица Любушка Сусанинская. Подвижница жила в 20 веке, застала годы советских гонений на христианство. Она взяла на себя подвиг юродства, добровольного мнимого безумия ради Христа. Ходила босая, ночевала под открытым небом в мороз и дождь, скудно питалась и при этом пребывала в непрестанной молитве и радости о Боге. Последние годы жизни старица провела в поселке Сусанино Ленинградской области, а окончила свои дни в Казанском монастыре Вышнего Волочка в 1997 году. Могила подвижницы стала местом паломничества христиан.
2: Радио «Вера» в Вышнем Волочке можно слушать на частоте 104,5 FM.
3: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время – творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь, ежедневно на Радио «Вера».
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях православный блогер, автор книги «Богу виднее» Яна Копаева. Поговорим об участии Бога в нашей жизни и явной поддержке в трудных ситуациях. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о сохранении и возрождении храмов. Сегодня у нас в студии руководитель благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис» Ольга Шитова и меценат, предприниматель Илья Зибарев. И разговор пойдет о восстановлении Казанского храма в селе Курба.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
4: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Я никому ничего не должен. Такую или аналогичную по смыслу фразу можно услышать довольно часто. Мы стремимся устроить свою жизнь так, чтобы в какой-то момент с чистой совестью сообщить самим себе и всему миру о том, что у нас ни перед кем нет долгов. Ни перед людьми, ни перед Отечеством, ни перед банками, и даже Богу мы ничего не должны. На этом фоне совершенно неожиданно, странно и провокационно звучат слова апостола Павла, который писал о том, что он должен всем и сразу. Эти слова святого апостола мы можем услышать сегодня во время литургии в православных храмах. Они взяты из первой главы послания к римлянам. Давайте их послушаем.
5: Павел, раб Иисус Христов, зван апостол, избран в благовестие Божие.
6: Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет.
5: Написано, праведный же от веры жив будет.
4: Только что мы услышали самое начало послания апостола Павла к римлянам. Как и всегда в своих посланиях, прежде всего апостол представился. Затем он преподал своим адресатам пространное благословение от Спасителя мира Христа. Далее он написал о том, что у него уже давно были планы лично прийти в Рим, и он предпринимал попытки это сделать, но всякий раз встречал непреодолимые препятствия. Ну а дальше Павел написал нечто удивительное. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам». Как так? Почему апостол считал себя должным всем? В том числе и тем людям, которых он никогда не видел, которых он лично не знал, и которые предельно далеки от его родного еврейского народа. Чтобы стать чьим-то должником, нужно что-то у этого человека взять. Павел не был знаком с упомянутыми им людьми, а потому и не мог быть им должным. Но само его перечисление крайне обширных групп людей указывает на то, что речь идет о его ощущении себя должником всего мира. И благодаря этому мы понимаем, Павел чувствовал себя должником самого Бога. И здесь, пожалуй, проходит граница, отделяющая святого апостола от большинства других людей. Ведь мало кто может сказать о себе, как о человеке, переживающем свой неоплатный долг перед Богом. Вполне очевидно, что если человек все же чувствует себя должным Богу, то он не сможет хоть как-то уменьшить этот долг, пытаясь что-то дать Богу напрямую, ведь Бог ни в чем не нуждается. Богу не нужны ни наши пожертвования, ни наши храмы, да и молитвы наши необходимы не Богу, а нам. Потому ощущающий себя должником Бога человек будет стараться дать Богу то, что Господь от нас ждет. То есть такой человек постарается всеми силами исполнять волю Божию. Воля Божия об апостоле Павле была известна и самому апостолу, и нам. О Павле Христос сказал так: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать мое имя перед народами и царями и сынами Израилевыми». Именно этим святой апостол и занимался до последнего своего вздоха. Исполнял он волю Божию, конечно, не по принуждению, а по любви к Богу. Этой любви он продолжает учить всех христиан и сегодня.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплою молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне хранителя с неба ангела пошли.

Радио «Вера». Светлое радио. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из письма невесты принцессы Алекс Гессенской жениху, цесаревичу Николаю Александровичу Романову. 2 июня 1894 года. Англия. Город Харрогейт. Мой бесценный, дорогой Ники, крепко целую и сердечно благодарю за только что полученное от тебя письмо. Несколько слов перед тем, как я пойду в церковь. Вчера Гретхен читал мне краткую биографию Пушкина. Очень-очень интересно. А со Шнайдерляйн я читала по-русски про детские годы Петра Великого. Сейчас я должна идти одеваться. Я буду думать о тебе, сладкий мой, и я уверена, что наши молитвы встретятся. Я пришла из церкви такой красивой и маленькой, и в следующее воскресенье мы снова пойдем туда. Я так молилась за тебя, за себя, чтобы мне стать лучшей как женщине и как христианке, и чтобы Бог помог мне узнать и полюбить твою церковь, и чтобы Он помог мне преодолеть самую большую трудность — стать более достойной тебя. После церкви я чувствую себя намного спокойнее, так что мне хочется ходить туда и молиться каждое утро и вечер. Нежные поцелуи и благословения от твоей вечно преданной и любящей Алекс.

0: Вселенная православия.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Балканы. Хотя по месту расположения этот регион и считается Европой, но по своим традициям, обычаям, по самому духу своему резко от нее отличается. Здесь все иначе, нежели чем у европейских австрийцев или венгров. Но взять хотя бы Албанию. Эту страну по праву считают исламским центром Европы. Со времен Османской империи здесь действительно проживает большое количество мусульман. Но мало кто знает, что православных в Албании, если и меньше, чем мусульман, то не намного. Более того, в Албании существует собственная православная церковь. Она имеет очень древние корни. В средние века из-за нашествия мусульман эта церковь была запрещена, а возрождена только в 20 веке. Несмотря на это, албанская церковь сегодня считается одной из самых динамичных и миссионерски активных православных церквей в мире. Именно поэтому количество православных албанцев в последнее время неуклонно растет. Вместе с возрождением православия в целом в Албании все больше растет интерес к православным обычаям прошлого. Сегодня даже в городах люди в Албании стараются значимые для семьи события проводить в соответствии с традициями предков. Взять, например, свадьбу. Этот радостный обряд многие православные албанские семьи стараются организовать так, чтобы он соответствовал обычаям прошлого. Ну, конечно же, не полностью. Например, традиционное для Албании похищение невесты сегодня не только не практикуется, но даже считается преступлением. А вот свататься албанцы до сих пор любят. Например, родители в Албании не откажутся самостоятельно определить брачную жизнь своих детей. Если в отношении юношей это мало когда происходит, то в отношении девушек родительская воля подчас имеет определяющее значение. Отец и мать вполне могут указать, за кого их дочери выходить замуж, а за кого не стоит. Из-за такого родительского контроля за выбором для детей будущих супругов помолвка в Албании имеет очень важное значение. Во время помолвки происходит обмен и обещаниями вступить в брак, и обмен заверительными подарками. Обычно все это осуществляется в присутствии священника. Помолвку в Албании принято праздновать шумно и радостно, почти как свадьбу, но в отсутствии жениха и невесты. В Албании издревле было принято знакомить молодых прямо перед венчанием. Теперь это редко когда практикуется, но наличие такого обычая добавляет албанской свадьбе интриги. Вообще албанское свадебное торжество чем-то напоминает греческую свадьбу. Здесь также принято приглашать всех родственников и гостей, устраивать шумное и многодневное веселье. Начинается свадебный день в Албании с похода жениха, его родственников и друзей в дом невесты. Обычно процессию возглавляет священник. Он не на стороне жениха, а просто следит за благочинием свадебных обрядов. Сегодня, как и в прошлом, невеста не сразу выходит к жениху. Она должна делать вид, что сопротивляется и не хочет покидать дом родителей. А те, в свою очередь, просто выталкивают ее из дому, предварительно получив от жениха подарки. В храме перед венчанием наступает время покапризничать и для жениха. Теперь он начинает делать вид, что не особо-то и хочет жениться. Тут уже священник должен как бы строго на него посмотреть и привести в чувство. Само венчание в Албании совершается почти по такому же чину, как и у нас в России. Наиболее заметным отличием является форма венцов на головах жениха и невесты. Обычно это не короны, как у нас, а обручи или венки из цветов. После венчания наступает время торжественного застолья, которое, как я уже сказал, длится несколько дней и открыто для каждого желающего. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о традициях православной свадьбы в Албании.

0: Сегодня, 2 июня, Церковь вспоминает святого мученика Фалалея Эгейского, святого благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, святого мученика Аскалона Антиохийского, а также обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского. Святитель Алексий, митрополит Московский и всея Руси чудотворец, в миру Елеферий, жил в XIV веке. Он родился в Москве в семье боярина Федора Бяконта. Юноша рано принял иночество и 20 лет провел в Московском Богоявленском монастыре в строгих подвигах. В 1354 году он стал митрополитом московским. Алексий много путешествовал, в том числе и с дипломатическими задачами. Был он в Константинополе, не раз приезжал в Золотую Орду. Однажды хан потребовал, чтобы святитель прибыл к нему и исцелил его слепую супругу Тайдулу. «Прошение и дело превышает меру сил моих», — сказал митрополит Алексий. «Но я верю тому, который дал прозреть слепому. Не презрит он молитвы веры». И действительно, по его молитве окропленная святой водой супруга хана исцелилась. Перед своей кончиной в 1378 году митрополит Алексий завещал положить тело его в чудовом монастыре в Кремле. Из скромности он указал место погребения вне стен храма. Но великий князь Дмитрий Донской, глубоко почитавший святителя, повелел положить тело митрополита Алексия в церкви близ алтаря. Почти через 50 лет свод храма обрушился от ветхости. При строительстве нового мощи митрополита Алексия были обретены нетленными. Ныне они покоятся в Патриаршем Богоявленском соборе в Москве. Святитель Алексий, митрополит Московский, один из выдающихся деятелей российской истории. Он почитается как великий заступник и молитвенник земли русской. Прославляя его труды, мы просим: святитель Алексий, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Сегодня в 18.00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз у нас в гостях основатель проекта «Общее дело протоиерей» Алексей Яковлев и руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии Наталья Летавина.
0: Прообразы. Святые в литературе.
2: В Библии вода – символ премудрости Божией, источник жизни и благодати. Многие сюжеты из Нового Завета не случайно так или иначе связаны с водой. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о мученице Фатине и стихотворении Ольги Чуминой «Христос и Самарянка». Место действия – город Сихарь в Самарии, на территории современного Израиля. Время действия – первый век по Рождестве Христовом. В Евангелии от Иоанна есть такой эпизод. Однажды Иисус с учениками шел в Галилею через Самарию. Они остановились возле колодца. Ученики отлучились в город за едой. Уставшему после долгого пути Иисусу захотелось пить, но ему нечем было почерпнуть из колодца воду. Колодцу с водоносом, как называют на Востоке сосуда для воды, подошла женщина-самарянка. Впрочем, давайте послушаем, как звучит эта сцена в стихотворении Ольги Чуминой «Христос и самарянка».
3: У колодца сидел, отдыхая, Христос. Он почувствовал жажду и стому. И рукою, держа на плече водонос, самарянка пришла к водоему. И напиться просил человеческий сын. Отвечала она в изумлении: «У меня ли ты просишь воды, господин? Или не ведаешь ты, иудей ни один не входил еще с нами в общение?»
2: Жители Самарии, как и евреи, тоже верили в единого Бога, Творца неба и земли. Но обычаи и обряды у них были разными. Из-за этого евреи не хотели общаться с самарянами. Потому-то самарянка и удивилась, когда путник, который, судя по его одежде, был иудеем, не только с ней заговорил, но и попросил напиться воды из ее кувшина. Ответ Иисуса привел ее в еще большее изумление.
3: Иисус же сказал самарянской жене: «Если б ведала, кто пред тобою, за водою живой ты пошла бы ко мне, за иной, животворной водою».
2: Многие христианские богословы дают свои ответы на вопрос, что имел в виду Христос, говоря о живой воде. Животворные воды крещения, благодать Святого Духа. Но в одном все сходятся. Иисус открыл самарянке, что Он пришел в этот мир, чтобы давать, а не просить. Не Он, а она должна обратиться к Нему с просьбой о воде, но только о другой воде, духовной, живой, вечной. Но простая женщина не поняла слов Иисуса о духовной жажде, подумав, что путник обещает дать ей такую воду, которая никогда в колодце не иссякнет, и сильно удивляется.
3: «Но ее, господин, ты достать бы не мог, при себе не имея сосуда. И вода далеко, и колодец глубок. Как ее почерпнешь ты оттуда?»
2: Дальнейший разговор убедил самарянку, что перед ней некто больший, чем патриарх. Она спрашивает Иисуса, уж не пророк ли он? А потом припоминает: кто-то говорил, что должен явиться Мессия, Спаситель. «Это я, который говорю с тобою», — ответил ей Иисус. Согласно Евангелию от Иоанна, Христос впервые открыл свое предназначение на земле простой грешной женщине, к тому же иноземке. Через нее миру было возвещено, что перед Господом равны все народы, ибо мы все Его творение. В православной традиции женщину, которую Иисус встретил у колодца, звали Фатиной или Светланой. Она стала христианкой и во время гонений императора Нерона в 66 году от Рождества Христова приняла мученическую смерть в Риме. Каждый год 2 апреля по новому стилю православная церковь отмечает День памяти святой мученицы Фатины, женщины, которой Христос поведал тайну вечной жизни.
3: «Все греховное смоет живая волна, все с собой унесет быстротечно. Новой жизни источником станет она, жизни вечной».
2: С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

«Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Если не хочешь отпасть от любви Бога, никогда не делай так, чтобы брат твой засыпал, имея на тебя обиду, или ты сам засыпал, имея на него. Старец Иосиф Вотопецкий.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Помни, что ты, говоря, рождаешь слово, и оно никогда не умрет, сказал однажды святитель Феофан Затворник, духовный писатель XIX века. Иными словами, сказанного не воротишь. Это на собственном горьком опыте узнала Изабелла, маленькая героиня повести Сьюзен Кулидж «Сияющие глазки». Однажды девочка проснулась в дурном настроении, угрюмо позавтракала и по просьбе няни понесла завтрак больной матери. Мама попросила дочку принести чаю погорячее, но Изабелла, окончательно выйдя из себя, заявила, что мать капризничает. Осознав, как сильно обидела мать, девочка в слезах выбегает вон и проводит в саду один из самых горьких дней своей жизни. Сильнее всего Изабеллу мучает осознание. Она и мама всегда будут помнить ее злой упрек. А ведь так просто было избежать этой двойной боли, думает девочка. Всего-навсего не говорить тех жестоких слов. Что теперь делать? Как отменить содеянное? Изабелла бежит к матери и просит прощения. К ее изумлению, едва мама прощает ее, на душе у девочки становится радостно, мирно и светло. «Почему это произошло?» – удивляется девочка. Преподобный Иосиф Оптинский говорил знакомой монахине, исповедовавшей ему письменно свои грехи: «Ты удивляешься, что как только отправишь ко мне грешному письмо, то, еще не получив ответа, ощущаешь мир душевный и радость. Таково свойство покаяния». Вот и маленькая героиня повести «Сияющие глазки» открывает для себя истину. Покаяние стирает грехи, а прощение – обиды.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Церковь особо чтит память святых благоверных Петра и Февронии. Для нас их житие – пример семейного счастья и супружеского подвига, свидетельство о красоте и высоком достоинстве семейной жизни. Единственный храм Ставропольской епархии, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, был построен в городе Невинномысске на территории нового микрорайона. В 2012 году митрополит Кирилл совершил закладку храма. Приходская община зародилась здесь примерно 5 лет назад. Изначально верующие посещали богослужение в маленьком вагончике, обустроенном под храм. В 2017 году залили фундамент. Настоятелем храма был назначен протоиерей Алексей Гашунович. Через год началось возведение стен. Начальные этапы строительства стали поистине приходским делом. Первую машину с лесом встречали многочисленные жители микрорайона, которые дружно помогали разгрузить эту и последующие машины. Храм строился всем городом на народные средства. Теперь, когда в центре микрорайона возведен красивый, уютный деревянный храм, сложно поверить, что в Великую Отечественную войну именно на этом месте был военный аэродром. Сегодня в храме благоверных Петра и Февронии продолжается строительство и благоукрашение территории и храма. Здесь образовалась настоящая приходская семья, в которой каждый оказывает поддержку и помощь ближнему. С каждым днем приход растет и укрепляется. Как замечательно, что в Невинномысске теперь есть свое знаковое место для тех, кто дорожит семейными ценностями. А молодожены смогут попросить помощи в создании крепкой семьи, сохранении любви и верности друг другу на протяжении всей жизни. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
1: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Что важно учесть, когда пытаешься понять, как устроена христианская нравственность? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 4 и 5 глав Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И понеме доше народи, мнози от Галилеи и Десятиграда.
3: И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики.

0: найти его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли, и если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?
1: То чудо иссыпано будет вон, и попираемо человеки.
2: Если попробовать провести элементарный эксперимент и спросить людей, знают ли они хотя бы что-то о 10 заповедях, если не подростки, то люди среднего и старшего возраста ответят положительно и даже попробуют назвать некоторые из них. Но если во время подобного эксперимента спросить про заповеди блаженств, боюсь, что о них не знает практически никто. И это при том, что большинство людей на наших улицах – это по-прежнему люди крещенные, и Новый Завет они должны знать лучше Ветхого. Впрочем, подобный результат совершенно закономерен, и всякий, кто сравнит эти заповеди, поймет причину. Тот, кто знаком с 10 заповедями, знает, что они выглядят как необычные, но при этом самые настоящие законодательные нормы, в которых одни действия запрещаются – не поклоняйся идолам, не прелюбодействуй и прочее, а к другим человек побуждается – чти день субботний, почитай отца и мать. Конечно, для кого-то они, может быть, и нуждаются в разъяснении, но для большинства интуитивно понятны. Не так дело обстоит с заповедями блаженств, которые мы услышали в сегодняшнем евангельском отрывке. Блаженны нищие, блаженны алчущие и жаждущие, плачущие, милостивые, миротворцы. Кажется, все довольно конкретно, бери и делай. Но в итоге не все так просто, ведь перед нами не столько поступки, сколько состояние. И некоторые из них в обычной жизни связаны совсем не с блаженством, а скорее со страданием. Духовная нищета – не поступок, жажда правды или кротость тоже. Кое-что вроде миротворчества можно интерпретировать как поступок, но, думаю, для всех очевидно, что какие-нибудь миротворческие силы ООН вряд ли можно всем составом записать в Сыны Божии. А раз перед нами состояния, они сложны тем, что нестабильны. Например, человек воспринял Бога как все, что есть в его жизни, и ощутил свою духовную нищету. А потом в общении с близкими стал вести себя властно, гордо, надменно, решил, что он хозяин положения. И все, ни о какой духовной нищете не может быть и речи. Или жаждет человек правды Божией, а потом в какой-то момент начинает бороться за свою правду. И настаивает, и побеждает, и даже момент блаженства победы над другими переживает. Но подлинного блаженства не достигает. А уж сколько гонимых людей ссылалось на слова Спасителя, считая, что любые гонения сразу сделают из них мучеников совести, все эти примеры свидетельствуют об одном. Христос призывает нас к состояниям и действиям, которые требуют рассудительности и трезвости. Их нельзя просто совершить как поступки и успокоиться. В них мы, как канатоходцы, призваны быть очень внимательными, чтобы не упасть. В таком случае сама нравственная жизнь оказывается не стремлением к статусу того, кто все положительные заповеди соблюдает и ни одного запрета не нарушает, но к состоянию того, кто растет и укрепляется. радуется и блаженствует от того, что Божьей воли в его жизни становится все больше.

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Медведев.
1: Дождливым осенним утром 1817 года молодой человек по имени Андрей Медведев шел по дороге, ведущей на город Саров. На нем были худые лапти, заплатанная рубаха, за плечами висела холщовая котомка. Редкие прохожие принимали Андрея за нищего и клали ему в руку медные грошики. Однако нищим молодой человек отнюдь не был. Андрей работал фельдшером в своем родном городе Лысково, что в Нижегородской губернии, и получал хорошее жалование. Недавно Андрей возвратился из паломничества по святым местам. Жизнь в монастырях поразила Андрея до глубины души. И, вернувшись, он твердо решил стать монахом. С этим и шел он теперь в Саровскую пустынь. А самой подходящей, по мнению Андрея, одеждой для такого путешествия были лапти и рубаха бедного крестьянина. У ворот обители Андрей с учтивым приветствием спросил первого встречного монаха, куда ему следует обратиться с просьбой о принятии его в число монастырской братии. Тон и манеры образованного человека настолько не вязались с внешним обликом гостя, что монах заподозрил неладное и самым бесцеремонным образом велел Андрею убираться во свояси и не шататься тут невесть с какими намерениями. Такого приема Андрей никак не мог ожидать. В нем разом вскипела гордость, и мнимый нищий стал запальчиво обличать монаха, простого и неученого, по всей видимости, человека, чем вызвал еще большее его негодование. Дело кончилось тем, что Андрея выдворили за ворота. «Ну и дела», — бормотал уязвленный фельдшер. «Ноги моей более не будет в Сарове». Вдруг откуда ни возьмись, рядом с Андреем появился старичок в светлой рубахе с березовой веточкой в руках. Это был здешний юродивый, блаженный по имени Марк. Остановившись, он внимательно взглянул на молодого человека и с улыбкой произнес: «Не искушай Господа Бога твоего». «Это тут еще при чем?» – проговорил Андрей, но в ту же секунду слова блаженного пронзили его, словно молния. «А ведь и вправду, сам я виноват!» – воскликнул он. «Зачем устроил этот маскарад? Зачем смутил монахов?» Раскаяние, Андрей возвратился в Лысково, но вскоре вновь отправился в Саров. На сей раз предстал он перед монахами в обыкновенном виде, искренне раскаялся в своем поступке и был взят в обитель послушником, а в 1822 году принял монашеский постриг с именем Антоний. Много лет прожил Антоний в Саровской пустыне. Со временем его возвели в сан архимандрита и назначили наместником Троицы Сергиевой Лавры. «Не искушай других, и сам искушения не претерпишь», — говорил архимандрит Антоний Медведев, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Медведев.

0: Радио «Вера».
1: Синие обои полиняли, образа дагерротипы сняли. Только там остался синий цвет, где они висели много лет. Позабыло сердце, позабыло многое, что некогда любило. Только тех, кого уж больше нет, сохранился незабвенный след. И вам

Радио «Вера». Светлое радио. Добрый поступок никогда не глуп, ибо он бескорыстен и не преследует цели выгоды. Дмитрий Лихачев.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма протоиерея Александра Меня художнице, иконописцу, инокине Иоанне Рейтлингер. 1975 год. Вы пишете, что болезнь мешает молитве. Увы, это так. Но в таких случаях святые отцы всегда советуют две вещи. Стараться глубже воспринимать саму болезнь в плане креста, а второе, если молитва получается слабая и рассеянная, все равно читать слова, пусть даже бездумно. Особенно краткие молитвы, многократно повторяемые. Они сами делают свое дело. Душа иной раз даже глубже к ним приникает, когда мы рационально не вдумываемся в слова. Это особый закон нашего существа.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В моей жизни случались ситуации, когда казалось, что нет выхода, тупик, до слез, когда понимаешь, что от твоих усилий ничего, совершенно ничего не зависит. Со временем я поняла, что такие моменты беспомощности не зря посылаются нам Богом. Они нужны, чтобы по-особенному почувствовать настоящую, горячую, отцовскую заботу Всевышнего. Об этом поется в 33-м псалме царя Давида. Церковный хор исполняет полностью его в конце литургии и в сокращенном варианте в середине вечернего богослужения. Песнопение начинается словами «Благословлю Господа на всякое время». Псалмопевец сочинил его примерно в конце XI века до Рождества Христова в благодарность Богу за свое спасение от гнева гевского царя Анхуса. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его сокращенный вариант, который поется на вечерней службе. Мы будем слушать песнопение отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть песнопения в переводе на русский язык звучит так. «Благословлю Господа во всякое время. Уста мои непрестанно возносят хвалу Ему. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я позвал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Давайте послушаем, как по-церковнославянски звучит первая часть.

Вторая фраза по-русски звучит так: «Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». «Если нищий воззвал, Господь услышал и спас его от всех бед. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на него». А теперь послушаем вторую часть на церковно-славянском языке.

Третий фрагмент по-русски звучит так. «Бойтесь Господа все святые Его, ибо нет лишений у боящихся Его. Богатые обеднеют и претерпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Давайте послушаем этот отрывок.

Нам остается полностью довериться Богу, не дожидаясь опасности, а просто в нашей обычной жизни всегда следовать за Ним, не оглядываясь и не сомневаясь. И Господь поможет нам. Давайте вместе послушаем сокращенный вариант 33-го псалма в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 7 июня в 10 вечера слушайте повесть Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Молодец, Андрей, что не забываешь старых институтских друзей, что к нам в Иркутск приехал. На концерт с тобой сходили, теперь вот в художественный музей выбрались. Как в юности. Помнишь, как мы на третьем курсе почти все подмосковные дворянские усадьбы объездили? Фотографировали на пленку.
2: Ну, конечно, помню, Саша. Кузьминки, Кусково, Коломенское.
1: У меня ведь фотографии до сих пор сохранились. Недавно их пересматривал. Один снимок, кстати, вот на эту картину похож. Такая же песчаная дорожка вьется вокруг цветника.
3: Особняк мерцает стеклами окон в глубине зарослей.
1: Ну-ка, что здесь написано? Так, Сергей Виноградов, сад. Интересно, а где это? Наверняка тоже в окрестностях столицы.
2: Нет, это Орловская область, усадьба Головинка. Она принадлежала в начале 20 века Всеволоду Мамонтову, сыну известного мецената.
1: О, Сава Мамонтов-то был миллионером. Наверняка поместье его наследника отличалось особой роскошью.
2: А вот и нет. На склоне лет известный меценат разорился и не мог помогать своим детям материально. Сын его работал страховым агентом и вел очень скромную жизнь.
1: А как же, интересно, Мамонтов-старший потерял свое огромное состояние?
2: Саву Ивановича обвинили в незаконных финансовых махинациях. 5 месяцев он провел в одиночной камере таганской тюрьмы. Имущество мецената конфисковали и распродали на аукционе. Позже все обвинения с Мамонтова сняли, но он остался ни с чем.
1: А Головинку успели переписать на сына?
2: Головинка не имела отношения к Саве Ивановичу. Это имущество жены Всеволода, Елены Дмитриевны Свербеевой. Но все-таки было в этом поместье нечто драгоценное, что унаследовала молодая чета от мецената.
1: И что же это?
2: Гостеприимство и радушие. Как Сава Иванович создал в своей усадьбе Абрамцева творческие условия для художников, так и Всеволод с Еленой привечали в Головинке талантливых живописцев. Это была благотворительность особого рода. Она способствовала расцвету изобразительного искусства в России. После судебного скандала в 1899 году Мамонтов-старший уже не имел ни возможности, ни сил поддерживать таланты. А его наследники, хоть и были небогаты, продолжили семейную традицию.
1: И Сергей Виноградов бывал в доме у Мамонтовых?
2: Он приезжал в Головинку много лет подряд. Особняк абрикосового цвета, запечатленный на картине «Сад» в 1810 году, узнаваем на многих полотнах художника. Именно здесь Виноградов обрел свой неповторимый стиль, который назвали усадебным.
1: Интересно, а что это за стиль такой? Чем он отличается от пейзажа?
2: Особым настроением. Искусствовед начала 20 века Александр Трубников писал, что в русских усадьбах сконцентрировалась отечественная культура. Он сравнивал поместья с оранжереями, в которых как цветы раскрывались таланты музыкальные, живописные, поэтические, а также особое дарование поддерживать других, привечать, утешать, вот как у Мамонтовых. И Сергей Виноградов в своих работах изображал не просто дома и деревья, он стремился передать сам дух заповедных уголков.
1: Прям как у Пушкина. Там русский дух, там Русью пахнет. Судя по картине «Сад», дух этот действительно радостный.
2: Это правда. Виноградов, отправляясь на этюды в Головинке, так и говорил: «Иду писать отрадное». И ласковые солнечные лучи на картине «Сад», и благоуханные белые пионы на клумбе, и сиреневые тени густых зарослей – все это приметы светлых дней, насыщенных творчеством, добротой и любовью.
4: Картину Сергея Виноградова «Сад» можно увидеть в Иркутском областном художественном музее.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: К сожалению, встречается еще в нашем обществе такое явление, как презрительное отношение к бедным и малоимущим. Это потому, что люди считают, что их богатство не милость Божия, данная для проявления милосердия к ближнему, а их собственные заслуги. Хочу поделиться поучительными словами преподобного Иоанна Лесвичника о милостях Божьих. «Не хвались много, о человек, богатством, которое ты без труда получил, но знай, что раздаятель даров, предвидев великое твое повреждение, немощь и погибель твою, хотел как-либо спасти тебя превосходными этими дарованиями, незаслуженными тобою».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Только я прочту эти два дорогие слова «Саров» или «Дивеева», вдруг что-то согреет сердце и станет так светло, хорошо, говорил русский публицист и духовный писатель Евгений Поселянин. Об этих местах, дорогих сердцу каждого православного человека, он написал несколько очерков, которые вошли в книгу «На земном небе. Три поездки в Саров и Дивеево». Впервые сборник увидел свет в 1904-м, через год после церковного прославления преподобного Серафима Саровского. С тех пор книга неоднократно и всегда с большим успехом переиздавалась. Это совсем не удивительно, ведь преподобный Серафим остается одним из самых любимых русских святых. Евгений Поселянин в своих очерках рассказал о нем и о тех местах, где преподобный нес свой духовный подвиг настолько живо, вдохновенно и выразительно,

0: Серафима. Завидев издалека, старец кричал приветливо: «Грядите ко мне, грядите», — рассказывала монахиня. Очерки Евгения Поселянина из сборника «На земном небе» полны образных описаний, ярких и живых. Вот он едет на повозке со станции в Саров. Долгая дорога лежит через лес. Но вдруг лесная стена раскрывается, и в лучах восходящего солнца встает вдали белоснежный с золотыми главами храм – Успенский Саровский собор. «Он стоял перед нами, как корабль, причаливший в безопасную пристань», – пишет Евгений Поселянин. Большая часть его очерков посвящена личности самого преподобного Серафима Саровского. Автор рассказывает немало интересных историй о святом, которого еще при жизни называли «Дивный Серафим». Например, многие знают о том, что старец, живя в лесу, дружил с медведем. Евгений Поселянин приводит любопытные подробности этой дружбы. Однажды две монахини беседовали со старцем и вдруг увидели, как к его келье подходит громадный косолапый. Монахини замерли от страха. Старец, между тем, спокойно приказал медведю возвращаться в лес и принести угощение. Минуло 2 часа, за беседой с Серафимом монахини совершенно забыли о медведе. И вдруг опять его увидели. Мишка подошел совсем близко и положил перед ними соты с диким медом. Старец потрепал медведя по голове, дал ему сухарей, и тот ушел восвояси. «Я верю, что старец Серафим, который при жизни согревал всех, и теперь пригреет душу всякого пришедшего к нему», заключает Евгений Поселянин. Его книга очерков «На земном небе» вдохновляет на молитву преподобному Серафиму Саровскому.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
3: Семинаристы задают интересные вопросы, очень современные вопросы. Например, как противостоять компьютерной зависимости. Действительно, любая зависимость – это болезнь. Болезнь может превратиться в страсть. А страсть, как говорят святые отцы, может превратиться в порок. Порок – это уже практически неизлечимое заболевание, только уже чудо Божие может произойти, чтобы спасти человека. Ну, например, отключается электричество, или оказывается, этот молодой человек на необитаемом острове. Только вопрос, как себя сохранить, найти пищу. Ну, конечно, какой разговор о компьютере. Может быть, банально, конечно, когда я буду говорить о том, что нужно родителям внимательно смотреть за часами, которые проводит ребенок у компьютера. Может быть, банально то, что в школе должны также давать определенные лекции о том, сколько работать можно за компьютером, вредность этого, а также и родители, и близкие. Но это тоже необходимо и важно. Надо же говорить об этом. Но все-таки, наверное, главное, от чего происходит зависимость, это потеря воли. А вот тренировка воли человека, она нужна ему во всем буквально. Потому что если, скажем, не будет одной зависимости, будет другая зависимость, третья. Безвольный человек, он как человек, лишенный иммунитета. Любое дуновение болезненного ветерка может его погубить. Вот то же самое можно сказать и о человеке, который заражен компьютерной зависимостью. У него нет силы воли. Но затем, конечно, он может подсесть на какие-то более серьезные программы, потому что всегда хочется чего-то еще более горячего, более интересного, более, может быть, такого сокровенного. Ну, а это уже группы смерти, это уже вопросы самоубийства, вопросы каких-то других преступлений. Даже, может быть, не так долго может человек находиться, скажем, на уровне какого-то разврата, который есть, такого плотского сегодня в компьютерах. Но вот группы смерти и все остальное – это более страшное, конечно. Хотя то, что я сказал, вот именно безнравственность, которая сегодня распространяется через интернет, она тоже очень быстро губит настроение молодого человека, его отношение к жизни, его отношение к близким. И, конечно, это тоже серьезная проблема. Поэтому компьютер

Не просто зависимость от него страшна, когда человек сидит в игрушках, хотя это тоже и очень серьезно подрывает нервную систему, и зрение, и вырывает из жизни такого молодого человека, или не только молодого. Но самое еще печальное, какие программы, на которые наконец выходит такой зависимый человек. И сегодня нужно бить в колокола не просто обществу, не просто отдельным семьям, не только церкви, а всему государству вместе с обществом. Если сегодня мы разрабатываем новый вариант защиты для защиты наших предприятий, нашей банковской системы, государственных органов власти, вот точно так же необходимо создать систему защиты от всего безобразия в интернете. И это задача с многими нолями в финансовом отношении, с участием наших спецслужб, самых лучших разработчиков компьютерных и так далее, и так далее. Только так можно противостоять этому. Ну и, конечно, разговором по душам с нашими детьми, с нашей молодежью. Что означает компьютерная зависимость? Что означают некоторые страшные программы, которые, казалось бы, иногда бывают совершенно невинными? Поэтому все вместе должны противостоять этому и защищать наших детей, насколько это возможно, от этого зла. Это очень серьезно. Это очень ответственно. А будущие пастыри должны быть сильны волей сами и должны, конечно, иметь силу воли, чтобы в будущем повести за собой свою паству своих близких людей.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В парке установили памятник безвинно погибшим. И храм, построенный близ массовых захоронений, стал, по выражению архиепископа Сергия Палеткина, данью благодарности мученикам, осветившим своими страданиями Самарскую землю. Ведь от сталинского террора пострадало немало православных христиан, принявших мученическую смерть за веру в Бога. Среди них самарский архиепископ Александр Тропицын, служившие в городских храмах священники Александр Иванов, Александр Арганов, Василий Витевский, Вячеслав Инфантов, Иаков Алферов, Иоанн Смирнов, Иоанн Сульдин, Трофим Мячин. В 2000 году эти священномученики были прославлены церковью в лике святых, а в 2010-м стали небесными покровителями храма, посвященного собору самарских святых.
2: Радио «Вера» в Самаре можно слушать на частоте 96.8 FM.
3: Не ищи ничего вне души, все в ней. Ищи счастье в собственном твоем сердце. Святитель Филарет Дроздов.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем светлого радио.
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь. Говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» — это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18.00 на радио «Вера». Ларец слов.
5: В наши дни хранение воды не представляет собой какой-то особой проблемы. Сегодня есть самые разнообразные бутылки, канистры и прочие сосуды. В древности же было не так. И в особенности в регионах с жарким климатом хранение воды представляло собой большую трудность. В Библии мы находим, например, такой способ сбережения жидкости – наполнение ею меха, особого сосуда, сделанного из кожи животного. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «мех». Да, вы не ослышались. На Ближнем Востоке во времена Ветхого Завета было принято хранить жидкость, воду или вино в специальном мехе. Мех представлял собой сосуд из кожи животного, которая сначала тщательно очищалась. Затем концы кожи сшивались, все кроме одного, в том месте, где у животного имелась шея. Шейное отверстие оставлялось, поскольку через него наливалась жидкость. Мех мог быть разного объема, в зависимости от размера кожи животного, из которой он делался. Например, мех, изготовленный из кожи вола, мог вмещать до 18 ведер жидкости. Мех с водой часто брали с собой в путешествие, так как он считался наиболее удобным способом транспортировки жидкости. Для хранения вина использовался мех из кожи молодых животных, поскольку она была эластичной и могла растягиваться. Немаловажное свойство, так как оно позволяло выдержать брожение вина. Однако со временем даже такой мех становился жестким и уже не мог использоваться для хранения вина. От малейшей нагрузки он рвался. Вот почему Христос в Евангелии говорит: «Не вливают вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают». Но вино молодое вливают в новые мехи. И сберегается и то, и другое. Итак, запомним, что церковнославянское слово «мех» означает сосуд для жидкости.
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Икона Богородицы «Неупиваемая чаша» в судьбах России.
1: В Серпухове на левом берегу реки Нары устремил к небу голубые купола православный Высоцкий монастырь. Свое имя он получил по названию живописного холма, на котором стоят его храмы, обнесенные белокаменной оградой. Это место с давних пор в народе известно как «Высокое». Но не географическое положение определяет высоту монашеского служения. Насельники обители имеют перед собой цель – помогать соотечественникам, страдающим от алкоголизма и наркомании. Традиции помощи обездоленным в монастыре существуют со времен основания. Первые монахи здесь появились в 1374 году по благословению святого Сергия Радонежского. Они жили духовными наставлениями преподобного, среди которых самые важные – любовь к Богу и к людям, милостивое отношение к несчастным. Святой Сергий проповедовал высокое житие, призывая братью к отказу от мирских соблазнов, богатства, власти и эгоизма. И его ученик Никон, игумен Высоцкого монастыря, перенес из Радонежской обители обычаи милосердия и странноприимства. В конце XIX века Серпухов стал прибежищем для людей, лишенных не крова над головой, а внутреннего покоя и благополучия. В 1878 году в городе произошло чудесное явление иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». К ней потянулись многочисленные паломники, искавшие исцеления от недуга пьянства. Чудотворный образ находился в Введенском владычном монастыре. Но и в Высоцком страждущим богомольцам никогда не отказывали в приюте и молитвенной поддержке. После революции 1917 года от безбожников пострадали обе серпуховские обители. В них на много лет прервалась богослужебная жизнь. Чудотворный образ Божией Матери был утрачен. Первым от удара оправился Высоцкий монастырь. В 1991 году Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о его возрождении. Восстанавливая прежний уклад, монахи вспомнили о соотечественниках, которые живут в плену у страсти винопития. Иноки попросили московского иконописца Александра Соколова написать для обители образ «Неупиваемая чаша» и пригласили всех страждущих вместе молиться Богородице об исцелении. Как встарь, в Серпухов потянулись паломники. И оказалось, что по молитвам перед новой, в 20 веке написанной иконой, Божия Матерь тоже избавляет от пагубных зависимостей. Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге, как заповедовал Христос, как учил преподобный Сергий Радонежский. Об этом помнят насельники Высоцкого монастыря, разделяя скорби и болезни своих соотечественников и ходатайствуя о них Богородице у иконы «Неупиваемая чаша».
0: Небесная заступница. Икона Богородицы «Неупиваемая чаша» в судьбах России.

Радио «Вера». Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий — только отклик искаженный торжествующих созвучий? Владимир Соловьев.

Радио «Вера». Светлое радио. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Вероники Котляревской о духовнике Александра Невской Лавры и иеросхимонахе Серафиме Вырицком. Конец 20-х годов 20 века. Город Ленинград. Временами меня очень тяготило одиночество. Тоска по близким умершим. Нападало гнетущее уныние. Подойдешь к отцу Серафиму во время всеночной, когда он стоит у аналоя и исповедует. «Да что это вы? Какое одиночество? Посмотрите кругом, сколько родных и близких слышат вас, откликаются и помогают». Он указывает на иконы кругом, с такими знакомыми, дорогими ликами. Мирно теплятся лампадки, и на душе опять светло и тихо. Я не одна.
0: Голоса времени.

0: Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: «Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен», учит премудрый Соломон в своих притчах. Свидетельством того, что мед был знаком древним евреям, встречаются и на других страницах Ветхого Завета. Однако до недавнего времени не было ответа на вопрос, собирали иудеи дикий мед или разводили домашних пчел. Лишь в 2007 году, во время раскопок древнего поселения Тель-Рехов в Иорданской долине, археологи из Еврейского университета Иерусалима обнаружили пасеку, возраст которой около 3000 лет. Руководитель экспедиции профессор Амихай Мазар подчеркнул, что найденные предметы – уникальное доказательство существования развитого пчеловодства на Святой Земле в библейские времена.
2: На руинах древнего города Тель-Рехов было обнаружено 30 цилиндрических емкостей высотой около 80 сантиметров и диаметром порядка 40 сантиметров. Емкости были сделаны из смеси необожженной глины и соломы. Специалисты идентифицировали эти конструкции как рукотворные ульи. Радиоуглеродный анализ показал, что они были изготовлены на рубеже 10 и 9 веков до Рождества Христова. Если свериться с библейской историографией, это соответствует эпохе правления таких царей, как Давид и Соломон. С одной стороны каждого цилиндра находилась крышка, дающая возможность пчеловодам добраться до сот с медом, а с другой — лоток для пчел. Ульи были выстроены в три ряда и располагались во дворе крупного архитектурного комплекса. По оценкам специалистов, всего на территории древней пасеки находилось больше сотни ульев. Они могли приносить полтонны меда ежегодно.
1: Палестину называют землей, где течет молоко и мед. Вот что читаем мы в книге «Исход». «И сказал Господь Моисею, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его. Я иду избавить его от руки египтян и ввести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Исследователи давно пытались ответить на вопрос, можно ли такое определение земли обетованной понимать буквально, или это только яркий символ сладкой безбедной жизни. С молоком все было более-менее ясно. Иудеи испокон века занимались животноводством. Этому есть немало доказательств. А вот на вопрос о пчеловодстве в Древнем Израиле однозначного ответа не было. Хотя слово «мед» в Ветхом Завете употребляется многократно, но при этом ни разу в священном тексте не говорится о разведении пчел. Этот факт позволил ученым предполагать, что в Библии упоминается не пчелиный мед, а нектар из плодов финиковой пальмы и иных сладких фруктов. Экспедиция профессора Амихая Мазара убедительно опровергла это заблуждение, доказав, что во времена первых царей Израиля иудеи активно занимались пчеловодством.
2: Внутри древних ульев были обнаружены частицы воска и фрагменты пчелиных тел. Структурный анализ этих останков показал, что древнюю пасеку населяла разновидность пчел, характерная для более холодного и влажного климата, чем палестинский. Энтомологи сделали вывод, что израильские пчеловоды X века до нашей эры занимались импортом пчелиных семей из Анатолии, государство, которое находилось на территории современной Турции. То есть производство меда в Палестине в то время выходило далеко за рамки нужд отдельной семьи.
1: За свои открытия профессор Амихай Мазар был удостоен престижной премии Израиля, а также благодарности от всех, кто стремится понимать Священное Писание.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи.
1: Есть времена, когда кажется, что вся жизнь пошла под откос, кругом лишь опасность и смерть, и нет спасения. Но есть также люди, которые в такие моменты сохраняют веру, мужество и любовь, становясь последним оплотом надежды для тысяч отчаявшихся людей. Таким был и священномученик Фаддей Успенский. Он родился в 1872 году в селе Нароксово Нижегородской губернии. Священниками были и отец его, и дед, который очень любил внука Ваню и часто в шутку называл его архиереем. Иван Успенский закончил семинарию и поступил в Московскую духовную академию, где его наставником стал архимандрит Антоний. От него Иван учился твердости, терпению, человеколюбию и многим другим качествам истинного христианина. Юноша вел дневник, в котором строго следил за состоянием своего духа, скорбел, когда чувствовал ослабление усердия, и неустанно обращался за помощью к Богу.
2: Сегодня долго с отцом Антонием беседовали о том, откуда берется грех. Он говорит, главная причина – недостаток любви к Богу. Мне кажется, это лучший ответ, который можно было дать. Глупость, слабость, гордыня – все они происходят от недостатка любви, потому что, когда любишь Бога всем сердцем, в нем не остается места для греха. Помоги мне, Боже, сподобиться такой милости.
1: После академии Иван постригся в монашество и был наречен Фаддеем. Первым его назначением была должность преподавателя в семинарии. Вскоре он получил степень магистра за свою диссертацию, затем написал книгу по педагогике и объемный труд по Ветхому Завету. В 36 лет Фаддей принимает сан епископа Владимира Волынского и быстро завоевывает любовь паствы своей кротостью, мудростью и аскетизмом. Казалось бы, жизнь складывалась как нельзя лучше. Но с того момента, как в 1917 году в России разразилась гражданская война, все изменилось. В момент начала смуты владыка ехал по временному назначению во Владикавказ. Из-за забастовок железнодорожных рабочих Фаддей добрался с большим трудом и с вокзала сразу отправился в собор служить литургию. В эти первые дни ему не раз приходилось добрым словом успокаивать толпы разгневанных и напуганных людей. Вернувшись на Волынь, принял управление епархией и в самом сердце смуты укреплял и поддерживал тысячи прихожан твердостью своего духа. Меж тем город захватывали то немцы, то поляки, то петлюровцы. Вскоре после прихода к власти большевиков Фаддея арестовали. Обвиненный в контрреволюционной активности, Фаддей был брошен в камеру вместе с ворами и убийцами. В заточении он оставался тверд и спокоен. Не печаль, а радость должна наполнять наши души. Сейчас наши души должны открыться для подвига и жертв. Не унывайте, Христос ведь с нами, утешал он тех, кто готов был слушать. Когда прихожане несли любимому пастырю передачи, он немедленно раздавал их сокамерникам. Себе же не оставил даже подушку, хотя вынужден был спать на полу. Вскоре после ссылки Фаддей был назначен церковными властями на Астраханскую кафедру. Правление там незаконно захватили так называемые обновленцы. Они выступали за то, чтобы церковь, откинув свои вековые устои, приспособилась под требования государства. Но с приходом Фаддея местное духовенство вновь нашло в себе силы сплотиться. Обновленческий раскол был преодолен, причем без малейшего принуждения. Личный пример архиепископа, полнейшее бескорыстие, незлобие и самоотверженность подействовал лучше, чем любые доводы и угрозы.
3: Васильич, ну что это с тобой? Сколько лет в церковь не заглядывал? А вчера на службе-то, ну, ей-ей, как ребенок рыдал. Горе, что ли, какое?
4: Не горе, а радость. Не поверишь, словно заново родился. Слыхал, что говорит народ-то про нового архиепископа? Я сперва смеялся, а потом любопытно стало. Ну и пришел на службу посмотреть. А там...
3: Постой, да как же мы с тобой толковали, что попы народ только грабят да дурачат.
4: Я, брат, ему как глянул в глаза. Внутри все так и перевернулось. Сколько там было света, правды, любви. Так мне стыдно стало.
5: Постой, а сам ты откуда про службу знаешь?
3: Да я тоже неподалеку стоял.
6: После Астрахани архиепископ Фаддей был переведен в Саратов, затем в Тверь. Везде, где случалось жить и проповедовать Фаддею, верующие искренне любили этого необыкновенного человека. Люди восхищались его нравственным совершенством и духовной красотой, признавали за ним дар исцеления и прозорливости. В середине 30-х годов гонения на православие вновь усилились. По всей стране закрывали храмы, арестовывали священнослужителей. Декабрьской ночью 1937 года сотрудники НКВД пришли к Фаддею. Как и многих безвинных, его обвинили в контрреволюционной пропаганде. На допросах Фаддей твердо и спокойно отклонял клевету, но участь его была предрешена. Через несколько дней его убили в Тверской тюрьме. Крест, поставленный верующими на месте захоронения тела, тоже был вскоре уничтожен властями. Но ни время, ни смерть не изгладили из истории память о праведнике. В 90-е годы архиепископ Фаддей был причислен к лику святых. А вскоре были обретены и его мощи, которые находятся теперь в Вознесенском Тверском соборе. Каждый день десятки верующих возносят там молитвенные просьбы любимому пастырю. «Преподающий ныне к честным, всеисцеляющим мощам Твоим, смиренно просим Тебя, неусыпного заступника пред Господом, молитвами Твоими, отстрани от сердец наших всякую ненависть и злобу, и даруй нам любовь к Христовой Церкви и друг к другу. И за Отечество наше молись, да будут в нем мир и благополучие».
0: Житие святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Каждый из вас подумайте, какую жизнь вы дали своим детям, кроме физической.
1: Схиархимандрит Зосима Сакур, которому принадлежат эти слова, говоря об ответственности родителей за духовное возрастание детей, помнил пример матери. Она родила сына в 1944 году в уральской ссылке за свои религиозные убеждения. Отец будущего подвижника к тому времени погиб на фронте. С ранних лет мальчик получал уроки веры. Старец вспоминал, что его детство прошло в атмосфере лишений, но переживать их помогала внутренняя стойкость мамы, Марии Ивановны, в монашестве Мариамны.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как быть, если не знаешь, как правильно поступить? И бывают ли обстоятельства, оправдывающие нарушение заповедей Христа? Американская писательница Гарриет Бичер Стоу в одном из эпизодов романа «Хижина дяди Тома» размышляет над этими вопросами. Действие в романе происходит в середине XIX века. В США существуют южные рабовладельческие и северные свободные штаты. Штат Огайо, несмотря на то, что внутри штата рабство запрещено, только что принял закон, согласно которому любая помощь, оказанная сбежавшему из соседнего штата рабу, будет караться. Узнав о новом законе, миссис Бёрд, супруга одного из сенаторов, голосовавших за этот закон, возмущается. «Разве нельзя вынести несчастным поесть, снабдить их теплой одеждой и отправить дальше? Ведь это, — говорит она, — заповедь Христа, сказавшего: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». Сенатор объясняет, что это может спровоцировать общественное возмущение и повлечь за собой зло. «Послушание Богу не может повлечь никакого зла», — уверенно говорит миссис Бёрд. «Надежнее и безопаснее всего поступать так, как Он нам велит». Сенатор остается при своем мнении, пока в его дверь не стучится молодая женщина, негритянка по имени Элиза. Она спасается от погони. Накануне ее годовалого сына продали в другой штат, и мать отчаянно пытается спасти малыша. Мистер Бёрд колеблется. Что предпочесть? Закон, одобренный самим же сенатором, или заповедь Христа? Герой выбирает второе. Вдвоем с женой они снаряжают Элизу в дальний путь. Годы спустя Элиза, ее муж и дети смогли обрести безопасную жизнь, переселившись.

0: СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В праздник Святой Троицы митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Это один из двунадесятых праздников, называемый еще Пятидесятницей, посвящен сошествию Святого Духа на апостолов в 50-й день после воскресения Христова. В этот праздничный день Казанский собор был украшен цветами и зеленью в воспоминании о том, что всю красоту мира Господь сотворил для человека. После праздничной божественной литургии была совершена Великая Вечерня, у которой в этот день есть несколько особенностей. В мирную Евтинию добавляются особые прошения о благодати Святого Духа, а главное – это чтение коленопреклоненных молитв. По завершении богослужений митрополит Кирилл поздравил молящихся с великим праздником Святой Троицы и обратился с проповедью.
3: Когда мы сегодня молились, в молитвах коленопреклона говорилось, чтобы Господь помог каждому из нас, чтобы Господь благословил церковь нашу миром, согласием, та, которая была создана в этот день Святой Троицы в Иерусалиме, чтобы Господь благословил и даровал Небесное Царство усопшим нашим, дорогим, близким и дальним. Конечно же, наверное, помимо слов молитвы, каждый из нас молился и за наших бойцов в зоне специальной военной операции. Пусть Господь поможет нашим бойцам. Конечно же, как мы читали молитвы Руси, и победой, и поможет сохраниться от смерти, ран и пленения. Пусть Господь благословит наш град, наш край, наше Отечество. Пусть благодать Святого Духа исправит неверие, жестокосердие, не допустит преступлений против близких и наполнит всех святостью. С праздником Святой Троицы, Святой Пятидесятницы!
2: В Ставропольском президентском кадетском училище в эти дни проходит международный фестиваль кадетской дружбы «В единстве сила». 31 мая состоялась торжественная церемония открытия фестиваля. Мероприятие собрало делегации воспитанников и воспитанниц довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации со всей нашей страны, а также из Беларуси и Индии. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла церемонию открытия посетил настоятель храма Святой Троицы города Ставрополя, проректор по воспитательной работе Ставропольской духовной семинарии, духовник президентского кадетского училища протоиерей Владимир Волков. Он передал участникам мероприятия благословение главы Ставропольской митрополии и отметил важность духовного развития личности, сохранения традиционных нравственных ценностей и единства, которое является одной из основ силы России. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Виднее Яна Копаева. Поговорим об участии Бога в нашей жизни и явной поддержке в трудных ситуациях. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о сохранении и возрождении храмов. Сегодня у нас в студии руководитель благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис» Ольга Шитова и меценат, предприниматель Илья Зибарев. И разговор пойдет о восстановлении Казанского храма в селе Курба.
4: Светлый вечер на Светлом радио.

0: часть речи.
1: Николай Лесков. Отрывок из повести «Гора». Происходило это в то время, когда в Александрии, в тесном друг с другом соседстве и в близком общении по делам, жило много людей разных вер, и всякий почитал свою веру за самую правильную и за самую лучшую, а чужую веру не уважал и порицал. Были также и такие, которые, чтобы жить в мире и тишине, не оказывали свою веру, а держали ее в себе тайно и ни в какие споры не вступали. Зенон Златокузнец был потаенный христианин.
2: Христианин – человек, который признает Иисуса Христа Сыном Божьим и Спасителем людей, верит в воскресение Христово и исполняет Его заповеди. Впервые христианами последователи Христа были названы в первом веке в городе Антиохии. Об этом можно прочитать на страницах Нового Завета, в книге «Деяний святых апостолов» и в первом послании апостола Петра. Христианином человек становится, принимая крещение и участвуя в таинствах Церкви, которую основал сам Господь. Исповедание христианства истинное, когда оно являет себя не только словами, но делами милосердия. Несмотря на то, что на протяжении 2000 лет и до настоящего времени последователи Христа подвергаются гонениям и претерпевают мучения за свою веру, благая весть о нем распространилась во все страны мира. Сейчас на Земле проживает более 2 миллиардов христиан.

0: радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Село Срезнево в Шиловском районе Рязанской области совсем небольшое. Между тем, известно оно далеко за пределами Рязанщины. Оттуда родом известный ученый 19-го столетия, филолог и этнограф, первый в России доктор славяно-русской филологии Измаил Иванович Срезневский. Там, на родной земле, академик по его собственному завещанию и погребен у стен Казанской церкви, в которой испокон веков служили священниками его предки. Белоснежная, скромная, при этом невероятно изысканная Срезневская церковь Казанской иконы Божьей Матери стоит на берегу Оки в окружении деревьев на фоне убегающих за горизонт полей. Этот каменный храм появился здесь в 1905 году. Раньше в селе была деревянная Покровская церковь, с которой связано одно любопытное предание. В 1734 году деревянный храм, который стоял фактически на краю обрыва, было решено сдвинуть на сотню метров вглубь села, потому что берег опасно размывался водами Оки. Собрались местные крестьяне и аккуратно, не разбирая на бревна, перекатили сруб. Говорят, что в это время на престоле стояла чаша со святой водой, и пока двигали церковь, ни одна капля из нее не расплескалась. К началу 20 века деревянный Покровский храм обветшал, и вместо него построили каменный во имя Казанской иконы Божьей Матери. После Октябрьской революции 1917 года Казанская церковь оказалась едва ли не единственным в округе действующим храмом. Сюда стекались православные со всей Рязанщины и из-за ее пределов. Монашествующие из разоренных и закрытых обителей находили приют в домах сельчан. Укрылся здесь от гонений и настоятель Спасско-Пронской мужской пустыни старец Филарет Пряхин. С собою он принес широко почитаемую верующими икону Божией Матери «Споручница грешных». Люди шли помолиться перед чудотворным образом и к старцу Филарету за духовным утешением и поддержкой. В те тяжелые страшные годы Срезневская Казанская церковь стала островком веры в бушующем океане богоборчества. Однако слухи о многолюдных богослужениях и чудотворной иконе дошли до властей. Старца Филарета арестовали. Много лет провел он в исправительно-трудовых лагерях, в одном из которых скончался в 1942 году. Храм некоторое время стоял закрытым, но во время Великой Отечественной войны в нем вновь зазвучала молитва. Вернулись из заключения некоторые монахини, жившие при церкви. Одна из них, матушка Агния Столярова, даже организовала при храме тайный монастырь. К счастью, власти больше не вмешивались в жизнь Казанской церкви. А потом времена изменились. Верующим больше не нужно было таиться. В 2000 году церковь прославила Срезневского старца Филарета Пряхина в лике преподобно-мученика, а матушку Агнию Столярову как преподобную исповедницу. И сегодня люди по-прежнему приезжают в Срезнево, чтобы поклониться чудотворному образу Божией Матери Споручница грешных в скромной сельской церковке на берегу Оки.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

утомительный, палящий день сгорел. Полупрозрачна тень немого сумрака приосеняла дали. Зорницы бегали за синюю горой, и окропленные росой луга и лес благоухали. Луна во всей красе плыла на высоту, таинственным лучом мечтания питая, и, преклонясь к лавровому кусту, дышала роза молодая. Денис Давыдов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Делатели на Радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Добрый вечер, батюшка.
2: Добрый вечер.
1: И Наталья Литавина, руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии. Наталья, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Василий.
1: Мы сегодня будем говорить о помощи людям, которые находятся на Донбассе, вот на этих территориях, которые сейчас, вот, можно сказать, в эпицентре боли, и которым очень сейчас нужна помощь. И батюшка-отец Алексей, которого мы знаем по проекту возрождения деревянных храмов Русского Севера, недавно прямо вы были там и ездили как раз в несколько центров патриаршей гуманитарной миссии, и я так понимаю, что много общались с добровольцами, которые там находятся, и у вас свежие впечатления от этой поездки. Расскажите, как вообще эта поездка получилась и что вы там увидели?
2: Попросил поехать меня отец Игорь Куликов, руководитель патриаршей гуманитарной миссии, сказав о том, что очень много людей, до 300 человек, отправляются ежемесячно, и при этом не во всех поездках бывают священнослужители. И вот встретиться людям, которые иногда очень далеки от церкви, но хотят помочь со священником, было бы очень хорошо и правильно. Это самое большее, что я как священник мог бы для них сделать. И после того, как мы привезли на фронт то, что необходимо было вот для личного состава, мы потом отправились по трем центрам патриаршей гуманитарной миссии. И я искренне поражен, удивлен, обрадован тем, что я там увидел.
1: Так, мы уже тоже в предвкушении. Расскажите, батюшка, что, собственно, вас так поразило?
2: Первое – это то, что я правильно понял основные законы московских духовных школ, в частности. Есть такое понятие, как послушание. Когда мы ехали...
1: Это, правда, не только московские духовные школы. Говорят, в монашестве вообще часто этот принцип используется. Да.
2: Когда ехали со стороны Луганска в сторону Ясиноватой, то дорога была совершенно прямая на Ясиноватую. Но координатор Анастасия смс-кой указала, что нужно ехать в объезд. Мы ехали с сотрудником храма Александром Александровичем. Он говорит: батюшка, тут прямая дорога. А он в прошлом такой профессиональный водитель. Я говорю: нет, если нам сказали поехать в объезд, поедем в объезд. Мы долго-долго ехали в объезд, и потом оказалось, что это было единственное правильное решение, о котором я расскажу чуть позже. Связано это было с встречей уже в последующем с местным священником, отцом Виталием. Когда мы приехали, то оказались в двухэтажном советском детском садике, по-моему, 1956 года.
1: Батюшка, ваша точность, она просто поражает. Да-да.
2: Так. И люди как раз возвращались с работ. Люди были, с одной стороны, немножко уставшие, и вот впечатление такое, что...
1: Ну, в смысле, добровольцы возвращались с тех адресов, где они помогали вот там латать крышу, там помогали, да? Вот?
2: Да. А с другой стороны, они были действительно несколько вот такими удивленными, и во время трапезы уже получилось немножко поговорить с ними. Оказалось, что они действительно делают такое важное дело, что сами удивляются, насколько же правильно, что они здесь находятся. Но вот в частности, они помогают бабушке глухонемой, которая год прожила в доме без кровли.
1: И, сложно представить, как это.
2: Да, у нее нет газа, нет воды, продукты и воду иногда ей приносят соседи. И зимой у нее спрашивали на телефоне, записывая вопрос, она отвечала на листочке бумаги. Спросили, а как же вы зимой жили в доме без крыши? Она говорит, куталась под всеми одеялами, а потом, говорит, привыкла к холоду. И вот если ты заходишь в дом, то там сырость, затклость, потому что все осадки, какие были, они все, соответственно, попадали в дом, и так как это дом, четыре стены, это не проветривалось. И вот в таком состоянии эта бабушка жила до момента, когда приехали добровольцы. Здорово было то, что одна из добровольцев, девушка по имени Юля, в жизни, по-моему, стилист. Она, познакомившись с этой бабушкой, возгорела с желанием как-то ей помочь и объявила сбор среди своих друзей. И прямо вот во время вот этой работы ей купили холодильник. Представляете?
1: О, да. Она была одним из добровольцев этой Юли, да?
2: Да.
1: Там,
2: да,
1: наверное,
2: да,
1: кошеварила, да? Готовила для добровольцев еду, да?
2: Точно не могу сказать, какая у нее была задача. Но для бабушки это было такая радость, такой подарок. Однажды ей сказали о том, что завтра мы повезем вас в храм на исповедь и причастие. И когда уезжали, не очень хорошо поняли, поняла ли эта бабушка, что ей сказали. Но когда утром приехали за ней, чтобы отвезти ее на службу, поняли, что она все очень хорошо поняла. Она была одета очень аккуратно, красиво, и было понятно, что вот она приготовилась, да, на богослужение. И после местный священник, отец Виталий, вот, который служит в Ясиноватой, он обещал ежемесячно приезжать ее уже на дому причащать.
1: Богу, да, это очень важно, да.
2: И, конечно, очень важно то, что люди, когда они видят к ним какое-то отношение вот такое, они, ну, как бы, как-то просыпаются внутренне. Интересно, что свидетельствовал другой доброволец. Он говорит: «Я здесь не увидел ни одного унылого человека. Здесь совершенно потрясающие люди. Они работают в Авдеевке. И там баба Валя, как не приедут, она всегда счастливая, радостная. Они говорят: «Баба Валь, ты чего такая счастливая?» Она говорит: «Так пасмурно же». Говорит: «Ну и что?» Так, говорит, дронов меньше летать будет. А в следующий раз они приезжают, говорят: «Бабаль, а сегодня ты что такая счастливая?» Она говорит: «Так среда же». «Ну и что? Так хлеб же привезут». И вот с одной стороны, очень тяжелые условия жизни, а с другой стороны, очень крепкий дух у людей. И вот добровольцы, они свидетельствуют, что нужно было приехать сюда для того, чтобы научиться этому отношению к жизни, для того, чтобы научиться у этих людей. А по поводу того, что кошеварят, вот там, в Ясиноватой, кошеварило сразу несколько женщин. И вообще бригада там, бригада, общее количество добровольцев было 18 человек, было 5 бригад, которые в разных местах работали. Совершенно замечательный прораб по имени Анатолий. Надо сказать, что прорабы мне понравились все. Анатолий – это человек, который очень мало говорил и объективно...
1: Как настоящий прораб, он по делу только, да?
2: Да, только по делу. И было очень вкусно. Так что вот кто-то из мужчин говорит: «Я дома так не ем». И вообще в целом как бы кормят хорошо. То есть я так понимаю, что не скупится патриаршу гуманитарная миссия.
1: На хорошие продукты.
2: Да, так, чтобы люди
3: если
2: были...
3: честно, отче, если честно, наоборот, у нас достаточно меню такое сдержанное, набор продуктов ограниченный, но когда ты понимаешь, что тебе нужно накормить там полтора десятка ребят, которые...
1: Физическим трудом трудятся,
3: ну,
1: да?
3: Тут даже не в физическом труде дело, потому что это действительно правда, что это тяжело, но они делают дело-то благодатное очень. И когда ты понимаешь, что тебе нужно накормить тех, кто спасает вот таких бабушек, бабушку Валю, бабушку Таню, бабушку Зину, конечно, девочкам хочется даже из того ограниченного какого-то набора продуктов сделать что-то такое приличное и порадовать ребят. Мы, если честно, даже недавно провели мастер-класс для добровольцев, которые готовы помогать как повара специально для групп ребят-строителей, потому что именно это направление, которое отец посетил, оно объединяет именно мужчин, то есть строительное направление помощи патриаршей гуманитарной миссии – это строительные бригады, но они не из настоящих профессиональных ремонтников, а они именно из обычных людей любых специальностей, которые
1: мне готовы. Кажется, что это тот самый момент, когда можно уже сказать, как записаться в добровольцы. Давай, Наталья, озвучим, какие есть варианты возможностей, чтобы как раз те течение нашего эфира постоянно про это напоминать, и потом уже вернемся дальше к рассказу отца Алексея. Расскажи, пожалуйста.
3: По радио это вы можете записать телефон 8 800 70 70 222, телефон круглосуточный, бесплатный, горячая линия церковный. Здесь можно позвонить у оператора, заполнить анкету волонтера, который готов ехать. Либо вы заходите на сайт помочьвбеде.рф и также, нажимая на кнопочку «Стать добровольцем», заполняете уже самостоятельно анкету, и с вами связываются наши координаторы, чтобы определить период направления помощи, к которому вы готовы будете присоединиться.
1: Угу. Отец Алексей, я так понимаю, что вы были, вот вы сейчас рассказываете, ясиноватая, да, но это была одна из точек, да?
2: Я продолжу еще про ясиноватую.
1: Да, пожалуйста, больше, конечно.
2: Я вспомнил, чем занимается Юля. Она не готовит. Она помогала...
1: Чем же занимается стилист ясиноватый? Ну-ка, ну-ка.
2: Да. Они делают ремонт в квартире, в которой живет дедушка-алтарник и его бабушка, инвалид. И на четвертый этаж дома, в котором они живут, был прилет. Соответственно, после этого был пожар. И они живут на пятом этаже. И понятно, в каком состоянии там квартира, в которой они живут.
1: Отмывать надо, да, все это? Пыль,
2: то есть нужно все счистить и потом покрасить. И вот как раз она с удивлением, Юля рассказывала, она, по-моему, была там, ну, третий, может быть, четвертый день, что она целый день делала вот так и показала, как она шпателем.
1: Для стилиста это необычно.
2: Для нее это было удивление, но вот вообще в целом, как бы, вот смотришь на эту Юлю, глаза горят, вообще все классно. Классно, то есть вот прям человек на своем месте. Один человек остается там уже 2 месяца. И на вопрос мой, а почему? А с чем связано то, что вот вы 2 месяца здесь живете? Он говорит, почему остаюсь неделю за неделей? Потому что помогаю своей душе. Душе спокойно и радостно, и благостно. Вот, этот человек работает вахтенным способом. Я говорю, ну а как же вот там работа? Говорит, я достаточно заработал, чтобы можно было жить здесь и как бы...
1: Ну уже он в летах, да, то есть у среднего возраста.
2: Да нет, да? Ему лет 35, вот так вот.
1: Уже заработал, ну молодец.
2: Кстати сказать, там я подумал, что где надо искать настоящих мужей.
1: Так, вот, пожалуйста, приготовиться, барышням приготовиться, да, так. Самая важная информация, пожалуйста, Бышка.
2: Люди, которые туда едут, это, ну, просто по-настоящему люди. То есть это можно потом будет еще повторить. Но это люди, которые готовы совершить подвиг, потому что, безусловно, там небезопасно. Еще в одна из бригад, мы сказали о 3 бригадах, которые работают, еще одна из бригад делает дом на стройматериалы, обычно выделяет республика средства, то есть вот выделяет сами стройматериалы, но в этом доме патриаршая гуманитарная миссия по просьбе прораба, она выделила все необходимые средства. Случилось так, что в апреле, а может быть, даже уже и в мае, был прилет в соседний дом. Дом разнесло, и кирпичи от дома, которыми был выложен этот дом, они полетели в соседний дом, как пули. И, соответственно, в соседнем доме начался пожар. Вот люди, жители этого дома, Александр, его супруга и мама супруги, они постарались выскочить на улицу, но перед домом лежала свалка вот отрикошетивших кирпичей, и мама упала, и уже встать не могла. И он видит, что второй дрон. Первый атаковал и взорвал дом, и что второй дрон доходит на атаку. И вот житель этого дома, Александр, он говорит, я понимаю, что все, это конец. Убежать сейчас невозможно, поднять очень тяжелую бабушку с этих кирпичей тоже я не смогу. Но в последний момент дрон развернулся и ушел. Говорит, это было первое чудо. А второе чудо, это цитата, то, что я познакомился с такими людьми, которые сейчас работают по восстановлению моего дома. Знаете, чтобы такое услышать, можно туда было отправиться. То есть вот человек сравнивает 2 чуда. Первое, что жив остался, а второе, то, что люди пришли на помощь. Вот эта вот теплота, эта вот искренность, это как бы, ну, как бы это очень дорогого стоит. После того, как мы встретились с добровольцами, с добровольцами говорили о социальном служении, я их расспрашивал, мне было очень интересно. И на прощание дарил книжки, миссионерские письма святителя Николая Сербского. Знаете, в дореволюционной детской книжке я нашел такое четверостишее. «Бойтесь, дети, лени, как дурной привычки, и читайте в день вы хотя бы по страничке». И миссионерские письма, они как раз на страничку. Я спрашивал у добровольцев, кто обещает читать по страничке в день. И те, кто руки поднимал, то, собственно говоря, все руки поднимали.
1: Взяли обещание.
2: Да. И надо сказать, что люди, конечно, но не просто хорошие, а очень хорошие. И вдобавок еще они реально совершают подвиг. Подвиг, потому что отправились для того, чтобы помочь.
0: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с протоиереем Алексеем Яковлевым, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководителем проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера» и Натальей Литавиной, руководителем отдела развития патриаршей гуманитарной миссии. Говорим мы про помощь мирным жителям на Донбассе, которую организует патриаршая гуманитарная миссия. И я так понимаю, что после Ясиноваты у вас были еще, да, города, вы потом поехали в Авдеевку, да, там, я так понимаю, это города вообще близко друг к другу находящиеся, да, там же тоже строители, да,
2: Бочка? А там трудятся в Авдеевке те же, кто живут в Ясиноватой.
1: А, понятно. То есть
3: Волноваха и Мариуполь еще.
1: Еще Волноваха и Мариуполь, да.
2: Но сначала я послужил литургию вместе с вот настоятелем храма, благочинным в Ясиноватой. Добровольцы встают рано, они встают в 6 часов, в 6 часов 30 минут утренние молитвы, которые читают все добровольцы вместе, и это очень правильно. Вот. В 7 часов завтрак, и в 7.30 люди разъезжаются по своим точкам, где они трудятся. И в этом плане было очень удобно, потому что служба начиналась в 8, и так как ты уже в 6 часов утра проснулся, вот, то я заранее пришел к отцу Виталию, показал свое командировочное удостоверение и попросил разрешения послужить. Как раз был День памяти Георгия Победоносца. И отец Виталий с удивлением согласился, а с удивлением почему? Потому что в этот день на Георгия Победоносца к нему приехали в гости два священника. Один был я, а другой был отец Георгий из Санкт-Петербурга. И оба священника подарили ему иконы. Отец Георгий подарил какую-то икону, я прошу прощения, забыл название, она как раз вот из той области. А я привез икону Божьей Матери Владимирской. И он говорит, вот впервые у нас так, чтобы из двух столиц приехали священники, чтобы втроем послужить на литургии, и чтобы вот оба священника подарили бы по иконе, такое тоже в моей жизни впервые. А вообще отец Виталий меня очень поразил, потому что вот его жизнь – это вообще непрекращающийся подвиг. Про себя он говорит, что меня Господь в действие за руку взял и по жизни ведет. Когда обстреливали Ясиноватую еще вот раньше, то в его доме Причта было бомбоубежище, и там было более сотни человек вот в полуподвальном помещении. И экскурсия у отца Виталия, это, знаете, еще та экскурсия. Говорит, вот напротив магазин, это, видите, там как раз фасады сделали, там женщине ноги оторвало, а вот там девочке ногу оторвало. Все, весь дом притча со всех сторон изрикошечен осколками. И сам кабинет отца Виталия тоже весь в осколках. Он как бы основные все заделал, но оставил вот осколки на двери. И говорит, вот я живу при храме, и потом чувствую, что надо поехать домой. Я уезжаю, приезжаю, вот тут все такое вот разбитое. А вот это место, говорит, куда попали два снаряда, ракеты, но не взорвались. Вот они тут торчали. И то есть это тоже как-то вот прям так чудесно. Но второе рождение, по его словам, произошло у него 16 апреля, то есть вот не так давно. А вокруг Ясиновато есть 5 сел, в котором на 80% уничтожены дома. Однако процентов 10 жителей в этих поселках остаются. И у них нет ни воды, ни еды. И вот отец Виталий сотни тонн продуктов, он на газельке грузовой вместе со своими помощниками вот в прошлом году отвез в эти села. И 16 числа он ехал как раз по той самой трассе, по которой мы не поехали. И дрон заходил в атаку в лобовое стекло. И он, отец Виталий, сумел увернуться от дрона. И дрон попал в кузов газельки, и причем попал в то самое место, где находились продукты. И все осколки завязли в них. И если бы дрон попал чуть выше, то тех, кто находился в кабине, их бы посекло осколками. Чуть ниже у газельки находится газовый баллон. И тоже газелька бы взорвалась. И вдобавок еще не посекло шины, то есть разбило стекла, зеркала заднего вида. Он сумел развернуться и, по его словам, текать. В это время в багажнике начался пожар среди тех вот вещей, но они успели доехать до храма и пожар затушить. И вот 16 апреля фактически действительно то, что, ну, как бы вообще невозможно, могу показать фотографии, как это выглядит.
1: Бочка, ну вот если возвращаться вот к добровольцам, расскажите про них поподробнее. Вот это люди насколько церковные, насколько они, из какого они круга общения, да, какие у них интересы, кем они, скажем так, были до приезда туда, вот как добровольцы патриаршей гуманитарной миссии. Это все воцерковленные или нет?
2: Нет, это люди не только не воцерковленные, зачастую, но иногда даже и мусульмане.
1: Ого.
2: Вот в частности, если рассказывать о Волновахе, то туда приехала женщина, мусульманка, которая в интернете нашла такое обращение «помочь в беде».
3: И решила, наш.
2: Угу. Да, и решила, что надо ехать помочь. А ей больше 50 лет, то есть она, ну, как бы адекватная женщина.
1: Не совсем молодая, да, такая.
2: Да, то есть она рассудительная, с хорошей профессией там и прочее. И на вопрос замечательного прораба Тимофея, а почему вы поехали? Она говорит, я поехала, потому что нужно помочь, но и православные, они же не обманут.
1: Это аргумент.
2: Да. А так вообще среди людей, которые приезжают, самые разные люди. Это, например, и водитель трамвая из Санкт-Петербурга, и краснодеревщик из Выборга, и там два офицера МВД, полковники, которые возглавляли структуры в своих областях, вот как бы РОВД там и прочее. И один человек рассказал, что поехал по приглашению трудиться, восстанавливать детские садики, но попал в рабство, и вот теперь трудится, вот, и батюшка местный обещает помочь ему восстановить паспорт. И это люди, конструкторы, там, например, из Санкт-Петербурга, офисные работники с Горьковского автомобильного завода машиностроительного, кондиционерщики из Москвы, люди, с которыми я пообщался, из Уфы, Челябинска, из Магадана, с острова Сахалин, с Чукотки.
1: Даже Сахалин из Чукотки.
3: Батюшка, вы знаете, себе, что у нас еще в числе наших добровольцев, ремонтников, ребят, был настоящий космонавт, герой России, Сергей Николаевич Рыжиков. Вот даже такой человек, такой специальности, мы тоже его всегда вспоминаем с благодарностью, тоже был среди наших добровольцев.
1: И как они уживаются все? Они же друг друга не знают, у них разные интересы. Я представляю, полковники МВД и...
3: Офисные работники.
1: Ну, как-то... Нет, я понимаю, все хорошие, наверное, люди, просто разный круг просто интересов наверняка. И как-то вот все вместе, это как-то необычно, да?
2: Дело в том, что вот в центре всей этой истории стоит Христос, то есть стоит желание помочь. И очень разумные, такие спокойные, взвешенные, выверенные прорабы, которым действительно вот можно доверить людей, и работы, и людей. И отношения очень между людьми простые, добрые. В этом плане это вообще абсолютно уникальный проект «Патриарша. Гуманитарная миссия», что это вся страна, самые разные люди. Но у всех в центре Бог, вот, и желание помочь другим. И еще тоже это определенный момент преодоления опасности, потому что люди, когда едут, они взвешивают за и против и принимают решение. Это взвешенное решение, они понимают, что небезопасно. И вообще, вот там я видел перед собой церковь. То есть это те люди, которые на призыв патриарха, патриаршая гуманитарная миссия, они поехали и помогают. Если у церкви есть такие люди, то значит, это живая церковь, что эта церковь жива. Значит, благодать Божия в ней действует. Потому что, как есть слова апостола, что ты говоришь, что верующие, но покажи веру из дел твоих. И люди, которые даже не воцерковленные, они все равно понимают, что они здесь согласно своей вере, пусть они и немного знают о вере церкви. И часто бывает так, как рассказывал вот Волновахи прораб, что люди, которые возвращаются потом домой, они продолжают читать утренние и вечерние молитвы, они узнают больше там, об исповеди и причастии. И в этом плане это еще и такой вот миссионерский проект. И вообще, если говорить о миссионерстве, я сегодня прочитал совершенно случайно, не готовясь к сегодняшней передаче, цитату преподобного Иустина Поповича. И вот на этих людях она целиком и полностью оправдывается. «Подвижники – это единственные миссионеры православия. Подвижничество – единственная миссионерская школа православия. Православие – это подвиг и жизнь». Поэтому и проповедуется оно только жизнью и подвигом. И вот в прямом смысле слова это люди, которые подвиглись из обычных каких-то комфортных условий поехать туда, где они будут трудиться, где они будут работать с людьми, которых они раньше не знали, где они будут служить. Вот, то есть прям непосредственно служить Богу и ближним.
1: Да, это очень глубокие слова. Я здесь, конечно, поддержу владыку Иустина Поповича, потому что, конечно, часто иногда кажется, что мы вот этими внешними делами, знаете, вот этой уличной миссии, я сейчас никак ее не принижаю, ее значение, наверное, это тоже очень важное направление деятельности, да, но как будто вот мы вот этим вот своим вот навязыванием, да, как будто мы можем что-то сильно изменить. Но действительно, больше всего меняет это, собственно, наше собственное предстояние перед Богом, наш собственный подвиг, да, как и молитвенная жизнь, да. Мы сегодня говорим в программе «Делатели» с протоиереем Алексеем Яковлевым, руководителем проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» и настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, и с Натальей Литавиной, руководителем отдела развития патриаршей гуманитарной миссии. Говорим о помощи церкви мирным жителям на Донбассе. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Чтобы стать добровольцем патриаршей гуманитарной миссии, можно зайти на сайт помощьвбеде.рф или позвонить по телефону 8 800 70 70 222. А если вы хотите в целом поддерживать все социальное служение Русской Православной Церкви и становиться, в общем, таким добровольцем в разных направлениях, не только по линии помощи мирным жителям Донбасса, вот сайт Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Мы вернемся после короткой паузы.
0: Делатели на радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы – И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
4: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Делатели на радио «Вера».
1: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» и Наталья Литавина, руководитель отдела развития патриаршей гуманитарной миссии. Мы сегодня говорим о недавней поездке отца Алексея на Донбасс к мирным жителям, и добровольцы, которые помогают вот жителям Донбасса от патриаршей гуманитарной миссии. И мы услышали про Ясиноватую в первой части программы и про поездку в Авдеевку. И, конечно, мне вот очень по сердцу слова преподобного Устина Поповича, который вот больше озвучил в первой части программы, про то, про значение подвига как главного миссионерского такого нашего делания. Действительно, когда так получается, что человек может быть не сильно воцерковленный даже, но он делает дела Христовы, он уже в этом своем делании фактически является Церковью Христову. Хотя, казалось бы, вот по нашим земным меркам, знаете, вот особенно по меркам, там, не знаю, такого благочестия такого, знаете, бабушкиного иногда, вот сколько там, там должен готовиться, там, сколько нужен каких-то там канонов и правил прочитать, и сколько всего сделать. Казалось бы, человек еще даже в церковь толком там еще даже не вошел, он только так вот, но он уже делает дела Христовы, как вот возвращается, уже читая молитву, то есть он уже с Богом. Все, и он, у него уже, знаете, как помните, как апостол, в Деяниях описана история, когда там сомневался, по-моему, апостол Петр, да, когда он пришел к язычникам, а на них сошел Дух Святой. Он только начал проповедовать, а на них сошел Дух Святой. Ну как тогда нельзя им креститься, да? Вот это действительно, Господь действует вот через то, что вот сердце открыто таких людей замечательных. И здорово, что получается с ними общаться, их поддерживать с духовной точки зрения. Я бы хотел, вот, продолжая вот наш рассказ про вашу поездку, мы к нему вернемся. Наташа Литавина, хотел бы спросить. Наташу я давно знаю, поэтому позволяю себе немножко, не просто как Наталья, так официально к тебе обращаться. Хотел бы спросить про вообще новые направления помощи патриаршей гуманитарной миссии, потому что патриаршая гуманитарная миссия – это действительно такое уже очень серьезное сообщество тех, кто помогает. Насколько я понимаю, прямо сейчас, вот каждую неделю находится в зоне конфликта, как мы называем...
3: 100-120 человек.
1: 100-120 человек.
3: Это,
1: и постоянно это количество не сильно меняется, меньше 100 обычно не бывает, да, только больше бывает, да. И каждую неделю обновляется состав добровольцев, насколько я понимаю, и 12, да, центров помощи открыты.
3: Да.
1: Какие сейчас новые направления появились за последнее время, и в чем сейчас основная нужда?
3: Когда мы разговаривали про поездку отца Алексея, мы в первую очередь говорили о добровольцах-строителях. Это одно из направлений помощи, когда мы восстанавливаем частное жилье. Очень много частного жилья, и именно до него в таком системном, объемном смысле не всегда доходят руки у администрации городов. Здесь вот мы можем прийти на помощь и приходим. У нас есть больничное служение, где волонтерские посты расположены в медицинских учреждениях в зоне конфликта. И есть большой пласт направления именно вот общего такого социального служения, когда в центрах помощи оказывается поддержка людям, которые туда приходят. И мы ведем надомный патронаж для тех, тех людей, кто сам не сможет никуда дойти, потому что по состоянию здоровья, возраста. Вот. И здесь нужно сказать, что на каждом из наших направлений, вот как батюшка сказал, есть координаторы. Это одна из тем, которые волнуют людей, которые сейчас думают только о поездке. У нас на каждом направлении, в каждом городе есть координаторы, которые эту работу выстраивают. И я вот несколько раз тоже хотела дополнить, Вась, тебя. Наша помощь не ограничивается только регионом Донбасса. Да? Мы работаем на территории четырех субъектов федерации: ДНР, ЛНР и Запорожской, и Херсонской области. Вот если мы говорим о новых центрах помощи, да, вот последние — это Скадовск, это Токмак, как раз Запорожская и Херсонская область. И там совокупность, там на базе центров помощи добровольцы помогают и в местных больницах, и на дому, и вот непосредственно выдают там продукты, оказывают юридическую и медицинскую помощь. Здесь очень важно, что опыт, разный специализированный опыт, да, когда-то это не нужно, когда на крышу может выйти любой крепкий мужчина, неважно какой, да, какая у него специальность, а есть опыт добровольцев, который нам очень нужен, да, например, это правовые и юридические аспекты, потому что законодательство разное, и очень много проблем у людей возникает из-за отсутствия тех или иных документов, когда сгорели архивы, когда невозможно восстановить какие-то справки, и человек попадает в такое слепое пятно зоны, вот, социальной помощи он не может получить, потому что у него нет того или иного документа. И здесь вот мы сейчас практикуем помощь в написании исковых заявлений даже. То есть это тот этап помощи, когда даже уже недостаточно собрать какие-то документы, необходимо человеку через суд восстанавливать какие-то свои права, и здесь люди, которые там одинокие или бабушки старенькие, ну, то есть им невозможно самостоятельно разобраться, они, кто-то не может свое жилье в правовое поле новое вывести, ну, то есть просто...
1: Ну, понятно, да. Юристы нужны,
3: юристы добровольцы. Нужны. Медики. Медики, ну, медики в каком плана? Смысле? Да. У нас есть медицинские кураторы в Москве, и огромное, конечно, что, да, людям покушать, крыши над головой и, естественно, здоровье. Это то, что всегда выходит на передний план. У нас в каждом регионе тоже своя специфика, с чем к нам обращаются. Но вот, например, мы считали, в Северодонецке за последний год огромное количество, десятки, мы маршрутизировали людей на госпитализацию. Ну, то есть это операции, которые помогают нам проводить наша церковная московская больница святителя Алексея, когда людей помогают им собирать документы, справки на госпитализацию и госпитализируют.
1: Ну, а вот это... медики-добровольцы что могут делать?
3: Ну, здесь в основном, конечно, с специальным каким-то медицинским образованием мы отправляем именно на больничное служение. Конечно, много бытовой помощи в больницах, когда мы, у меня замечательная, я тоже батюшку слушала, да, у меня замечательная последняя, там есть статья от добровольца, она говорит, как я люблю мыть полы. Если меня спросят о том, что я люблю в жизни делать, она говорит, мыть...
1: Ну, это как стилист, который шпателем работает.
3: Да, мыть полы в госпиталях, чтобы все блестело, и чтобы, ну, как бы раненым пациентам было комфортно хотя бы в этом. А вот... Но есть отделения, которые требуют дополнительных каких-то навыков, и туда вот мы распределяем в зависимости от того, какие нам человек рассказывает свои навыки, потребности, мы находим вот это вот место служения, потому что и от возраста, и от опыта мы можем подобрать. Да?
1: Хорошо, давайте еще раз напомним, как записаться в добровольцы, Наташа, озвучь, пожалуйста.
3: Вы можете зайти на сайт помочь в беде.рф, простое название, и там заполнить анкету.

0: отчасти тоже знаете, про него слышали. Сейчас это стационарный центр помощи, да, там работает, вы, я так понимаю, его посещали, да, ну, и там еще, по-моему, есть какие-то точки, да, помощи.
1: Вот как
0: расскажите,
1: раз, да, как раз наши добровольцы-ремонтники тоже там с марта 23-го года.
0: Да, ну, конечно, с него начинался проект добровольцев-ремонтников, да, пожалуйста.
2: Я спрашивал в Мариуполе также у людей, что побудило их поехать. И вот один из добровольцев говорит, принять участие в жизни Родины. Другой рассказал о том, что батюшка обратился сам в ООН, сказал, что вот есть такая патриаршая гуманитарная миссия. И этот конструктор по профессии, он сказал, батюшка сказал, надо ехать, я и поехал.
0: Это слово послушание, да?
2: Вот. Другой рассказал о том, что хотелось что-то противопоставить разрухе. И в Мариуполе я познакомился с отцом Георгием. Это священник из Тихвинской епархии, да, который отвечает за социальное служение. И так как он тоже знает о существовании патриаршей гуманитарной миссии, прежде чем туда направить людей, он поехал посмотреть вместе со своими прихожанами сам. И я потом в конце, если разрешите, прочитаю то, что он в итоге как бы сказал о своей поездке, потому что он был в 3 раза больше, чем я, и непосредственно вот там работал. Вот, мне кажется, это будет очень такое достойное завершение нашего разговора. Когда мы приехали в Мариуполь, это было уже поздним вечером, я застал празднование Дня Небесного Покровителя Отца Георгия. Вот за столом сидели добровольцы, я так понимаю, уже 1.5 часа, и пели песни. Вот, пели песни прекрасно. Оказалось, вставать в 6 утра, а уже где-то 11. Вот, и прораб Антон, он, значит, там периодически показывался в дверях, и всем было понятно, что уже надо как-то сворачиваться. Вот, ну и вот там последние песни, ну и в конце концов Антон сам взял гитару, оказалось, что у него театральное какое-то образование, вот, и он великолепно вообще играет, и потом еще было приблизительно 3 песни, которые спели все вместе. И это, конечно, очень здорово, и, ну, вообще, и очень так вот объединяет, потому что как-то вот чувствуется человек, душа человека. И, знаете, передо мной лежали 4 кусочка шашлыка. Вот, я так понимаю, что отец Георгий, он купил шашлык, пожарил для всех, я увидел как бы жаровню, где это все было сделано, но так как это были последние 4 кусочка, я решил, что, наверное, не один я хочу их съесть, и решил, что я их трогать не буду. И знаете, как было приятно, что когда мы уезжали, нам собрали в дорогу продукты, и в машине мы их распаковываем, видимо, эти 4 кусочка нам таки достались, то есть они не съели их сами, отдали их нам. Вот вообще в целом как бы вот люди, с которыми я общался, это действительно, ну, может быть, люди разные, как апостол тоже говорит, что немного среди вас таких-то, таких-то там богатых или ученых там и так далее, но это прям настоящие люди. Один из добровольцев сказал, что, говорит, здесь я начинаю верить в людей, то есть люди, они, тогда люди, когда они совершают подвиг, то есть когда они как бы переступают себя и служат другим. Вот в момент подвига мы действительно являемся людьми. И вот одна женщина рассказала, говорит, я работаю на таком предприятии, где все время обсуждается, ну, что-то там, поездки, машины и так далее, и так далее. Если бы я сказала, что я поехала в Мариуполь, то меня бы никто не понял. И у меня спросили, говорит, а ты поедешь отдыхать? Ну, а все там между собой разговаривают о том, у кого круче будет отпуск, вот, кто круче отдохнет. Он говорит, конечно, поеду к морю. Говорит, я же их не обманула. Вот.
0: Азовскому, да.
2: Да. Говорит, я потом вам расскажу о том, куда я съездила, что я увидела, чем мы занимались. Но вот об этом я говорил добровольцам, что вы, когда вы вернетесь в свои приходы, подойдите к настоятелю и скажите, что вот вы готовы рассказать то, что

0: видели.
1: Да, это важно.
0: Да, рассказать то, что вы почувствовали. Рассказать так, как есть. Вот прям как было, так и рассказать. Потому что действительно очень важно не в десятки, а в сотни раз увеличивать работу патриаршей гуманитарной миссии, потому что нуждающихся очень-очень много.
2: Да, Наташа, ты хотела дополнить
3: что-то? Я хотела сказать, что вот на сегодняшний момент мы ведем, да, определенную статистику. Порядка 7 тысяч человек, кто уже съездили с нами на смены. Но мне вот хочется, батюшка, знаете, что сказать еще, что когда мы говорим о подвиге, мне еще отзывается чуть-чуть другой оттенок. Человек призван помогать другому человеку. Это нормально. Ну, то есть это нормально, а мы немножко отвыкли от этого. И вот сейчас вы тоже сказали про море, да, про лето, про отпуска. Вот впереди большое время, период отпусков. И сделать вот этот выбор для себя, как ты его проведешь, может быть, именно в этот период, вот так, в такое время, в котором мы живем, разрешить себе почувствовать. Нам страшно всем чувствовать боль, подпускать ее и свою, и чужую тоже, потому что, ну, как бы, когда близко об этом думаешь, тебе больно, мы боимся. Но разрешить себе почувствовать чужую боль и сделать вот этот в этом временном периоде. Может быть, у тебя больше никогда в жизни не получится, вообще ты не встанешь перед этим выбором. Вот поехать сюда или вот сделать такое хорошее дело. Подумайте, пожалуйста, летний период, у вас есть эти там, мы смены рассчитываем неделя, ну там 14 дней в зависимости от направления. Подумайте, может быть, именно так спланировать ваш ближайший отпуск.
4: Делатели на радио «Вера».
2: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с протоиереем Алексеем Яковлевым, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководителем проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» и Натальей Витавиной, руководителем отдела развития патриаршей гуманитарной миссии. Вы можете стать добровольцем патриаршей гуманитарной миссии на сайте помочьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222. И действительно, лето – время такое очень важное для того, чтобы какие-то выборы делать. Я здесь, Наталья, поддержу. Батюшка, знаете, я хотел спросить вот про ваш проект, связанный с возрождением храмов на Севере. Он же сам по себе тоже в чем-то похож на проект помощи патриаршей гуманитарной миссии. Конечно, он, может быть, не такой масштабный и не настолько боль там такая острая, да, потому что боль в каком-то другом смысле. Эти храмы, на самом деле, тоже больно на них смотреть, когда они такие красивые, деревянные, и разрушаются, действительно, такие жемчужины, можно сказать, нашего русского зодчества. Но в каком-то смысле это другое, да. Но вот и при этом еще ощущение, что все-таки это в чем-то похоже, потому что, ну, в целом люди там, на Донбассе, очень часто такое ощущение, что, ну, фактически брошены, да, родные от них уехали либо в одну сторону, либо в другую, либо вообще непонятно где, да, либо умерли, погибли, да, бывает такое, да, к сожалению. И действительно нет сил вот всем помочь, да, и вот такое ощущение, что действительно люди там брошены. И храмы эти тоже брошены у вас на севере, да. Как вы для себя вот это ощущение можете передать? Насколько проект вот патриаршей гуманитарной миссии, вот восстановление домов, это что же, ну, в каком-то смысле, это же и про деревянные, да, вот какие-то дела, это же в основном деревянные дома, ну, где-то, конечно,
3: плотницкая,
2: каменные.
3: Плотницкая, да, плотницкая работа, ну, да, такое, крыши, да, плиская, стропила, да. Деревья, да.
2: Как вы их соотносите, да, как у вас в сердце это, насколько это разное, да, либо это совсем вот для вас одно и то же, как вы для себя это вот связываете?
0: Несколько лет назад мы разговаривали с Владимиром Романовичем Легойтой, и он задал такой вопрос. Отец Алексей, а вот если, например, человек решил сделать какое-то дело милосердия и уже вот записался в какую-то поездку, связанную с этим делом милосердия, и потом узнал о вашем проекте и спрашивает у вас, а вот как мне быть? Поехать с вами или поехать вот туда, куда я обещал? Как быть? Отказать нельзя поехать. Вот. А где вы поставите запятую?
2: Владимир Иванович, как всегда, умеет, да, так задать. Да.
0: Я ответил Владимиру Романовичу, отказать нельзя поехать в дело милосердия, потому что если вы съездите в дело милосердия, вы потом и в нашей экспедиции тоже съездите. И действительно, проекты, они похожи. Я эту похожесть как бы видел, чувствовал, например, с утренними и вечерними молитвами, с правилом, вот, с единодушием, единомыслием. И один из добровольцев, он ездил регулярно на Донбасс и отправился в нашу экспедицию. У одного серного священника он спросил, а вот правильно ли я сделал, что я поехал на север, а не на Донбасс. Ну, а что священник, который очень много помогает вот, Донбассу, он ответил ему, он сказал, вот там защищаются внешние рубежи нашей Родины, но если мы потеряем ее сердцевину, душу, то снаружи нечего будет защищать. И я рад, что очень много добровольцев с нашего проекта, они ездят на Донбасс. И я, собственно говоря, и вот с отцом Игорем тоже говорить стал, потому что в Северодонецке была наша участница экспедиции. И вот я встречал как раз в этой поездке тоже участников наших экспедиций. И раньше вообще почти во всех поездках, ну, то есть в первых экспедициях были наши люди с общего дела. Мне было приятно, когда Антон, прораб Мариуполя, сказал, что его первым прорабом, когда он поехал, был как раз участник экспедиции общего дела. И в этом смысле, то есть огромное количество наших участников, они ездят на Донбасс, помогают, и я целиком и полностью за то, что нужно обязательно помогать. Похожесть есть, но все-таки у нас более безопасная экспедиция. Я думал, у нас опасная экспедиция на русский север.
2: Вот, но ошибся. До знакомства с патриаршей гуманитарной миссией. Правда, друзья, мне кажется, это тот момент, когда нужно озвучить наиболее, мне кажется, частые опасения и вопросы, особенно от матерей, мужей. Нет, от матерей и жен, скорее, да. От матерей и жен, но женщины тоже отправляются, как социальные такие, да, работники, те, кто ходит по домам, да, вот наши центры помощи, поэтому и от мужей тоже. Насколько безопасно? Насколько там есть риск, что что-то прилетит? И вот, Наташа, наверное, к тебе больше вопрос.
3: Ну, и конечно, это всегда тоже волнительно для всех и для близких. В первую очередь волнительно, когда принимается решение и едет твой родной человек вот в зону конфликта. Мы все понимаем, что работая даже в тыловых городах, которым сейчас является Мариуполь, Донецк, мы находимся в городах, которые ближе к линии боевого соприкосновения и которые, во-первых, уже на себе понесли след военных действий. Это, к сожалению, какие-то городские бои. И здесь очень важна такой здравомыслящий подход, когда ты там находишься, техника безопасности, вот, и бдительность. Такая нормальная человеческая бдительность. Вот, потому что, к сожалению, даже в регионах более в центре уже страны, мы с вами понимаем и знаем, что не каждый день у нас все спокойно. Вот, повторюсь, из числа 7 тысяч добровольцев, которые с нами съездили, слава богу, мы не имели ни одного какого-то такого, ну, случая тревожного. Вот, все живы, здоровы, но, повторюсь, когда вы собираетесь, естественно, нужно понимать, что мы едем, даже если это берег Азовского моря, как это в Мариуполе, или берег Черного моря, как в Скадовске, да, мы едем в зону конфликта, и нужно соблюдать ряд по этому поводу
2: правил. Пашка, а вы когда там были, какие-то были у вас вот моменты, когда страшно становилось?
0: Нет, таких моментов не было, но если вот рассказывать все как есть, то неспокойно было в Ясиноватой, потому что сжигаются машины почти каждый день. И после вечерних молитв они пошли, попросили меня вместе с ними сходить в крестный ход вокруг этого детского садика.
3: Вот, да, я... есть такая у ребят.
0: Да, да, я говорю... прорабу говорю, вы этот вообще вопрос согласовывали, потому что одно дело там вечерняя молитва, а другое дело там крестный ход. Он говорит, ну я сейчас уеду, и на это, приедет другой, на этом все как бы закончится. А так, конечно, неспокойно, то есть, потому что как бы действительно взрывают и дома, и вот пример отца Виталия, которого дрон атаковал, то есть это как бы действительно неспокойно, это нужно понимать, что если ты едешь, то ты знаешь, на что идешь. Вот. Но, слава богу, то, что все люди, которые туда приехали, не знают. И, кроме того, у Патриаршей гуманитарной миссии есть разные отделения. Где-то опасно, где-то не опасно. Вот, а где-то, то есть вот в Мариуполе гораздо легче, чем в Авдеевке. Вот, почему? Потому что Авдеевка, она там в 10 километрах от линии боевого соприкосновения, а Мариуполь, он, в общем-то, более...
2: Километров 70 или 80.
0: Да, то есть и в этом плане можно выбирать. И то же самое касается Северодонецка, да, или там Донецка. Я думал, что они рядом, оказалось, что совсем не рядом.
2: Да-да-да, вот. Причем в разных даже регионах.
0: Да. Да, то есть в этом плане я вот, когда вы разрешите, священника Георгия Асафа.
2: Ну, раз прочитаю. Вы собрались, давайте вы напомните, отец Георгий, он служит там, в Авдеевке.
3: Нет, да? Нет, батюшка, он, у нас есть контакт с рядом епархии, где нам назначены ответственные за работу именно с Патриаршей гуманитарной миссией официально на уровне епархии. Вот отец как раз ответственный от Теквинской епархии, и да, в преддверии того, что он благословляет группы, работает с людьми. Вот он, батюшка, сам тоже поехал.
2: На Тихвинской епархии.
3: Да.
2: Вы хотели прочитать его воспоминания какие-то про поездку, да?
0: Да. Есть группа в МАКСе, которая называется «Патриаршая гуманитарная миссия». И я вот там теперь являюсь подписчиком. Отец Георгий Иосава. Впервые поехал в зону конфликта, чтобы помогать добровольцам-ремонтникам. Поездку поначалу волновало. Переживал о безопасности, обстановке, условиях проживания и труда. Но приехав туда, с Божьей помощью все страхи прошли. Все было хорошо организовано. Проживание, питание, доставка на работу, стройматериалы. Мы никогда не простаивали. Когда своими глазами увидел тот кошмар в частном секторе, дома без крыш и стен, люди, живущие в сараях или вынужденные спать под открытым небом, любые вопросы о нужности нашей работы отпали сами собой. Конечно, помощь необходима. Ее объемы нужно увеличивать, возможно, в десятки и сотни раз, потому что очень много объектов и людей, которые действительно нуждаются в нашей поддержке. Для местных жителей добровольцы – настоящая манна небесная, реальная помощь. Физически было непросто. Ранние подъемы, поздние отбои, работа целый день. Но при этом ощущался душевный подъем и духовная радость. Я ехал трудиться, а на самом деле отдохнул душой. За многие годы я так не восстанавливался. Нас было пятеро, и все хотят поехать снова. Для меня это наглядный показатель того, что все организовано правильно и с любовью. Советую тем, кто собирается поехать на Донбасс, не бойтесь. Помолитесь, и если есть хоть малейшее желание, поезжайте один раз и посмотрите своими глазами. Если что-то не понравится, всегда можно вернуться, никого насильно не удерживают. Но, как показывает опыт многих, поездка меняет человека. По-новому начинаешь воспринимать мир». «С Божьей помощью отправляйтесь, посмотрите, поработайте, и, возможно, вы тоже обретете внутреннюю радость от причастности к важному делу».
2: Да, спасибо большое. Давайте вот как раз тот самый момент, когда можно озвучить еще раз, как стать добровольцем. Наталья, давай тебе слово еще раз, давай озвучим.
3: Мы приглашаем добровольцев в Донецк, Мариуполь, Скадовск, Токмак, это Запорожская, Херсонская области, ДНР, ЛНР, для помощи по направлениям больничного служения, социального и строительного. Записаться можно на сайте «Помочь в беде». vera@vera.rf или по телефону 8 800 70 70 222. Просто заполняйте анкету, а мы с вами свяжемся.
2: Это программа «Делатели». Мы сегодня говорили с протоиереем Алексеем Яковлевым, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в Раеве и руководителем проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» и Натальей Летавиной, руководителем отдела развития патриаршей гуманитарной миссии. Говорили о помощи мирным жителям на Донбассе. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Предлагаю всем, у кого есть такая возможность, провести с пользой какие-то летние дни отпуска и помочь нуждающимся людям. Также напоминаю, что можно следить за новостями о церковной благотворительности и узнавать о том, как и где можно помогать на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Спасибо большое, дорогие друзья, за то, что сегодня мы поговорили о очень важной теме. Большое спасибо вам за то, что так подробно нам рассказали про свою поездку. Я уверен, что она многих еще вдохновит на то, чтобы пойти правильным путем. Спасибо большое и до новых встреч. Всего доброго.
3: До свидания.
0: До свидания.
4: Делатели на радио «Вера».
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21.30.

Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсон в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Светлый вечер. На радио Вера.
1: Добрый светлый вечер, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавреньева. И в гостях у нас православный блогер, автор книги «Богу виднее» Яна Копаева. Яна, привет.
2: Да, привет.
1: И для наших слушателей поясню сразу, что мы сейчас будем друг друга называть на «ты» по той простой причине, что дружим уже, наверное, лет 15, да, если я не ошибаюсь?
2: Да, да, 15.
1: И все
2: уже,
1: события в книге описаны, ну, не все, но львиная часть, мне настолько понятны, потому что я их, может быть, видела,
2: слышала,
1: или, может быть,
2: много
1: была
2: раз
1: где-то
2: на кухне,
1: недалеко,
2: да,
1: или слышала. И поэтому, конечно, для меня эта книга, о которой мы сегодня как раз будем говорить, «Богу виднее», но не только о книге мы будем говорить, а вообще о воле Божьей. Потому что название книги, конечно, предполагает исключительно такой разговор. Конечно, эти события, они меня все очень за душу трогали. Ян, давай прямо с самого начала. Вот когда книга вышла, я тебе сказала: Яна, нам нужно записать о ней программу. Вот скажи, название, название, оно как пришло?
2: Ой, мы долго думали с редактором, каким же одним словом можно выразить главную мысль книги. И пришли к мнению, что «Богу виднее» вот в этих двух словах весь смысл заключен. Потому что абсолютно все события, которые описаны в книге, главный мой вывод по жизни, я поняла, что Господь настолько мудро все устраивает, настолько действительно ему виднее, что нам дать, а что у нас забрать, и в какой момент это сделать. И в каждом его «нет, подожди», столько любви кроется. Я вот, знаешь, даже думала, что мое десятилетнее бесплодие, что это, ну, какое-то наказание мне, или, ну, как-то вот Господь не отвечает на мои молитвы, я переживала. А потом я поняла, что это было благословение, что Господь так меня жалел, Он так меня взращивал, Он дал мне возможность немножечко укрепиться и духовно в первую очередь, и подготовиться к этому материнству. И я поняла, что, говорю, в этом столько было любви, а я вот такая глупенькая ходила, еще что-то обижалась на Бога, понимаешь? И вообще центральная мысль книги про доверие Богу. Доверять, доверять, доверять, когда ничего не понимаешь, особенно, наверное, в эти моменты. Ну, об этом, я думаю, что многие святые отцы нас учат. Но, знаешь, тоже я поняла, что вот мы читаем что-то у святых отцов, какую-то фразу, и нам сразу хочется ее применить в своей жизни. Но так не бывает, потому что святые отцы, они писали ее, исходя из своей духовной глубины необыкновенной, понимаешь? А мы хотим вот взять вот эти слова так раз и применить. Так не бывает. То есть нужно к этому дойти, нужно дорасти до этого, и тогда ты действительно, вот можешь сказать, что, да, Господи, вот сейчас, когда все эти события со мной уже произошли, я оглядываюсь назад и понимаю, что, да, Господи, я тебе доверяю теперь. Вот теперь я тебе доверяю, потому что у меня уже есть свой собственный опыт.
1: Я все проверила.
2: Да, я проверила. Это действительно так, вот удивительно.
1: Да, что ты не забываешь меня. Как,
2: да,
1: может,
2: но
1: казаться.
2: Да, но знаешь, еще тоже я поняла такой момент, что вот для меня, наверное, самой очень важно, что эта книга есть, потому что духовное состояние, оно не статично. Как Иоанн Лествичник писал, да, что мы либо идем вверх, стремимся вверх, либо падаем вниз. Не бывает такого, что человек статичен. И у меня, как у обычного человека, естественно, бывают разные состояния. И в такие тяжелые моменты, когда я понимаю, что я как-то спускаюсь вниз, да, что меня тянет какое-то уныние, я сама открываю эту книгу, перечитываю какие-то события важные в своей жизни, думаю, так, вспоминай, оглядывайся, у тебя есть опыт, когда ты видела, что Господь не оставляет, что какие-то испытания, сложности, они приводят к чему-то хорошему, добрый плод всегда дают. Вот что удивительно. То есть Господь попускает каким-то вещам произойти, но из этого всегда происходит что-то, какой-то хороший добрый плод несет. Как, я даже такую фразу читала, что из чего-то горького, то, что посылает Господь, всегда бывает что-то, две-три сладости, что-то как-то так. Немножко я сейчас переформулировала. Но действительно могу сказать по собственному опыту, что да, сложности, они потом очень дают хороший плод. И даже, знаешь, у Марии Скопцовой, по-моему, читала я такую фразу. что Господь может послать один такой хороший год жизни, что ты забываешь напрочь, что у тебя было до этого. И я реально могу так сказать, Кира. Да, конечно, я помню ту боль, с которой я ходила, когда у меня не было детей. Но когда они у меня появились, я как будто забыла про то, что как мне было тяжело. Вот как будто какая-то прям амнезия. Все, я в другом состоянии.
1: Отрезала.
2: Да, как отрезала. Все прошло. Как знаешь, вот болел человек, исцелился, и уже даже... Ну, он помнит, что он болел, но он здоров. Вот такое состояние, наверное.
1: Спасибо тебе, что ты это говоришь. Ты знаешь, слушаю тебя сейчас, вспоминаю недавний разговор с Еленой Кучеренко, она тоже здесь сидела в этой студии, и мы с ней говорили о Благовещении. В этом году Благовещение выпало на Страстную Седмицу. И я тогда спрашиваю ее: Елена, а вот как соединять Благовещение и Страстную Седмицу в одном сердце, в своем сердце? Вот в этом году так выпадает, ты не можешь что-то забыть или что-то отодвинуть. Эти два события, они одинаково важны для церкви и для всего христианского мира. Она говорит: ты знаешь, я тебе простой пример приведу. Она очень крутая, у нее пятый ребенок с синдромом Дауна, потрясающая девочка. Она много может рассказать вообще о жизни тоже. И она говорит: ты знаешь, я тебе приведу пример. У меня однажды в один момент подруга рожала, а другая подруга потеряла ребенка. Вот они в один момент. Вот это у них все происходило. Говорит, вот это Благовещение страстное. Я за одну радовалась, а с другой плакала. Вот, говорит, вот такое сочетание разных переживаний. Все это хорошо умещается в сердце, если оно наполнено Христом.
2: Да, ты сейчас очень четко подметила, Кира. У меня тоже есть эта мысль в книге. Я прямо писала о том, что мы все думаем, что однажды на нас снизойдет какое-то счастье, да, как вот какое-то облако, я не знаю, что-то спустится. Да, Господь дает вот такие прям вспышки по жизни, когда ты абсолютно счастлив, да абсолютная благодать, абсолютный вот какой-то полет. Угу. Но это бывает только какие-то мгновения, какие-то периоды, может быть. Но в целом я тоже поняла, что вот это вот и радость, и горечь,
1: и
2: они настолько идут рука об руку, и даже вот моя долгожданная такая беременность, там, первая, да, и это было абсолютное чудо для меня, как бесплодная женщина беременна, рожает в 36 лет. Как? То есть мне это было вот абсолютное чудо для меня. Но при этом, например, у меня случилось экстренное кесарево, и это все было очень непросто.
1: На стрессе, на большом.
2: Да, на большом стрессе. Потом вот у меня совершенно чудесным образом я забеременела второй раз. Я даже поверить в это не могла, потому что я была настолько истощена, как все говорят, что к беременности вот организм может забеременеть, только если он там наполнен, и все витамины, и нет анемии. Я не знаю, в каком я была состоянии. После первых родов ни разу не была у врача. Я не спала, не ела просто. И я вот узнаю, что я беременна, полтора года Анечке было вот ровно в этот день. В эту ночь мы узнаем, что я снова беременна. Большое счастье. Но потом вот рождается мой сыночек, и ему не было еще 2 лет, он заболевает сахарным диабетом, да, и у меня такое большое счастье, у меня есть дочь, есть сын, но при этом, конечно же, я и несу какие-то большие тяготы, вот особенно в связи с этой болезнью, и все это настолько переплетается, и даже, вот, знаешь, удивительно, для меня, конечно, большой был удар и стресс, когда заболел сын. И сейчас я тоже не сплю ночами, потому что ночью я там контролирую сахар, я не могу никуда выйти из дома. То есть много, конечно, сложностей. Мне безумно жаль его самого, потому что я не знаю, какие будут последствия у диабета. Они отсроченные всегда. И как он вообще дальше будет жить, я не знаю. Но удивительно, что вот даже вот в этом событии, вот в текущей вот этой такой сложной для меня ситуации, я какую-то вижу руку Божью в этом, и в этом нахожу свою радость. Вот, понимаешь? И я когда-то там в юности, мы когда читаем все святых отцов, мы вот так все, ну, не знаю, большинство людей фантазирует на тему там, а не уйти ли мне в монастырь, или мне так хочется что-то сделать для Бога, какой-то подвиг. Ну да, такое вот неофитство, да, вот, ну, когда вот ты воцерковляешься, тебе хочется для Бога что-то сделать, вот прям делать. И тут я вдруг понимаю, что, ну, вот я хотела что-то делать, вот Господь мне дал конкретное задание. Вот, Яна, это твое послушание вот такое. Ты вот там не будешь спать сейчас, будешь следить, будешь вот разбираться в этой болезни и делать все, чтобы твой мальчик вырос максимально с минимальными какими-то потерями, да. И еще и морально поддерживать его самого, потому что когда он сейчас начнет расти, он начнет задавать вопросы, а как в школе к этому отнесутся, а там люди очень разные, там, да, какие-то вопросы могут некорректные задавать и прочее, прочее. То есть нам еще много что предстоит. Но удивительно, говорю, вроде бы для меня это действительно крест и такая ноша, и не знаю, как это сказать, ну, тяжелые обстоятельства в жизни, безусловно. Но, говорю, ну, и какая-то Господь дает и радость в этом всем. Это вот такой, не знаю, христианский парадокс, что ли, не знаю.
1: Господь дал тебе Александра, потому что он тебе доверяет, что ты можешь его поднять, этого ребенка, и максимально послужить Богу вместе с ним. Вот какое-то такое ощущение есть. Что, несмотря на внешнюю хрупкость, ты очень действительно окрепла. И вот эта гора страданий, которая тогда была в бесплодный период, она, конечно, не прошла даром.
2: Ну, знаешь, какое вот у меня сейчас ощущение, что как-то Господь так укрепляет, что сначала, конечно, я была в шоке. У нас вот этот год, который мы прожили с момента болезни, он был просто у меня как в тумане, очень тяжелый год, безумно тяжелый год. А потом вдруг я вот сейчас себя словила на мысли, да как-то вот оно все вошло в какую-то колею, ты это все делаешь и делаешь просто, и как-то это уже такие будни вроде бы, а вроде как ничего такого не происходит. И как-то как Господь укрепляет, только я только с этим могу связать. Потому что, конечно, я вижу, я состою в группе мам, у которых тоже у детей диабет, и я вижу, как тяжело справляться, когда Господа нет рядом. Конечно, женщина...
1: Ну, то есть
2: конечно,
1: он есть,
2: Господь
1: но как
2: равно
1: бы нет
2: есть,
1: молитвы,
2: да. Но угу. Вот нет, наверное, обратной связи от самого человека, и человеку от этого тяжело. И насколько легче человеку верующему через все это проходить. Я это очень четко вижу по своему опыту.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». В студии у нас Яна Копаева, православный блогер, автор книги «Богу виднее». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы сейчас, собственно, о воле Божией говорим с Яной. Ян, я очень хорошо помню, когда ты начала вести блог. Это тогда было в одной из социальных сетей. Он очень быстро набрал обороты, поражал своей искренностью и откровенностью. И, честно говорю, несколько раз я смущалась за тебя, я переживала, что ты очень сильно будто бы открываешься на широкую публику, не зная, как бы, кто там по ту сторону читает, сидит, с какими мыслями это все происходит, да, у человека. А с другой стороны, я поняла, что это, наверное, тот самый путь, по которому ты осознанно пошла. Это тоже вид проповеди такой своеобразный. Скажи, пожалуйста, были ли моменты какие-то твоей жизни, которые описывать блоги тебе было крайне тяжело? Но ты все равно на это пошла, чтобы кому-то помочь, принести пользу, на своем примере рассказать, что не надо унывать, не надо отчаиваться.
2: Ну, первое самое, мне было очень тяжело признаться в бесплодии своем. Я прям помню, как я написала этот пост о том, что вот у меня есть такая проблема на большую аудиторию. Я не знала еще тогда, какая бывает реакция на такие откровенности. Но меня поразило, что когда я открылась людям, как люди в ответ открылись мне, и сколько я получила душевного тепла и поддержки. И знаешь, вот я тоже в книге об этом пишу. У меня ощущение, что вот это чудо произошло в моей жизни, в том числе по молитвам вот простых людей, которых я даже никогда не встречала. И отдельная глава у меня есть, вот я всегда даже со слезами на глазах об этом говорю, об этих людях, мои подписчики, читатели, Анна и Александр,
1: да,
2: их зовут.
1: Помню.
2: Да, я даже в отдельную главу это, да, выделила, потому что такое совпадение, да, что потом так стали звать моих детей, хотя специально я это не планировала. Они, как мои родители, они мне старше. И вот они с самого начала моего блога, они прочитали эту историю, начали молиться, начали читать псалтырь обо мне, об Антоне. И вот я уверена, что Господь, вот, и вот эти вот молитвы их, да, еще других многих женщин, которые бесплодные, даже, может быть, так и не родили, но они как-то искренне меня сочувствовали. Мне кажется, вообще, знаешь, пришла такая мысль в голову недавно. Я прям всегда чувствую, когда вот я кого-то сама жалею, И так вот за человека, знаешь, когда сердце болит, вот ты говоришь, Господи, так мне его жалко, вот помоги этому человеку. И мне кажется, это такая молитва, как стрела вот к Богу летит. И когда я тогда открылась перед своими читателями, да, вот рассказала, я чувствовала, что вот эти вот стрелочки, как бы они как полетели к Богу за меня. Это была такая поддержка колоссальная. А еще важный момент хочу отметить. Это тоже удивительное совпадение. Я никогда не была на радио «Вера». И вы меня тогда пригласили, да. Это был март. Вот я прям помню, это было 18 марта, была запись.
1: Святителя Луки был день.
2: Ну вот я даже не знала, что это святитель Луки. Ты мне сейчас сказала, тоже удивительное совпадение. Значит, и вот я тоже рассказывала про свой блог, про свою проблему, и ты в конце говори, тоже жалея меня, да, я чувствовала это, как ты мне сострадаешь, сочувствуешь, это очень искренне было, очень от сердца. И ты вот идешь на то, что обычно ведущие не идут, и ты просишь подписчиков, что, пожалуйста, вздохните молитвенно, кто может. Но вот ты верила в это чудо, я уже не верила, а ты верила, что у меня будут дети,
1: я
2: понимаешь?
1: Я хорошо помню этот момент.
2: Да, и попросила, но я вам скажу, что все после этого момента я ходила, думала, что я чем-то больна, и со мной что-то произошло, а потом я купила тест и узнала, что беременна. Это удивительно. У меня, говорю, знаешь, потом уже, значительно позже, все эти события начали складываться, как это произошло.
1: Усы просто.
2: Да, потому что сначала у меня был просто шок. Я не могла поверить, что это произошло, что это по-настоящему. Мне даже, знаешь, в какой-то момент казалось, что у меня люди вокруг так жалеют, что как будто бы все прикидываются. Ну вот я серьезно говорю. Я пока на мониторе вот в УЗИ прям не увидела, что да, ты точно беременна.
1: Все
2: вот, смотри, да, все прикидывались вокруг и меня утешали. Как-то, не знаю, подыгрывали мне, что...
1: Слушай, ты знаешь, ты сейчас рассказываешь, а я вспоминаю наш дорогой с тобой отец Валерий Духанин. Много лет назад заболел, это не секрет, онкологией, значит, и... уже на такой вот весомой, такой непростой степени, не будем уже сейчас вспоминать, и, значит, прошел лечение в Израиле, и потом прошел лечение в России. Он рассказывал здесь об этом подробно, в этой студии, и действительно Господь ему помог, он вел его в ремиссию, слава Богу, он сейчас здравствует, и мы всегда молимся, и стараемся его вспоминать, и поддерживать, и он проповедует, и лекции читает, и, слава Богу, дай ему Бог доброго здравия. Это было очень много лет назад. Это, кстати, большое укрепление для людей.
2: Да, для всех болящих.
1: И вот он пришел к нам в студию. И он, значит, рассказывает о своей онкологии, рассказывает, как он жил в Израиле, каждый день ходил на храм гроба Господня, каждый день ходил на храм гроба Господня. Представляешь, что там должно с душой произойти, чтобы вот каждый день ходить?
2: Это невероятно.
1: Да-да-да. Вообще тайна такая, да? Вот. И потом, значит, про свое лечение в России на Каширке, как каким-то чудом нашли ему лекарства после уже Иерусалима, Израиля. И мы сидим, видимо, с Костей с таким видом, знаешь, боимся, с одной стороны, вот какую-то грань перейти, с другой стороны, сочувствуем и жалеем. И, видимо, у нас был такой грустный вид, что он в какой-то момент начал ржать. И говорит, вы знаете, вы на меня так смотрите, как будто вы никогда не умрете. А я вот умру буквально завтра. И мы поняли как бы всю комичность с одной стороны, а с другой стороны глупость этой ситуации, потому что действительно никто не знает, как у кого что развернется. Но вот эта жалость, ты очень здорово о ней говоришь, потому что вот эти стрелы, вот эти молитвы незнакомых людей за нас, они же в конце концов как будто бы накапливаются. Ну, я не знаю, это не богословский термин.
2: Ну, Господь их слышит, это, вот, да, это факт.
1: Как будто баночка, знаешь, переполняется твоих молитв, чужих молитв.
2: Но мне, знаешь, какая аналогия приходит? Это вот как есть, например, какой-то начальник, директор, да, и вот к нему там один человек пришел за какого-то сотрудника, попросил, второй человек за какого-то сотрудника, сказал, слушай, ну вот Вася, смотри, как работает хорошо, да мы Васю все так любим, ну давай его, может, там это как-то поднимем, не знаю, там, да, какую-то должность ему дадим. И директор, может, он не думал его поднимать, а потом посмотрел, послушал, говорит, ну ладно, давай же Васю поднимем. Вот у меня такой, вот я этот Вася, который сказал, ладно, давай уже, давай, дадим ей.
1: Либо, знаешь как, либо чтобы больше сердец согрелись через сочувствие. Это ведь тоже очень важно. Ведь если бы ты этот путь не прошла, ты бы о нем не рассказала публично, и огромное количество людей не задумались, что можно же помолиться за незнакомого человека, можно же помолиться за Яну. Пусть мы ее не знаем, а она нас, но это вот такая, знаешь, вот какая-то сеточка прекрасная вот этих молитв.
2: Да, но это сила невероятная. Вот сила невероятная, и я все думаю о том, что говорят, каждая душа христианка. И вот таким образом, вот этими молитвами мы, наверное, так друг с другом соединяемся. Все-таки человек — это такое удивительное создание, да, и в каждом из нас образ Божий есть. И это все, несмотря на все наши грехи, вот на всю вот эту наносную шелуху, которая сверху, все равно это остается искорка в каждом. И вот такие ситуации, какие-то скорби, которые даны, и когда мы друг о друге узнаем, друг друга сочувствуем, вот это как-то распыляет нас то хорошее, что есть. Вот этот маленький огонечек, мне кажется, он больше и больше становится, нас вытягивает, не дает нам закостенеть в этих суровых буднях каких-то, да, вот в суровой этой гонке жизненной. Поэтому неспроста, я думаю, что неспроста моя история стала... Они услышали так много людей. Вообще удивительно для меня, что я начала вести блог именно в этот момент, и моя история, люди, множество людей стали свидетелями всего происходящего. То есть я начала вести блог, там, по-моему, 8 месяцев за этого. Ну, то есть не так давно я начала вести блог. И вот когда он набрал определенную аудиторию, со мной начали происходить все эти события. Ну, просто для меня это вот до сих пор удивительно. А еще мне хочется рассказать о том, что... Тоже одним таким важным моментом был молебен перед иконой Якима и Анны в храме на Якиманке. Иоанна отец Война. Антоний, да, Смирнов, тоже меня пожалел с матушкой Ольгой. Вот первое, что я почувствовала, как они мне оба посочувствовали, что у меня нет детей, они меня пожалели. И батюшка вот позвал меня тогда, говорит, ну приезжай, вот отслужим молебен. И я тоже в книге об этом описываю, как я ехала, как мне не хотелось, как шел дождь противный, там осень была. Я думаю, ну зачем я еду туда? Ну уже 100-500 раз я служили эти молебны, молились уже. Ну вроде батюшка позвал, неудобно отказаться. Вот так я ехала. Потом думаю, ну на молебне просто попросила святых, что помогите мне это нести. Раз. Да, просто уже я уже даже не прошу никаких детей, ничего. Вот, но знаешь, что интересно, что вот я забеременела, родилась Анечка, а батюшка с тех пор начал служить молебен ежемесячно и служил, все вот эти 5 лет прошло с того события, и он служит до сих пор ежемесячно. Угу. И за эти 5 лет множество пар написали о том, что у них чудесным образом родились дети. Ну, конечно же, всех девочек назвали Анна в основном. Да, и батюшка даже завел книгу, в которой фиксируются эти чудесные истории по молитвам Киакиму и Анне. Удивительно. Просто я говорю, там совершенно необыкновенная икона. Это древняя икона.
3: Зачатие, по-моему, да, Пресвятой Богородицы.
2: Ну вот, да, зачатие Пресвятой Богородицы, и там храм стоял, раньше был храм Якима и Анны, он был разрушен, и из этого храма уцелела только эта икона. Угу. Вот она старинная.
3: Она очень, очень мощная.
2: Да, и даже, знаешь, такую историю, не знаю, надеюсь, отец Антоний меня не будет ругать, по секрету вам расскажу. Он освещал квартиру у женщины, которая живет на Большой Якиманке. И батюшка так между делом рассказал, что, вот такая, что здесь стоял раньше храм, что есть такая икона необыкновенная. Пригласил ее на молебен, просто помолиться о семье, вот о том, о сём. А женщина так прониклась, и она говорит, ну, так ей захотелось что-то сделать тоже. Она говорит, там, может быть, там что-то я могу сделать. Батюшка говорит, ну, вот таблички у нас нету, что вот такая икона, чтобы люди знали, да, чтобы не каждому рассказывать, чтобы можно было подойти и прочесть про эту икону и понимать, перед чем, перед какой святыней ты стоишь. И она так прониклась, она говорит, ну, я хочу помочь, батюшка, вот. И так вот они договорились, и батюшка ушел потом, а на следующий день она пишет, вы знаете, у нас такое произошло после того, как вы осветили квартиру. И вот, знаешь, там на освещение, когда квартиру осветили, такие крестики клеят.
3: Конечно.
2: На это, и эти кресты замироточили. Замироточили, она прислала фотографии, отец Антоний со мной поделился. Течет мира с этих крестов. И батюшка, конечно, был поражен таким божественным явлением, но как-то вот для себя он так между нами, он объяснил это тем, что, видимо, говорит, человек настолько действительно открылся.
3: Сердцем расположился.
2: Да, сердцем расположился, и так она откликнулась на то, что вот на его слова, да, захотела помочь иконе или вот что-то для Бога сделать в первую очередь, конечно же, да, и для святых его. И вот Господь такое вот явил чудо. И вот представляешь, стекло мира у них по стенам вот в новой квартире с этих крестов. Удивительно, да.
3: Светлый вечер на радио «Вера». В студии у нас сегодня православный блогер, автор книги «Богу виднее» Яна Копаева. Меня зовут Кира Аврентьева. Мы очень скоро продолжим этот разговор. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Светлый вечер на радио «Вера».
4: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
0: Светлый вечер на радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Меня зовут Кира Лаврентьева. В студии у нас сегодня моя дорогая подруга, православный блогер, автор книги «Богу виднее» Яна Копаева. И много уже чего-то потрясающего к этому часу мы успели обсудить. И невероятно какие-то вещи, Ян, ты рассказываешь, конечно. Слышала я о чудесах, видела много раз. Но никогда не перестаешь удивляться, что еще может быть. Как еще Господь может себя явить. Особенно людям, ну, казалось бы, да, не ходящим в храм.
2: Да.
1: Ну, особо там не... В общем, они не вели в христианскую жизнь к тому моменту. Да. И видишь, как их Господь благословил. Просто удивительно. Не знаешь, где надежды потеряешь. Воистину.
2: Для меня это, знаешь, такое свидетельство, насколько Господь близок каждому из нас, и насколько Господь любит всех одинаково. Да, Он любит и батюшку, который Ему служит, и эти молебны, это тоже Его такая инициатива. У Него дома дети маленькие, одна доченька там больная с ДЦП. И какая на нем нагрузка колоссальная. А Он вот взял еще на себя такое дополнительное послушание. Да, и любит эту женщину, которая, может быть, там, не знаю, я ничего не знаю о ней, но... Со слова батюшки я поняла, что она не особо воцерковлена, может быть, первые шаги свои делает. Но вот эту вот душу, которая потянулась к Богу, как Господь сразу откликнулся, да, как вот... Это удивительно, просто удивительно. Как вот все говорят, что не Бог от нас отворачивается, а мы от Бога. И стоит человеку только вот в сторону его посмотреть, только вот расположиться, и вот так Господь сразу отвечает. Мне, знаешь, кстати, еще удивительная история была тоже на тему моей книги «Бесплодие». У меня были подруги неверующие в дип-академии, когда я училась. Ну, как неверующие, нельзя сказать, что они неверующие, они невоцерковленные скорее. То есть они были верующие, просто в храм не ходили. Или там ходили очень редко. И вот нескольких девочек я возила к мощам Святой Матроны Московской. И они просили, конечно же, одна просила очень ребенка, потому что не могла зачать тоже там около 3 лет или 3-4 года она не могла зачать. А вторая очень хотела замуж, хотя уже тоже там около 40 лет ей было, тоже хотелось детей. Ну, как все мы, женщины, хотим семью, хотим, чтобы у нас была устроена личная жизнь, да, любимого человека рядом. Все женщины этого хотят. И вот мы, значит, я ездила с одной, ездила с другой, и что ты думаешь? Практически сразу после поездки к Святой Матроне у них исполнилось то, о чем они просили. И я, если честно, я была даже поражена. Думаю, ну как так? Да, вот я столько лет езжу, а почему у меня нет детей? А вот у них так вот на раз... Просто один раз человек приехал, и Господь сразу исполняет эту просьбу. Но сейчас я уже понимаю, что это все про ту самую... Когда человек обращается к Богу, да, что Господь только этого и ждет. Только попроси, только приди, только сердце мне свое вот открой. Да, и как вот, как Господь сразу откликается. А мне, я поняла, что Господь тоже все дал абсолютно. Я вспоминаю, я к святой Матроне езжу с момента своего воцерковления. Это была вот одна из первых святых, которой я молилась, о которой мне бабушка рассказывала. И я вдруг поняла, словилась на мысли, мне 41 год, что абсолютно все, о чем я просила святую Матрону, ну, как бы просила Господа через ходатайство, да, святой Матроны, абсолютно все исполнилось, и исполнилось в лучшем варианте, чем я просила, в лучшем. Понимаешь, это удивительно. Просто это вот только надо замечать в своей жизни все вот эти вещи. Вот я говорю, у меня аж мурашки.
3: Я думаю, я, знаешь, комментирую только портить. Я думаю, что то, что сейчас рассказываешь, может стать большим укреплением для наших слушателей. Ян, ты знаешь, я почему-то хочу тебя вот о чем спросить. Мы с тобой в личных разговорах часто обсуждали Евангелие. И в разные моменты жизни откликаются разные эпизоды Евангелия, разные моменты, разные слова. Вот тебе сейчас в евангельском чтении, тебе сейчас в Евангелии что утешительнее всего?
2: Знаешь, ты прямо сейчас начала говорить эти строки, мне сами в голову пришли, что «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, да, и я дам покой душам вашим». Потому что вот я тебе говорила перед программой, что у меня сейчас такой не очень хороший период, потому что мне, конечно, тяжело все это нести. И Господь меня укрепляет, ну, укрепляет, но нести тяжело. И все равно я где-то и порадуюсь, а где-то и поплачу. И я не сплю постоянно, мне тяжело, что говорить. Но я вдруг сейчас вот очень остро чувствую, что вся моя сила, вся моя крепость только в Господе. Только в этом и только здесь я могу найти и получить вот этот покой и утешение, и радость, и как Господь радует, и как Господь, говорю, как на ручки берет, знаешь, иногда. И для меня даже то, что я здесь сейчас с тобой, знаешь, какое для меня это событие и милость Божья. Как для меня важно выйти из дома и поговорить с человеком верующим о том, что меня действительно волнует, и что меня болит, что меня радует. Это вот, ну, для меня это чудо. И большая радость и событие, которым я буду жить еще месяц следующий, понимаешь, как минимум.
3: Ты знаешь, та же Елена Кучеренко, о которой мы сегодня уже вспоминали, в личном разговоре уже после программы, сказала мне, когда у меня родился вот особенный ребенок, мне все говорили, ну как же ты, как же ты, как же тебе тяжело. И да, действительно, первое время, конечно, что уж лукавить, было непросто это ей принять и как-то смириться. А сейчас она говорит, ну это же просто жизнь. Ты знаешь, меня это так удивило. Меня это так удивило, вот так к кресту относиться. Он говорит, ну это просто жизнь, я не думаю о том, что мне легко или мне тяжело. Это просто жизнь. И я понимаю, что, наверное, следующий этап после страданий, он вот такой. То есть если ты правильно как бы с Богом проходишь страдания, он тебя выведет в некое плато, да, где ты уже будешь просто безоценочно
2: просто живёшь,
3: относиться
2: живёшь, к своей да, живёшь
3: жизни.
2: И живёшь, да. Ну,
3: да,
2: это правда,
3: Богу.
2: Потихонечку приходит. Да. Не могу сказать, что мне прямо сейчас в полноте пришло. Потихонечку, иногда,
3: время.
2: Да. Бывают просто очень сложные у нас сутки какие-то, ночи тяжелые бывают. Бывает нечёт как-то, я даже и забываю про это, начинаю снова думать, как когда-то раньше, так, знаешь, беззаботно. Ой, не знаю, там, платье что-то новое хочется, какие-то туфли бы к этому платью подошли, что-то, знаешь, такое совсем безответственное, беззаботное. То есть я это принимаю как какие-то хорошие звоночки.
3: Хорошие,
2: да.
3: Это хороший знак.
2: Да, хороший знак. Я еще знаешь, о чем часто думаю? Даже этой ночью думала, что а хочу ли я, например, чтобы вот мой сын исцелился? Да? Такой для меня сейчас важный вопрос это. И я вот, например, очень чувствую помощь святого отца Гавриила Ургибадзе, и мне очень хочется сесть на его могилу. Это моя мечта большая, надеюсь, она осуществится когда-нибудь. И я вот так вот думаю. Я понимаю, что святой может сделать это чудо для меня, для нас. Я знаю, что он может. А второй вопрос, а нужно ли оно? И я понимаю, что Господь дал эту болезнь не просто так. И этот путь не просто так, он нас этим путем повел. Господь нас за ручку, вот меня взяла Александра моего, и повел нас вот этим путем сейчас. И мне кажется, что если вот он исцелится, например, это только потому, что Господь скажет, что ну, это что-то не тянет, это не получается. Пускай уже живет как все, как обычно, может быть. То есть для меня это какая-то особое избранничество. Даже не мое, а ребенка моего. Понимаешь?
3: Да.
2: И у меня ощущение, что если вдруг эта болезнь бы ушла каким-то образом, то что-то важное он потеряет в своей жизни. Вот у меня такое чувство. Потому что сейчас тоже идут разные исследования, что, может быть, когда-нибудь там будут операции, и это станет вдруг...
3: Возможным.
2: Возможно, излечимо. Да, и, конечно, я честно скажу, наверное, конечно, там, если какой-то шанс предоставится, наверное, мы им, конечно же, воспользуемся. Но, говорю, с духовной точки зрения, передо мной это прям дилемма и вопрос большой. Вот прям вот как-то так интересно это сейчас все изучать, знаешь. И это тоже все про доверие к Богу. Понимаешь? Угу. Вот я так как-то немножко, мне 41 год, я свысока говорю, вот, у меня уже там доверие, у меня есть опыт, есть доверие, да, но еще столько жизни впереди, еще столько всего предстоит, и это такие уроки, которые, наверное, ну, мы изо дня в день проходим. Каждый день, каждый час перед нами стоит какой-то выбор, и это вот доверие, его надо, знаешь, как вот стяжать внутри себя, постоянно хранить. Это как благодать, вот после причастия, когда ты отходишь, какая благодать, какой Господь дает, да, и... Я знаю только единиц, наверное, которые умеют эту благодать в себе сохранять, стяжать вот, и дальше с ней идти, не терять. Я могу, знаешь, это до дома дойти, маме позвонить, и тут же все у меня все расплескать. Вот, поэтому это большой труд, да, и борьба идет за жизнь, за душу, за нашу. Это вот борьбу всегда чувствуешь очень. Каждую минуту, каждый нас тянет то в одну сторону, да. То есть, точнее, мы стремимся к Господу, стремимся, а лукавый нас тянет в свою сторону. Нет, наша она. И эту борьбу вот нелегко в ней, да.
3: Слушай, я знаю женщину, которая очень тяжелую скорбь пережила на страстной неделе. На страстной неделе, и, казалось бы, вообще очень сложно по мирским меркам ее как-то быстренько осмыслить, пережить и смириться. Но она именно вот в этой скорби, вот в этой боли такое счастье неимоверное почувствовала, Ян. То есть она говорит, что она только от наркоза отходила, и вот у нее чувство вот только «Господи, спасибо, спасибо». Хотя с точки зрения светской это крах. Это жуткий удар, это ужас. Но это какая-то другая совершенно история духовной жизни, наверное, которую Господь по своему милосердию иногда нам открывает, когда ты понимаешь, что в боли ты соединяешься с Христом более явно, чем в видимом мирском благополучии. Благополучие тоже.
2: Да,
3: ты благодаришь,
2: да,
3: радуешься,
2: да,
3: ты молишься, у тебя все хорошо. И это тоже, слава Богу, что это есть.
2: Да, да.
3: Не будем уж слишком, да, сейчас
2: да, конечно,
3: как-то
2: да,
3: уходить
2: да,
3: в такой уже, да, раньше времени. Но все-таки вот моменты боли, если они с Богом, то они совершенно по-другому воспринимаются, а самое главное, куют из тебя другого человека.
2: Да, но близость Господа, наверное, чувствуется.
3: Вот, очень
2: самый
3: сильно.
2: Момент.
3: Это, и, да. И ты уже рад, что ты это переживаешь, потому
2: самое
3: что Господь
2: время.
3: К тебе приближается.
2: Да. Ты чувствуешь, да, что Господь... Я, кстати, у Кости Мацана один раз прочитала,

0: она просто так тебя поражает,
1: что
0: так
1: ты
0: тебя
1: стоишь,
0: укрепляет.
1: И молчишь.
0: Да, и даже вот это вот онемение да, да. происходит какое-то. А еще дает опыт, когда что-то происходит вот такое тяжелое, сложное, дает опыт какой-то, знаешь. Вот, ну, не бояться ничего вот до ужаса. Вот я даже скажу честно, что когда я описываю в книге, у меня есть опыт развода, первого развода, я так всю жизнь этого боялась, что со мной это произойдет, что я выйду замуж, разведусь, и как я вообще смогу это пережить? А особенно, когда муж сказал, что там ты дефектная какая-то, вот бесплодная, и поэтому ты иди, типа. Но когда это все вот произошло, я думала, почему Господь это попустил, да, вот мы же венчанные были, вот как-то мне так это было тяжело. А сейчас я понимаю, что вот я это все пережила, и страх, у меня ушел страх, что случится какое-то событие непредсказуемое, то, чего я очень-очень боюсь, и я с ним не справлюсь. Но я теперь понимаю, что если Господь что-то попускает, произойти, да, к чему-то нехорошему. Развод — это всегда трагедия, это всегда ужасно. Говорю, я прям в книге описываю, что у меня просто ощущение было, что у меня небо на землю упало. Это было очень тяжело. Но сейчас я понимаю, что с Господом ты можешь пройти через любые вот эти испытания житейские, ты перестаешь их так сильно бояться. Даже скажу, знаешь, у меня, я пока это так со стороны наблюдаю, но вот отца Антония сегодня упоминали с матушкой Ольгой, у них умер сын. Да, и что может быть страшнее, чем похоронить своего ребенка? Мне кажется, ничего в жизни страшнее этого быть не может. Вообще ничего не может произойти страшнее.
1: Да.
0: Ну, наверное,
1: страшно,
0: да, когда, подумаю, да. Но я вижу их, да, их семью, я вижу, сколько в них веры, и как они вот благодаря вот этой вере своей, как они с этим справились, как они прошли через это испытание. И еще удивительно вижу, что через 5 лет после смерти сына Господь им даровал снова сына.
1: Да, удивительно.
0: Это просто...
1: Трифона, очень
0: да,
1: хорошенько.
0: Это удивительно просто. Это вот да, и да, смотришь, да. да, что да, Господь попускает каким-то страшным вещам
1: утешает,
0: произойти.
1: Да.
0: Да. Но он в эти моменты особенно да. близок, и потом обязательно утешает.
1: Это
0: обязательно.
1: Очень важный момент. О нем да. надо говорить.
0: И утешает так, как никто не может утешить. И вот, ну, просто удивительно. Я вот в своей книге много таких примеров и моментов из собственной жизни тоже описываю. И даже то, что второй раз вот я вышла замуж, и так вот Господь все устроил, и даровал нам этих детишек, понимаешь, даровал, и исправил такую сложную ситуацию, мою разбитую судьбу, разбитое вот все мое, Господь выправил. Это правда удивительно. Это... Вот я до сих пор оглядываюсь назад, вот осознаю, думаю, ну как вот Господь мог вот так вот все вот из такого чего-то нехорошего и запутанного сделать, вот так вот все устроить. Еще знаешь, что удивительно, скажу честно, откровенно перед вашими слушателями, да, Господь соединил меня с мужем совершенно разными характерами. Абсолютно мы две противоположности.
1: Да, это правда.
0: Да, как это, и как это у него получилось... Это просто для меня загадка. Но это прям я вижу в этом руку Божью, понимаешь? И я понимаю, что наш брак, он полезен и мне, и ему. Я вижу эту пользу для нас обоих. Вот так Господь мудро, удивительно соединил. И вот еще двух детей нам даровал. Ну, это же просто большое счастье.
1: Спасибо тебе, что ты об этом говоришь, потому что мы сейчас дадим ответ тем слушателям, которые вдруг подумали, что христианство и православие – это такой, знаешь, нескончаемый путь скорбей, печали и слез. Все-таки мы живем в пасхальном периоде, и Пасха, она завершает этап Голгофы. Это важно. Не Голгофа завершает этап Пасхи, а все-таки Пасха, воскресение и жизнь – это такая вот финальная точка всех
0: Ира,
1: страданий.
0: Ты не поверишь, именно эти слова у меня написаны в книге. Вот именно эта мысль у меня звучит в книге.
1: Слушай, я ее читала, но вот сейчас это не было специально.
0: Да, это просто удивительно, да, что ты это озвучила. И, кстати, еще удивительное совпадение, что мой первый такой развод случился в пасхальные дни. И, представляешь, я прихожу в храм, тоже я об этом пишу в книге, и у меня абсолютно, мне казалось, что просто я умерла сама. Я прихожу в храм, и тут поет «Христос воскресе! Христос воскресе!» И я понимаю, что, ну нет, и я жива.
1: Есть еще порох.
0: Есть еще, да, еще что-то будет. И, ну, удивительно для меня вот эта вот цепочка событий, что, да, и как все переплетается в жизни, и скорбь, и радость, и как Господь нас любит, и сколькими вещами утешает со всех сторон просто. Просто удивительно. Просто...

0: Не знаю, я тоже об этом в книге много пишу, не хочу пересказывать, но как вот, знаешь, даже я упомянула сегодня какую-то просьбу нашу, Господь исполняет в 10 раз лучше, чем мы об этом загадываем изначально. Всегда это удивительно, да, наблюдать. Как я просила, говорю, одного ребенка, получила двух.
1: Пакетов.
0: Пакет.
1: Слушай, ну действительно, их зовут Анна и Александр. Александр – это в честь твоего папы.
0: Да, в честь моего папы. Как-то вот, знаешь, я так думала над именем, и вот оно как-то само в душе родилось. Я не то, что специально, прямо изначально, там, когда-то давно мечтала обязательно назвать сына своего, там, как мой папа. Нет, такого не было. Но когда выбирала имена, у меня прям Александр, Александр, вот прям вот. И я его даже не могу никак называть. Он у меня не Саша, он у меня Александр. И я прошу всех называть.
1: Момент.
0: Да, это важный момент. Исключительно так. Я его... И он откликается только на это имя. Так удивительно.
1: Расскажи про врача Антония.
0: О, да, это
1: Антонио.
0: Тоже интересно. Антонио, да. Так получилось удивительно, что тоже это не было спланировано. Мы оказались на момент родов в Испании. И у меня была плановая кесарева, потому что первая была экстренная, и побоялись рисковать. И назначили 30 января, но как бы долго смотрели, какую дату назначить. Назначили 30 января. Я почему-то, ну, я, видимо, так переживала за процесс, я почему-то не догадалась посмотреть святки, вот как, вот я уже придумала, что он у меня Александр, и я уже святки не смотрела.
1: Святцы.
0: Ой, да-да-да. И, значит, оказывается, что день родов пришелся на день святого Антония Великого. Мужа моего зовут Антон. Я прихожу, значит, ну, я знала, что моего врача зовут тоже Антоний. Но самое удивительное, что и медбрат у меня был тоже Антоний. У меня вообще было только одни мужчины принимали роды.
1: И отец Антоний организовал молебен.
0: И отец Антоний молебен. И отец Антоний стал крестным Александра. То есть у нас вот прям вот такое...
1: Закольцевалась история.
0: Ну и я очень ощущала, было страшно рожать в чужой стране. И, конечно, я просила всех молитв в этот день. И я настолько ощущала вот эту молитвенную поддержку, просто не могу вам передать, насколько все идеально, гладко прошло. Ну, просто как, не знаю, самое лучшее в своей мечте, как женщина может себе представить свои роды, да, вот так вот все прошло.
1: Праздник настоящий.
0: Праздник, да. И я говорю, почему еще тоже я сына называю только Александр, когда он родился. Как они, знаете, испанцы еще тоже эмоциональные люди, но как они его приветствовали. Александр, Александр, мы так тебе рады.
1: Вот человек в мир
0: пришел. Да, человек пришел. Они так и говорили, вот, понимаешь, человек пришел в мир. Он плакал, он говорит, Александр, ¿qué pasa? Что случилось? Почему ты плачешь? У тебя день рождения, мы тебя поздравляем.
1: Это очень смешно.
0: Это была такая радость, да, это было смешно. Это был прям праздник. Вот так рождался Александр.
1: Вот так в мир и надо приходить.
0: Да.
1: Оптимистично. Но надо сказать, у него и характер такой же.
0: Да, он очень
1: совершенно солнечный.
0: Он очень жизнерадостный, веселый. Он такой у меня, не знаю, любит шутить. Просто удивительный, да, удивительный ребенок. Но при этом, говорю, Господь вот дал ему такой тоже крест понести. Как-то он его, говорю,
1: выбрал.
0: Я пишу тоже в этом своей книге, что... У меня ощущение, что моего сына зачислили в какой-то особенный божественный отряд. Я даже так это называю. Я это реально так чувствую. И мне прям очень хочется всем мамам сказать, у кого детки болеют, но что это действительно Господь посетил, что Господь отметил наших детей. Это да, это тяжело, это обидно, это страшно, и мы переживаем, но мы должны... Вот я прям не знаю, это вот радость какая-то такая, вот она как в воздухе витает, понимаешь, что... Ну, значит, Господь как-то нас отметил, как радостно быть отмеченным Богом, понимаешь? Вот, но в этом вот что-то есть, я не могу это словами передать. Я вот, может быть, сейчас говорю какие-то высокопарные слова, кто-то слышит, ты как-то это... Не то, я чувствую. Но вот, вот ощущение, надеюсь,
1: это чувствуется, что
0: передалось.
1: Ты хочешь передать.
0: Да, и вот в книге я это писала, может быть, мне больше удалось это передать, когда я написала,
1: а не сказала. Нет, дух передаётся нужный.
0: Да.
1: Так что не переживай.
0: Да, надеюсь.
1: Все всё понимают, я уверена.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио Вера. В студии у нас Яна Копаева, православный блогер, автор книги «Богу виднее». Меня зовут Кира Лаврентьева. Ян, для православного человека, наверное, для каждого верующего человека, вопросы, как найти волю Божию и как принять волю Божию, они такие ключевые. Скажи, для тебя сейчас эти вопросы вообще стоят? Или все-таки более-менее с этим как-то ты уже разобралась на данном этапе жизни? Мы не знаем, как будет дальше,
0: вообще,
1: да, на данном
0: этапе.
1: Вообще,
0: я поняла, что это вот вопросы вечные, они почти постоянно, каждый день, наверное, человек говорит, нет, да, и да, и возвращаются. Но недавно тоже я об этом размышляла, что воля Божия и есть то, что с тобой прямо сейчас происходит. Вот прямо сейчас у тебя, вот ты встал, у тебя ухо болит, значит, такая воля Божья. Ну, так вот, может, это простой такой пример. Но вот я как-то это так, вот так это поняла. Сейчас, знаешь, у меня такое интересное открытие от последних дней, что мне всегда раньше казалось, что вот если что-то вот в жизни тебя беспокоит, там, болезнь, не та работа, еще какие-то трудности, какие-то печали, что вот нужно прийти Богу помолиться, сказать, Господи, вот, ну, ты меня там избавь, помоги мне, да, и часто действительно Господь так и делает потом в итоге. По факту он что-то меняет, ну, как-то что-то меняется всегда в жизни.
1: Выправляется, да.
0: Выправляется, да. А сейчас я вдруг поняла, что, а вот я прошу так как бы Бога помочь, а он уже помогает мне тем, что вот он мне вот это вот все дал. Вот тебе вот моя помощь сейчас к тебе в том, что у тебя есть вот это, и это не очень приятно, но это моя помощь тебе. Он дает это из любви, это нужно сейчас, да. Я даже думала, почему я, ну почему я такой общительный человек, для меня так важно вот...
1: Социум.
0: Социум, да, это моя... Я вообще наполняюсь, для меня вообще самое важное в жизни – это другой человек. Вот серьезно, я поняла, что это самое ценное для меня. Ничто, никакой, ни поездки, ни вещи, ни какие-то радости другие в жизни.
1: Да, да, да.
0: Ничто меня так не наполняет, как общение с другим человеком. Но сейчас я отрезана от мира. Отрезана. Меня Господь посадил дома, закрыл на ключик и сказал, иногда выходи, но сиди дома. Сейчас тебе вот так полезно сейчас. И когда вот я это поняла, что Господь мне это дал сейчас из любви, значит, от чего-то уберег, от чего-то... Не знаю, что-то, значит, мне вот надо вот здесь побыть сейчас, вот в этом. Я не могу сказать, что, говорю, мне это легко дается. Я и жалуюсь, и переживаю, и я вот сейчас перед программой тебе жаловалась, мне так грустно, у меня есть красивые платья, они висят в шкафу, я их так давно не ношу, что у них даже запах такой, как старческий, появился, как, знаешь, как бабушкин старый платье. Запах шкафа, да, этот ужасный. Достала сумочку недавно, подружка ко мне пришла, она в пыли у меня, в пыли сумка. Я уже говорю, я же не знаю, что вообще сейчас носят. Я серьезно, это, конечно, так и смешно, и грустно мне все равно. Но как-то вот очень для меня вот доходят вот такие открытия какие-то, вот Господь мне открывает, и мне становится легче от этого, легче, легче, легче. И как-то даже особенно тоже в книге описываю момент в жизни, мне запомнился. Мы жили с родителями тяжело, был очень сложный финансовый вопрос, жилье,
1: да,
0: мы
1: да,
0: могли
1: да.
0: остаться на улице, денег не хватало. Была зима, я ходила в новую школу, и у меня не было зимней одежды. Мне мама отдала свою старую дубленку, которая мне была велика. Я была очень худенькая. Эта дубленка на мне вот висит. Она какая-то старомодная. Мне хотелось потом в пуховик модный.
1: В школе это тяжело.
0: Да, не там дубленку какую-то. И вот я пришла в храм, помню, причастилась, а потом иду после причастия домой, и вдруг я понимаю, что то, что я иду сейчас именно в этой дубленке, это Божья воля. Вот я тебе сейчас говорю, у меня мурашки побежали. Это Божья воля, и это Господь меня одел сейчас в эту дубленку. Вот он так сказал, Ян, тебе сейчас так надо. Вот, вот это моя воля, это на, это тебе от меня сейчас, вот так, побудь в этом. И мне стало так радостно, и так, знаешь, такое счастье, что что-то делать, выполнять от Бога. Вот знаешь, вот, вот радостно, вот что-то выполнять от Бога, вот что,
1: ну,
0: что-то
1: ладно,
0: делать.
1: Господи, да. ради тебя
0: Да, вот я ради тебя,
1: похожу.
0: Господи, представляешь, я ради тебя в дубленке старой хожу, и вот, ну, я, ну хочешь так, ладно, я похожу, ладно, я похожу, вот как-то вот так,
1: Слушай,
0: понимаешь?
1: Слушай, как интересно, для
0: радость.
1: Ребенка не самое популярное открытие и мысли такие.
0: Ну, это вот, знаешь, Господь сам открывает какие-то вещи, особенно, говорю, после причастия. Вот я специально об этом сказала, что это было прям после литургии. То есть на литургию я шла еще грустненькая от того, что мне не нравится, как я выгляжу, и подросток, да, там и все. А после литургии я шла и улыбалась. Улыбалась, и это мне была не ноша уже, а какая-то вот радость послужить Господу тем, чем я могу
1: Доспехи.
0: Послужить. Да, да, правда. Тем, чем я могу. У всех, говорю, всем разное дает Господь по силам. Но мне, значит, вот так. А я вот этим только могу. Там, послужить с благодарностью, походить тому, чему, что вот он мне дал. И сейчас так же. Понимаешь, я не могу совершить каких-то там подвигов, еще что-то там, как вот читаем, там, проповедуем. Там, вот отца Валерия Духанина, да, сколько он всего делает. Да, вот, для меня удивительный человек. Я так не могу. Но я могу послужить своему сыну, да, сейчас. И побыть дома, и вот побыть вот так, вот в этом.
1: Слушай, ты пришла в церковь подростком, твоя сестра старше.
0: Да.
1: Но вы пришли как-то одномоментно.
0: Одномоментно,
1: я так понимаю.
0: Да.
1: Вся семья сразу церковилась. Да. У тебя тогда не было вопросов. Ты это приняла всем сердцем.
0: Да, всем сердцем, но вот тоже, да, через такое, через материальное решение материального вопроса, да, мы верили в Бога всегда, но вот именно в храм мы так вот не ходили. А здесь я почему-то поняла, что нет, так больше нельзя, надо ходить в храм обязательно. А еще для меня большим стало открытием, когда начала читать утренние и вечерние молитвы. Вот в тот момент я читала регулярно, мне, знаешь, все время было чувство, вот мне бабушка говорила, читай молитвы, надо читать, надо молиться. А мне как-то, так, знаешь, не хотелось,
1: ну, конечно,
0: как это
1: время,
0: знаешь, это как список литературы на лето, который надо прочитать. Вот такое было ощущение, что вот он грузом висит. Да, надо прочитать, наверное, стану умнее, но что-то так неохота. И с этими молитвами у меня также было вот, что ну неохота. А потом вдруг я поняла, что нет, надо, я должна вот. Я начала их читать, и я чувствовала, как утром Господь благословляет на день, когда ты прочитал молитвы. И как-то вечером вот эту вот всю себя тяжесть этого дня, как вот пыль мы вечером смываем в душе себя, вот это все-все. И ты вот молишься, помолился, еще в конце там всегда есть такая исповедь на каждый день, да, когда мы исповедуем грехи перед Господом, и ты себя вот это все смыл.
1: А сколько тебе было лет, когда ты
0: начала читать? Ну вот как раз 14 лет. Угу. Вот я как начала, вот я начала ходить в храм, и я начала читать молитвы сразу. И я почувствовала, как по-другому была моя жизнь, все, вот как по-другому я в школе события воспринимала, как по-другому в институте я училась, вот с этими благословением утренним, как вот, говорю, ты читаешь. И сейчас даже, я честно скажу, вот из-за того, когда дети особенно родились, я стала читать краткое правило, и я чувствую, как мне этого не хватает. Угу. Чувствую, у меня просто вот как-то сил пока нет, может, от отговорки уже, не знаю, ну, как-то я пока не в состоянии вернуть то правило, которое у меня было до этого, но я чувствую, как я обеднела от этого, понимаешь?
1: Да. Многие люди в 14 лет уходят из храма. Ты пришла в храм. Вот, вспоминая свой опыт, как ты думаешь, что делать, чтобы дети из храма не уходили?
0: Ой, мне кажется, лучше всего, что мы можем сделать для детей, это вот не мешать им их встрече с Богом. Вот все-таки вот я тоже все время об этом думаю. Uh-huh. Сейчас, пока дети маленькие, я их вожу в храм, причащаю. Они тоже там плачут, иногда не хотят идти, хотят поскорее уйти. Я их заманиваю туда вкусными просфорами после причастия. Ну уж как есть, рассказываю. Да, и для меня это, как Паисий Святогорец писал, что очень важно дать какую-то правильную закваску, да, тем более есть возможность, да, я сама уже знаю, что надо делать. А дальше я бы очень хотела, чтобы мне хватило мудрости не помешать им вот этой встрече, не заставлять ходить в храм, не обижаться, когда они не будут ходить в храм, не устраивать им истерики на эту тему, потому что это все, мне кажется, только отвращает ребенка. Вот это, знаешь, когда что-то насильно, вот я сейчас на диете сидела, пример приведу, сидела на диете, нутрициологу каждый день отправляла фото своей еды, и потом, когда мы закончили с ней работать, я просто выдохнула и поняла, что все, а теперь я буду есть все, что я хочу. Понимаешь?
1: Диета окончена.
0: Да, диета окончена. Потому что все, что запретно, оно очень привлекает.
1: Манит.
0: Мы не можем насильно. И встреча с Богом, она насильно не может состояться. Ну, не может. Ну, как бы нам этого не хотелось, подталкивать их туда, вот это вот мазать их маслом.
1: Я-то знаю, как правильно.
0: Ну, нет. Говорю, закваску вот эту дать обязательно надо, да, пока детки маленькие. А дальше вот отойти, и только наша молитва за ребенка. Я уверена, что этот процесс, может быть, ускорит, может, Господь убережет от каких-то серьезных ошибок, да, вот фатальных. Но я уверена, что это самый правильный путь. И, кстати, знаешь, интересно, у нас уверовала бабушка первая, моя тоже об этом книжке, там целая глава, очень важный для меня человек, и она 10 лет за нас молилась в храме, чтобы мы начали ходить в храм. Вот она молилась, знаешь, чтобы мы воцерковились. Мы всегда верили в Бога, там она нам передавала иконочки, вот это вот маслице, мы пили водичку святую, молились, когда болели. Ну, как бы это было. Но вот чтобы вот мы воцерковились, нет. 10 лет человек молился. И вот мне кажется, и вот эта вот ее молитва, она нас, во-первых, в храм и привела, а второй момент, я поняла, что, знаешь, я столько подвергала себя опасности в жизни, вот я сейчас, когда уже повзрослела, я это понимаю, и как вот эта молитва меня берегла от каких-то таких вещей, которые могли стать, говорю, фатальными. Ну вот и с нашими детками так же. Единственное, что мы можем дать, это нашу молитву только.
1: Понятно, говорим с Богом о детях, а не с детьми о Боге.
0: Да, вот, да.
1: Спасибо тебе, дорогая, спасибо за этот разговор.
0: Я сама как радио.
1: В студии Светлого радио сегодня была православный блогер, автор книги «Богу виднее» Яна Копаева. Меня зовут Кира Лаврентьева. Ну и, конечно, дорогие слушатели, не будем нарушать традицию, давайте попросим молитв о даровании Яне силы крепости, ее супругу Антону, их деткам Ане, Александру. Всего тебе самого лучшего, покрова Царицы Небесной. Помоги, Господь, тебе на всех твоих путях.
0: Спасибо большое за приглашение. Для меня большая радость была сегодня здесь быть.
1: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Кто раздражается на другого из-за чего-нибудь вещественного, тот ставит этот вещественный предмет выше брата. Но что выше человека? На земле ничто. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
5: Радио «Вера» – это радио о любви.
6: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
5: Становитесь попечителем Светлого Радио.
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: Радио Вера. Вместе творим добро.
7: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Светлый вечер на Светлом радио. И мы сегодня продолжаем разговор о сохранении культурного наследия. Накануне, я напомню, мы говорили о новом проекте фонда «Белый ирис». Хранителем наследия может стать каждый. Это онлайн-курс. Генеральный директор фонда «Белый ирис» Ольга Шитова его представляла вместе с генеральным директором компании «Лаба Медиа». И сегодня мы разговор о наследии вместе с «Белым ирисом» продолжаем. Ольга Шитова также в нашей студии. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Илья Зиборев, меценат, предприниматель, попечитель фонда «Белый ирис». Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Илья, очень рад. Мы с вами очень давно здесь, в этой студии, не встречались. Не знаю, вы, наверное, к кому-то из коллег приходили, но вот с вами очень приятно, что снова здесь.
3: Я очень рад. Родная студия, родной ваш голос.
1: Замечательно, спасибо.
3: Я вас слушаю, так что я как бы, я так раз вас слышу.
1: Я тоже за вами слежу, за вашей деятельностью, но вот как-то, видите, не удавалось.
3: Благодаря Ольге и нашему «Белому ирису» мы опять вместе.
1: И, кстати, мы даже и не говорили о вашем сотрудничестве с «Белым ирисом». В свое время о разных проектах говорили. Расскажите о том, как вы с «Белым ирисом» сотрудничаете.
3: Ой, если можно, я эту историю расскажу. Она очень простая. Я ехал с моим товарищем и еще с одними людьми и проезжал Курбу случайно. И удивился красоте этого храма. Подъезжаю, смотрю, он весь в дырках стоит, купол в дырках, все развалено. И стоит такой щит, где написано: «Храм опекает благотворительный фонд «Белый ирис». Я думаю, ну как же храм опекает благотворительный фонд, а он в таком состоянии. Телефон, слава богу, был. По-моему, Ольга, я вам и позвонил. И говорю: что же вы так вот это... А вы мне тогда глаза-то и раскрыли, что, говорит, а мы пока сделать ничего не можем, потому что подступиться по закону к храму мы не имеем никакого права, и мы сейчас занимаемся оформлением документов для того, чтобы просто купола залатать от дырок и как-то храм вообще сохранять. И, по-моему, так и началось наше сотрудничество. Там как-то я пытался помочь с регистрацией вот этих всех историй. В общем, как-то так началось. И вот так мы с тех пор дружим, и Курба...
1: Давно было?
3: Давно, мне кажется, лет 8 назад. И с тех пор вот Курба... Для меня, конечно, это... Ну, он уникальный храм, это надо видеть.
1: Совершенно уникальный.
3: Если там на радио же нельзя картинки пока еще показывать.
1: К сожалению, да. Но я всегда говорю, что наши слушатели, если кто-то нас сейчас в машине по дороге домой вечер слушает, или вдруг есть такая, за рулем только так не делайте. Есть возможность зайти в интернет, набрать Курба, храм в Курбе, Казанский храм в Курбе. Вы сразу увидите нечто совершенно необычное, фантастическое. На самом деле о Курбе мы сегодня и будем говорить, потому что это, можно сказать, Ольга, парадный проект фонда «Белый ирис». Титульная визитная карточка. Мы уже неоднократно встречались с хранителями храмов, рассказывали о и на этой неделе еще будем знакомить вас с другими хранителями, с разными проектами. Это очень интересная история, и мне кажется, важно об этом на радио «Вера» говорить, потому что уже несколько человек стали хранителями храмов, просто случайно услышав у нас на радио истории про фонд «Белый ирис» или про другие фонды, про консервацию, про сельскую церковь, и решили, что они тоже хотят этим заниматься, и уже успешно это делают.
3: Общее дело еще есть.
1: Общее дело, безусловно, про общее дело мы вообще говорили часто, и, конечно, общее дело, ну, это наши старые друзья. И Курба, вот про нее мы почему-то ни разу не говорили, вчера упомянули очень кратко. Я, признаюсь честно, до Курбы пока не доехал, хотя я тоже знаю этот храм уже, наверное, лет 10-15, потому что он необычный, он находится в достаточно легко доступном месте, прямо вот за Ярославлем, километров 10, наверное, от Ярославля, и добраться туда просто. Но я, к сожалению, не доехал, кажется, не был. Вот, может быть, когда-то очень давно, опять же, лет 15 назад, проезжая мимо, заезжал, но не припомню. И когда я увидел, что «Белый ирис» занимается храмом в Курбе, и это стало визитной карточкой фонда, я, конечно, очень порадовался, потому что к таким храмам, как храм в Курбе, всегда подступаться очень сложно. Он большой, он очень непростой, и вроде визуально утрат не так много, потому что приходят хранители храмов, показывают свои объекты. Это какие-то небольшие чаще всего храмы, по-разному бывает, но чаще всего это относительно небольшие храмы, потому что к таким, как храм в Курбе или вот храм в Владимирской области, даже наша боль, в селе весь Суздальского района, этот храм бесконечно попадает во все буклеты, все блогеры его отфотографировали уже со всех ракурсов. Он несколько раз попадал в государственные программы и точно так же оттуда с треском вылетал, поскольку он такой большой и такой разрушенный, что никто не знает, с чего там вообще начинать, то ли консервировать срочно, то ли что-то пытаться восстановить, сохранить, пока там вся конструкция не рухнула.
3: Консервировать срочно.
1: Консервировать срочно, наверное, вот почему-то. 100%. Я его наблюдаю лет 25, наверное, никто еще... пытались несколько раз, он попадал в государственные проекты, какие-то люди начинали что-то делать, ну вот все пропадало. Уже даже визуализацию сделали, каким он был. Никто документы не мог найти, уже визуализация есть. Ну, вот пока так. Но мы сегодня про Курбу. Ольга, как история с Курбой началась?
2: История с Курбой началась в 2014 году, когда я его впервые увидела в социальной сети. Увидела, вернее, фотографию с храмом. И храм притянул мое внимание, поскольку он был необычной формы, круглый, он был красивый и в то же время выглядел очень печально, заброшенным. И очень захотелось, чтобы этот храм кто-то сохранил, и чтобы он остался жить, так сказать, на века. И в этот момент как бы происходили два события в моей жизни, когда я находилась в поиске новой своей деятельности и общалась со своей знакомой, которая спросила, о чем я мечтаю, и я ответила, что я мечтаю, чтобы в моей деревне в Брянской области появился хотя бы маленький храмик. В ответ на мой вопрос она ответила, что она мечтает, чтобы в ее деревне кто-нибудь отреставрировал храм. И, обсуждая эту тему, мы решили создать благотворительный фонд, но тогда, в 2014 году, как бы это не случилось, поскольку...
1: Ну, не случилось.
2: Не случилось, да.
1: А у нее деревня – это не Курба?
2: Нет, нет, не Курба, это в Пензенской области. И меня эта тема очень тронула, я стала просто добровольцем в одной организации, которая занималась этой темой. В дальнейшем, второй раз, когда в 2015 году ко мне опять попал Казанский храм через социальную сеть, я стала читать этот пост. Там было более 2500 лайков, очень много комментариев. Я стала их читать. Люди, кто-то возмущался, кто-то ругался. И самые последние комментарии были такие более позитивные. Люди писали, что давайте объединимся, что-нибудь сделаем. Я там готов поучаствовать, я готов поучаствовать. И самый последний комментарий был: сделайте кто-нибудь группу в социальной сети. Я не знаю, как. Вот. Мне показалось это очень простым делом. Группу создали, сразу подключилось более 200 человек, стали в группе общаться, обсуждать, что делать дальше, позвонили в администрацию Курбского сельского поселения, расспросили, кому принадлежит храм, что мы вот такие активные люди собрались в социальной сети и хотим помочь. Они сказали: окей, хорошо.
1: И, наверное, вы были не первые, судя по этому храму.
2: Не знаю. Я знаю, что в 90-х годах совхоз Курбский занимался реставрацией этого храма. Даже следы на сегодняшний день остались. Но, к сожалению, в период перестройки закончились средства, и завершить эти работы не удалось. И, соответственно, последующие 20 лет, можно сказать, храмом никто не занимался. Он использовался там в каких-то еще в совхозных целях, как складское помещение. И в 2016 году мы его увидели в разрушенном, печальном, как уже Илья сказал, с дырявой кровлей, с дырявыми куполами. И, собственно, в 2016 году уже зарегистрировали благотворительный фонд для восстановления данного храма, но благодаря Казанскому...
1: Который стал Белым Ирисом.
2: В принципе, да, и благодаря этому храму помогаем и другим также сельским святыням.
1: А Курба – это очень большое село. Я посмотрел перед нашей программой этимологию названия, так как там очень много всего было перепутано. Это, скорее всего, топоним финский, назван по реке, которая там протекает, или река названа по этому селу. Но река называется не Курба, как можно подумать, а Курбица. Но это место дало... имя, название целому роду князей курбских. То есть вот Андрей Курбский, знаменитый сподвижник, впоследствии оппонент Ивана Грозного, это человек, чьи предки происходили как раз из этих мест, из села Курба, из-под Ярославля. И уже одно это Курбу делает исторически очень значимым местом. Но в Курбе два храма, Казанский и Воскресенский. Хотя бы один из них действующий?
2: Нет, ни Казанский, ни Воскресенский не действующие храмы. Воскресенский храм вообще в советское время использовался как клуб, и также после перестройки его забросили. Храм находится в аварийном тоже состоянии. На текущий момент мы разрабатываем проект реставрации приспособления. Ну, в принципе, можно сказать, он разработан. И также надеемся, что в скором будущем начнутся и на этом объекте реставрационные работы.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Ольга Шитова, генеральный директор Фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис», Илья Зиборев, меценат, предприниматель и попечитель Фонда «Белый ирис», а мы говорим о возрождении храма в селе Курба под Ярославлем, величественного казанского храма и воскресенского тоже. Конечно, очень непростое это дело. Илья... А как сейчас, я так понимаю, инструментарий сильно меняется? Даже за то время, пока мы с вами не встречались здесь в студии, инструментарий помощи бизнеса благотворительным организациям в деле сохранения наследия тоже достаточно сильно изменился. Появились новые инструменты, новые формы, он эволюционировал. Вот какие сейчас формы в основном используются?
3: Слушайте, ну вот как раз, да, инструментарий меняется в целом в благотворительности, но в сохранении наследия он как раз практически не меняется, да. Потому что вот мы видим больше частной инициативы в плане добровольческого движения и пожертвований. Но нельзя сказать, что бизнес как-то серьезно стал обращать внимание на такие вещи, как сохранение храмов, сохранение наследия. Часто, когда ты встречаешься с компаниями корпоративными, то ты слышишь простой ответ: слушайте, ну, религия или вера – вещь типа интимная, мы туда не суемся, поэтому помогать не будем. И после этих слов обычно компании либо ничего не делают, либо руководители компании сами дают деньги свои частные и личные. Поэтому в этом плане, я вам честно должен сказать, мы не продвинулись сильно в каких-то новых инструментах сбора денег на наследие.
1: Ну, я, например, перед программой слышал, и вы обсуждали с Ольгой привлечение... Слушай, опять, когда говорят, что религия – дело интимное, дело каждого, можно же сказать, что здесь дело не только в религии, не только в личной вере человека, который этим занимается, но кто-то на это смотрит как на памятник. Ведь мы с советских времен, с детства воспитаны... Ну, в таком отношении, ну, по крайней мере, многие, в таком отношении, что вот памятник архитектуры, это важно сохранить. И тогда говорили, что это не потому, что церковь, а потому, что нам нужно показать тем, кто будет после нас, что вот так строили, так делали, это наша традиция, это наша архитектура, это наша часть нашей культуры. Тут же все можно расширить на то, что, ну да, вам, вы не даете денег на храм.
3: Абсолютно верно, ровно так мы и поступаем. То есть мы говорим, по сути дела, когда люди говорят, что это вопрос религии или веры, и эта тема закрытая или интимная, по большому счету, если честно говорить, это просто красивая форма не делать ничего. Угу. Потому что, безусловно, все наши храмы – это архитектурное наследие страны. Более того, Ольга, наверное, расскажет подробнее, у нас мусульмане даже помогают нам. Мусульманин, живущий в деревне рядом с одним из наших храмов, понимая, что это архитектурная жемчужина того места, где он живет и работает, и его семья, он понимает, что это надо сохранить, потому что это его страна. Вот и все. Я думаю, что если бы мы с Ольгой завтра бы в одной из наших областей нашли бы старую синагогу или старую мечеть, я уверен, что мы тоже бы занимались бы тем, чтобы помогали людям, которые хотят сохранить или восстановить, это сделать.
1: Безусловно.
3: Вот и все. Поэтому это вопрос просто желания относиться к архитектурному наследию, в том числе и церковному, как части своей родины, к своему собственному наследию. Вот и все.
1: А все-таки о формах. Перед началом программы вы говорили, и насколько я из разговора понял, что это тоже какие-то формы помощи через маркетплейсы, через те места, где люди привыкли за последние годы совершать основные покупки. Это же тоже, ну вот мы не про конкретику, я так понимаю, что конкретные проекты они на стадии разработки, но в целом ведь это тоже форма помощи.
3: Ну вот мы сейчас пытаемся какие-то более современные формы внедрять, то есть фактически больше рассказать о том, что есть такие интересные проекты, такие интересные храмы, может быть, усадьбы, может быть, деревни, которым тоже можно оказывать помощь легко, например, там на Озоне. Там есть свои ограничения, с которыми, я думаю, отдельно надо разговаривать, но что касается Белого Ириса, я думаю, что Ольга лучше, наверное, даже знает, как у нас построены эти каналы привлечения. Ольга, вот можете сказать, наверное?
2: Ну, я соглашусь, что инструментарий, он сильно не меняется в части сохранения наследия, потому что такая более консервативная, наверное, область. А основные источники – это, конечно, частное пожертвование. Бизнес пока идет в эту сторону очень медленно. Если мы говорим о маркетплейсах, то да, сейчас многие из них занимаются благотворительностью и дают возможности благотворительным фондам размещать на своих ресурсах, платформах там, сертификаты, мерч для реализации и получения, привлечения пожертвований. В принципе, это уже такая, мне кажется, практика для каждого крупного маркетплейса как должное. И, собственно, нам помогает Радио Вера через свои передачи, телеканалы, социальные сети, где тоже люди живут, смотрят за нашей деятельностью и тоже участвуют в пожертвованиях.
3: Поэтому, гранты, наверное, сейчас тоже все-таки стали заметны.
2: Ну и, несомненно, конечно, гранты фонда президентских грантов – это на сегодняшний день, наверное, основной из грантодателей, который помогает многим активистам, которые занимаются сохранением наследия, развития территорий, помогают совершать эти благие дела. И, собственно, все. Поэтому тем, кто занимается наследием, пока на сегодняшний день есть определенные трудности в привлечении финансовых ресурсов.
1: Вернемся к Урби. Я не нашел хоть сколько-то такого подробного описания истории храма. Есть основные вехи, что построено Нарышкиными. Ну, мы знаем, Нарышкинское барокко – это чуть более позднее время, но это, можно сказать, разве Нарышкинское барокко в развитии? Хотя сейчас искусствоведы говорят, что нет такого термина «Нарышкинское барокко». Ну, это барокко, построенное в имении Нарышкиных.
2: Московская барокко. На сегодняшний день на самом деле есть уже хорошие, полные исторические справки по Курбе, по Казанскому храму, поскольку уже разработан проект реставрации, проведены большие исследования исторические по сбору архивных документов. И как раз в ходе этих исследований было установлено, что инициатором строительства храма был, так сказать, потомок татарского Мурзы, Камынин, который на свои средства в большей части, скорее всего, построил этот храм, потому что этот храм строился на его земле, которая принадлежала ему, и Камынин владел большей частью Курбы, а Нарышкины тоже были владельцами, но в меньшей части. И, собственно, два храма и колокольня, они находятся на земле Камынина. Вот. Ну, мы надеемся, что в этом богатом храмовом комплексе принимали участие и местные жители, и Нарышкины. И, соответственно, село было богатое, потому что в Курбе жило много купцов, которые также вкладывались в развитие своего села, строили различные мануфактуры, кирпичные заводы, молочные, трактиры. В Курбе проходили огромные ярмарки, которые собирали там до 10 тысяч человек. И, в принципе, Камынин построил Казанский храм, как бы исходя из двух таких составляющих. Первое – том, что он дал обет в строительстве храма, так сказать, для своего выздоровления, он был очень болен. И второе, как бы его посыл, мотивация была в том, что икона Казанской Божьей Матери, которая находилась как раз в Воскресенском храме, он более ранний. И на престольный праздник съезжалось огромное количество людей, которые не могли к этой иконе подойти и уезжали в печали и огорчившись. И как бы вот, наблюдая за этой ситуацией, Камынин решил построить большой престольный храм в честь Казанской иконы Божьей Матери, чтобы каждый человек, приезжающий на праздник, смог прикоснуться, приложиться, поблагодарить Царицу Небесную. И, собственно, было получено разрешение, благословение в 1742 году, в ноябре месяце, на строительство данного храма.
1: А комплекс весь разновременной, потому что есть Воскресенский храм, это тоже московская барокко, это такой классический храм московского барокко, но он тоже, конечно, в таком полном запустении пребывает. Это колокольня, вот колокольня как раз очень хорошо сохранилась, и она меньше, вот везде в справочниках указано, что самая высокая внегородская колокольня в Ярославской области в Паричи Рыбном под Ростовом. А в Курбе как будто даже и такая же, если не выше.
2: Ну, в Курбе высота колокольни 72 метра. Она точно ниже Калязинской колокольни. И точно копия Калязинской колокольни. Поэтому Курбскую колокольню можно легко представить, потому что все знают Калязинскую колокольню. Она, конечно, украшает территорию, такая вся изящная, высокая, красивая, видна издалека. И прям такая вот жемчужинка.
3: Калязинская белая, по-моему, а наша еще в кирпиче.
1: Но она тоже была, она тоже была,
3: конечно,
1: белая.
3: Конечно, она была
2: тоже белая. Белые колонны, да. Очень богато украшенная, поэтому надеемся.
3: Ну и вообще классно, что это тройник, это же, в принципе, тоже не так часто, не так много тройников осталось, когда и два храма стоят, и колокольня стоит, это уже, на мой взгляд, достаточно.
2: Еще часовня стоит.
3: Да.
1: Еще
3: да,
1: часов,
3: да,
1: тоже
3: в Курбе.
1: Да,
3: у нас просто
2: все повезло. Да, в честь Параскевы пятницы. Ну и была еще одна часовня, но ее снесли. И ограду снесли.
3: Угу.
2: А так, да, такой большой комплекс был.
3: Точно, точно.
1: Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Ольга Шитова, генеральный директор Фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис», Илья Зибарев, меценат, предприниматель, попечитель Фонда «Белый ирис», и Алексей Пичугин. Продолжим мы через несколько мгновений. Никуда не уходите.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Ольга Шитова, генеральный директор Фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис», Илья Зибарев, меценат, предприниматель, попечитель Фонда «Белый ирис». Мы говорим о восстановлении храма в Курбе, Казанского храма. Это визитная карточка «Белого ириса». О проектах «Белого ириса» разных, о конкретных храмах, и о хранителях храмов, и о школе хранителей храмов мы неоднократно говорили и говорим. Но вот про парадный проект про село Курбу, где «Белый ирис» даже фестивали проводит, мы пока еще не говорили. Вот исправляем сегодня эту историю, ситуацию. И, конечно, будем говорить дальше.
2: Вот для вас причина приехать к нам на фестиваль.
1: Да, я в прошлом году очень хотел приехать. Я был в Суздале, и там вроде бы и недалеко, с одной стороны. Уже, казалось бы, когда ты в тех краях, то ты вроде бы и рядом. Но вот так в последний момент не получилось, к
2: сожалению. Какие там были соленые огурчики бабушки сделали, тетеньки местные, я вам скажу, на этом фестивале.
1: Кстати, о фестивале. В этом году тоже будет фестиваль, да, Ольга? Расскажите. Я знаю, дата еще, по-моему, не установлена пока.
3: Установлена.
1: А, уже установлена.
3: Да. Фестиваль «Акурба будет процветать» мы планируем провести 1 августа, поэтому всех приглашаем в это прекрасное место. Фестиваль будет посвящен 600-летию Курбы. В этом году юбилейная дата самого села. Программа будет очень насыщенная и интересная, и если мы вспомним фестиваль прошлого года, он был посвящен 255-летию Казанского храма и 385-летию Казанской иконы Божией Матери. Икона уникальна и в дореволюционное время была внесена в список чудотворных икон. В прошлом году у нас состоялась первая литургия, которую провел сам митрополит. Собралось около 1500 человек. Фестиваль был очень ярким, интересным, веселым. Все уехали довольные, впечатленные. Местные жители тоже активно приняли участие, что нас очень порадовало. Село большое, и, собственно, я думаю, что, наверное, более половины человек в этом мероприятии так или иначе, но приняли участие.
1: Какое-то представление есть о том, что на фестивале ожидать?
3: Ну, в общих картинках, да, мы как раз работаем над самой программой. Также будет обязательно литургия в этот день пройдет. И в этот день мы хотим вспомнить всех тех, кто внес тот или иной вклад в развитие Курбы за все время ее существования, почтить память погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. Также будет, конечно, праздничная программа, в которой будут и хороводы, и песни, и мастер-классы. И сейчас договариваемся с группой из Санкт-Петербурга, с ребятами, которые поставили спектакль, такой диалог Курбского и Ивана Царя Грозного. Это такой у них классный, интересный проект. И, конечно, у нас будет вечернее световое красивое шоу, которое нам организовывают наши друзья. Один из них наш хранитель храма. И делают это они как раз безвозмездно, для такой подарок для Курбы.
1: Я посмотрел сейчас фотографии, вижу, что с колокольни в Курбе, там есть фотография в интернете, рядом совсем виден действующий храм, и я уточнил, Смоленский храм в Васильевском или Васильевский погост, это как часть Курбы тоже уже теперь, и даже исторически, я так понимаю, где-то в справочниках указано это как Курба, там тоже храмовый комплекс, и он не закрывался, то есть там действующая церковь была всегда в Курбе, но...
3: В Васильевском, да, храм Всемилосердия. Всего Спаса никогда не закрывался, и там как раз на сегодняшний день находится наша икона Казанской иконы Божией Матери.
2: И, кстати, если я правильно помню, вот в прошлом году там были, по-моему, батюшка рассказывал, что как раз чуть ли не частично фундамент усадьбы Курбского вот использовался при... То есть его усадьба,
3: ну, она есть была... такая легенда, да, что якобы храм Всемилостивого Спаса построен на фундаменте терема Курбского.
2: Точно.
1: Ну, возможно, это... У нас с со средневековьем и расположением церквей достаточно сложная история, потому что мы сейчас представляем, что те храмы, которые мы видим, старинные, 18 века, 17, если вдруг где-то есть, они стоят на исторических местах. То есть, если мы читаем в каких-то данных, документах архивных, что храм в селе существовал там, с 15 века, известен, далеко не всегда это именно то церковное место, которое существующая церковь занимает. Бывали переносы, и эти переносы достаточно частое явление. Это маркируется археологами, потому что часто на том месте, где стоит храм, ну, условно современный 18-19 века, нет следов бытования более раннего храма, а вот предыдущее церковное место не установлено, поэтому вполне возможно, что терем Курбских действительно стоял на этом месте. Тем более вы говорите, что, что Нарышкиным принадлежала одна часть, да, а другая другому человеку, другим владельцам, другой семье. Вполне возможно, что как раз здесь разделение проходило, и храм Казанский был в его владении, а у Нарышкиных была та часть, вот, которая исторически была у Курбских. Такое тоже возможно, наверное. Но это уже какие-то домыслы, ну, исторические,
3: да,
1: с моей стороны.
3: Курба за свое время существования переходила очень много раз из одних рук в другие руки владельцев.
1: А что удалось сделать за те годы, что вы Курбой занимаетесь?
3: Ой, удалось сделать очень много. Ну, во-первых, наверное, как Илья сказал уже в начале нашей передачи, что когда мы за храм взялись, он был бесхозяйным, заброшенным, не было никаких юридических документов, и, соответственно, для того, чтобы храм восстанавливать, нам нужно было вернуть ему юридический статус. И, конечно, у нас где-то, наверное, 2,5 года заняло только для того, чтобы оформить храм в собственность Российской Федерации, и в дальнейшем этот храм был передан в пользование фонду «Белый ирис» для того, чтобы мы могли провести консервационные работы. Ну и, собственно, сейчас мы уже находимся в активной фазе проведения реставрационных работ, чему очень рады. И надеемся, что еще 5 лет и Казанский храм примет свой первоначальный облик. В ближайшее время мы начинаем работы по укреплению кирпичной кладки стен Казанского храма, проведению отсечной гидроизоляции, инъектированию трещин. И это такой большой объем работы, который позволит укрепить саму конструкцию храма. В прошлом году мы укрепили фундамент полностью, весит там 150 тонн. И раствора залили для того, чтобы укрепить фундаменты. И, соответственно, в следующем году можно думать уже об устройстве новой кровли.
1: А вам, Ольга, часто удается в Курбе бывать?
3: Да. Приходится часто бывать. Можно сказать, второй дом.
1: С одной стороны, мы говорим про то, что Курба очень значимый памятник, и, может быть, привлекать средства на его восстановление, с одной стороны, проще, но с другой, это настолько объемные работы, это настолько глобальная задача, что...
3: Согласна. Что он своим объемом пугает всех.
1: Здесь, да, здесь это сложность.
3: Он испугал и меня, когда впервые увидела.
1: Но... К нам часто приходят хранители храмов, люди, которые занимаются сохранением наследия и более маленьких, более скромных памятников, но не менее важных. И кажется, что к ним, с одной стороны, они не такие известные, и на них будут деньги давать хуже, но, с другой стороны, и средств требуется меньше. Илья, как вы считаете, вот в чем тут важность вопроса привлечения средств? Как людям, которые начинают... Вот они сумеют выстроить отношения с органами охраны памятников. У них все вроде бы проекты, все есть. Но дальше это как снежный ком, средства как снежный ком. Необходимость искать деньги – это почти постоянная задача. Вот что здесь самое главное?
2: Самое главное – это начать как раз.
1: А как?
2: Вот то, что вы сказали. Начать оформлять храм, начать делать проекты, потихонечку привлекать. И да, это сложно, да, это долго. Но когда у храма в любом формате появляется хранитель, ну, или хозяином я называть не буду, хозяин
1: хранитель,
2: там
1: так уже
2: другой, да, установлен, слава богу, да, человек, и даже не человек, а Господь mm-hmm. Бог, то хранитель. Это уже, считайте, что у храма шансы на жизнь появились. Кто-то медленнее делает, кто-то быстрее. Сейчас, к сожалению или к счастью, это время таких соцсетей. Нет в соцсетях, до свидания. Поэтому, конечно, надо просто рассказывать, чтобы люди, которые, как я, вот проезжал мимо, тогда еще соцсетей таких не было, просто проезжал, увидел, влюбился. Поэтому чем больше рассказывать про то, что ты делаешь в храме, про храм, ты найдешь своих последователей.
1: А надо ходить просить, то есть сделать себе список каких-то организаций в области, в Москве, которые заинтересованы, приходить.
2: Хочется сказать, надо ходить требовать. Смотрите, мы вообще сейчас ушли от слова «просить». Мы как бы...
1: Мы заменили его новыми модными словами.
2: Нет. Мы рассказываем о том, что мы делаем, и предлагаем участвовать в чем-то вместе с нами. Кому-то нравится, кому-то неинтересно. Это тоже нормально. Главное, чтобы люди вообще кому-то помогали. Но мы не просим в целом, знаете, на храм. Мы уже давно понимаем, что людям тяжело отдать деньги на какое-то огромное мероприятие. Я не понимаю, что это требуется сотни миллионов рублей. Но мы собираем там на кресты, мы собираем вот на цемент, то есть мы собираем на консервацию живописи, мы собираем на то, чтобы вывести старую эту токсичную землю из храма, потому что там не то склады, да, Ольга, были, не то что-то такое. То есть она там на метр-полтора просто ее надо вывозить всю.
1: Но это если речь идет о Курбе. А если речь идет о другом памятнике, есть ли там приход, может быть, это священник, который восстанавливает руину в современных условиях, или это неравнодушные люди. Им вот есть какой-то универсальный инструментарий, как делать, чтобы найти средства? Помимо социальных сетей, помимо того, что размещены QR-коды, расчетные счета...
2: Ну, на мой взгляд, самое универсальное, как ни странно, сейчас средство – это гранты. Вот они более-менее предсказуемы, если ты регулярно туда подаешь, правильные заявки пишешь, шансы какие-то есть. Но, как и везде, для эффективного развития этого проекта нужно разные каналы привлечения денег использовать. А это массовый фандрайзинг в соцсети, это работа с предпринимателями и бизнесменами как на местах, так и в любой другой точке нашей страны, и даже, может быть, мира, где есть неравнодушные люди. Вот. Вот такие базовые вещи.
1: Если это еще и в себе нужно побороть какую-то нерешимость и стеснительность, когда

0: давай присоединяйся. Мы примерно вот об этом стараемся сказать.
1: Часто ли те, у кого просят, говорят, зачем нам это нужно? Я там кошечкам, собачкам помогаю, или фонд жертвую больным онкологией.
0: Я часто слышу такое. Они говорят, кто-то недавно мне сказал, я вообще человек неверующий, агностик, да, по-моему?
1: Ну, бывает так.
0: Вот,
1: бывает,
0: я говорю, так есть. Агностики это все и разрушили. Может быть, и пора как бы вернуть должок. Кто-то говорит, что это РПЦ должно все восстанавливать.
1: А, это самый частый ответ, да.
0: Ну, типа, церковь, это же церковь, она пусть восстанавливает. Я говорю, ну, смотри, если по какой-то причине церковь не восстанавливает, можно, конечно, пойти и заниматься каким-то лоббизмом, большим государственным делом и договориться с церковью, но ты этим будешь заниматься? Не будешь, я тоже не буду. Поэтому мы делаем то, что мы можем, пока церковь не может, условно говоря, или государство не может.
1: А это не только в России, но об этом чуть попозже.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Ольга Шитова, генеральный директор фонда «Белый ирис», Илья Зибарев, меценат, предприниматель и попечитель фонда «Белый ирис». Мы говорим о сохранении и реставрации храма в селе Курба Ярославской области. Тут же меценаты, даже не меценаты, возможные благотворители, люди, к которым обращаешься, они тоже должны для себя ответить, что такое культура, для чего им эта культура. Ведь не только в России мы видим инициативы снизу, вот во всем мире так происходит. Во всем мире государство, неважно какое, не то чтобы было заинтересовано в спасении руин. Мы везде видим, что в Европе, что в Америке, что где угодно, что всегда все начинается с неравнодушных людей. Кто-то покупает замки, кто-то покупает, кто-то не покупает, кто-то начинает там с волонтерами приезжать, разбирать кирпич. Это везде так. Тут Россия не исключение.
3: Ну, несомненно, и храмы же строились тоже так, прихожанами, людьми. Не церковь же строила храмы раньше, до революционное время. Либо собирались все вместе.
1: Да, Исаакиевский собор
3: и строили, в Петербурге не либо генералы построили. Либо купцы строили храмы. Поэтому, и, соответственно, и сейчас восстанавливать храмы, если они для нас ценны, то нужно объединяться и, как говорится, всем миром их спасать, пока еще есть что сохранить.
1: А какая помощь сейчас в Курбе важнее всего? Опять же, нас слышат люди, которые, ну, вот, заинтересовались, посмотрели фотографии. Ничего себе, я такого никогда не видел. Я хочу, срочно еду, вот чем помочь?
3: Но сейчас в Курбе нужна помощь финансовая, потому что мы находимся в активной фазе реставрационных работ. Нужна материалами, это различными растворами для инъектирования трещин. Нужен большемер кирпич для вычинки стен, карнизов храма. Нужен пиломатериал нам для строительных лесов, чтобы установить внутри храма для вычинки сводов, инъектирования трещин, консервации живописи. Поэтому можно помочь нам как материально, так и материалами.
1: Волонтеры, люди, которые приезжают руками, что-то делают, нужны?
3: Ну, поскольку, как я повторюсь, мы находимся на активной фазе реставрации, то...
1: Здесь скорее специалисты, да.
3: Да, здесь нам нужны уже профессиональные специалисты, каменщики, живописцы, которые умеют качественно выполнять эти работы.
1: Реставраторы живописи, росписей. Потому что росписи тоже, я так понимаю, уникальны. Я смотрю, что в буклете, который Ольга принесла, написано, что монументальная живопись содержит в себе около 350 сюжетов на библейские темы. Кроме того, ряд сюжетов посвящен истории села и самому храму. Это уникальная история. Но так как храм очень большой, понятно, что для людей, которые это все создавали, была возможность развернуться.
0: Можно я добавлю про волонтеров?
1: Да, да, конечно.
0: Волонтеры, на самом деле, их помощь может заключаться в рассказе о храме. Вот в этой информационной повестке. Приехать, поснимать красиво, рассказать историю храма, рассказать, что люди этим занимаются, чтобы как можно больше людей, которые хотели бы помочь этому храму, увидели храм.
3: Продвижение храма.
0: Да, и присоединились к нам. К нашему движению. Может быть, кстати, они найдут на нашем сайте, у нас же разные храмы, которые мы поедем, может быть, что-то другое им приглянется. Но вот такая помощь сейчас, я считаю, она очень важна. Очень важна.
1: Сразу скажем, что белый

0: Iris, у него есть адрес наследие@iris.org, ну, а проще всего найти в любом поисковике, в котором вы наберете фонд «Белый Ирис», там же вы и про школу хранителей храмов узнаете, вдруг вы захотите таким образом на постоянной основе что-то делать. А так, на главной странице фонда есть те храмы, которые вот нуждаются в первостепенной помощи, которые поддерживает «Белый Ирис». Здесь сразу несколько карточек у Курбы. Реставрация крестов. Нужно почти 1,5 миллиона, но собрано уже примерно половина. Комплекс работ по усилению конструкции. Нужно, на секундочку, 10 миллионов. Цифры пусть не пугают. Для реставрационных работ такого масштаба это фактически копейки, к сожалению, теперь уже. Я помню, когда за миллион можно было выщенку целой колокольни сделать.
1: Слушайте, извините, я добавлю. Я когда начинал заниматься проектом еще «Общее дело», Ольга, уж простите, что я про «Общее дело» второй раз говорю, просто это и важно. Там деревянные храмы или часовни. И я помню, что когда в одном из интервью я сказал такую фразу, что сохранить, там, сделать ремонт в деревянном храме или часовне можно, в принципе, и по цене смартфона. Конечно, когда я начал сотрудничать и вот стал попечителем фонда «Белый Ирис» и увидел каменные храмы и бюджеты, но это пугает. Вот Оля правильно говорит, это сначала пугает, но потом опыт говорит, что вот как ни странно, шаг за шагом это все получается.
2: Маленькими шагами
1: точно
2: двигаться.
1: Это все получается.
2: Несмотря на все трудности.
0: Давайте вернемся к росписям. В чем уникальность курбских росписей? И, судя по фотографиям, они, с одной стороны, неплохо сохранились, но с другой утрат, конечно, тоже хватает.
1: Мне кажется, уникальность в том, что они сохранились вообще.
0: Ну, кстати, да.
2: Как говорят эксперты, уникальность данных росписей в том, что они как раз находятся на стыке смены школ. Потому что росписи у нас конец XIX века, и они несколько не похожи на классическую роспись, которыми расписаны другие ярославские храмы, хотя расписывали их также ярославские художники. И фрагменты росписи очень большие, да, мы видим, в принципе, практически человеческий рост фигуры архангелов, святых лиц. И уникальность в том, что, да, часть фресок, она посвящена истории самой Курбы и истории Казанского храма.
0: Вообще есть образцы, опираясь на которые можно реставрировать? Есть ли фотоматериалы того, как это было, интерьеров? Или это только наитие, опыт реставраторов, которые представляют сами сюжеты?
2: Ну, в принципе, проводилось исследование живописи. Есть полное описание всех сюжетов, которые написаны на стенах храма. Поэтому я думаю, что при проведении реставрационных работ, живописи именно, не составит трудностей в их восстановлении.
0: Я в вашем буклете смотрю, что есть священник, который, ну, официально назначен не настоятелем, но ответственным со стороны церкви за работы.
2: Нет, отец... в храме есть настоятель.
0: А, есть настоятель уже, официально, уже, отец, да, Иоанн настоятель?
2: Да, в 24-м году уже это утвержден официально настоятелем храма. Ну и, в принципе, уже создан приход.
0: Но и он же в Смоленском храме в соседнем Васильево,
2: да?
0: Да,
2: и он же.
0: А, то есть это фактически, ну, как
2: два
0: бы...
2: Два прихода всё, его, да.
0: А такой общий, скорее, приход.
2: Ну, да.
1: И это очень хорошо. Вот вы ранее спрашивали, помните, как, с чего начинается от хранителей храмов, когда появляется священник, даже когда он редко приезжает и что-то, литургию проводит или какое-то чтение... Это очень хорошо.
0: Тут еще проблема в том, что в Ярославле, видимо, с этим просто проще. Есть епархии, в которых архиереи говорят, что, ну вот, пока вы тут не довосстановили до момента, когда можно совершать регулярные богослужения, мы священника не можем назначить. Или говорят, что прихода здесь, судя по всему, не будет. Вот у вас есть там соседний храм, соседнее село, там все хорошо, а здесь это ваша личная инициатива, вы восстанавливаете, но пока вот мы не видим возможности. Не потому что там архиерей плохой или не такой, другой какой-то. А это потому, что опыт, когда 90-х годов, когда на бесперспективные разрушенные храмы отправляли настоятели, они там не выдерживали, уезжали. И сколько таких храмов? Во-первых, храмов, закрывшихся в 2000-е годы. Такие тоже есть, вопреки даже в Ярославске. В Ярославске, не знаю, в Костромской знаю такие храмы. Они закрылись в 2000-е годы. Село опустело. Храм не закрывался в советские годы. А в 90-е-2000-е село окончательно опустело. Там не осталось ни одного дома, и храм закрылся. И все его имущество, все его, вся утварь, иконы, все было вывезено в епархию.
1: Ну, опустошение наших деревень, это, я считаю, это надо отдельную программу собирать и об этом говорить. Это действительно большая вообще в целом проблема.
2: Это беда.
1: Да, и даже беда. Да, вот. А что касается того, что вы вначале сказали, это каждый раз индивидуально, безусловно, каждый раз индивидуально. Там очень много нюансов и в епархиях, и в храмах. Это всегда индивидуальное решение. И оно может меняться. Нормально.
2: Ну да, в тот период было так. Сейчас ситуация поворачивается вспять.
0: Сейчас ситуация в целом меняется в отношении, в фондах, в появлении таких фондов, как «Белый ирис», таких проектов, как «Консервация». Раньше люди ощущали себя одиночками, а теперь нет.
2: Появление хранителей храмов, активистов, которые готовы браться за восстановление, сохранение своего храма, независимо от того, где он проживает. В Москве он живет, в этом селе он живет, в близлежащем городе. Но когда этот огонь загорается в сердце человека, то, в принципе, он не видит препятствий для того, чтобы приложить усилия, сохранить свой храм и, собственно, возобновить жизнь на этой территории. Пусть это маленькими шагами, но они все очень светлые, чистые, и каждый полон уверенности, что пусть через какое-то время, но жизнь вернется в это место, и все изменится к лучшему. И это очень ценно, что появляется очень много таких позитивных мыслей, настроений у людей и готовности именно к таким позитивным изменениям на своей территории. И если больше будет таких людей, позитивных, активных, оптимистичных, то, соответственно, и быстрее изменится к лучшему в целом жизнь в нашей стране.
0: Какие у вас планы на... Мы с вами в начале лета общаемся, вот еще впереди весь теплый сезон. Что вы думаете, успеете сделать за эти несколько месяцев?
2: Ну, у нас как раз в планах и провести полностью работы по отсечной гидроизоляции, укреплению кирпичной кладки стены, инъектирование, устройству полов, выровнять полы в храме в ноль. И если, как говорится, Бог даст, установить леса для того, чтобы укреплять живопись и вычинить своды внутри храма. А, ну еще вычинку кирпичной кладки внутри храма. То есть мы хотим в этом сезоне полностью, укрепить весь конструктив стен храма.
0: А вы поддержку со стороны местных жителей чувствуете? Или
2: да,
0: наоборот?
2: Да. Можно сказать, что в этом году лед как-то больше тронулся. И буквально вот у нас недавно прошел субботник, впервые, когда на нем присутствовали только жители села Курбы.
0: Между прочим, Курбы не маленькое село, почти 1500 человек.
2: Пришло 6 мужчин с стримерами, выкосили всю траву, а территория у нас огромная на храмовом комплексе. Собрали весь мусор, всю территорию, вся блестит. И это очень радует, что люди начинают проявлять свою активность именно в делах. Сейчас у нас там сформировалась группа еще экскурсоводов, гидов, местных жителей, которые готовы встречать гостей и проводить им экскурсию, потому что все наши гиды, они любят свое село, хорошо знают, и хотят, чтобы в их село влюблялись также и другие люди. Поэтому жизнь в Курбе начинает меняться, и люди тоже начинают к храму уже не только на словах, но и уже на деле проявлять свою любовь.
1: Ну, надо добавить, что вообще это тенденция. Это я вижу не только, и мы с Ольгой видим, не только по Курбе. Это, в принципе, заметное явление, когда храм начинает возрождаться, жизнь в деревне вокруг храма, она начинает оживать. Это вот прямо явление. Я бы сказал, физический закон.
0: Поедем в Курбу, посмотрим на то, как это сработало. Спасибо большое за этот разговор. Напомню, что сегодня в этой студии были Ольга Шитова, генеральный директор фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис», и Илья Зибарев, меценат, предприниматель, попечитель фонда «Белый ирис». Продолжим говорить о проектах «Белого ириса» дальше. Еще у нас будут на этой неделе встречи с хранителями храмов. Слушайте наши программы, будьте с нами. Всего доброго, до свидания.
2: Спасибо.
1: До свидания, спасибо.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 2 июня, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Льгов» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Был я пастырем овец, и возвысил ты меня быть пастырем человеком. Находил я овцам пастбище зеленое, и были они довольны. Людям в пищу предлагаю тебя, и многие не хотят вкусить. Щемит сердце мое от скорби, Господи. Глаза мои полны слез, ибо многие не вкушают тебя, но ищут пищи на нивах голода. Не туда, братья мои, не туда, куда грядете вы, то нивы глады и только умножат голод ваш. И, обезумев от голода, друг на друга броситесь и поглотите, и не насытитесь. Овцы, приходящим от Бога, питаются. Вы же потому люди, чтобы Богом питаться. Если люди станут питаться пищей овечьей, для чего было Богу создавать и овец, и людей? Что есть овца, если не пища, которой питается? А вы призваны богами быть, оттого Бог предлагает себя в пищу вам. Господи мой, падаю на колени пред Тобою и молю о милости. Оскудели верой священники Твои, потому многие люди Тебя не хотят вкусить. И пустует пастбище Твое богатое. Хороший пастырь овец нехорош для людей. Зачем не оставил ты меня быть хорошим в малом, но поставил быть негодным в большом? Когда я был пастырем овец, и тогда я был священником твоим. Каждой травинки касался посох мой пастырский, и, припадая грудью к земле, вслушивался в дыхание ее и лежал на спине, глядя на грозное пламя небесное, и касался челом росистой листвы в горных лесах, и обнимал с жалостью ели высокие, грозой сломленные, и читал имя Твое, написанное пламенем по всей земле, и чувствовал, как горит подо мной каждая пять, и говорит: «Я есть алтарь Всевышнего», и величие Твое наполняло меня восхищением. И луга, и дубравы, все воды и суши наполнялись восхищением моим. А когда возрос, то познал с невыразимой дрожью, что Ты еще ближе мне, чем предчувствовал я в полях детства моего. Познал я, Господи, что я есть земля, в которой Ты горишь и глаголишь. Познал я, Владыка мой, что странник я в самом себе, а Ты — Хозяин и Господин. И познание сие повергло меня в ужас, пронизавший до мозга костей. И сказал я себе: не свой дом осквернял ты, но чужой. И не на себя навлекал позор, но на другого. И не себя оскорблял, но хозяина, в чьем доме ты гость. И бросал грязью не в свечу, а в солнце внутри себя. Какое крещение смоет позор мой пред Тобой? Какое покаяние грех мой пред Тобой изгладит? Помоги мне истребить себя грешного и родиться заново, словно чистому младенцу без прошлого. Помоги мне, Отче мой! Идолы языческие требуют от жрецов своих известной меры мудрости. Сколько же мудрости потребно священнику Бога жизни? Идолы требуют известной меры чистоты. Сколько же чистоты солнечной потребно тому, кто служит Богу богов? Идолы требуют известной меры сил от служителей своих. Какой же силою должен быть припоясан служитель Вседержителя Всесильного? Всевышний Отче мой, очисти жизнь мою и сотвори ее жертвой на Твоем жертвеннике. Когда был я пастырем овец, плакал я над каждым ягненком закланным. сотвори меня невинным, как ягненок, и сожги меня на алтаре Твоем, Господи и Боже мой.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Счетоводы по мотивам французской сказки.
2: В одном городе жили два брата, Жан и Жак, которые очень уж не любили в школе учиться. Каждый день прогуливали они уроки, то на реку вместе ходили, то за городом в поле играли. Особенно охотно отлынивали мальчишки от уроков математики, где надо было ум напрягать, много запоминать и считать. Беззаботная жизнь ведь куда веселее. Как-то раз шли наши братья по дороге и нашли три золотые монеты. Вот так удача, целых три золотых. Только как их разделить? Мальчишек-то было двое, а монет три. Вот так задача. Думали они, догадали, всю голову себе сломали, никак не могли свою находку поровну поделить и решили посчитаться. «Раз твоя, две мои», — сказал Жан. «Нет, так не годится», — возразил Жак. «Почему это тебе больше? Давай-ка я сам посчитаю. Ты да я — это два. А тогда третья монета кому?» Опять ничего у них не вышло, и решили мальчишки пойти за советом к дядюшке-лавочнику, который очень даже хорошо умел деньги считать. Увидел дядюшка три золотых и подумал: «Ага, надо бы эти деньги родителям мальчишек отдать. Пусть в моей лавке ботинки и штаны им новые купят, а то ведь сорванцы все на глупости потратят». «Трудную вы задали мне задачку», — сказал лавочник, почесав затылки. «Но я со счетом справлюсь. Значит так. 2 минус 2 и +1. И что в итоге? Получается, 2 монеты вы должны мне отдать, а 1, так уж и быть, можете себе оставить. По-другому эти деньги никак не поделить». Вышли Жан и Жак из лавки, переглянулись. Остался у них единственный золотой. Но опять непонятно, как 1 монету на 2 разделить? Не пополам же ее распиливать. И решили они обратиться за советом к дядюшке-аптекарю, у которого точные весы есть, да и считает он мелкие деньги ловко. Увидел аптекарь золотой и не хочет его из рук выпускать. Взвесил на аптекарских весах, на зуб попробовал, а сам думает про себя: «Родители мальчишек мне задолжали за порошки и пилюли. Похоже, плохо у них с деньгами, и золотой им точно не помешает. Так уж и быть, помогу вам с подсчетами», — говорит дядюшка-аптекарь. 1 минус 2 получается -1. Понятно?» «Не очень», — ответили братья. «Эх, вы счетоводы! -1 – это значит, вам нельзя эту монету себе оставить. Придется мне ее забрать. Если не верите, можете сами пересчитать». Вышли Жан и Жак из аптеки на улицу, ничего понять не могут. Как же так получилось? Только что они были богачами и вдруг остались ни с чем. Пришли они вечером домой, а родители говорят: «Вот молодцы ребята, что не стали себе находку оставлять, а пошли к мудрым взрослым. Теперь в семейном кошельке на 3 золотых прибавилось». «Как же так? Вроде бы все время отнимали, и вдруг прибавилось», — удивился Жан. «Вот что я думаю, братец, пора нам с тобой самим научиться считать», — сказал Жак. И на следующий день братья отправились в школу, где первым уроком была математика.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Святой Савва, славянин по происхождению, жил на рубеже 9-10 веков. Он был одним из ближайших учеников святых Кирилла и Мефодия, учителей славянских, и продолжатель дела равноапостольных братьев. Савва проповедовал вместе с другими учениками Кирилла и Мефодия, со святыми Гораздом, Климентом, Наумом и Ангеляром. Все вместе они почитаются южнославянскими народами как святые седмочисленники, то есть как семь святых, создавших первый алфавит для славян и переведших на славянский язык те книги Священного Писания, без которых не могло совершаться богослужение. В те годы, когда славянские учителя пришли в Великую Моравию, это государство включало в себя территории современных Венгрии, Словакии, Чехии, а также часть Польши и Украины. Для просвещения такой большой территории святой Мефодий за годы своего епископского служения рукоположил более 200 священников и диаконов. Святой Савва был одним из пяти самых способных и образованных пресвитеров. Ученики Кирилла и Мефодия, Савва, Гораст, Климент, Наум и Ангеляр вместе трудились на ниве просвещения Великой Моравии, где после смерти святителя Мефодия епископом стал Гораст, прекрасно знавший несколько языков, в том числе греческий и латинский. Просветителям славянам противостояла сильная немецкая группа миссионеров-католиков, опиравшихся на поддержку папы и покровительство моравского князя Святополка. Борьба развернулась вокруг вопроса о необходимости богослужения на славянском языке, которое решением Папы Римского было запрещено. Равноапостольный Савва и другие ученики Кирилла и Мефодия подверглись гонениям. Святой был брошен в темницу. После жестоких истязаний Савва был изгнан из Моравии. Тогда святой Савва вместе со святым Гораздом продолжили свои миссионерские труды на территории современной Болгарии. Их с честью принял князь Борис, который стремился к просвещению своего народа. Будучи уже глубоким старцем, святой Савва проповедовал Евангелие на юго-западе Болгарии. Этот ученик Кирилла и Мефодия вошел в историю как святой равноапостольный Савва Болгарский.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Наконец-то!
3: Что?
2: Я же говорила, Аарон.
3: Мириам.
2: Я говорила, я знала, он вернется, когда будет готов.
3: Мириам, нас высекут.
2: Ты позаботишься о нашей свободе.
3: Мириам, о свободе? Зачем мне это делать?
2: Затем, что... Ну, ты наш брат.
3: Что?
2: Как они... Они тебе не сказали.
3: Кто и чего не сказал?
2: Но ты здесь. Ты должен знать.
3: Не трогай меня.
2: Я знаю, кто ты такой. Никакой ты не принц Египта.
3: Мириам, что ты сказала?
2: Ты наш родной брат.
1: Дерзкие и неожиданные слова прямо в лицо молодому египетскому царевичу Моисею выкрикивает еврейка по имени Мириам. Разговор, который только что прозвучал, происходит в Египте, примерно в 14 веке до Рождества Христова. Евреи в Египте уже много лет существуют на положении рабов фараона. Их заставляют выполнять самые тяжелые работы. С утра до вечера таскать огромные камни на стройках под палящим солнцем и палками надсмотрщиков. И вот в квартале, где живут рабы-евреи, однажды поздним вечером случайно оказался царевич Моисей и услышал то, что навсегда изменило жизнь его самого и всех угнетенных евреев. Древняя история пророка Моисея легла в основу американского полнометражного мультипликационного фильма «Принц Египта». События первых 14 глав библейской книги «Исход» воплотили в рисованных образах сразу три режиссера – Брэнда Чапман, Стив Хикнер и Саймон Уэллс. Лента вышла в 1998 году и сегодня считается классикой мировой мультипликации. Интересно, что тему для будущего мультфильма его создателям подсказал знаменитый голливудский режиссер Стивен Спилберг. Режиссеры и сценаристы компании DreamWorks тогда находились в активном поиске сюжета. Им хотелось рассказать особенную историю, которую еще никто прежде не воплощал в мультипликации. По их воспоминаниям, Спилберг произнес только одну фразу – «10 заповедей». И мультипликаторы поняли – это именно то, что нужно. Более 300 научных консультантов привлекла компания к созданию мультфильма. Египтологи, библеисты, археологи, христианские и иудейские богословы помогали принцу Египта появиться на свет. При этом, чтобы сделать мультфильм доступным широкой аудитории, особенно детской, создателям пришлось прибегнуть к незначительной адаптации библейского сюжета. Впрочем, об этом они честно предупреждают в начальных титрах и подчеркивают, главная суть событий, которые стали основой веры миллионов людей по всему миру, осталась неизменной. И вот в самом начале мультфильма мы видим младенца Моисея, плывущего по реке Нил в просмоленной тростниковой корзинке. Родная мать Иоховеда хотела спасти сына от неминуемой смерти. Фараон приказал умерщвлять еврейских младенцев, чтобы народ не умножался. Женщина пустила корзинку с сыном по воде, надеясь на помощь Бога. И случилось так, что именно к царскому дворцу приплыла корзина с маленьким Моисеем. Еврейский мальчик на правах приемного сына вошел в семью фараона, стал принцем Египта. В начале истории мы наблюдаем за безобидными мальчишескими проделками Моисея, еще не ведающего о своей великой миссии. Все это снято с большой долей юмора. Местами можно улыбнуться, например, над гонками царевича на колесницах, делишками самодовольных фараоновых жрецов. Однако при этом сохраняется серьезный и благоговейный тон повествования, как того и требует история Моисея. Насколько большая и скрупулезная работа была проделана, видно, например, в эпизоде с неопалимой купиной, когда Господь впервые воззвал к Моисею из горящего куста. Давайте послушаем, как звучит этот фрагмент в мультфильме «Принц Египта».
3: Кто ты?
4: Я то, что я есть.
3: Я не понимаю.
4: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова.
3: Чего ты хочешь?
4: Я увидел страдания народа моего в Египте. и услышал вопль его. Я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой.
0: Меня? Кто я такой, чтобы вести их? Они не поверят и не послушают.
4: Я научу тебя, что тебе говорить.
1: С этого невероятного момента сюжет в мультипликационном фильме начинает развиваться стремительно. Зрители будут с напряжением следить за тем, как из-за гордости и упорства фараона обрушиваются на Египет казни Господни, как расступаются перед евреями воды Черного моря и как в финале картины Моисей спускается с горы Синай с каменными скрижалями в руках. Все это в мультфильме происходит под музыку композитора Стивена Шварца. Кстати, герои ленты не только разговаривают, но и много поют. Поэтому картину «Принц Египта» вполне можно назвать мультипликационным мюзиклом. А заглавная песня «Когда ты веришь» стала настоящим мировым хитом. Она о том, что для человека, в сердце которого живет вера, возможно все. Предлагаю послушать ее фрагмент. И на этом прощаюсь. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.

0: домашний кинотеатр. Радио «Вера».
1: Помнишь крестики-нолики, морской бой? С горки на картонке, на носу снежинка. Счастье было всегда с тобой, как варежки на резинке. Как с отцом на рыбалку, котелок и костер. Босиком по траве, только пятки сверкали. Как возвращался поздно во двор, и друг говорил, тебя мама искала. Где он, твой первый велосипед, верный спутник и преданный друг? Там, где нет смерти и времени нет. Папа, смотри, я умею без рук. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова

Воробья хоронили всем двором. Секретики под стеклышком, мамин смех. Как брал игрушку в кровать, а потом думал, что другим обидно, и брал всех. Как принесли домой первого щенка, листики денежки, выпал молочный зуб. Как бежал домой за морковкой для снеговика, боялся, что загонят и заставят есть суп. Как верил, что игрушки ночью оживают и снова замирают, стоит включить свет. Веселые картинки желтеют, выцветают, как мамина тетрадка с рецептами из газет. Я хотел бы отмотать и нажать на play, снова

вспомнил крестики-нолики, морской бой, с горки на картонке, на носу снежинка. Счастье всегда с тобой, как варежки на резинке. Воспоминания рвут на части, но не потому, что только там нам было хорошо. Просто по-настоящему понять, что это было счастье, мы можем лишь тогда, когда оно ушло. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей. К счастью, без времени и без зеркал, в шалаше и стульев и одеял. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Искушение властью преодолеть сложно. Тому есть множество примеров, начиная с глубокой древности и заканчивая близкими нам временами. Примеров положительных и отрицательных. О печальном примере проигрыша человека искушению власти рассказывает нам, среди прочего, Псалом 54, что читается сегодня во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего».
3: «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяние и бедствие посреди его. Посреди его пагуба, обман и коварство нисходят с улиц его. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены, они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю.
2: Аж же, Господи, уповай на Тя.
1: Псалом 54 был написан царем и пророком Давидом в непростые для него и всего царства Израильского времена, а именно в дни готовящегося бунта сына Давида Авессалома. Тот, находясь в обиде на отца, начал обвинять его в слабоволии, потакании, общественным порокам, нарушении светских и религиозных законов. В корне действий царевича лежало не желание защитить правду, а стремление захватить власть. С этой целью он и начал подготовку бунта. Давид видел признаки грядущей беды. Читаем в Псалме: «Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня». Авессалом играл на чувствах граждан. Например, он популистски обещал, что, став царем, наведет порядок, будет осуществлять справедливый суд, станет помогать бедным. Все это принесло ему популярность среди простого народа. Давид с небольшим кругом верных ему подчиненных вынужден был бежать из Иерусалима не из-за слабости, а из-за нежелания устраивать гражданскую войну. Авессалом же, захватив столицу, забыл о своих обещаниях, начал пировать, предаваться разврату. Недалеко от столицы он поставил себе памятник. Давид, наблюдая за безумием сына, сокрушался перед Богом. Он пишет: «Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня». Давид просит Господа дать ему свободу, не позволить заговорщикам осуществить захват законного правителя. Читаем в Псалме: «Я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы, далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури». Больше всего боли доставляло Давиду, что против него выступили не какие-то иноземцы, но сначала собственный сын, а затем друг и советник Ахитофел. Предательство близких терзало царя изнутри. Об Ахитофеле он пишет: «Не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мной, от него я укрылся бы. Но ты, Ахитофел, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой». Да, Давид был сильно разочарован, но, тем не менее, не утратил надежду на Бога. И именно в верности Господу он искал и утешение, и опоры. Давид ободряет самого себя так: «Возложи на Господа заботы твои, и он поддержит тебя. Никогда не даст он поколебаться праведнику». В отношении же тех, кто поддался искушению властью, царь пишет с печалью: «Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены, они не боятся Бога». Из этих слов Давида мы можем сделать важный вывод. Безусловно, в семье, коллективе, стране для порядка должен быть старший, но полезным это служение будет только тогда, когда человек будет служить не своему эгоизму, а Богу и людям.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Специалист помогает детям справиться с эмоциональными трудностями во время лечения, а логопед Любовь Карцева занимается с подопечными, у которых есть особенности развития речи. Родители юных гостей «Доброго дома» отмечают положительные изменения у детей. К примеру, мама 16-летней Лизы Батуевой признается, что дочь всегда ждет встреч с логопедом. Благодаря занятиям девушка стала быстрее запоминать буквы и цифры, улучшила мелкую моторику. А мама Захара Гурова добавляет, что длительное лечение сказалось на эмоциональном состоянии ее сына. Работа с психологом помогла мальчику победить страхи, приобретенные за время болезни. Так, благодаря поддержке близких и сотрудников «Доброго дома», юные онкопациенты шаг за шагом возвращаются к полноценной жизни. Если вы хотите помочь социальной гостинице и ребятам, которые там живут, переходите на сайт «Доброго дома» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Игоря Горькова, историк-москвоведа. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Идем по Бутырской улице. Мы для этого выходим из здания Савеловского вокзала. Ну, на самом деле, можем выйти из метро «Савеловская». Здесь не так принципиально. Мы выходим к Бутырской улице, чуть-чуть вот только проходим направо и оказываемся на Бутырской улице. И дальше нам где-то метров 600 нужно пройти вдоль новых домов к удивительно стоящей за красной чертой улицы шатровой колокольне. Я думаю, что некоторые из вас, друзья, не зная, что это такое, проезжали мимо нее, обращали внимание, что вот колокольня стоит, за ней такое промышленное стеклянное здание. А больше ничего.
2: Еще интереснее было раньше, Алексей, когда, проезжая, можно было видеть не колокольню, а ее обрубок.
1: Только первый
2: ярус практически.
1: Это я прекрасно помню.
2: Она была покрашена в свет такой трансформаторной будки и действительно вызывала удивление еще в конце советских времен, как же так, почему трансформаторной будки такие интересные наличники, почему она построена, в отличие от всего здания завода, в русском стиле. А на самом деле за зданием корпуса завода «Знамя» скрывается один из интереснейших храмов Северной Москвы. Дело в том, что мы с вами вышли сейчас на Большую Бутырскую улицу. Это Бутырская слобода. Она была уже загородной слободой, но, тем не менее, сейчас она вошла в состав Москвы, и она дала название целому району нашего города. А что такое Бутырки? Вообще, Бутырки – это небольшие селения, которые от города были

0: отделены лесом, полем или каким-то другим препятствием. Немножко дальше располагалась деревня Бутырка, когда-то принадлежавшая, между прочим, Никите Романовичу Захарину и связана таким образом с историей рода Романовых непосредственно. А в 17 веке здесь, по указу царя Михаила Федоровича, его внука, расположился один из стрелецких полков. И как раз в каждом полковом поселении обязательно строилась церковь. Стрельцы здесь жили, они здесь торговали, они обрабатывали свои огороды. Они в том смысле сильно отличались от регулярной армии более поздних эпох. И эта стрелецкая слобода жила рядом с Москвой своей, в общем-то, жизнью несколько от нее отделенной, потому что граница города проходила намного южнее. И потом, в более позднее время, кстати говоря, вот мы с вами сейчас, если посмотрим в другую сторону, видим эстакаду, которая находится перед Савеловским вокзалом, но на самом деле вот примерно там когда-то стояла застава Камер-Калежского вала, граница Москвы начала 18 века. И там солдаты когда-то проверяли повозки, которые въезжали в Москву, проверяли документы. То есть вот эта отделенность от города, она ощущалась сравнительно недавно.
1: Я только хотел сказать, что, в общем, Камер-Калежский вал долго определял границы Москвы, причем он даже их определял даже тогда, когда уже была построена окружная железная дорога, она не сразу стала. Уже считалось все это Москвой, уже все это как бы было Москвой, но вот официально граница Камер-Калежский вал.
0: Да, и вот интересно, что вот это как бы самостоятельное поселение, Бутырская Стрелецкая Слобода, она, тем не менее, принимала участие во многих исторических событиях. Самое, конечно, из них памятное – это 15 мая 1682 года, когда рано утром, помолившись в храме, о котором мы еще будем сегодня говорить, стрельцы с развернутыми знаменами отсюда пошли ко Кремлю. Так же, как и другие стрельцы, бутырские стрельцы собрались тогда для того, чтобы восстановить законное престолонаследие. То, что у нас совершенно несправедливо называется стрелецким мятежом, на самом деле, по сути, это было попыткой предотвратить верхушечный переворот, поскольку власть должна была от царя Федора Алексеевича перейти к Ивану Алексеевичу, а вот как раз Нарышкины планировали узурпировать власть, передать ее, вопреки старшинству, Петру Алексеевичу, и, соответственно, вот, конечно, не без интриги, со стороны царевны Софьи стрельцы пошли спасать законного царя. В данном случае, с их точки зрения, это был Иван Алексеевич. И вот Стрелецкая Слобода, она в том смысле была еще и такой народной вольницей когда-то, тут тоже недалеко от Москвы располагавшейся. Конечно, Петровские казни и дальнейшие реформы русской армии привели к тому, что Бутырский полк был расформирован. В конце концов, он оказался в Смоленске, и хотя он не исчез из номенклатуры воинских объединений российских, но, конечно, с этим местом он уже не был связан. Зато осталась вот эта замечательная церковь, от которой мы с вами сейчас видим
1: колокольню. Да, давайте
0: колокольню.
1: К ней вернемся, потому что мы видим колокольню.
0: Она была освящена в 1684 году. Как раз вот через два года после тех грозных событий, о которых я рассказывал, в присутствии патриарха Иоакима. Понимаете, он ее освещал, а он участник тех событий. Он, конечно, это, мне кажется, вещи взаимосвязаны. Церковь очень большая. Мы ее не видим, потому что скрывает от нас сейчас вот этот корпус.
1: Да, спасибо. Самое главное, что она есть.
0: Она есть. И более того, в 2023 году церкви вернули ее исторический облик. Заново поставлены купола, кресты, наружная отделка была завершена. И со стороны Новодмитровской улицы можно туда попасть. Но, к сожалению, до сих пор со стороны Бутырской улицы ее скрывает этот корпус. А как так получилось? Дело в том, что эта церковь – одна из красивейших церквей, построенных в стиле московского Зорча. И вот мы теперь с вами подошли ближе, мы на колокольню уже видим вот эти замечательные декоративные кокошники, следы от изразцов, которыми когда-то была богато украшена и сама церковь, и этот ее выходящий на красную линию улицы, как бы вот вход парадный, да, под колокольней. Это была одна из наряднейших и крупнейших церквей к северу от Камер-Калежского вала. Даже уже потом, в 20-е годы нашего 20 века, была мысль, может быть, сюда перенести центр патриарших приходов в Москве, когда остальные храмы были у Тихоновской церкви отобраны. Но это отдельная история. В общем, большая, интересная церковь, она и в последующих событиях отметилась, потому что, хотя, конечно, это не самая богатая часть предместья Москвы, но, тем не менее, от стрельцов и купцов здесь сохранилось немало древних икон и других благолепных украшений. Наполеон, есть такая легенда, въезжал в эту церковь на коне в 1812 году. А она была разорена, но потом восстановлена. И вот окончательное разорение, конечно, наступает уже в советское время, когда полностью меняется пейзаж исторический. Здесь на месте дачных домиков и небольших городских усадеб вырастают цеха новых заводов. Возникает завод компрессоров и насосного оборудования «Знамя», который постепенно захватывает территорию прихода и... распространяясь все больше и больше, ему церковь эту в конце концов отдают для культурно-просветительских мероприятий, но он ее превращает в склад, а потом и в цех горячего литья, а потом строит вот этот новый корпус, отрезав трапезную часть. То есть у нас есть колокольня, дальше должна быть трапезная часть, и дальше должен быть четверик, как мы помним, в храмах 17 века. Но вот практически трапезная часть отрезана новым заводским корпусом.
1: А вы что-то знаете про возможный снос вот этого корпуса, который разделяет?
0: Ну, я ничего не знаю пока об этом, но вообще все возможно, потому что, насколько я понимаю по вывескам, которые мы с вами читаем сейчас, здесь уже нету цеховых каких-то промышленных объектов. Перед нами офисные помещения, которые смотрятся рядом с храмом, ну, несколько странно. Однако, Алексей, подумайте, какого размера была эта трапезная, раз вот этот весь корпус, он фактически занимает ее ширину.
1: Я даже думать не буду, я фотографии видел.
0: А рядом с этим храмом располагались еще примыкавшие колокольни с правой и с левой стороны одноэтажные здания, где были богадельные учреждения. И еще дальше, вот где мы с вами сейчас стоим примерно, ближе к Савеловскому вокзалу, стояло двухэтажное здание, которое, по одним сведениям, было отдано церковно-приходской школе, а по другим принадлежало Алтайской миссии. Там с Алтайской миссией непонятно. Это здание строилось под миссию или рядом располагавшееся. Но проект тоже интересный. Алтайская миссия – это один из интереснейших миссионерских проектов Русской Православной Церкви. И вот здесь планировалось рядом с рождественским храмом в Бутырках построить здание, где Алтайская миссия могла бы иметь, можно сказать, такой свой духовный центр. Так или иначе, но это здание сейчас уже не существует. Я могу только еще добавить вот к этому своему рассказу, что с этим храмом связаны два человека, прославленных за свою исповедническую деятельность, за то, что они пострадали за веру. Это Анна Ефремова и Мария Ивановна Тинятова. Монахиня Анна – насельница Скорбященского монастыря, а Мария Ивановна – послушница этой обители. То есть в 20-е годы еще какое-то время в этом храме собирались люди, которые хранили веру и пытались сохранить это традиционное благочестие для потомков. Но потом осталась вот эта вот будка трансформаторная, как мы думали, поскольку я здесь недалеко вырос. Я почему-то думал, что это будка. А потом началось возрождение. И сейчас, вы знаете, какая парадоксальная ситуация. В колокольне отдельный храм. Мы, да, с вами сейчас храм... туда заходим. Это отдельный храм святого благоверного князя Дмитрия.
1: Углического.
0: Нет, московского. А. Дмитрия Донского.
1: Да, Дмитрия Донского.
0: Да, и это один из первых, кстати говоря, престолов, посвященных
1: памяти
0: этого. Но они
1: все равно
0: этого...
1: в один приход объединены, потому что...
0: Да, это один приход.
1: Разделяет их только,
0: да,
1: этот,
0: совершенно верно,
1: дурацкий корпус.
0: Как раз этому приходу очень большую помощь оказал недалеко свой расположенный приход свидетеля Митрофания Воронежского и, собственно, возрождение храма, которое шло очень тяжело. Дело в том, что вот основной четыре храма успели приватизировать. Храм судился многие годы с теми, так скажем, хозяйствующими субъектами, которые пытались старинное церковное здание не только захватить, но и фактически перестроить. А вот слава богу, что все это закончилось тем, что храм Рождества Пресвятой Богородицы вернулся в лоно церкви. И я надеюсь, что когда-нибудь действительно вот этот заводской корпус, который совершенно не радует глаз и совершенно не украшает Бутырскую улицу и наш город, будет разобран, трапезная будет восстановлена, и весь храм станет на свое заслуженное место одной из главных святынь Северной Москвы.
1: Спасибо. Мы сегодня ходили по Бутырской улице, посмотрели главное, что на ней есть, это колокольню, но не увидели храм, поскольку туда достаточно далеко с Бутырской улицы обходить, но вы побываете, посмотрите, удивительный храм 17 века, абсолютно неприметный. Всего в Москве не так много храмов, которые вот стоят так неприметно, и сразу и не скажешь, что здесь где-то большой собор. Спасибо Игорю Горькавому, историку-москвоведу, за эту прогулку. Я Алексей Пичугин, и вы гуляете вместе с нами по Москве. Наслаждайтесь Москвой, любуйтесь ей. До свидания.
0: Всего самого доброго, до свидания.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов. Продолжение.
1: Часть вторая, глава 15. Решительная победа, шутка шайтана, гибель за гибель, гнев Аллы. Это было на рассвете 23 октября. Холмы и овраги еще спали под серой полосой тумана, когда к татарской засеке неслышно подобрались скрытые в долине казаки, таща за собою три небольшие, но тяжелые пушки. Не доходя нескольких десятков сажений до засеки, они остановились. Ярким золотым пятном засиял крест в руках священника, шедшего в рядах воинов-казаков. Появились хоругви и стяги. Шапки полетели с казацких голов. Усердная молитва понеслась к небу. Коленно-преклоненная дружина с верой и упованием предавала себя в руки Божии. Потом снова двинулась в путь далее, к засеке, где, окопавшись, засели полчища Кучума с удальцом Маметкулом во главе. Прогрохотала первая пушка. Раскатистое эхо повторила дремучая тайга и серые утесы далеко-далеко. Градом стрел отвечал из засеки многочисленный неприятель. Стрелы посыпались частым непрерывным градом на головы удальцов. Чем ближе приближались казаки, тем больше валилось раненых и убитых, устилая телами окровавленный путь к Кискеру. Видя, что русских только ничтожная горсть, татары сами проломали засеку в трех местах и устремились на осаждавших. Ермак, собственноручно управлявший главной пушкою и в промежутках паливший без устали из своей пищали, увидел несметное количество конных и пеших с диким гиканьем и свистом, мчавшихся огромною ордою на его маленький отряд. Этот отряд убывал и убывал с каждой минутой под стрелами в десятеро сильнейшего врага. Сердце атамана обливалось кровью. Жгучая мысль пронизывала мозг. А что, ежели правы были ночью ребята? Что, ежели все до единого поляжем костьми? И николи не поведает народ православный, как славно бился за него насмерть со своей дружиной Ермак. Но это было только мимолетное малодушие. Через минуту новым порывом отваги и уверенности в себе и в своей храброй дружине кипело мощное сердце Ермака. «За мною! В рукопашную, братцы! Господь поможет! Одолеем врага с помощью Всевышнего!» Сквозь грохот пушек и пищалей пронесся зычный голос его. И с поднятым чеканом в одной и саблей в другой руке он метнулся вперед и первый врезался в самую середину орды татарской. «Бог в помощь, ребята! Не выдавай друг дружку нечисти поганой!» Гремел оттуда его могучий призыв. Закипела сеча. Страшная, кровавая сеча, в которой приходилось по 50 человек татар на каждого казака. Рубились чеканами, кололись пиками и копьями, схватывали голыми руками за горло друг друга и душили один другого кровью и трупами, покрывая лощину. Люди превратились в зверей. Одно общее стремление к крови, гибели, уничтожению врага охватывало цепкими звеньями дерущихся. Каждая пядь земли покупалась десятками трупов, бочками крови, сотнями израненных тел. От ржания перепуганных коней, зловещего гортанного крика сибирцев, звона, лязга оружия и выстрелов пушек и пищали, стон стоял в воздухе. Без устали работал своей казацкой молодецкой саблей Ермак. Всюду, где только закипало самое пекло боя, поспевал он, грозный и страшный врагу, желанный своей дружине. С могучей силой опускался его топор на головы облепивших его, как мухи, татар. Стон и вопли стояли столбом там, где проносилась его мощная плечистая фигура, где звенела его стальная сабля, лучшая добыча былых грабежей. Неясен то сокол по небу разлетывает, млад Ермак на добром коне разъезживает. Потыя, по силы по-татарские, куда махнет палицей, туда улица. Перемахнет переулочек. Вот так сложилась старинная песня о народном богатыре Ермаке. Воодушевленный одной мыслью, одним желанием, почти нечеловеческим, стихийным по страсти и силе, победить или умереть, он в случае поражения уже приготовился дорого продать свою жизнь. Десятки татар так и валились под ноги его боевого коня. Его сабля, дымящаяся от крови, обдавала на расстоянии паром и теплом. Сверкающие очи молнии прожигали кругом. Этот огненный взгляд, эта мощная, смелая, героическая фигура больше всякого призыва воодушевляла дружину. В самый разгар битвы, когда поднявшийся ветер разогнал последние остатки утреннего тумана, из завала засеки вихрем во главе новой орды вылетел широкоплечий атлет-татарин и, крича что-то по-татарски, рубившимся неистово своим воинам, стал носиться ураганом по бранному полю, кроша кривой саблей вокруг себя. Это был Мамет-Кул, подоспевший со своим главным подкреплением на выручку татарам. Вид у него был страшный, глаза на выкоте. Как разъяренные львы бросились казаки на новую орду. Не выдержали татары. Напрасно кричал им что-то по-своему Мамет-Кул, носясь птицей и ободряя дерущихся, то и дело направляя свое губительное копье направо и налево. Не вынесли татары и отступили к засеке. Когда об этом отступлении, этом временном смятении узнал молящийся на горе Кучум, он сделал знак рукою, и мусульманские священники прервали свои фанатические завывания, свои воззвания к Алле. «Кто проберется к Мамет-Кулу и прикажет ему от имени моего продолжать битву, пока ни одного из русских не останется в живых?» — прогремел призывом голос старого хана. Но вокруг него не было никого, кроме мул, шаманов Бакс и женщин гарема его, жен и дочерей. Все корочи и сановники, даже оба сына его, Абдул-Хаир и красавец Алей, все были в засеке под горою. Но вот, словно из-под земли, вырос пред Кучумом молодой шаман. Это был Имзига. Дрожащим от волнения голосом он произнес: «Пошли меня, повелитель! Пусть братья мои шаманы молят великого духа о спасении твоего Искера, а мое сердце горит жаждою отомщения проклятым врагам. Они держали мою сестру полонянкой, они убили моего друга и брата Агевия, мужа сестры Алызги. Они положили много храбрых остяцких батырей под огненными стрелами своими. Пошли меня, хан! Я гибель и смерть понесу им именем великого духа, повелитель! Ступай и передай Мамет-Кулу, чтобы победителем или мертвым вернулся бы он ко мне!» И, сделав повелительный жест рукою, величаво потупил свою старческую голову Кучум. Имзига стрелою ринулся вниз по скату горы. Вдруг чья-то маленькая сильная рука легла на его плечо. Он быстро оглянулся. Перед ним стояла Алызга. Волнение и трепет были написаны на ее обычно каменно-спокойном лице, когда она проговорила: «Брат Имзига, и я за тобою. Ты один остался у меня. Отец далеко в Назыме. Муж погиб под саблями русских. Царевну Ханджар, мою повелительницу и госпожу, буду защищать наравне с мужчинами-батырями. Я там в бою нужнее. Мой нож бьет без промаха, а ненависть к русским умножит силу руки моей. И да помогут мне все силы хала Турма. Смерть и мщение кяфырам понесу я следом за тобою». «Иди», — проговорил Имзига, любуясь невольно воодушевлением сестры. «Великий Уртыге, да будет тебе сестра покровом». Схватившись за руки, они помчались оба с горы к засеке, где передыхал от перенесенной сечи со своей дружиной Маметкул. И вот снова закипела битва, еще более грозная, нежели прежде. Рекою полилась татарская и казацкая кровь. Падали татары, как мухи, гибли кругом, но и казаки погибали и уменьшались с каждой минутой в числе. Всюду царила гибель. Наравне с сильными воинами своего и татарского племени билась Алызга, ни на шаг не отступая от брата. Вооруженная ножом, с развивающимися волосами, с диким выражением горящих глаз, она казалась безумной. Теперь до малейшей точности припоминалась ей другая битва, когда она участвовала в бою, но не подле брата, а рядом с любимым мужем. Он пал, а Геви там, далеко, под ножами русских в Пермском краю. Кровь его вопиет. Она почуяла это с первыми звуками сечи. И она отомстит за гибель любимого супруга. Она его жена, его Алызга. Но ни одна месть и желание биться в защиту Ханджар и помочь брату привели ее сюда. Ее сердце грызла тоска раскаяния. Поддавшись минутной жалости и желая отплатить добром за добро, она отпустила в эту ночь пленника на свободу. И какого пленника? Существо, предназначенное в жертву великому духу. Она украла дар у божества и должна искупить свой грех. Кровью кефыров умоет она и очистит свою помраченную совесть. И бьется Алызга, сильная, как мужчина, поспевая всюду на помощь своим, добивая раненых врагов, разя неожиданно сильных и здоровых. Имзига не отстает от сестры. Он твердо сознает, что принесенная жертва принята Урт-Иге. Как только он очнулся от обморока в пещере, полной дыма, он завалил вход ее огромным камнем, чтобы не только тело сожженного им, но и душа его не ушла из пещеры и досталась в дар великому духу. Что его пленник сгорел, пока он был без сознания, Имзига не сомневался. Более того, он был уверен, что эта жертва даст победу его благодетелю, хану Кучуму, и бился с удвоенной силой, весь пылая фанатическим воодушевлением и время от времени воодушевляя короткими бодрящими словами сестру. Но что это? Смертельный ужас охватил Имзигу прямо на него. С окровавленным мечом несется знакомый юноша, тот самый, который сгорел в пещере. Великий дух, не обманывает ли его зрение? Имзига вздрагивает. Колючий холод проникает насквозь, заставляет дробью застучать его зубы. Уртыге, грозный и могучий, Менги и Танге, великий Сарне-Туром, смерть и гибель несут они Имзиге. Он хочет поднять копье и не может. Страх и ужас сковывают его душу. Сам шайтан шлет на него гибель, на Имзигу. Шайтан, принявший образ спаленного им на костре пленника. Последний несется прямо на него со своим конем. Из недра самого Хала-Турма, казалось, несется. Ни защищаться, ни крикнуть, ни произнести заклятие не может Имзига. Не может и не успевает. Князь Алексей молнией налетает на него, поднимает чекан, и молодой шаман с криком «Уртыге, смилуйся над нами!» замертво валится под ноги его коня. Этот крик услышала Алызга, отброшенная от брата в пылу боя. Быстрая, как коршун, бросилась она к нему, и дикий, нечеловеческий вопль огласил поле битвы. Она увидела мертвого брата, увидела скакавшего далее и разившего своим чеканом врагов Алексея и поняла все. «Горе мне! Горе!» — диким воплем взвыла Алызга и, царапая себе тело в кровь, вырывая волосы из головы с корнями, как безумная, помчалась обратно на гору, где горели костры и где ждал вестей потрясенный, взволнованный гибелью стольких воинов Кучум. «Маметкул ранен! Наши бегут! Спасайся, повелитель!» Пронзительным воем повисла, как вопль стенания и горя над Чувашьей горой. Окровавленный и в изодранной в клочья одежде стоял перед ханом гонец. Кучум затрепетал всем телом. Смертельная бледность покрыла его старческие ланиты. Губы дрогнули и раскрылись. «Инис Аллах!» прозвенел, как надорванная струна домбры, его разом упавший голос. «Инис Аллах! За что караешь меня?» И крупные слезы одна за другою потекли из слепых глаз хана. А внизу, под горой, происходило что-то невообразимое. Татары и дикая югра беспорядочно бежали мимо засеки к Искеру. Русские преследовали по пятам, кроша как месиво бегущих, опережая всех. Группа всадников мчала безжизненное тело Маметкула к столице. «Отец, спасайся! Спасай всех жен и детей! Кяфыры ворвутся сюда! Немедли, повелитель!» И оба царевича, Абдул-Хаир и Алей, взяв под руки слепого хана, пытались посадить его на лошадь. Но Кучум медленно отвел их руки и, качая головою, произнес: «Искером я правил, в Искере и умру. Оставьте меня, дети, одни спасайтесь. О, Бекбулат, и ты, Едигер, вы, убитые мною, но тщетно взывали вы о мщении Аллу», — заключил он и, бросившись на землю, стал биться головою об утес. В ужасе и трепете стояла свита. Минуты были дороги, медлить не приходилось. Русские каждую секунду могли нагрянуть сюда, и тогда гибель ждала всех без исключения. Окружающие Кучума знали это, но молчали, не смея нарушить взрыва отчаяния своего повелителя. И вот приблизилась к обезумевшему отцу красавица Ханджар. «Любимый!» — произнесли с трепетом ее побелевшие губы. «Бежим отсюда! Искер возьмут! Пусть возьмут все наши сокровища и богатства, но твоя слава останется тебе, повелитель. Хан Кучум останется ханом. В вольных степях Ишима мы разобьем новые юрты и кликнем клич всем народам сибирским, всем племенам. Они стекутся к тебе, отец. И тогда, клянусь, гибель кяфыров упоит нас сладким мщением. И ты вернешься в Искер могучим ханом, отец. Ты вернешься. Чем-то властным, уверенным и смелым звучал голос царевны. Что-то пророческое чудилось в нем. Старый Кучум поднял голову. Его слепые глаза разом высохли. Лицо прояснилось. «Ханджар, сокровище души моей, твои уста мне шлют утешение и сладость. Нет, не погиб старый хан. Жив Кучум, и о нем вы услышите не раз. Проклятые кяфыры!» — заключил он, грозно потрясая руками над седой головой. «В путь, дети и друзья! И да хранит нас Аллах от всего дурного!» И, прижав к сердцу любимицу дочь, он стал быстро и бодро спускаться с горы. Жены, дети и свита последовали за ним. Чувашья гора опустела. Костры догорали на ней. Снизу, с долины, доносились крики победителей и вопли побежденных. Над костром, точно каменная статуя, темнела одинокая фигура. В бледном лице не было ни кровинки. Как у мертвой, истинно желто было оно. Только глаза горели, как уголья, и сыпали пламя. Это была Алызга. «Великий Урт-Иге!» Глухим, мертвящим душу голосом роняла она. «Я прогневила тебя, великий дух Яндырского потока. Обреченной жертве твоей дала свободу и жизнь. Зато ты покарал меня, великий. Отнял брата, отнял счастье и покой. А Ханджар, любимую мою госпожу, сделал нищей беглянкой. Велик гнев твой могучий, но я попытаюсь умилостивить тебя, всесильный дух. За одну непринесенную жертву я погублю во славу твою десятки, сотни кяфыров. Если мне не удастся это, клянусь, за жизнь пленника отдам тебе свою жизнь, великий, грозный Урт-Иге». И, сказав это, она упала навзничь и долго лежала распростертая у самого костра. Потом вскочила на ноги и кинулась догонять уже затерявшихся в наступивших сумерках беглецов Искера. Со славой кончилась для казаков искерская решительная сеча. Но не радовала их эта победа. Около половины дружины полегло безмолвными трупами на берегу Иртыша. Оставшиеся в живых были все почти переранены и утомлены настолько, что не пытались даже преследовать бежавшего врага. А войдя в городок Атик-Мурзы, расставили сторожей и легли спать, не думая о том, что ожидало их утром. Проснувшись зарею, они с почестями схоронили своих мертвых товарищей, зарыв их на песчаных откосах берега реки. Целые 3 дня рыли бесконечные могилы казаки. На 4-й решили, собравшись силами, двинуться к Искеру. «Надо думать, засаду устроил лукавый Кучум», — размышляли они, осторожно приближаясь к сибирской столице, каждую минуту ожидая нападения притаившихся за его валом татар. Но мертвая тишина царила в Искере. Удивленные казаки вошли в город. Он был пуст. Дома, сложенные из дерева, нежженного кирпича и глины, были покинуты обитателями. Покинуты были и царские сокровища Кучума, золото, серебро и дорогие меха. Обрадованные казаки с жадностью накинулись на добычу. Она явилась хоть отчасти наградой за понесенные труды. Но вскоре приуныла храбрая дружина. И золота, и серебра, и мехов всего вдоволь, а самого необходимого — хлеба не осталось в покинутом городке. Голод и смерть грозили победителям. В соседние урманы нельзя было и думать идти за дичью на охоту. Они кишели воинами Кучума. Грусть и уныние воцарились в Искере. И самое взятие сердца сибирского ханства, столицы Кучума, не радовало теперь, казалось, казаков. Не радовало и самого Ермака. Все сумрачнее и озабоченнее становилось лицо атамана. Положение, в котором очутилось после столь тяжелых трудов, после стольких потерь его любимая дружина, беспокоило храброго вождя. Что предпринять теперь казакам? Как спасти уцелевших в боях храбрецов? Уже 4 дня провели они голодные в Искере. Последние съестные запасы пришли к концу. Орлиные очи атамана невольно устремлялись в синюю даль степи, за стену городка, как будто там искали разрешение мучившей его заботы. И действительно, в самую тяжелую минуту помощь пришла оттуда совершенно неожиданно. Однажды, стоявшие на сторожевых постах голодные полусонные часовые заметили вдали большую толпу дикарей. Не то вагуличи, не то остяки приближались к Искеру. Дали сигнал, поднялась тревога. Первою мыслью казаков было схватиться за оружие и достойно встретить незваных гостей. Но вдруг, к их удивлению, от толпы отделилось несколько человек и выступило вперед. Делая какие-то знаки, размахивая руками и крича что-то непонятное на своем гортанном языке, они направились к городку. По их знакам и жестам видно было, что у них были мирные намерения. Вот они быстро повернули к городским воротам, продолжая делать свои непонятные знаки. Теперь уже хорошо можно было рассмотреть остяцкие скуластые лица, косо поставленные глаза, смуглую, загорелую желтую кожу. Когда остяки приблизились к ожидавшей их толпе казаков, Ермак выслал к ним навстречу толмача татарина. «Передай батюшке атаману», — обратились они к толмачу, «что мы пришли от остяцкого князя, который прислал богатый ясак в виде съестных припасов в дар русским, и кроме того хлеб и дичь всякую, и все, что вам нужно, и желает жить с русскими дружно». Толмач все это тотчас же передал Ермаку. Тогда атаман, окруженный горстью своих, сам вышел к остякам. Послы низко-низко до самой земли поклонились ему, сложив на груди свои руки. «Ты прогнал Кучума, нашего бывшего хана, господин, и, стало быть, станешь новым ханом ныне в этой земле», — говорил через переводчика вождь отряда. «И мы отныне тебе ясак платить будем. Не обижай только нас, мирных югорских людей». Ермак принял дары, явившиеся как нельзя кстати, обласкал неожиданных гостей и отпустил их с миром обратно в их кибитки, обещая им свою защиту и помощь во всякое время от врагов. Вскоре стали стекаться к Искеру и другие мелкие кочевые и оседлые народцы, несли исаак и отдавались в подданные белому салтану. Примечание автора: русскому государю. Ермак принимал их милостиво и отпускал на свободу, обещая им свою защиту. Вскоре вокруг Искера выстроились новые юрты мирных бурят и остяков. Искер делался все люднее и населеннее, и слава великодушного и милостивого батыря Ермака все росла и увеличивалась с каждым днем, разлетаясь далеко по окрестным улусам и селениям.
0: На радио «Вера» вы слушали повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читал Игорь Томилов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Льгов» из цикла «Записки охотника». Читает Александр Бардуков.
1: «Поедемте-ка в Льгов», — сказал мне однажды уже известный читателям Ермолай. «Мы там уток настреляем вдоволь». Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего особенно пленительного, но за неимением пока другой дичи, дело было в начале сентября, вальшнапы еще не прилетали, а бегать по полям за куропатками мне надоело, я послушался моего охотника и отправился в Льгов. Льгов – большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке Росоте. Эта речка верст за пять от Льгова превращается в широкий пруд, по краям и кое-где посередине заросший густым тростником, по орловскому майером. На этом-то пруде, в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держалось бесчисленное множество уток всех возможных пород – кряковых, полукряковых, шелохвостых, черков, нырков и прочих. Небольшие стаи то и дело перелетывали и носились над водою, а от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорил «Фу!». Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда. Но, во-первых, у самого берега утка, птица осторожная, не держится. Во-вторых, если даже какой-нибудь отсталый и неопытный черок и подвергался нашим выстрелам и лишался жизни, то достать его из сплошного майера наши собаки не были в состоянии. Несмотря на самое благородное самоотвержение, они не могли ни плавать, ни ступать по дну, и только даром резали свои драгоценные носы об острые края тростников. «Нет», — промолвил наконец Ермолай, — «дело неладно, надо достать лодку. Пойдемте назад в Льгов». Мы пошли. Не успели мы ступить несколько шагов, как нам навстречу из-за густой ракиты выбежала довольно дрянная легавая собака, и вслед за ней появился человек среднего роста в синем, сильно потертом сюртуке, желтоватом жилете, панталонах цвета гриделень или бледамур, наскоро засунутых в дырявые сапоги, с красным платком на шее и одноствольным ружьем за плечами. Пока наши собаки с обычным, их породе свойственным китайским церемониалом снюхивались с новой для них личностью, которая, видимо, трусила, поджимала хвост, закидывала уши и быстро перевертывалась всем телом, не сгибая колени и скали зубы, незнакомец подошел к нам и чрезвычайно вежливо поклонился. Ему на вид было лет 25. Его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами. Небольшие карие глазки приветливо моргали. Все лицо, повязанное черным платком, словно от зубной боли, сладостно улыбалось. «Позвольте себя рекомендовать», — начал он мягким и вкрадчивым голосом. «Я здешний охотник Владимир. Услышав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отправиться на берега нашего пруда, решился, если вам не будет противно, предложить вам свои услуги». Охотник Владимир говорил, не дать не взять, как провинциальный молодой актер, занимающий роли первых любовников. Я согласился на его предложение и, не дойдя еще до Льгова, уже успел узнать его историю. Он был вольноотпущенный дворовый человек. В нежной юности обучался музыке, потом служил камердинером, знал грамоте, почитывал, сколько я мог заметить, кое-какие книжонки, и, живя теперь, как многие живут на Руси, без гроша наличного, без постоянного занятия, питался только что не манной небесной. Выражался он необыкновенно изящно и, видимо, щеголял своими манерами. Волокита тоже, должно быть, был страшный и, по всем вероятиям, успевал. Русские девушки любят красноречие. Между прочим, он мне дал заметить, что посещает иногда соседних помещиков и в город ездит в гости, и в преферанс играет, и с столичными людьми знается. Улыбался он мастерски и чрезвычайно разнообразно. Особенно шла к нему скромная, сдержанная улыбка, которая играла на его губах, когда он внимал чужим речам. Он вас выслушивал, он соглашался с вами совершенно, но все-таки не терял чувства собственного достоинства и как будто хотел вам дать знать, что и он может при случае изъявить свое мнение». Ермолай, как человек не слишком образованный и уже вовсе не субтильный, начал было его тыкать. Надо было видеть, с какой усмешкой Владимир говорил ему «выс». «Зачем вы повязаны платком?» – спросил я его. «Зубы болят?» «Нет», – возразил он, – «это более пагубное следствие неосторожности. Был у меня приятель, хороший человек, но вовсе не охотник, как это бывает. Вот в один день говорит он мне: любезный друг мой, возьми меня на охоту, я любопытствую узнать, в чем состоит эта забава». Я, разумеется, не захотел отказать товарищу, достал ему с своей стороны ружье и взял его на охоту. Вот мы как следует поохотились. Наконец вздумалось нам отдохнуть. Я сел под деревом. Он же напротив того с своей стороны начал выкидывать ружьем артикулс, причем целился в меня. Я попросил его перестать, но по неопытности своей он не послушался. Выстрел грянул, и я лишился подбородка и указательного перста правой руки. Мы дошли до Льгова. И Владимир, и Ермолай оба решили, что без лодки охотиться было невозможно. «У сучка есть дощаник», — заметил Владимир. «Да я не знаю, куда он его спрятал. Надо бы сбегать к нему». «К кому?» – спросил я. «А здесь человек живет, прозвище ему Сучок». Владимир отправился к Сучку с Ермолаем. Я сказал ему, что буду ждать их у церкви. Рассматривая могилы на кладбище, наткнулся я на почерневшую четырехугольную урну с следующими надписями. На одной стороне французскими буквами «Сижите Филанди, Викон де Бланжи». На другой – под сим камнем погребено тело французского подданного графа Бланжи. Родился 1737, умер 1799 года. Всего жития его было 62 года. На третий – мир его праху, а на четвертый – под камнем сим лежит французский эмигрант. Породу знатную имел он и талант.

0: «Есть у тебя лодка?» – спросил я. «Лодка есть», – отвечал он глухим и разбитым голосом. «Довольно плоха».
1: «А что?»
0: «Расклеилась. Да из дырьев клепки повываливались».
1: «Велика беда», – подхватил Ермолай. «Паклей заткнуть можно».
0: «Известно, можно», – подтвердил Сучок.
1: «Да ты кто?»
0: «Господский рыболов».
1: «Как же ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности?»
0: «Да в нашей реке и рыбы-то нету».
2: «Рыба не любит ржавчины болотной», – с важностью заметил мой охотник.
1: «Ну, – сказал я Ермолаю, – поди достань пакли и исправь нам лодку, да поскорей».
0: Ермолай ушел.
1: «А ведь это-ка мы, пожалуй, ко дну пойдем», – сказал я Владимиру.
0: «Бог милостив», – отвечал он. «Во всяком случае, должно предполагать, что пруд не глубок».
1: «Да, он не глубок», – заметил Сучок, который говорил как-то странно, словно с просонья.
0: «Да на дне тина и трава, и весь он травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины».
1: «Однако же, если трава так сильна», – заметил Владимир, – «так и грести нельзя будет».
0: «Да кто ж на дощаника гребет? Надо пихаться. Я с вами поеду. У меня там есть шестика, а то и лопатой можно».
1: «Лопатой неловко. До дна в ином месте, пожалуй, не достанешь», – сказал Владимир.
0: «Оно правда, что неловко».
2: Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошел для приличия несколько в сторону и тоже сел. Сучок продолжал стоять на месте, повесив голову и сложив по старой привычке руки за спиной.
1: «Скажи, пожалуйста, – начал я, – давно ты здесь рыбаком?»
0: «Седьмой год пошел», – отвечал он, встрепенувшись.
1: «А прежде чем ты занимался?»
0: «Прежде ездил кучером».
1: «Кто ж тебя из кучеров разжаловал?»
0: «А новая барыня».
1: «Какая барыня?»
0: «А что нас-то купила?» «Вы не извольте знать, Алена Тимофеевна толстая такая, немолодая».
1: «С чего же она вздумала тебя в рыболову произвести?»
0: «А бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова. Велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва к ручке, и она ничего, не серчает. А потом и стал по порядку нас расспрашивать, чем занимался, в какой должности состоял. Дошла очередь до меня, вот и спрашивает: ты чем был?» «Говорю, кучером».
1: «Кучером?
0: Ну какой ты кучер, посмотри на себя, какой ты кучер? Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду сбрей. На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй, слышишь?» «С тех пор вот я в рыболовах и числюсь». «Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке».
1: «А как его содержать в порядке?»
0: «Чьи же вы прежде были?» «А Сергея Сергеевича Пехтерева. По наследствию ему достались. Да и он нами недолго владел, всего 6 годов. У него-то вот я кучером и ездил. Да не в городе, там у него другие были, а в деревне».
1: «А ты с молоду все был кучером?»
0: «Какой все кучером? В кучера-то я попал при Сергее Сергеевиче, а прежде поваром был. Но не городским тоже поваром, а так, в деревне».
1: «У кого ж ты был поваром?»
0: «А у прежнего барина, у Афанасия Нефедовича. У Сергея Сергеевича на дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедович, купил. А Сергею Сергеевичу имение-то по наследствию досталось».
1: «У кого купил?»
0: «А у Татьяны Васильевны».
1: «У какой Татьяны Васильевны?»
0: «А вот что, в запрошлом году умерла, под Волковым, то бишь под Карачевым, в девках. И замужем не бывало, не извольте знать. Мы к ней поступили от ее батюшки, от Василия Семеновича. Она таки долгонько нами владела, годиков 20.
1: «Что ж ты и у ней был поваром?»
0: «Сперва точно был поваром, а то и в кофишенки попал».
1: «Во что?»
0: «В кофишенки».
1: «Это что за должность такая?»
0: «А не знаю, батюшка. При буфете состоял, и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила».
1: «Твое настоящее имя Кузьма?»
0: «Кузьма».
1: «И ты все время был кофишенком?»
0: «Нет, не все время. Был и актером».
1: «Неужели?»
0: «Как же был. На киятре играл. Барыня наш киятр у себя завела».
1: «Какие же ты роли занимал?»
0: «Чего извольтесь?»
1: «Что ты делал на театре?»

0: А вы не знаете? Вот меня возьмут и нарядят. Я так и хожу наряженный. Или стою, или сижу, как там придется. Говорят, вот что говори, я и говорю. Раз слепого представлял. Под каждую веку мне по горошине не положили. Как же? А потом чем был? А потом опять в повара поступил. За что ж тебя опять в повара разжаловали? А брат у меня сбежал. Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был? А в разных должностях состоял. Сперва в казачках находился, фалетером был, садовником, а то и доезжачим. Доезжачим? И с собаками ездил. Ездил и с собаками, да убился. С лошадью упал, и лошадь зашиб. Старый-то барин у нас был пристрогий, велел меня выпороть, да в ученье отдать в Москву, к сапожнику. Как в ученье? Да ты, чай, не ребенком в доезжачий попал. Да лет это мне было 20 слишком. Какое ж тут ученье в 20 лет? Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да он, благо, скоро умер. Меня в деревню и вернули. Когда ж ты поварскому мастерству обучился? Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и усмехнулся. Да разве этому учатся? Стряпают же бабы. Ну, промолвил я, видал ты, Кузьма, вида на своем веку. Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коли у вас рыбы нету? А я, батюшка, не жалуюсь. И слава богу, что вы рыболова произвели. А то вот другого, такого же, как я, старика, Андрея Пупыря, в бумажную фабрику, в черпальную барыня приказал поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть. А Пупырь-то еще на милость надеялся. У него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком. Доложить обещался об нем барыне, напомнить. Вот те и напомнил. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся. Есть у тебя семейство? Был женат? Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна, покойница, царство и небесное, никому не позволяла жениться. Сохрани Бог. Бывал, говорит, ведь живу же я так в девках. Что за баловство? Чего им надо? Чем же ты живешь теперь? Жалование получаешь? Какое, батюшка, жалование? Харчи выдаются, и то, слава тебе, Господи, много доволен. Продли Бог века нашей госпоже. Ермолай вернулся. Справлена лодка, произнес он сурово. Ступай за шестом, ты. Сучок побежал за шестом. Во все время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой. «Глупый человек-с», — промолвил он, когда тот ушел. «Совершенно необразованный человек, мужик-с, больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с, и все хвастал-с». «Где же ему быть актером? Сами извольте рассудить-с. Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать-с». Через четверть часа мы уже сидели в дощанике Сучка. Собак мы оставили в избе под надзором кучера и Гудиила. Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого заднего конца стоял Сучок и пихался. Мы с Владимиром сидели на перекладине лодки. Ермолай поместился спереди, у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул. Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный зелеными нитями подводных трав. Сплошные круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно поднимались, срывались с пруда, испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях. Выстрелы дружно раздавались вслед за ними, и весело было видеть, как эти кургузы и птицы кувыркались на воздухе, тяжко шлепались об воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не достали. Легко подраненные ныряли. Иные, убитые на повал, падали в такой густой маер, что даже рысьи глазки Ермолая не могли открыть их. Но все-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью. Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично, и после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал и продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно. Я довольно плохо, по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека с молоду, состоявшего на барской службе, изредка кричал: «Вон, вон, еще утица!» И то и дело почесывал спину не руками, а приведенными в движение плечами. Погода стояла прекрасная. Белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами, ясно отражаясь в воде. Тростник шушукал кругом. Пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие. Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу все набиралась в дощаник. Владимиру было поручено выбрасывать ее вон посредством ковша, похищенного на всякий случай моим предусмотрительным охотником у зазевавшейся бабы. Дело шло как следовало, пока Владимир не забывал своей обязанности. Но к концу охоты, словно на прощание, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощаника, как вдруг от сильного движения Ермолая он старался достать убитую птицу и всем телом налег на край. Наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но уже было поздно. Через мгновение мы стояли в воде по горло, окруженные всплывшими телами мертвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей. Вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем. Но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться. Каждый из нас держал свое ружье над головой, и сучок, должно быть, по привычке подражать господам, поднял шест свой кверху. Первый нарушил молчание Ермолай. «Тьфу ты, пропасть!» — пробормотал он, плюнув в воду. «Какая оказия! А все ты, старый черт!» — прибавил он с сердцем, обращаясь к сучку. «Что это у тебя за лодка?»
1: «Виноват!» — пролепетал старик.
0: «Да и ты хорош!» — продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира. «Чего смотрел? Чего не черпал? Ты!» Но Владимиру было уже не до возражений. Он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал и совершенно бессмысленно улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и собственного достоинства? Проклятый дощаник слабо колыхался под нашими ногами. В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошел, я оглянулся. Кругом в 10 шагах от нас росли тростники. Вдали над их верхушками виднелся берег. «Плохо», — подумал я. «Как нам быть?» — спросил я Ермолая. «А вот посмотрим. Не ночевать же здесь», — ответил он. «На ты, держи ружье», — сказал он Владимиру. Владимир беспрекословно повиновался. «Пойду сыщу брод», — продолжал Ермолай с уверенностью, как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод. Взял у сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно. «Да ты умеешь ли плавать?» — спросил я его. «Нет, не умею», — раздался его голос из-за тростника. «Ну, так утонет», — равнодушно заметил сучок, который и прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь, совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствовал никакой надобности переменить свое положение. «И без всякой пользы пропадет», — жалобно прибавил Владимир. Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам показался вечностью. Сперва мы и перекрикивались с ним очень усердно. Потом он стал реже отвечать на наши возгласы и, наконец, умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга.
1: Утки носились над нашими головами, иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится, колом, и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался. Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вернулся.
0: «Ну что?»
2: «Был на берегу, брод нашел. Пойдемте».
1: Мы хотели было тотчас же отправиться, но он сперва достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и побрел вперед. Владимир за ним, я за Владимиром, Сучок замыкал шествие. До берега было около 200 шагов. Ермолай шел смело и безостановочно. Так хорошо заметил он дорогу. Лишь изредка покрикивая «Левей! Тут направо колдобина!» или «Правей! Тут лево завязнешь!» Иногда вода доходила нам до горла, и раза два бедный Сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлебывался и пускал пузыри. «Но-но-но!» — грозно кричал на него Ермолай. И Сучок карабкался, болтал ногами, прыгал и таки выбирался на более мелкое место. Но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сюртука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли, наконец, берега. Часа два спустя мы уже все сидели, по мере возможности обсушенные, в большом сенном сарае и собирались ужинать. Кучер и Гудиил, человек чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно потчевал табаком Сучка. Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся. Сучок нюхал со стервнением до тошноты, плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял головку на бок и говорил мало. Ермолай вытирал наше ружье. Собаки с преувеличенной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки. Лошади топали и ржали под навесом. Солнце садилось. Широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи. Золотые тучки расстилались по небу все мельче и мельче, словно вымытая расчесанная волна. На селе раздавались песни.
3: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Льгов» из цикла «Записки охотника». Читал Александр Бардуков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Христианин проклинает грех. Христианин не проклинает неволю. Проклинает рабство тому, что его ниже. Разве невозможно малой капле воды отыскать путь из-под горы к свету белому? Разве невозможно пламени в недрах горных проложить путь себе и к вершине вырваться, на которой ждет его солнце? Разве невозможно погонщику верблюдов спасти себя и животных своих от Самума, благовременно возвратившись с пути, не имеющего оазисов? Разве невозможно сыну войти в имение отца своего с властью отца? Разве невозможно исполняющему закон стать законодателем? Разве невозможно тебе покинуть ниву греха, где семя единое дает жатву стократную? Разве невозможно нашедшему ниву лучшую, худшую оставить? Разве невозможно тому, кто узнал злодея в своем спутнике, назад повернуть и бежать от него? Но страх мой отвечает мне: а что, если нет нивы иной? Что, если не найдется другого спутника? Мужество мое отвечает мне: когда говоришь о Христе, не говоришь ли о спасении? Вседержитель небесный, прими душу мою себе в рабыни. Все свобода моя единственная, да тому служу, кто меня выше.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Илья Крутояров.
1: Признание в любви. Я смотрю на тебя счастливую, улыбающуюся, и меня переполняют чувства, до сего дня совершенно мне незнакомые. Я удивляюсь им всем своим существом. С радостью откликаюсь на их призыв, а они растут, ширятся так, что им становится тесно во мне. Они буквально взрывают меня изнутри и устремляются, освобожденные, наружу. К тебе, к реке, к окружающему нас миру, к звездам, в которых растворяется и исчезает мое большое «я», становясь все меньше и меньше, превращаясь в маленькое тебя и далее в огромное ты и всеобъемлющее мы.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма протоиерея Алексия Мичева сыну Сергею Мичеву. 1913 год. Москва. Период постройки дома для причта на Моросейке. Дорогой Сергунчик, очень благодарен тебе за то, что ты мне написал и высказал свой взгляд относительно квартиры причта. Будь уверен, что мне было приятно выслушать твое замечание, и я его принял с благодарностью. Я был очень счастлив, когда покойная твоя мама, бывала, заметив что-либо, высказывала свое впечатление мне, и я тотчас, приняв к сердцу, изменял согласно с ее замечаниями. Но, увы, ее нет, и уж я давно тягочусь одиночеством. Не слышу ни от кого сердечного разумного замечания, и, получив от тебя письмо, я воспрянул духом. Теперь я не одинок и могу свободно следить за собой. Я не хочу сидеть на точке замерзания. Каждый из нас не замечает за собой и может усовершенствоваться только при участии близких, дорогих людей. И поэтому усердно прошу тебя продолжать свое дело в том же духе, за что, повторяю, буду очень благодарен тебе. Благословение Господне да будет над тобою. Любящий тебя папа.
0: Голоса

Гроза прошла, а вместе с ней печаль. И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль, и вновь зовет к себе отчизна дорогая, отчизна бедная, несчастная, святая. Готов забыть я все: страдания, горе, слезы и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь, страдалица святая, для тебя.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Арсений молился в храме. Рядом с ним встала женщина, одетая в черное. Вскоре он ощутил на себе ее пристальный взгляд. Арсений почувствовал неловкость. «Ну чего она так смотрит?» – с досадой думал он. «Что ей от меня нужно?» После службы женщина в черном подошла к Арсению. «Сынок, прости ради Христа, что я так на тебя глядела. Просто ты очень на моего сына похож. Его на войне убили». Арсения как кипятком ошпарила. «Поздравляю», — сказал он себе. «Ни за что, ни про что осудил бедную женщину». Этот случай он часто вспоминал на Афоне, куда в скором времени уехал и где принял монашеский постриг с именем Паисий. С тех пор, если мне казалось, что кто-то делает что-то не так, я мысленно говорил себе: «Наверное, он имеет в виду что-нибудь хорошее. Просто я этого не понимаю», — говорил отец Паисий. «Ведь почти всегда, дурно думая о человеке, я оказывался неправ. Так что я решил: лучше буду следить за собой, а для других — находить оправдание». Именно так, не осуждая, а сострадая, отец Паисий относился ко всем, кто приходил к нему со своими грехами и проблемами. Согретые его любовью и заботой, благодарные люди стали называть его старцем Паисием Святогорцем.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.
1: Многие родители хотят, чтобы их дети получили хорошее образование. Отдают, например, детей в школы с математическим уклоном, в школы с углубленным изучением иностранных языков, при этом совершенно забывая о духовном развитии ребенка. А это очень важно. Образование не принесет никакой пользы ни обществу, ни самому человеку, если его сердце невосприимчиво к добру. Хочу поделиться наставлениями святого праведного Иоанна Кронштадтского. При образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце. На сердце больше всего нужно обращать внимание. Нужно очистить этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый пламень жизни, так, чтобы он горел и не угасал, и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Николая Сербского духовному чаду. Первая половина 20 века. Трудись и укрепляй в себе веру. Со временем почувствуешь потребность в молитве. Пока слаба твоя вера и не заставляет тебя молиться. Смотрели мы, как слабая струя воды падала на колесо водяной мельницы, и оставалось колесо неподвижным. Когда же прибыла вода, колесо двинулось. Вера есть сила духовная. Малая вера не подвигнет ум к размышлениям о Боге и сердце на молитву Ему. Крепкая вера движет и ум, и сердце, и всю душу человека. Пока живет в душе крепкая вера, она силой своей устремляет душу к Богу. Ты говоришь, что, прочитав слова Спасителя, «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него», ты сделал вывод, что молитва не нужна. Конечно, знает Господь, что нам нужно. Но Он хочет, чтобы мы молились Ему. Поэтому и заповедал Спаситель. «Непрестанно молитесь», и научил нас молиться. Это легче объяснить родителям, чем тебе, холостяку. Ведь и родители знают, что нужно детям, но ждут, пока ребенок попросит их. Знают родители, что прошение умягчает и облагораживает детское сердце, делает его смиренным, кротким, послушным, милостивым и благодарным. Видишь, сколько небесных искр высекает молитва из человеческого сердца.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Прокопий Подоруев, тюменский градоначальник и неутомимый благотворитель, был очень богатым человеком и значительную часть своего состояния отдал на благоустройство Тюмени. Местные жители называли его отцом города, а приезжие – редким сибиряком. Подоруев родился в селе Перевалово и свою общественную деятельность начал на родине со служения в церкви святого Николая. 25 лет Прокопий Иванович был старостой храма, построил в селе церковно-приходское училище, часовню, избу-читальню, создал комитет общества Красного Креста и, несказанно удивив земляков, возвел в селе фонтан. В 1872 году Прокопий Иванович стал городским главой Тюмени и выбирался на эту должность 3 раза. Он на свои деньги содержал богадельню, выстроил мост через огромный овраг, входил во множество благотворительных обществ. 18 лет опекал женскую гимназию и детские приюты. А во время русско-турецкой войны 1877 года за свой счет снабжал действующую армию продовольствием и деньгами. Благодаря градоначальнику в Тюмени появился дом трудолюбия для тех, у кого не было ни жилья, ни работы. Подоруевское общество попечения о бедных поддерживало неимущих тюменцев в самые тяжелые минуты их жизни. Когда генерал-губернатор Западной Сибири заявил, что городу пора иметь мужскую гимназию, местные купцы решили организовать сбор денег. Пока они обсуждали проблему, Прокопий Иванович изъявил желание за свой счет построить гимназию, что и было сделано. А 1895 год стал для Сибири революционным в техническом отношении. Подоруев построил в крае первую телефонную станцию. Но самым щедрым даром благотворителя стало возведение в Тюмени в 1878 году Александровского реального училища с домовой церковью. Вот что писала об этом газета «Ирбитский ярмарочный листок». Здание выстроено роскошное, каменное,

0: Немногие удостаивались такой чести. За столь царский подарок Подоруева пожаловали званием почетного гражданина Тюмени. Увы, 90-е годы стали для него трагическими. Прокопий Иванович разорился, и протягивать ему руку помощи, как всю жизнь делал он сам, никто не собирался. Всеми забытый, благотворитель умер в декабре 1900 года. Похоронили его в родном селе. Позже, вспомнив все-таки о заслугах Прокопия Ивановича, улице, на которой он жил в Тюмени, дали его имя. История не сохранила ни одного портрета Подоруева, но осталась добрая народная память об этом человеке. И уже в 21-м столетии на родине благотворителя поставили памятник. На его пьедестале написано «Промышленнику, градоначальнику, меценату от благодарных потомков».
1: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Пройдет и ночь, пройдет и день, пройдут недели и года, как полем облачная тень пройдут, и нет от них следа. Пройдет и жизнь, исчезнешь ты, исчезнут все твои мечты. И для чего, Бог весть, ты жил, и ненавидел, и любил? И тайна вечная Творца, все будет тайной без конца. Иван Суриков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Житие святителя Николая Чудотворца, бывшего в IV веке епископом города Миры-Ликийские, теперь это территория Турции, не только пример самоотверженного служения Богу, но и образец того, как христианин должен защищать других людей от несправедливости. Однажды Николаю Чудотворцу пришлось на время уехать из Миры-Ликийских. Правитель города, получив взятку, осудил на смертную казнь трех ни в чем не повинных людей. Узнав об этом, Николай Чудотворец срочно вернулся в Миры и успел предотвратить трагедию буквально за несколько мгновений до непоправимого момента. Он выхватил меч из рук палача, снял с невинно осужденных оковы. Нечестивый правитель был посрамлен, а жители города Миры-Ликийские стали еще больше почитать своего епископа. Этот житийный сюжет стал основой для знаменитой картины Ильи Репина «Николай Миры-Ликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». Картина так понравилась императору Александру III, что он не только приобрел полотно, но и сделал его первым экспонатом основанного им русского музея. О правдолюбии святителя Николая неоднократно говорит нам богослужение в его честь. О добродетелях святого упоминает, в частности, кандак, одно из главных песнопений службы. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак в честь святителя Николая был написан в эпоху Древней Церкви, примерно в V веке, вскоре после прославления Николая Миры-Ликийского в лике святых. Церковнославянский текст кандака звучит следующим образом. «В мирех святе священнодействитель показался Иси, Христово бо преподобнее Евангелие исполнив, положилось и душу твою о людях твоих, и спас лыси неповинный от смерти, сего ради освятился Иси, яко великий таинник Божией благодати». Давайте послушаем русский перевод. «В городе мирах Ликийских ты, святой, явился совершителем священнодействий. Евангелие Христово исполнив, положил ты, преподобный, душу свою за людей твоих и неповинных избавил от смерти. Поэтому и освятился, как великий служитель таинств Божией благодати». Автор кандака прямо указывает, что для святителя Николая исполнением заповеди Христа была не только проповедь Евангелия, но и подтверждение слов делами, помощь бедным, защита невинно осужденных. Всеми этими поступками святитель привлек в церковь многих своих современников.
1: Кандак в честь Николая Чудотворца неоднократно поется на праздничном богослужении 19 декабря по новому стилю. Так церковь напоминает прихожанам, что святитель Николай продолжает откликаться на просьбы людей и после своей кончины. Находясь у престола Божия, он молится о нас, является нашим защитником от несправедливости окружающего мира. Послушаем кандак святителю Николаю Чудотворцу в исполнении хора Николо-Угрешской духовной семинарии.

0: радио. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
1: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
2: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
3: Любовь долготерпит, милосердствует.
4: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
5: Не бесчинствует, не ищет своего.
6: Не раздражается, не мыслит зла.
7: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
3: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
5: Вера.
6: Надежда.
5: Любовь.
4: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Лев Толстой. Отрывок из повести детства. Читает Юрий Григорьев.
1: Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какой она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь. Родинка на шее, шитый и белый воротничок, нежная, сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал. Но общее выражение ускользает от меня. Когда матушка улыбалась, как нехорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше. И кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из речи митрополита Московского Владимира Богоявленского. 1914 год. Первая мировая война. Есть в человеческом обществе один суровый гость, который подходит то медленно и нерешительно, а то поражает вдруг, как громовой удар, раздающийся из ясного неба, и приводит в страх и трепет тех, кого посещает. Никто не просит его, но он вламывается иногда ко многим и без приглашения. Кто не знает этого непрошенного и нежелательного гостя? Это нужда или бедствие, которое является к нам в тысячах различных видов. Народная пословица говорит: «Беда ломает железо», и этим выражает ту мысль, что для горя и несчастья нет препятствия, что оно с одинаковой легкостью разламывает и деревянные задвижки убогих лачуг, и железные замки богатых домов. Но та же пословица говорит, что беда научает и молиться, и что чем больше эта беда, тем ближе и Божия помощь, как подтверждают это уста и самой вечной истины, которые говорят: «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Это скорбь, это бедствие, этот, как сказал я, суровый гость, явился и к нам сейчас в одном из страшных видов. В виде войны с двумя могущественными и вероломными немецкими народами. Не должно ли и это бедствие научить и нас молиться? Не должны ли и мы в день этой скорби и испытания воззвать ко Господу, чтобы Он помиловал и спас нас? О, если бы время этого испытания сделалось временем истинного покаяния и молитвы для всего русского народа! Если бы это несчастье побудило всех нас и сейчас, и впредь молиться искренно, по-христиански, тогда оно послужило бы нам во благо и принесло бы нам Божие благословение.
1: Голоса

Радио «Вера». Край ты мой, родимый край, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, волчий голос в поле. Гой ты, родина моя, гой ты, бор дремучий, свист полночный соловья, ветер, степь да тучи. Алексей Толстой.

0: Ания Шмеман. Отрывок из книги «Моя жизнь с отцом Александром». Александр любил ходить в церковь, прекрасно знал службы. Но что гораздо важнее, в его душе зарождалась личная связь с Богом. Это был нелегкий период его жизни. Временами он погружался в темноту. А в центре этих борений жило ясное и твердое желание подняться на высший уровень духовной жизни, достичь святости.
1: Святость – одно из свойств Бога, к приобретению которого Создатель призвал и человека. Святость Бога состоит в совершенстве всего от Него исходящего, в Его непричастности никакому злу. Святой – значит чистый, отделенный. Человек может достичь святости лишь в восхождении к источнику, из которого она исходит, то есть к Богу. Святость человека в его единстве с Духом Святым. Это Божий дар, обрести который можно только действием божественной благодати. Для получения этого дара человек должен приложить усилия, которые состоят в борьбе со своими страстями.
2: Часть

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Дмитрий Богомолов.
1: Спрашивают иногда, как распознать в себе действие той или иной страсти. Для этого нужно иметь бдительность, внимание к каждому движению своей души и рассуждения. Потому что каждая страсть действует по-своему. Хочу поделиться с вами словами преподобного Исаака Сирина. Не все страсти ведут брань при рожении помыслов. Есть страсти, которые душе показывают только скорби. Нерадение, уныние, печаль не нападают при рожении помыслов и услаждением, но только налагают на душу тяжесть. Крепость же души изведывается в победе над страстями, ведущими брань при рожении помыслов. И человеку надлежит иметь тонкое разумение обо всем этом, чтобы при каждом сделанном шаге сознавать, в какой стране начала шествовать душа.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Прокопий Подоруев, тюменский градоначальник и неутомимый благотворитель, был очень богатым человеком и значительную часть своего состояния отдал на благоустройство Тюмени. Местные жители называли его отцом города, а приезжие – редким сибиряком. Подоруев родился в селе Перевалово и свою общественную деятельность начал на родине со служения в церкви святого Николая. 25 лет Прокопий Иванович был старостой храма, построил в селе церковно-приходское училище, часовню, избу-читальню, создал комитет общества Красного Креста и, несказанно удивив земляков, возвел в селе фонтан. В 1872 году Прокопий Иванович стал городским главой Тюмени и выбирался на эту должность 3 раза. Он на свои деньги содержал богадельню, выстроил мост через огромный овраг, входил во множество благотворительных обществ. 18 лет опекал женскую гимназию и детские приюты. А во время русско-турецкой войны 1877 года за свой счет снабжал действующую армию продовольствием и деньгами. Благодаря градоначальнику в Тюмени появился дом трудолюбия для тех, у кого не было ни жилья, ни работы. Подоруевское общество попечения о бедных поддерживало неимущих тюменцев в самые тяжелые минуты их жизни. Когда генерал-губернатор Западной Сибири заявил, что городу пора иметь мужскую гимназию, местные купцы решили организовать сбор денег. Пока они обсуждали проблему, Прокопий Иванович изъявил желание за свой счет построить гимназию, что и было сделано. А 1895 год стал для Сибири революционным в техническом отношении. Подоруев построил в крае первую телефонную станцию. Но самым щедрым даром благотворителя стало возведение в Тюмени в 1878 году Александровского реального училища с домовой церковью. Вот что писала об этом газета «Ирбитский ярмарочный листок». Здание выстроено роскошное, каменное, двухэтажное. Оно потребовало денежной затраты около 200 тысяч рублей и было пожертвовано городу. В превосходно оснащенном училище было отделение механики с паровой машиной, токарными станками и прочими инструментами, отделение физики с телефонами Эдисона и даже фонографом, химическая лаборатория, которой мог позавидовать любой университет, превосходная библиотека и музей. Об этом училище, уровень преподавания в котором был не хуже, чем в столицах, упоминал словарь Брокгауза и Эфрона. Немногие учебные заведения России удостаивались такой чести. За столь царский подарок Подоруева пожаловали званием почетного гражданина Тюмени. Увы, 90-е годы стали для него трагическими. Прокопий Иванович разорился, и протягивать ему руку помощи, как всю жизнь делал он сам, никто не собирался. Всеми забытый, благотворитель умер в декабре 1900 года. Похоронили его в родном селе. Позже, вспомнив все-таки о заслугах Прокопия Ивановича, улицы, на которой он жил в Тюмени, дали его имя. История не сохранила ни одного портрета Подоруева, но осталась добрая народная память об этом человеке. И уже в 21-м столетии на родине благотворителя поставили памятник. На его пьедестале написано «Промышленнику, градоначальнику, меценату от благодарных потомков».
0: Имена, имена милосердия.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний профессора Софьи Кулумзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. Первая половина 20 века. Большую роль в моей жизни играла моя няня Ганя. Для меня Ганя являлась самым близким и любимым человеком. И влияние ее на меня было очень сильно. Она была сиротой и воспитывалась в частном приюте. Ганю взяли к нам в дом 15-летней девушкой, в подняни, в помощь старушке-няне, когда родился мой брат. Через 5 лет, когда мне уже было 3 года, мы поехали за границу. Старенькую няню устроили в богадельню, а Ганя стала полноправной правительницей нашей детской. Когда мне было 6-7 лет, Ганя стала невестой нашего лакея Петра, но обещала выйти за него замуж, только когда кончит меня воспитывать. Во время войны 1914 года Петр был призван в армию, и поженились они уже после революции в Москве.
0: Голоса

0: Светлое радио.
1: Тихо ночью на степи небо ей сказало: спи, и курганы спят. Звезды ж крупные в лучах говорят на небесах: вечный, свят, свят, свят. В небе чутко и светло, неподвижное крыло за плечом молчит. Нет движения, лишь порой бриллиантовой слезой ангел пролетит. Афанасий Фет.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Уже 7-й год в Москве работает «Добрый дом» – благотворительная гостиница для онкобольных детей из регионов. Ребята, приехавшие в столицу на лечение, вместе с сопровождающими их взрослыми, могут жить здесь бесплатно. «Добрый дом» стремится дать семьям всестороннюю поддержку. Поэтому с этого года в социальной гостинице появились психолог и логопед. Так, дважды в неделю с ребятами проводит занятия Галина Воликова. Психолог с более чем 10-летним стажем. Специалист помогает детям справиться с эмоциональными трудностями во время лечения, а логопед Любовь Карцева занимается с подопечными, у которых есть особенности развития речи. Родители юных гостей «Доброго дома» отмечают положительные изменения у детей. К примеру, мама 16-летней Лизы Батуевой признается, что дочь всегда ждет встреч с логопедом. Благодаря занятиям девушка стала быстрее запоминать буквы и цифры, улучшила мелкую моторику. А мама Захара Гурова добавляет, что длительное лечение сказалось на эмоциональном состоянии ее сына. Работа с психологом помогла мальчику победить страхи, приобретенные за время болезни. Так, благодаря поддержке близких и сотрудников «Доброго дома», юные онкопациенты шаг за шагом возвращаются к полноценной жизни. Если вы хотите помочь социальной гостинице и ребятам, которые там живут, переходите на сайт «Доброго дома» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Зеленеет кипарис летом и зимой. Базилик благоухает летом и зимой. Забивают ягнят летом и зимой. Таковы и вы, праведные. Берегитесь волков, нападающих на вас, один спереди, другой сзади. Но паче берегитесь двух грехов: страха перед грешниками и презрения к грешникам. Ибо тогда увянут побеги вашей праведности, словно зелень вербы, и благоухание притворится в зловоние, и смирение станет гордыней, и грешники назовут вас своими. Праведные, грех есть немощь, и боязнь грешников – страх перед немощными. Грешник страшится в себе и мертвого праведника, а вдвойне праведника живого рядом с собой. Не страшитесь того, кто вас вдвойне страшится. Не в Господе ли храбрость праведного? Не Господь ли всемогущий, предводитель войска праведных? Воистину, невелика правда стоящих близ всемогущего и боящихся всенемогущих. Если правда ваша, правда Божия, то и сила ваша, сила божественная. Вначале сила божественная кажется грешным слабостью, ибо слишком мягка, милосердна и многотерпелива. Но в конце, когда придет победа, грешные видят с ужасом, что основание дома их размыто водами подземными и рушится непоправимо. Словно трава неслышно и незаметно растет победа Божия, но когда вырастет, не выкосить и не вытоптать ее. Грешные – стадо без пастыря, вы – нет. И когда пастырь покидает вас, не для того покидает, чтобы оставить, но чтобы просеять через сито мелкое. Вскоре вернется пастырь ваш, и будете умирать от стыда за предательство. Праведные, грех – это болезнь, и грешным презрение – презрение к больным. Кто от своего здравия больным подает, умножает свое здравие. Презрение к больным подрывает здравие здравого. Грех делит трапезу с тем, кто грешников гнушается. Грех входит в дом боящихся войти в дом грешников. Кто вернется назад, чтобы не встретить в пути грешника – тот вернется в дом свой с грузом греха. У каждого входа в душу свою поставьте стражника, да не внидет гордыня в храм ваш. Ибо если внидет, разом погасят свечи всех ваших добродетелей и будут словно мех, вином наполненный, когда иглой проткнут его. Краток сей день жизни, но истинная жизнь ночи не знает. Кто умрет от греха в день сей, умрет смертью дня не знающий. Праведные, учите неустанно один урок за другим. Закончившего одну школу правды, Господь посылает высшую и сложнейшую. Грешный страдает от невежества, праведный – от научения. Но воистину мука праведного слаще муки грешного, как возвращение на родину слаще пребывания на чужбине. Мати Божия милосердная, сохрани идущих дорогой истины, да не устрашатся грешников и не презреют их, да не станут от страха богоотступниками и от презрений к грешным человекоубийцами, да не станет полуправда тем возвышением, с которого еще глубже падут в пропасть.

0: Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Егор Бероев.
1: Воробей. Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда. Ветер сильно качал березы аллеи и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой, раскрытой пасти. Он ринулся спасать. Он заслонил собою свое детище. Но все его маленькое тело трепетало от ужаса. Голосок одичал и охрип. Он замирал. Он жертвовал собою. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака. И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке. Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда. Мой трезор остановился, попятился. Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился благоговея. Да, не смейтесь, я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний епископа Елизаветградского Ануфрия Гоголюка. 1927 год. Пермский край. Село для ссыльных Кудымкар. Есть в селе Кудымкаре храм Божий православный, и я имею возможность ходить и молиться в нем. Какое это великое утешение! Могу причащаться святых Христовых тайн, а что выше и отраднее сего? Здесь, в уединении, вдали от шума, можно больше подумать о душе, о Боге. Я недавно писал одному славному юноше-христианину, что село Кудымкар — это пустынька для меня, где нужно мне поразмыслить усерднее о своих грехах и приблизиться к Господу Богу. В общении с Богом, искренней, горячей молитве, какое это утешение для христианина! О, если бы милосердный Господь презрел на меня, многогрешного, унылого, гордого, блудного, гневливого, ленивого, полного всяких беззаконий, дал мне искренне чувствовать раскаяние и стремление к Нему, Господу Богу, от всего сердца и от всего усердия. Как не отдалено село Кудымкар от крупных центров. Ближайший город большой, Пермь, около 200 верст, есть еще несравненно более глухие места. Ходят слухи, что могут меня сослать в другое далекое пустынное место. Что же? Да будет и на сие воля Господня, если так угодно Богу. Верю непоколебимо, что Господь печется о всех нас, ибо не ложно слово Спасителя. И волос с головы вашей не пропадет. И другое утешительное речение Господа. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Голос.

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страстей и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой, от грешных чувств, от гордых дум, оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий плохо себя чувствовал и уже несколько дней не вставал с постели. «Ничего», — утешал он себя, «раз я пока не могу помогать братьям в работе, буду усиленно за них молиться». Но однажды он увидел в окно, как старый монах колол дрова и отчаянно пытался совладать с огромным кряжестым пнем. Было видно, что каждый взмах топора дается ему с трудом. Не помня себя, отец Паисий вскочил и босиком выбежал во двор, выхватил из рук старика топор и расколол пень на мелкие кусочки. Потом в бессилии опустился на землю, и страшный приступ кашля сотряс его тело. После этого случая отец Паисий еще долго пролежал больным. Но люди все равно ехали к нему за советом, и каждого он принимал. Бывает так, что человек строго постится, часами молится, но все это оказывается бесполезным, говорил им Паисий. Это потому, что и в посте, и в молитве нам необходимо еще и духовное благородство. Нужно, чтобы в душе не было корысти и эгоизма. А если, к примеру, я буду творить молитвы, а работу предоставлю другим, где же здесь великодушие? Где благородство? А когда человек развивает в себе эти качества, он становится особенно близким Богу, даже если и не молится каждую минуту. О том, насколько близок Богу сам отец Паисий, понимали многие. Слава о духовном благородстве этого афонского монаха разнеслась повсюду, и люди стали называть его старцем Паисием Святогорцем.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.
1: Не все знают, что такое вечность в христианском понимании, хотя вопрос, что такое вечность, задают очень часто. Вечность понимают двояко, как бесконечно продолжающееся время и как нечто противоположное времени, то, что не допускает в себе никаких изменений и в чем поэтому нет ни прошедшего, ни будущего. Но думается, что истинное бытие немыслимо существующим во времени. Во времени возможно лишь пожить и измениться. Хочется поделиться замечательными словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Голос вечности один, неизменяем, непреложен. В ней нет непостоянства, переменчивости. В ней день один, сердце одно, мысль одна, соединяющий все воедино Христос».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма схиархимандрита Серафима Романцова к игумении Лебединского монастыря Евфалии. Середина 20 века. Монастырь Глинская пустынь. Достопочтеннейшая о Господе Матушка игуменья Евфалия, вы так много смиряетесь в писании своем перед моею худостью, что и самое ваше смирение принимаю наставлением для меня. Чем вы смиреннее, тем более пред Богом являетесь возвышеннее, и благодать Его не спосылается на вас. Служение, на которое вы Богом призваны, совершаете Его же помощью. Промысл Божий поставляет пастырей и служителей своей церкви. А наше дело — с благим произволением и покорностью предаваться Его святой воле. Сострадаю вам в стеснительном вашем положении, но не могу ничего сказать определенного, кроме слов святого Иоанна Златоустого, который говорит в письмах: «Пока есть возможность ограждаться человеческими средствами, дотоле Бог не действует и не являет своей силы в затруднительных обстоятельствах. Когда возможные человеческие средства истощатся и почти совсем потеряется надежда к исправлению неисправных дел, материальных и духовных, тогда Бог начинает чудодействовать и являет свою силу, и паче чаяния человеческого творит то, в чем потеряна всякая человеческая надежда. Духом не падай и не унывай, а на милость Божию уповай и почаще к Матери Божией прибегай. Не оставляйте в молитвах ваших и меня грешного, желающего вам мира, здравия и спасения».
0: Голоса

2012 году в Бишкекском парке Победы появился необычный монумент. Этот памятник – благодарность ленинградцев жителям Киргизии. На черном мраморе вырезан шпиль Адмиралтейства. На белом изображена киргизка с русским малышом. Женщина на барельефе – легендарная Токтагон Алтыбасарова, спасшая в Великую Отечественную детей из Ленинграда. Токтагон исполнилось всего 17, когда началась война. Девушка из киргизского села Курменты стала председателем сельсовета. Больше назначить на эту должность было некого. Мужчины ушли на фронт, а Токтагон считалась в селе самой образованной колхозницей. В августе 42 года пришло известие, что в Курменты привезут 150 блокадных детей. Получив это сообщение, Токтагон приготовила жилье для ленинградцев, превратив пустующее общежитие в детский дом. И вот маленькие блокадники прибыли. Токтагон знала, что люди в Ленинграде умирали от голода, но быть готовой к встрече с донельзя истощенными детьми оказалось невозможно. Девушка увидела 150 ребятишек, похожих на старичков. Многие не могли идти сами, их несли на руках взрослые. И Токтагон, глядя на это, дала себе слово, что сделает все возможное для того, чтобы никто из ленинградских ребят не умер на киргизской земле. В первый же вечер, разместив детей, председатель пошла по дворам. Жители села и сами недоедали. Токтагон не просила их поделиться продуктами. Она просто рассказывала о том, кого сегодня привезли в село. И, слушая ее, соседки отдавали все, что у них было – кружку молока, кусок сыра. Токтагон сама кормила малышей, выхаживала каждого. Ребята постепенно оживали, вспоминали о мамах, тосковали. Это для девушки было тяжелее всего. Она выбегала на улицу, плакала от жалости, а потом возвращалась. Многие дети остались без документов, не знали, как их зовут. Токтагон придумывала им новые имена и фамилии. Отработав трудодень, она мчалась к своим ленинградцам, приносила им скромные гостинцы, тыкву, изюм. И они казались ребятам вкуснее самых вкусных довоенных пирожных. Дети постарше считали Токтагон своей сестрой, малыши называли мамой. Многие из этих ребят, теперь уже бабушки и дедушки, помнят колыбельные на киргизском языке, которая пела им на ночь Тоня Эже. Так в Киргизии обращаются к старшим сестрам. Когда закончилась война, в Ленинград вернулись только те ребята, кого разыскали родные. Остальные прожили в селе одной семьей еще 10 лет. И никто из ребят, ответственность за которых Токтагон взяла на себя, не умер. На всю оставшуюся жизнь они сохранили чувство благодарности к девушке золотым сердцем. После войны Токтагон вышла замуж, родила 9 детей. Она продолжала работать в сельсовете, хоть ей предлагали переехать в город. Алтыбасарова отказалась. На ее руках были пожилая мама, младшие братья, сестры и ленинградцы, ставшие родными. А в Курменты тем временем приходили письма со всего Советского Союза. Это разъехавшиеся дети посылали приветы своей приемной маме. И она каждый год, как только появлялись фрукты, собирала огромное количество посылок. На их отправку уходило несколько дней. А когда Ленинград отмечал 35-летие со дня снятия блокады, Токтагон приехала в город на Неве. Женщину встречали взрослые люди, ее дети. Алтыбасарову в Советском Союзе так и называли «матерью 150 детей». Это их стараниями в Бишкеке появился памятный монумент. Летом 2015 года Токтагон Алтыбасаровой не стала. Письма от ленинградцев она хранила до последнего дня.

Радио «Вера». Я задремал главу понуря, и прежних сил не узнаю. Дохни, Господь, живящий бурей на душу сонную мою. Как глаз упрека надо мною свой гром призывный прокати, и выжги ржавчину покоя, и прах бездействия смети. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые элементы православного вероучения непостижимы для человеческого разума, потому что относятся они не к сфере человеческого знания, а к откровению Божию. Например, люди не в состоянии до конца понять, как Господь может быть одновременно единым и при этом Троицей, как Его небесная благодать действует на материальный мир. Бог превосходит нас во всем, но Он, тем не менее, стремится открыться для нас, сделать нас частью Своей таинственной реальности. Одна из загадок – соединение во Христе двух природ – божественной и человеческой. Православная Церковь верит, что Христос, Сын Божий, принял 2000 лет назад человеческое естество, родившись от Девы Марии. Рождение Спасителя произошло в пещере близ Вифлеема. Христос проповедовал в Древней Палестине, исцелял людей, совершал чудеса. Но вожди иудеев ему не верили и добились его распятия на Голгофе. Христос же, пробыв 3 дня мертвым, воскрес, а затем вознесся на небо. Тайне Боговоплощения посвящены множество богословских трудов, книг. Говорят нам о ней и церковные песнопения, прежде всего догматики, молитвословие вероучительного содержания. О смысле догматика 8-го гласа, так называется одна из 8 мелодий распевов, рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Догматик 8-го гласа, как и остальные 7 догматиков, написал святой Иоанн Дамаскин. Дамаскин был человеком многочисленных талантов. Кроме составления песнопений, он занимался созданием глубоких богословских произведений, в которых защищал православное вероучение от ересей. В частности, перу святого принадлежит книга «Точные изложения православной веры». Наряду с объемными трудами он создавал и краткие произведения догматики. Послушаем текст догматика 8-го гласа в русском переводе. «Царь небесный по человеколюбию на земле явился и обитал среди людей. Ибо, приняв плоть от чистой девы, от нее произойдя с этой плотью, он пребывает единым сыном, двойственным по естеству, но не по ипостаси. Потому, провозглашая его воистину совершенным Богом и совершенным человеком, мы исповедуем Христа Богом нашим. Моли его, Матерь, брака не познавшая, о помиловании душ наших». В этом тексте в концентрированном виде изложено все православное учение об Иисусе Христе. Дамаскин говорит нам о том, что Христос, Сын Божий, принявший плоть, разделивший с человечеством страдания и смерть, давший нам великую надежду своим воскресением.
1: Догматик занимает важное место в составе вечернего богослужения накануне воскресения. Во время пения догматика священник совершает особые действия – вход с кадилом. С молитвой входит в алтарь через царские врата. Этим он символизирует приход в наш мир Христа Спасителя. Кадильный дым напоминает нам о благодати Божией, которую Христос принес на землю. Послушаем догматик 8-го гласа в исполнении камерного хора «Радзивиллы».

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Один старец однажды прохаживался по горе, на которой он 10 месяцев никого не видел, и встретил охотника. Старец его спросил, давно ли он здесь? «Уже 11 месяцев я хожу по этой горе», — ответил охотник, «но не встречал никого, кроме тебя». Тогда подвижник пошел в свою келью и, ударяя себя в грудь, воскликнул: «О неразумный! Ты полагал, что хранил строгое уединение, пробыв немного один. А вот мирянин, который пробыл в уединении дольше тебя и при этом не считает себя подвижником».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пресвятая Богородица, земляна мачеха, и как мачеха на нас смотрит. Смотрит на нас, как на пасынков, как на пришельцев и подкидышей, пока не сделает нас рабами своими. День и ночь на нее гнем спины свои. Она же платит нам своим худым имением, грехами, болезнями и смертью. Кто лишь ее хлебом питается, не узнать тому сытости. И чем больше ест, тем больше алчит. И чем усерднее пляшет под дудку ее, печаль все больше давит сердце его. Словно зверь в яму угодивший, роет землю все глубже, спастись пытается, и, удаляясь от спасения, думает, что все ближе к нему. Таковы воистину и чада земные, излишне уповающие на труды земные и по трудам своим судящие о близости спасения. К чему все глубже в прах себя зарываете? Чады человеческие, спасение ваше осталось за спинами вашими. Говорите, вот немного еще осталось нам копать, и выйдем к свету. Меня послушайте. Насколько углубитесь в землю, настолько дальше от света будете. Говорите, вот еще завтра, еще один день, закончим мы некоторые дела свои, и царство добра будет построено. Меня послушайте. Все здания ваши из праха земного падут на головы вам, а завтра и вновь мучительно руины копать будете, чтобы спасти свои головы. Отцы ваши тем же себя утешали и умерли среди развалин и дел незаконченных. Лествица нужна вам, ничто иное, как лествица, чтобы подняться из ямы, в которую упали, чтобы бежать из холодных объятий мачехи. Дева есть лествица. Держит она свечу небесную, чтобы указать вам путь из тьмы. Прозорлива она и знает то, что вами забыто. Отверглась она земли и сдружилась с небом. Не имеющая в себе тьмы, обличена она во свет. Сквозь нее небо смотрит на вас. Сквозь нее вы небо увидеть можете. Осторожна она к советам вашим. В ее разуме правда, в ее утробе мудрость небесная, огонь священный в сердце ее. Из нее исходит лекарь и лекарство, от ее чресел исходит и путь, и указующий. Она мать, а не мачеха, и не обещает сыну своему больше того, чем может дать. Ее обещание – даяние ее, даяние же мачехи в одних обещаниях. Мачеха нам земля, о Богородица, и смотрит на нас, как мачеха. Вуалью черной сокрыла тебя от глаз наших, чтобы, не видя мы тебя, думали, что ты мертва. Потому род человеческий веками жмется к мачехе и целует руку ее жесткую. Мати Божия, блесни ликом своим, и бежит мачеха, и рабы станут чадами».

0: Егор Бероев.
1: «22 октября 1936 года. Лист опал, и при солнце земля как холст с беспредметной живописью и без рамы. Идешь, смотришь в беспредельность, как в море. Ручей одевается как стеклом прозрачным и часто в тишине леса выговаривает какие-то слова, до того похожие на человеческие, что останавливаешься и прислушиваешься, и думаешь, не идет ли кто-нибудь, разговаривая, и нет ли где, может быть, деревьев.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Татьяны Боткиной, дочери Евгения Боткина, лейб-медика семьи императора Николая II. Второе десятилетие 20 века. Финляндия. Я заболела. Государыня Александра Федоровна прислала мне бутылочку со святой водой. Великая княжна Татьяна – букет роскошных цветов. А когда отец уходил с борта штандарта, царевич Алексей крикнул ему «Привет, Таня, от меня!». Когда они узнали, что я больна, государыня настояла, чтобы отец покинул яхту и навестил меня в Финляндии. У меня была высокая температура, беспрерывная головная боль и желудочные спазмы. Я плохо спала и часто бредила. Ни один врач не мог разобраться в моем заболевании. Брат Глеб и я находились во время каникул в Финляндии в имении моей крестной. Ни личный врач тети, ни вызванный дядей из Петербурга доктор не смогли диагностировать мою болезнь. Только с приездом отца было твердо установлено – тиф. Когда я увидела отца, входящего в мою комнату, я заплакала от счастья. Он встал на колени и взял обе мои руки в свои. Он был тут, со своей доброй улыбкой и нежным утешающим взглядом. Это был мой папа, и для меня это был лучший в мире врач. Тогда лекарства были очень слабые. Я знала, что лечение будет долгим и выздоровление тяжелым. Регулярно отец приходил ко мне и ночевал в моей комнате, где он спал на двух больших креслах. Иногда он писал или читал во время своего дежурства. Температура упала, мне стало лучше, но все-таки должен был прийти парикмахер, чтобы обрезать мне волосы. Я слишком долго пробыла в постели, и их было не расчесать. Когда великая княжна Татьяна узнала о печальном состоянии моей головы, она прислала мне очаровательную голубую шапочку, которую я долго носила, даже когда волосы отросли. Мою первую еду после выздоровления отец готовил сам. Это было восхитительно и очень полезно.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий возвращался к своей келье. Он неважно себя чувствовал. Тяжелый кашель не давал ему покоя. У дверей отец Паисий обнаружил седобородого старика-монаха с чемоданом в руках. Он пришел из соседней обители и теперь искал ночлег. Но келья Паисия была настолько мала, что он и сам едва в ней помещался. А главное, своим кашлем он помешал бы старику спать. Подумав секунду, отец Паисий выхватил из рук монаха чемодан, взвалил его себе на спину и зашагал к монастырской гостинице. Там он выхлопотал старику комнату на ночь, сам поднял туда его вещи и дал немного денег на непредвиденные расходы. Когда Паисий возвращался к себе, кашель все так же не давал ему покоя, но на душе было легко и радостно. А наутро, как всегда, у кельи отца Паисия собрались люди. Со всех концов света приезжали они сюда, чтобы получить от него мудрый совет и поддержку. «Лучше пусть будет трудно тебе, чем другому из-за тебя», — сказал им Паисий. «Тогда твое затруднение обернется благословением Божьим, а ты сохранишь в своей душе мир. Мне вчера пришлось немножко потерпеть, зато потом я был спокоен, потому что другому было хорошо». Эти простые и мудрые слова и сегодня пробуждают милосердие даже в самых черствых сердцах. А монах Паисий стал известен на весь мир как великий подвижник, старец Паисий Святогорец.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.
1: Вечная жизнь и вечное блаженство – это дары, которые Бог протягивает нам в Иисусе Христе. Подумать только, бесконечно, безмерно, неисследуемо таинственный Бог стал человеком, одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха. Он умер на кресте за наши грехи и воскрес из мертвых, чтобы ввести нас в ту вечную радость, которую Он нам уготовал. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. Вечное блаженство духовно, божественно. Тот только может наследовать это блаженство, кто предварительно расторг общение с грехом, кто предварительно вступил в святое общение с Богом.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников писателя Федора Достоевского. 1877 год. Я осмелюсь высказать одну аксиому, а именно, чтоб судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временный, даже хотя бы и в большинстве своем, может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок. Ибо безобразие есть несчастье временное, всегда почти зависящее от обстоятельств, предшествовавших и приходящих, от рабства, от векового гнета, от загрубелости, а дар великодушия есть дар вечный, стихийный, дар, родившийся вместе с народом, и тем более чтимый, если и в продолжении веков рабства, тяготы и нищеты он все-таки уцелеет, неповрежденный, в сердце этого народа.
0: Голоса

0: Федор Шаляпин, карьера которого состоялась благодаря купцам-меценатам, как-то сказал: «В полустолетие, предшествовавшее революции, русское купечество играло первенствующую роль в бытовой жизни страны». Это была чистая правда. Купцы во благо России делали очень и очень много. Одним из тех, кто ничего не жалел для своего родного Нижнего Новгорода, был Федор Переплетчиков. Федор Петрович, порядочный, добрый, милосердный, для нижегородцев во всем был самым-самым. Про него так и говорили: самый щедрый, самый обаятельный, самый дальновидный. Он был родом из богатой купеческой семьи, дела вел более чем успешно, занимался производством канатов, и они в те времена парусного пароходства считались лучшими на всей Волге. В 28 лет Переплетчиков стал депутатом Нижегородской думы. Люди доверяли ему, недаром их избранник отвечал за городскую казну. И когда началась Отечественная война 1812 года, он собирал средства для нужд народного ополчения, перечисляя ему солидные суммы из своего капитала. А когда в город хлынули беженцы из Москвы, некоторых из них Переплетчиков поселил в своем доме. Трижды Федора Петровича избирали на пост городского главы. Его добрые дела не поддавались счету. Переплетчиков выручал деньгами тех, кто не мог оплатить подати, учредил кассу для выдачи пособий бедным горожанам и сам пополнял ее. Ни одно нижегородское семейство выжило благодаря этой особой кассе. В 1831 году от холеры скончались две дочери Федора Петровича. Отец едва не умер от горя. На ноги его подняла только мысль о пожертвовании части своего состояния бедным. Переплетчиков подарил городу 8 принадлежавших ему лично корпусов Никольского рынка. Условием щедрого дара было то, что доходы от сдачи этих зданий в аренду должны идти неимущим. И еще один свой дом, каменный, с флигелями и участком земли, Федор Петрович передал в пользу думы. В завещании, которое начиналось словами «завещаю любимому городу», благотворитель написал, что после его смерти доходами с этого дома должен управлять городской глава. Управление же состояло в том, чтобы перечислять все средства в пользу богоугодных заведений и бедняков Нижнего Новгорода. Казалось бы, Переплетчиков уже сделал для людей так много. Но Федор Петрович не останавливался. В 1836 году он послал в Думу письмо с предложением построить в городе дом для презрения бедных граждан и отставных заслуженных воинов. Объявив сбор средств на это богоугодное дело, Федор Петрович пожертвовал ему 1000 рублей. Переплетчиков прожил жизнь, следуя основным купеческим заповедям. Добро наживал честно, употреблял его с разумом, не жалел средств для тех, кто нуждался, и самое главное, всегда помнил – честь превыше прибыли. За это и любили его нижегородцы. И когда Федор Петрович умер, в страшную стужу люди несли гроб с его телом на руках от Благовещенского собора, где проходило отпевание, до самого погоста. А одну из улиц переименовали в Переплетчиковскую. И каждое 10 января, в день смерти благотворителя, в нижегородских церквях служили по нему панихиду.
1: Имена, имена милосердия.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Господь, решая изменить ход истории, подчас не вмешивается в нее напрямую, а посылает избранных им людей. Так произошло, например, когда Бог захотел освободить евреев из египетского плена. Он призвал Моисея, которому и поручил вывести избранный народ из Египта. Впоследствии на Моисея была возложена еще одна, более важная миссия – сообщить людям 10 заповедей закона Божьего. Значение 10 заповедей сложно переоценить. Они стали основанием для религии и культуры древнего Израиля. На них же ориентированы принципы современного законодательства, защищающего права и свободы человека. Однако, при всей своей значительности, 10 заповедей и Ветхий Завет в целом имеют существенную особенность. Они ориентируются почти исключительно на справедливость, то есть закон, и почти ничего не говорят о любви, благодати. Такую особенность верно подмечает святой Иоанн Дамаскин в составленном им произведении под названием «Догматик». Этот тип песнопения излагает вероучительные особенности православной церкви. Сегодня, в качестве примера, мы разберем «Догматик второго гласа» особой мелодии распева. Одно из 8 подобных произведений святого Иоанна Дамаскина, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Церковнославянский текст «Догматика» звучит так: «Прииди сень законная, благодати пришедши, як уже Бог купина не сгороша опаляема, так у девы родила еси, и дева прибыла еси. Вместо столпа огненного праведное воссия солнце. Вместо Моисея Христос спасение душ наших». Послушаем этот текст в переводе иеромонаха Амвросия Тимрота. «Прошла тень закона, когда благодать явилась. Ибо как не сгорал терновый куст, объятый пламенем, так ты, дева, родила, и девой осталась. Вместо столпа огненного воссияло солнце правды. Вместо Моисея Христос – спасение душ наших». В молитвословии упоминается сразу несколько важных событий из эпохи Ветхого Завета. Иоанн Дамаскин говорит нам о призвании Моисея, увидевшего горевший и не сгоравший терновый куст. Так пророку явился Господь. Этот же образ стал символом Богоматери, которая носила внутри себя самого Бога. Куст, увиденный Моисеем, не был опален небесным пламенем. Богородица была девой и осталась ею после рождения Христа. Говорится в догматике и об исходе из Египта евреев, путь, которым в виде огненного столпа указывал сам Господь. Но главное, о чем нам хочет сообщить догматик: Ветхий Завет был эпохой справедливости, Новый Завет – время любви Бога к людям.
1: Во время пения догматика совершается вечерний вход. Священник с кадилом входит в алтарь. Этим он символизирует собой Христа, принесшего в мир божественную благодать и открывшего людям врата Царства Божия. Сын Божий поступил так из великой любви к человечеству. Ради каждого из нас он пожертвовал жизнью. Послушаем догматик второго гласа в исполнении объединенного хора Троице Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Больше 10 лет благотворительный фонд «Игра» поддерживает детей с двигательными нарушениями, покупает средства реабилитации, обучает врачей, организует лечение подопечных. Недавно у фонда стартовал проект «Вперед, малыш!». В его рамках ведущие инженеры и медики нашей страны создали первую в России адаптированную электроприводную машинку. Внешне это детский игрушечный автомобиль, но вместо педалей и руля у него джойстик для управления, а вместо обычного сиденья – анатомическое кресло, чтобы сидеть детям с особенностями здоровья было не только удобно, но и полезно, а еще безопасно, ведь специальные ремни надежно фиксируют тело ребенка. Такие машинки позволяют ребятам с двигательными нарушениями ездить без помощи взрослых и самостоятельно выбирать траекторию движения. Одна из подопечных проекта «Вперед, малыш!» – трехлетняя Ева. Из-за сложного диагноза, который у девочки с рождения, она не может ходить. Но, как и все дети, мечтает свободно играть, общаться и изучать мир. Недавно, благодаря фонду «Игра», у Евы появился адаптированный электроприводной автомобиль. Девочка быстро освоила устройство и теперь уверенно катается по улице под присмотром родителей. Во дворе ребята заинтересовались новым транспортом, подходят к Еве знакомиться и предлагают поиграть вместе. Полностью восстановить движение ног и победить слабость в руках Ева не может. Но благодаря новому средству передвижения девочка становится более самостоятельной и уверенной в себе. Поддержать фонд «Игра» и его подопечных, которым нужны средства реабилитации, можно на сайте fond-igra.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Христианин проклинает грех. Христианин не проклинает неволю. Проклинает рабство тому, что его ниже. Разве невозможно малой капле воды отыскать путь из-под горы к свету белому? Разве невозможно пламени в недрах горных проложить путь себе и к вершине вырваться, на которой ждет его солнце? Разве невозможно погонщику верблюдов спасти себя и животных своих от Самума, благовременно возвратившись с пути, не имеющего оазисов? Разве невозможно сыну войти в имение отца своего с властью отца? Разве невозможно исполняющему закон стать законодателем? Разве невозможно тебе покинуть ниву греха, где семя единое дает жатву стократную? Разве невозможно нашедшему ниву лучшую, худшую оставить? Разве невозможно тому, кто узнал злодея в своем спутнике, назад повернуть и бежать от него? Но страх мой отвечает мне: а что, если нет нивы иной? Что, если не найдется другого спутника? Мужество мое отвечает мне: когда говоришь о Христе, не говоришь ли о спасении? Вседержитель небесный, прими душу мою себе в рабыни. Все свобода моя единственная, да тому служу, кто меня выше.